0: Но я не думал никогда, что дело зайдет так далеко. Я ждал, что ты вернешься ко мне, если Пекснев тебя прогонит. Но я плохо знал свое дитя.
1: Дедушка, дедушка!
0: Нет, подожди минуту. Как я не любил тебя, но я не мог себя переломить. Я не мог первым пойти тебе навстречу. Но я следил за тобой, когда ты был в Лондоне. Я знал, что ты в нужде, и послал тебе деньги.
1: Так это были вы. Вы!
0: Да, я. Но я никогда не думал, что, получив эти несчастные деньги, ты уедешь с ними в Америку. Теперь все прошло, все прошло. И ты вернулся, Мартин, дорогой мой мальчик.
1: Дедушка! Мэри, да.
2: Мартин.
1: Да, вернулся, голубка.
2: Мартин.
3: Вы обманули меня. Вы все обманули меня. Неужели вы бросите меня в такую минуту, сэр?
0: Если б нужно было пошевелить пальцем, чтоб снять веревку с шеи этого негодяя, я бы этого не сделал. Идемте отсюда. Здесь воздух отравлен ложью, лицемерием, подлостью. Идемте.
2: О чем вы думаете, Марк?
4: А? Я думаю...
2: Да, о чем?
4: Я думаю, вот если бы я был художником, если бы меня попросили нарисовать...
2: Кого? Кого, интересно?
4: Нарисовать...
2: Да.
4: Американского орла, то как бы я за это дело взялся?
2: Ну, вы, наверное, постарались бы нарисовать его как можно более похожим на орла.
4: Нет, не совсем так. Я думаю, это не подходит. Это не годится. Я нарисовал бы его похожим на летучую мышь слепотой, на петуха хвастовством, на павлина тщеславием и на страуса тем, что он прячет голову в грязь и думает, что никто его не видит, а?
2: Интересно.
4: Да. Вот ведь он как выглядит.
2: Так что он думает, что никто его не видит?
4: Он думает, что его не видит.
2: Просто никто не видит.
4: Думает, что его никто не видит.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Фёдор Сологуб. Собака.

0: так все опостылило в этой мастерской губернского захолустного города. Эти выкройки и стук машинок, и капризы заказчиц. В этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж сколько лет работала закройщицей, все раздражало Александру Ивановну. Ко всем она придиралась, бронила безответных учениц. Напала и на Танечку, младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, и вдруг...
1: Вы, Александра Ивановна, сущая собака.
2: Что ты сказал такое?
1: Что вы, Александра Ивановна, сущая собака.
2: Да ты... Да как? Сама ты собака. Вот.
0: Танечка продолжала невозмутимо шить, но время от времени отрывалась от работы и вновь обращалась к Александре Ивановне.
1: Завсегда лаетесь. Собака вы и есть. У вас и морда собачья, и уши собачьи. И хвост трёпанный.
3: Точно похоже. Ой, как раньше-то не видели.
0: Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такую тихонькою. Одета была, как девочка-ученица. Сидела босая, и глазки у нее были такие ясные. И бровки разбегались веселыми и высокими дужками на ровно изогнутом беленьком лбу, под гладко причесанными темно-каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, кратчивый. И если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне. Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, закрываясь черными передниками и опасливо посматривая на Александру Ивановну. А Александра Ивановна сидела багровая от ярости.
1: Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы и есть самая злющая собака. Пес Барбос.
2: Дрянь, я тебя за уши выдеру. Я тебе все волосы повыцакую.
1: Лапки коротенькие. Барбос лается и кусается. Намордничек надо купить.
0: Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, вошла хозяйка, грузная, широкая, шумя складками лилового платья.
4: Александра Ивановна, что это вы скандалите? У меня здесь мастерская, а не бранный дом.
2: Ирина Петровна, что же это такое? Запретите ей меня собакой называть.
1: Так и злая ни за что, ни про что. Всегда по пустякам ко мне придирается и лается.
4: Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли и начинаешь? Ты у меня не воображай, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти.
0: Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид.
1: Простите, Ирина Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать. Да уж они очень строгие. Слово им не скажи сейчас, я тебя за уши. Такая же мастерица, как и я. А уж я им из девчонок вышла.
4: Давно ли, Танечка?
0: Хозяйка подошла к Танечке, и в затихшей мастерской послышались вдруг... Две звонкие пощечины.
4: Не стоит забываться, деточка.

0: почти больная от злости, вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ее больное место.
1: Ну, собака. И пусть собака. А ей-то что за дело? Ведь я не разведываю, кто она. Змея или там лисица, что ли? И не подсматриваю, не выслеживаю, кто она. Это я она и дело с концом. Обо всех можно узнать. А только зачем ругаться? Чем собака хуже кого другого?
0: Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, вея с ближних полей на мирные улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкую пустынную степью, родиною диких, рыкающих на воле и воющих от древней земной тоски. Такая же, как и тогда, как и там. И так же, как тогда, горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло.

0: Начала было раздеваться, да что? Все равно не уснуть. Пошла из дверей. В сенях теплые под босыми ногами шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног. Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела черная, в черном платке, сухая и сморщенная. Нагнулась старая, и казалось, что греется в лунных, холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с ней, на ступеньке крыльца. Смотрела на старуху сбоку. Большой загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы.
1: Ворона. Точно. Ворона.
0: Александра Ивановна улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядшего лица стали вдруг не видны. И она опять сделалась молодой, веселой и легкой, как 10 лет тому назад, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани. Она подвинулась ближе к старухе.
1: Бабушка Степанида, а что я у вас все хочу спросить?
2: Ой, ну, что, красавица, спрашивай.
0: Старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами. Александра Ивановна тихонько засмеялась, дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка.
1: Бабушка Степанида, сдается мне, правда ли это, нет ли, уж не знаю, как и сказать. Да вы, бабушка, не обидьтесь, я ведь не с

0: Не бойся, милая, я не обидчивая. Ну?
1: Сдается мне, бабушка, уж вы права, не обидьтесь, что будто бы вы, бабушка, ворона.
2: Старуха отвернулась и молчала, качая головою. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ее с резко очерченным носом клонилась и качалась. И казалось порой Александре Ивановне, что старуха дремлет. И дремлет, и шепчет что-то себе под нос. Качает головою и шепчет древние, ветхие слова. Чародейные слова. Было тихо на дворе. Ни светло, ни темно. И все вокруг казалось завороженным беззвучным шептанием древних вещих слов. Все томилось и млело, и луна сияла, и тоска опять сжимала сердце. И было все ни сон, ни явь. Тысячи запахов, незаметных днем, различались чутко и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое в долгих веках.
0: Ворона есть, только крыльев у меня нету, и я каркаю, и я каркаю, а и моего горя мало, а мне дадено предвидение. Я не могу, красавица, не каркать. Да людишки-то и слушать меня не хотят.

0: и хочется вот сейчас.
1: Старуха вдруг широко взмахнула руками и

жутко стало сидеть со старухою. Александра Ивановна ушла к себе, села под открытым окном, слушала. За воротами сидели двое,

0: Потинарку Александра Ивановна сразу представила кудреватого, рыжеватого, весноватого парня, здешнего, с этого же двора. Прошла минута тусклого молчания.
1: «Видел. Большая, белая, у бани лежит и на луну воет».
2: «А чё же она воет, дядя?»
1: «Не к добру. И откуда взялась, не знаю».
2: «А ежели, дядя, она оборотень?»
1: «А не оборачивайся».
0: Непонятно было, что значили эти слова, но не хотелось думать о них. И уже не хотелось прислушиваться к ним. И что же ей звук и смысл людских слов? Луна смотрела прямо в лицо и настойчиво звала, и томила, и тусклою сжималось сердце тоскою, и не усидеть было на месте.

Александра Ивановна поспешно разделась. Нагая, белая, тихо вышла в сени, приоткрыла наружную дверь. На крыльце и на дворе никого не было. Пробежала двором, огородом, добежала до бани. Резкое ощущение холода в теле и холодной земли под ногами веселило. Но скоро тело угрелось. Легла на траву, на живот. Приподнялась на локтях. Подняла лицо к бледной, мертво-тоскующей луне и протяжно завыла.

0: будешь, дядя? Завыла.
1: Завыла, проклятая. Пошли.
0: А может, не надо? Пусть себе.
1: Пошли.
2: Тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородый, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо жался сзади, выглядывал из-за плеча. За баней лежала в траве большая белая собака и выла. Ее голова, черная на макушке, была поднята к ворожащей в холодном небе луне. Задние лапы были странно вытянуты назад, а передние упруго и прямо упирались в землю. В бледно-зеленом и неверном озарении луны она казалась огромной. Такую огромную, каких и не бывает на свете собак. Толстую и жирную. Черное пятно, которое начиналось на ее голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женской распущенной косой. Хвоста не было видно. Должно быть, он был подвернут. Шерсть на теле была такая короткая, что собака издали казалась совсем голою, и кожа ее матово светилась в лунном свете, и похоже было на то, что в траве лежит и воет по-собачьи голая женщина. Чернобородый прицелился. Собака вскочила на задние ноги, прикинулась голою женщиною и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя. Чернобородый и кудреватый повалились в траву,

0: Вы слушали спектакль «Собака» по рассказу Федора Сологуба. Роли исполняли от автора Александр Клюквин, Александра Ивановна, Алина Покровская, Танечка, Ольга Шорохова, хозяйка Мария Овчинникова, бабка Наталья Литвинова, мужик Михаил Васьков, парень Дмитрий Филимонов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, композитор Виктор Енченко, звукорежиссер Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач. Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Приятного прослушивания.
2: Марина Цветаева. «Феникс». Пьеса в трех картинах в стихах. Эпиграф. Car l'homme vieux a pour ennemi la nature entière. Ибо старому человеку враждебна вся природа. Мемуары Казанова. Пьеса «Феникс» посвящена последнему периоду жизни Казановы. Уставший от бесконечных скитаний, утративший веру в свою счастливую звезду, старый искатель приключений нашел приют в богемском замке Дукс, где исполнял в течение 13 лет и до самой смерти обязанности библиотекаря на жалование у графа Вальштайна, владельца замка. Граф Вальштайн, ведший светский образ жизни, постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова вскоре оказался обречен на общество невзлюбившей его замковой челяди. На жаловании у графа Вальштайна, владельца замка. Граф Вальштайн, ведший светский образ жизни, постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова

0: богеми. Поздний вечер, лето 1799 года.
1: Ох-ох-ох-ох, который раз ты вперемоешь снова грязь, беда родится судомойкой.
2: Да, веселее бы за стойкой в трактирчике.
1: Еще в своем.
2: Военных угощать настойкой.
3: Всегда в презренном мире все бабье останется бабьем. Уж я на этот счет натаскан. Червь сахаром посыпан, съест. Семь пирогов в один присест. И на покой с гусарской каской.
1: И врете.
3: Дай-ка пирожок.
1: Планов у меня дружок. Как размахнется в острой саблей.
4: Как ужинали нынче?
3: Слабо. Раздержанные времена. Чай половину каплуна сюда стащил бы.
4: Для позору моих сидим.
3: Каб наш обжора, сей толкователь облаков, не потрудил над ним клыков. Что, чисто?
4: Не едок, а чудо.
3: Еще спасибо, что хоть блюдо оставил. Ото всех приправ хоть памятка б осталась.
5: Граф, сам виноват. Такое терпит.
3: Граф, доложу вам, рад до смерти. Разов 15 удостой подкладывал своей рукой. Одной начинки 20 ложек. Тот съест, а граф еще подложит. Тот съест, а граф подложит вновь. Две вещи согревают кровь. Хороший ужин и любовь. И косточки потом обгложат.
1: Ну уж любовью.
2: Не скажи, глаза-то, милый, как ножи кинжальные.
3: Сказала, угли, углищи.
2: А уж больно смуглый. С рождения или просто грязь?
1: Нет, девки, это отродясь. На медне, доложу вам, сваты, сует мне в руку 3 дуката, чтоб людям, не сказавшись знать, ему бельишко постирать до завтрашних гостей.
3: Бродяжка!
1: Всего-то счетом 3 рубашки, 4-я на нем. Белье, одна лишь слава, так рванье. Чуть между пальчиков потрите, все и останется в корыте. Так и не знаю уж, как быть.
2: Его бы можно зачинить.
1: Я не охотница до клочьев.
3: А он с тобою в уголочках не шепчет?
2: Я не с княжон.
3: Но, девки, это не резон. Скажи, не по зубам скорлупка гоняется за каждой юбкой?
6: Надеюсь.
3: Всех по порядку наградил, красавица.
1: Тому 3 года ни девки не давал проходу, а 70 с хвостом годов охотник до таких трудов не брезговал и нашей кофтой.
2: А из каких он городов-то сюда к нам прибыл?
3: Изо всех, как тот библиотекарь чех. Конец спился, стал книжку кружкой, а кружку книжкой звать, с дерюшкой. Вот с этой граф к нам прикатил. Сперва с ним вместе ел и пил, сам первый кланялся.
2: Забава.
7: Сегодня в парке косят траву. Граф приказал. Вдруг кто таков? Не трогай, говорит, цветов. Я так и сяк, не трогай, тресну. Для пользы клумб, мол, дескать, тесно. Другим цветам от них глушат. Садовый, а он ушат с водой. Как схватит, все мне любы, кричит, цветы. Я думал, зубы повыбит. Вот тебе аршат. Лизни на плечи ушат. Как пес промок, дойдет до драки.
8: А мне вчера с чего собаки всю ночь провыли под окном. Ты виноват.
3: Ко мне с сукном пристал, чего ему кредиту не открываю.
8: Ох, сердитый. Так нынче взором и ожог. Нарочно, мол, трублю в рожок под окнами его, чтоб спать он не мог.
4: А уж силен, да

0: статин с таким не связан.
1: Герой!
0: Вчерась горячую порой подходит с видом монумента. Подай мне, говорит, поленку. Гремит, как целый эскадрон. Чевоз и блюдо макарон. Подохнешь тут от ваших тушей свиных. Кишки у вас не души от ваших пуншей и попов, от караков и дураков каков.
2: А нынче с капелланом связался, все дородным станом его корил, клахтун, толстун. Не капеллан вы, а каплун.
3: Ага, вас бы на вертеле сжарить.
4: Безбожие.
5: Раза три бы вдарить по морде.
0: Ишь, зазнался, Горько.
5: Честной компании хлеб-соль.
6: Герой-йозеф.
5: Наконец у цели. Все графа провожал в постелю. Совсем уж проводил. Стучат. Пожалуйтесь. Сам чертов ад пожаловал. Не уважают. Теснят, обходят, уезжаю. В зловонии навозных куч орлу не место. Вот вам ключ от родовой библиотеки. Вот ключ от рукописей.
0: Экий наглец.
5: Граф и так и сяк. Бездарнейший из всех писак. Меня, кричит, рифмует с чертом. Лакей на той неделе тортом обнес. Дворецкий ваш в упор шутом назвал. Дворецкий вор. У вас все погреба расхитил. Я барскому добру хранитель не потерплю. Мне сам король Людовик доверял контроль. Меня сам Понятовский в Польше до звезд возвысил. Дальше больше. Служу вам из последних сил. Прощение просил. В неделю 8 раз.
0: Заслужили.
7: Старый камердинер князя Делин к дворне не причислен.
8: А я вам, люди, доложу. Весь век по господам служу. Не пивовары с пивоварем. Зря осуждать. Хороший барин. Взрос не в мужицких сапогах. Аж коль сейчас не при деньгах, так это не позор, а горе. А здесь и честь. Где вор на воре, где и вельможи спину гнут, горба не выгнет, как верблюд за хлебцем. Своего предложит. Он да мой барин, вот вельможи, а все другие тьфу.
2: Старик, смотри, повешу за язык.
8: Сыц, мелюзга.
2: Молчи, холера.
8: И вся старинная манера, как кланяется, что твой князь. А все другие мелочь, мразь. Так, срамота.
2: Молчать, Иуда!
8: Разряженные лизоблюды. Ублюдки.
7: Входит дворецкий, об руку с Видеролем. Видероль, домашний поэт, смесь амура и хама, зол, подул, кругл, нагл, 20 лет. Дворецкий, покровитель и сподвижник Видероля.
9: О, это Зарев! Кто у плиты из поваров?
0: Я.
9: Что хозяин в кухне повар, ты знаешь?
0: Знаю.
9: Громкий говор под кровлей замка воспрещен. Оберегать господский сон кто должен?
0: Слуги.
9: Кто-то? Слуги. Что ж разорались, как белуги? Кто начал?
5: Он.
9: Так, ты, скоты.
8: Милейший, старикам на ты у нас не говорят в Париже.
9: Париж далеко, крепость ближе. Молчать.
8: Хозяин мне один. Фельдмаршал князь Делин, аминь.
9: А я здесь...
8: Хоть султан турецкий, мне дела нет.
9: Я здесь дворецкий.
8: Тебе дворецкий, мне дурак. Так, прихлебатель из дворня, мое почтение.
9: Ишь, подагра, ходячая, постой-ка шваброй всю спесь тебя сшибу, бахвал. Эй, Стефан, за вином в подвал, а ты, Ханс Йорк, за капелланом... По домам! Займемся планом. Атаки впереди успех. Друг Видероль, ты не из тех пиитов допотопной расы, боящихся махнуть с Пегаса в раздолье земных трясин?
10: Помилуйте, я не Росин и не Корнель.
9: Тогда час добрый. Мне лично веселей бы ребра ему переломать, но граф шутить не любит, зная нрав. Его на этот счет суровый решил я Герра Казанову другую казнью казнить?
10: На Богородице женить?
9: Нет.
10: Опоить ревенным корнем?
9: Нет.
10: Рукописи в ящик сорный?
9: Нет.
10: Соусник пролить на плеш?
7: Дворецкий, вынимая из-за пазухи портрет Казановы.
9: Узнал?
10: Как не узнать? Все те ж глаза двойным костром полночным. Должно быть, сын его побочный. Или внук? По возрасту он дед.
9: Он сам же в возрасте побед.
10: Красавца не встречал такого. Откуда?
9: Выкрал из алькова. Еще подружками не сыт. Вот с юностью своей и спит. Однако же вернемся к казни. Избить нельзя, со старым князем дружит. Заворожил шельмец.
7: Входит капеллан в сопровождении слуги и бутыль.
9: Итак, садись, святой отец. Дальнейший план. Рукою детской ты намаракуешь куплетцы. Бутыль за строчку.
10: Меценат.
9: А дальше дамы извинят. Мы в обществе не блещем женском. Повесишь это совершенство над дверью непотребных мест.
10: Для привлечения невест? Согласен.
9: Только подсветисти.
10: С огнем такого куплетиста не сыщете.
9: А золочу.
10: Испытанному рифмачу доверься.
9: Угодишь, удвою.
1: Да и приходящих за нуждою, что странников к святым местам
9: в лоск опозорим.
10: По рукам, товарищ.
1: Дорогие дети, я в всем союзе буду третий. Где выпивка, там мало двух. Бог Егова, Бог Сын, Бог Дух. Благословляю, сын, на подвиг.
10: Так по одной за строчку.

0: Que suis-je? Rien. Que fus-je? Tout. Чем стал я? Ничем. Чем был я? Всем. 75 лет. Князь Делин. Столь же грации, сколько Занова в Фурии. 60 лет. Граф Вальдштайн, племянник князя Делин и хозяин замка. Видероль, дворецкий, капеллан. Французская гостья, польская гостья, принцесса. Бессердечие, птичье, женское и светское. 20 лет невоспитанные куклы. Воспитательница, автомат. Обеденный зал в замке Дукс. Жемчуга на шее красавец и грани богемских бокалов горят закатом. Мрачный покой улыбками женщин преображен в цветник. Посреди цветника в мундире фельдмаршала с орденом святого Стефана на груди и взнесенным бокалом в руке вечно юный князь Делин.
1: И юноши, и соловьи вас славят в непрестанном гимне, но все ж, красавицы мои, да не смутит вас век мой зимний. Нежней слуги вам и верней под солнцем не было и нету. За розы невозвратных дней, за розы нынешнего дня, за розы будущего лета, волшебницы, мне смертный яд нектаром был из ваших ручек, за ваших бабушек, за их благоуханных внучек, за розу Франции, за дочь прекрасной Польши, звонче чаши.
2: Князь, за бессоннейшую ночь всех наших бабушек.
1: За вашу, труднейшую из всех искусств, не медлить на вселенской сцене.
2: За все победы ваших уст.
1: За подвиги и приключения.
0: Князь Делин, направляясь с бокалом к дверям,

0: смешной.
1: Развалина. Бродячий остров. Всю жизнь дружил с чужой мошной, на хлебных, на ролях штурст.
2: Быть может, век назад и был хорош. Глаза, пожалуй,
3: как заведенный автомат.
4: Как черт, сбежавший с карнавала.
2: Надменен, как испанский грант.
3: По стразовой звезде на туфлях.
4: Не то фигляр, не то педант, не то танцмейстер в пуфах, в буклях, как бабушкина кукла.
3: Ах, скажите, что это за мота?
1: Венецианский альманах 747 года.
4: Чудовище.
5: Любезный друг, присаживайтесь.
6: Где же место? Не вижу.
5: Мы раздвинем круг.
6: Коль грустное мое соседство вас не пугает.
7: Дядя, князь, на секунду.
6: Весь к услугам.
7: Над суевериями смеясь, вы им подвластны?
6: Как супругам красавицы, сердясь силком.
7: Князь, нас 12 за столом. Сейчас, а если новым гостем обогатиться круг на...
5: Бросьте, племянник, так не говорит. Потомок Валенштайна, средство простое. Встану!
8: Ваша светлость! Уже отдельный стол накрыт для господина Каза... Казо... библиотекаря.
6: Наказан. Я старый бражник без вины сегодня. В дни моей весны я и 13-м на ужин придя был первым. Ибо нужен, когда красавицем был, несь не нужен. Такова фортуна. Князь, вы затронули все струны в всем сердце старческом, но здесь... Не место мне.
5: За вами в ссылку, тогда последую. Бутылку шабли. Цветник же райский сей лишь краше расцветет без стужи снегов полярных. Друг за дружбу. Двух загостившихся гостей. Эх, современник. Но стоит и стынет ужин ваш.
6: Я сыт подачками. Миров владыки, епископ, временщик, посол садились у меня за стол. Но я не забывал Людюка, лакея своего. Забыт мой стол мирам открытый. Сыт.
2: А кто-то у меня в долгу? Да, кто-то обещавший нечто и не исполнивший.
6: Солгу, сказав, что знаю.
2: Чет или нечет?
6: Чет.
2: Нечет, проиграли. Срок, секунда, а потом стишок.
6: Помилуйте, такие судьи.
2: О, я за вашу музу грудью стою.
6: Я не решаюсь.
2: Нет, так я решаюсь. Граф, поэт, сонет прочтет.
6: Рондо.
2: Не все ли? Равно рондо, а стих веселый рондо.
6: Как ямки на щеках у дамы сердца.
2: Вертопрах.
6: Когда вы вправду вертопрах, я был подобно рифме звонкой, раскатываясь на устах, тогда бы мимо дев сторонкой не шел. Вдали от них не чах. Ах, на миру одни подонки достались мне. Ребячий страх мне губы леденит. Сквозь пленку слез веера высокий взмах. Слежу и бровь дугою тонкой, вернее голубя в руках. И боязливее ребенка ваш.
4: Второй парни.
3: Я Майнхер, второй парни.
2: Второй Вольтер.
7: Очаровательный мальчишка.
3: Большая будущность в стране любви и славы.
2: Вы их мне на память, в памятную книжку, волшебник, впишите.
3: Во сне увижу их.
0: И мне.
3: И мне.
2: Иду на всякое условие.
3: Мне первой ради всех святых. Что скажете на этот стих?
9: Младенческое пустословие. Как барабанной перепонки не треснуть от такой трухи. Стишонки, сударь, не стихи. Стыдитесь.
6: Перед сею тонкой оценкою мой скромный слог бессилен, раз такой знаток. Сей цвет Парнаса и Парижа. Фонсегольд?
9: Умерьте тон.
6: Фонсегольд!
9: То-то, сударь. Фон. И не однажды, и не трижды. Фон, а стократ, тысячекрат.
10: Неслыханным.
9: Аристократ. Не тот щенок, кто с целой псарней собак и слуг въезжает в мир в своей карете шестипарной. Кто до рождения в мундир гвардейский стянут. Кто силен лишь мертвым грохотом имен, да белизной женских пальцев. Есть аристократизм скитальцев. Я безымянных. Я детей большой дороги. Я гостей оттуда.
6: Разобьете блюдо.
9: Аристократ по воле чуда. И стольких звезд я кавалер, сколь в небе их.
10: Довел, Вольтер.
9: Сочтите. На крестильном бланке прочтите. Сын комедиантки и пригорода. Мой отец дорога.
3: Боже.
9: А венец над дамою и кавалером держала вот она. Венера. Звезда бродяг и гордецов, безроднейшего из юнцов, к монахиням ведет Вальковы, в Рим черноглазого птенца, чтоб миром правил. Без венца зачатого под дождь лавровый. Колумбов к басенным брегам и корсиканцев в Нотр-Дам.
3: Бонапартист.
6: Пополним эпос. И болтунов нахальных в крепость. Забыли вы? Чей хлеб и соль под этим кров?
10: Верой. Как можно?
9: Может быть, не кстати. Мне только милостями знать, еще влачащему свой век знать обличать. Но человек, что в памяти миры колеблет, не вечно помнит, что нахлебник, простите.
10: Так и есть, с луны.
0: Помилуйте, исключены присутствующие, быть может, Гир Казанова нам предложит, нас познакомит. Ваш сосед ведь тоже, кажется, поэт.
9: Да, светлость. Этого союза года не расторгают. Музу, единственную изо всех любовниц, не пугает старость. Я не ручаюсь за успех. Проклятие тебе, что меч и кубок единым взмахом выбило из рук, что патоку молитв и желчь наук нам поднесла взамен девичьих губок. И вот сижу, как мерзостный паук, один, один меж стариковских трубок. Что мне до воркования голубок? Кому, кто молод, нужен старый друг? Будь проклята, твои шаги не слышны. Ты сразу здесь, кто звал тебя? Сама? Нет, не сама, и не звез Всевышний. Тебя прислал с ума, тюрьма, чума. Всех немезит пылающая ярость. У дьяволова измышления старость.
11: Вы окончили?
9: Совсем. Окончил и покончил.
10: Да.
0: Благодарствую. А нету чего-либо повеселей?
9: про августейший мавзолей, о переезде через лету, о суетности чувств, как лето неслышно приведет к зиме.
6: А о холере и чуме вы не предложите сонет? Для полности, чтобы весь букет в слезах и голову понуря презентовать своей лауре, упорствующей.
2: Мой поэт, что скажете на минуэт меж розовых кустов? Хозяин нам не откажет?
5: Не раскаян в толпе других моих грехов. Сей грех – пристрастие к терпсихоре. Спросите обо мне, танцоре, у бабушек.
2: У женихов? Их верно тоже?
5: Басни, басни!
2: Я к бабушке ревную.
12: Князь мой, ваш первый минуэт за мной.
2: Второй за мной.
0: А тот зимой. Пусть спит себе над фолиантом.
5: Позвольте, граф, сам музыкантом произведу сегодня смотр. Традидера, сады ленотр. В толпе прелестных иностранцев ты, майский бабочки милей. О, минуэт, дуэт, сердец. Вы королем недаром танцев звались и танцем королей. Где вы прежние луны, где вы нежные пары, о блаженная юность,
9: о презренная старость, о бессильная злоба,
5: о преграды кружев, о кружащие робы молодых королев. Развязалась подвязка, когда оно так и взято, кто скрывался под маской инкогнито, свято, о жемчужные зубки, о каскад.

0: чернокудры. Вы тоже были чернокудры?
1: Ушел, и сердцем вслед несусь. Я в князя влюблена.
2: Я тоже.
1: Нет мягче уст.
2: Нет тоньше чувств.
1: Ах, если был бы помоложе, как страусовым пером по коже проводить взглядом.
3: Этот лоб всех коронованных особ советчик.
4: О высоком лбе, раб низколобый, не тебе, презренный прихлебатель наглый, судить.
3: И не тебе, дворняга.
4: Вельможа из дворняг. Ну что ж, а ты дворняга из вельмож.
3: Что?
4: То.
3: Как?
4: Так. Червь.
3: Что?
5: Что вы?
6: Херр Витероль.
7: Герр Казанова.
4: Ты кровью мне заплатишь, трус.
3: Со стариками не дерусь.
4: Корпоти бакко.
3: Впрочем.
4: Санкта.
3: Вы не найдете секундант. Вот разве камердинер Жак, ваш тезка и коллега?
4: Как?
5: Поэт.
7: Ученый муж.
1: Как назло, и князь ушел.
4: В зубах навязла мне ваша мордочка.
3: Внизу. Цепь есть с кольцом.
4: Нос отгрызу, смотри, не подходи.
7: Спасите!
5: Князь!
4: Сударыня, простите. Увлекся.
7: Умираю.
3: Кров с водой есть.
4: Я на все готов.
8: Чтобы не прятать в долгий ящик, вы славный, говорят, рассказчик.
3: Первый
9: в мире.
4: Быть вторым не довелось еще. Про Рим и хижину есть изречение.
10: Какое-нибудь приключение.
8: Чтоб было золото и кровь.
1: Нет, фон Сегальд, про любовь. Про первый поцелуй вам данной красавицы.
4: Ребенок странный был на земле не ко двору. Все так и ждали, что умру. Уж гроб был куплен. Из носу кровь так льет, как из насосу.
8: И посидите.
4: Что не час, то понимаете ли таз. Что таз, ведро.
3: А не корыто.
4: И вечно рот полуоткрытый. Вот так. Считали лекаря, что рот как рыба отворя. Я потому еще плутаю, что кровь из воздуху глотаю.
7: Как?
4: Солнечную кровь.
1: Про кровь довольно. Дальше про любовь.
4: Заморыш и в кровавых пятнах. Ребенок был не из приятных, и посему красотка-мать меня не стала отнимать у смерти, но зато в охапку сокровище схватила бабка. И вот когда сведен и слаб, над тазом извиваюсь, цап! Мадонна Марциэлла в полы плаща меня и шмыг в гондолу. Молчи, молчи, мой кавалер. Куда? В Мурано, гондольер. Зловоннейший из всех лачуг причаливаем. Болен внук. Откройте. Притаилась шельма, ни звуку. Донна Нина Бельма вам выцарапаю. Засов тут скрипнул. Целый рой бесов нам под ноги и остов клячи. Я, судороги, тачи, не ангело. Не то в огонь. Три краты поплевав в ладонь и в ноздри мне дохнув три краты. Старуха, сам шельмец рогатый, так не смердит. У бабки с рук меня хватает. И в сундук, вниз головой. Молчи, как мышка, из донной Марции на крышку. Что тут пошло? Уж то был гул, уж то был грохот. Бельзевул вниз головой свечу в три пуда тебе поставлю. Сделай чудо! Крик бабушки. Яви любовь, останови молодую кровь. Крик ведьмы. Чай,
3: чай.
4: Бабки, чай.
3: Чай.
4: Тебе младенца посвящай. Крик ведьм.
3: Раз.
4: Крик ведьмы
3: два.
4: Крик бабки стой. Но тут слова такие уж пошли и скрежет такой бесовский, что пусть режут, пусть жарят. Изловчился вдруг и головой прошиб сундук. И к Донне Марции на ручке, а ведьма: «Стояли, внучка, теперь ему другой закон, вторым крещением крещен». И смраду завязавший в узел мне под нос тычет, как в союзе дым и огонь, перст и ладонь, всадник и конь, так в этот узел я кровь твою стянула вновь. Свесть будешь ты всем на любовь. Еще приказываю прямо на спинке спать, и будет дама к тебе с визитом из трубы. А если за мои труды хоть слово ты о том, что видел и слышал, то не будь в обиде, кольшейку. Понял? Ну, смотри. А час спустя после зари.
5: Первые звуки минуэта. Вокруг казано. Никого.
4: Уж полная луна вставала, предстала мне из мглы канала. Не смею имени назвать, в Венеции молодая мать и соименница из пены, как та возникшая. Колено я жарко обнял ей, а наш, девясь на юный возраст наш, как нехотя, с улыбкой важной, нам плащ свой приоткрыла влажный. И вот на лбу моем меж струй и водорослей поцелуй. Когда ж пурпурно бирюзовый день занялся,
3: Гер Казанова.
4: Что? Кто? Не с места. Что? Раздет, не принимаю.
3: Я портрет принес вам.
4: Что за лепет вздорный, что за портрет?
3: Сказать зазорно, в каком поганейшем из мест висел.
4: Что значит?
3: Вот вам крест. Бог покарай меня подагрой, никто другой, как этот наглый рифмач, лавкач до этих штук.

Картина третья. Конец Казановы. Эпиграф. Но люблю я одно. Невозможно. Иннокентий Анинский. Книгохранилище замка Дукс в Богемии. Темный, мрачный покой. Вечный сон нескольких тысяч книг. Единственное огромное кресло с перекинутым через него дорожным плащом. Две свечи по сторонам настольного ариоста зажжены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак. Красный в ледяной пустыне островок камина.

полу в дальнедорожном разгроме, рукописи, письма, отрепья. Чемодан, извергнув, ждет озноб последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы. Последний час 1799 года. Рев новогодний.

0: Теперь посмотрим этот хлам. Бумажный. Хочешь пополам поделим? Мне, дружок, урок во морозы. Помню на зубок. Тереза! Нет, Манон, осел. Когда ты от меня ушел, я долго-долго...
1: После каждого отрывка комкая швыряет письмо в сторону.
0: Черный ад вам уготован. Вот назад вам перстень ваш люблю. Бедняжка, монашка, от кольца бумажка одна. А это что? Вассал! Нам Бог наследника послал. Вы крестный. Понимаю. Крестный. Проказница. Вы мне несносны. О, если б не твои, злодей! Глаза. Готовьте лошадей. Держите наготове шпагу. Воительница. Под присягой клянусь. Патрициан Кизов. Весь остров Корфу до зубов вооружит. Стих из Талмуда. Не забывайте. Не забуду. Все позабуду. Нынче в пять вы крестите. Уже опять крещу. Тебя любить как в шахту. Без фонаря к тебе вся шляхта ревнует. Обошлись с сестрой. Ей день, мне ночь. Волны морской мгновенней. Жизнь в твоей ладони. В моем туманном Альбионе нет черных глаз. За сей Эдем всей вечностью плачу. М.М. Ты вечностью, а я подагрой. А это что? Абракадабра какая-то. Последствия твоих утех откроются не раньше святок. Зачем вам не седьмой десяток? Чтобы никто уже, дружок, зачем вам не седьмой годок? Чтобы никто еще, как саван, страсть надо мной. Плюю в глаза вам! Ого. Грех на земле один безгрешный. Остаться Казанове спешно. Сын, восприемники, прошу. О, Господи, весь свет крещу. Какой-то полк черноголовый. О, Казанова, Казанова! Без подписи. Цветок. Число. Разлука тоже ремесло. Но есть и мастерство разлуки. Ваши руки, ваши руки, нанесшие рану, будь врачом, сынок Джакомо наречен. Так барственен, что в очи колет. Чудовищно! Плажусь, как кролик. О, Господи, наш сын здоров! Да сколько же у меня сынов? Достаточно, пора бы дочку. Готовь крестильную сорочку, но розовую. Дочь, пойдут наследницы теперь.
2: Ты плут, мне сына посулила в качке. Дочь заливается.
0: Горячка, дотанцевался, любодей.
3: Забывчивейший из друзей. Такие глазки не у вас ли?
0: Да что же это такое? Ясный дом, воспитательный завод. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот.
2: Ждут верховые.
0: Вот.
3: Мы в холодной Москве, сердца пылают.
0: Вот, пылай, снег московицкий. Догоняй, час пробил.
4: Я без тебя остригла брови для верности.
0: Вот верность.
3: Рвусь на части.
0: Дорвалась.
2: Зовусь Терезой.
0: Хоть треской.
3: Влеком влачусь.
0: Влачись.
3: О, мой Джакомо.
0: Вот он, Джакомо твой.
3: О, Жак.
0: Вот, Жак твой. Так, так, так, так.
2: Версали.
0: Посветлей, Версали, дворец. За то, что все писали и все бросали. За сынов, за 40 тысяч казанов, которых я крестил, которых всех по ветру пустил. За порох, растраченный по всем дворам, дворцам,
5: ведрам, морям, мирам. Вот вам застяжки, вот вам пряжки, вот герцогини, вот монашки одной рубашки чаще без. Вот вам три полчища чудес под пологом. Вот, сволочь, сегодня любовь, чьей милостью сегодня я так встречаю Новый год. Вот.
0: Цветы и локоны отдельно. Не хватит ста моих горстей, сброд всех шерстей и всех мастей, от льна голландского младенца до хны турецкой, уроженцы всех стран, вся страсть от А до З. Лети, чудовищный букет, фиалками звались. От Парма в Голландию высокопарный гордец, ты чудище, Леон, о боги, как я был влюблен в одну танцовщицу в Леоне, как будто все еще в ладони трепещет стрекозинный стан.
6: Розина! Розина!
7: Что тут за разгром, друг Казанова?
0: Так, с добром, вот с этим расправляюсь. Счеты с Венерой.
7: Сердце не болит?
0: Нет, филин я и инвалид, а на смех дворни нет охоты, чтоб чья-то дерзкая ладонь их, насмеявшись в ящик сорный, рожденный в огромном горне, обратно из огня в огонь, как будто был он в сердце жжен, затем зажжен, чтоб кости греть мне сегодня за почти столетие. Впервые в тратах возмещен все достояние мое вот здесь. Когда же серп двурогий взойдет...
7: Позвольте, а белье? Вы тоже в печку?
0: Нет, в дорогу, немного.
7: Как в дорогу?
0: Так.
7: Когда, куда?
0: Сейчас, не в Дуксе, одном гробовщике есть...
7: Жак, друг. Пунш мне новогодний в уксус вы превратить хотите, вздор!
0: Вам вздор, светлейший, мне позор, что до сих пор, клянусь, краснел бы, коль было б чем, что до сих пор я здесь не вор, добро бы вор, вор королям король, на хлебник!
7: Библиотека?
0: Все одно! Что воду мне велел вино дворецкий лить, не знали что? Мне мимо носу решето с клубникой проносили летом. Не знали, что своим фальцетом мне как ланцетом режет слух какой-то черт его, петух от полночи до двух. Не знали, что нынче в оружейном зале сиятельным гостям копье святую память Валенштайна не я показывал. Вам тайна. Быть может, а мое тряпье, развешенное на заборах, на посмеяние, о ворох пергаментных редчайших книг, изрезан. А духовник, сей жировой нарост на теле Вселенской Церкви, 3 недели обкармливающий меня Писанием, когда коня лететь прошу, дает мне клячу, штальмейстер. Суп такой горячий, что глотку обжигаю. Граф мне кланяться не стал. Устав гласить сильнейший должен первым склоняться. В нашем парке серно пропало, я виной. Что знать, что дворня, дайте досказать. Еще не приходилось в Дуксе. По здешнему скажу, смеются. На языке Вольтера чусь их ум возвысить, как укус, как уксус, смех. В течение часа с движением рук и глаз им тасса вещаю смех. Сержусь еще сильнее, на правое плечо главу склонив, 3 па поклонных черчу, как высокорожденных учил еще в 47-м Марсель. Смеются. Ниц челом к перстам прелестных гостей. Стая смешков придушенных.
8: пытаюсь ввести их в тайны опа поминуэтовых. Толпа в дверях. А, например, сегодня камзол мой золотой не моден, но мой подмигивают. Всех скорее съел персик, смех. Орех не разгрызается, смех. Лавры в петличке, смех. Фиалки навзрыд, смех. Ем смех, сыт смех, пью смех, трезв. Смеются на секунду резв, смех. Запою, как по заказу, смех. В попыхах с ночной вазой столкнулся гром. Взревел негром.

0: После сотни же анекдотов отчаянейших весь Олимп со смеху помер. Ладан, нимб, Ареопаг, тишь гробовая.
1: Я слушал, не перебивая, и выслушал. Гляжу на вас и думаю: Пегас, Пегас, конь бесподобный. Нет, в конюшне не место вам, скакун воздушный.
2: Их сиятельство просить зал приказать.
1: Отпустить вас одного в метель, безумье и преступление без раздумья. Я тоже старый человек, проводим вместе старый век, и в новый нас одна карета помчит. Что скажете на это, мой Ареостов паладин?
0: Я должен умереть один. Идите, князь, князь Бога ради. Вы князь, фельдмаршал, здешний дядя и дедушка. Князь, если кто поспросит обо мне, ничто в ночь новогоднюю не чудо. Скажите, раздражен или в груду томов зарылся? Я чудак, и все привыкли словом так, чтоб нынче не хватились.
3: Хватит ли средств у вас?
0: Кто мастер тратить, кто щедро платит, тот привык к безденежью.
1: Жак, вы старик, и я старик. На солнцах пятна растут.
0: И так уж неоплатный должник я ваш. Нельзя же всех бродяг одаривать.
1: А мех дорожный есть?
0: Князь, вы безбожный. Великолепный плащ дорожный.
1: Подбитый ветром.
0: Да, но в нем 5000 жен таким огнем горели сном таким блаженным, покоились вдоль всей вселенной, в восках, в каретах, в визави.
1: Прощайте, агосфер любви.
0: Разина, родинки, кудряшки, регалии, теперь рубашки. Раз, две, не хватает трех. Грабители. Последних крох лишили. Равноправие принцип. Все разокрали. Якобинцы, негодники. Ну, две так две. В таком нелепом воровстве я и слепца не заподозрю. Мои рубашки. Славный козырь. Добыча. Черт бы вас растряс, колбасники святые. Да-с. Жизнь да-с. Кончать в лесах богемских, начав в Венеции. У немцев не кровь, а сыворотка. Шут с рубашками. Не обойдут последнего из кавалеров. Честь старая и агосферов. Плащ огнедышащий при нас. Куда еще в последний час помчит? В какие трапезунды? Меня фолия вагабунда. Моя последняя из всех роз. Флор, Мари, Елен и Ев. О, как меня обворовала одна Марион. Так, карнавалу осталось час.
4: Берет со стола Ариоста.
0: Ну-с, старый, отвечай, оракул. Когда к хороновой реке спущусь, и с чьей рукой в руке очнусь в небесных будуарах?
4: Из книги вылетает письмо. Подымает, читает.
0: Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их писать совсем седой, смешной, забытый, в старомодном, странном, сиреневом камзоле.
4: Старомодном, странном, сиреневом камзоле где-нибудь, в богом забытом замке, на чужбине, под вой волков, под гром ветров, при двух свечах, один, один, один, со всей любовью, покончив казано. Но глаза, глаза твои я вижу, те же в уголь, все обращающие, те же в пепл и прах, жизнь обратившие мою, я вижу. И литеры встают из-под руки, старинные,
0: из-под руки старин, старческой, вот этой вот, моей. Когда-нибудь в старинных мемуарах какая-нибудь женщина, как я, такая.
4: Такая же. На пороге существо, в плаще и в сапогах, высокая меховая шапка, из-под нее медные кудри, вся в снегу, стоит неподвижно. Франциско. Дитя и саламандры, прозрение в незнании, отряхивает плащ.
0: Весь небесный сон, вы Генриетта или сон?
5: Не сон я, и не Генриетта. Я он, вернее сказать, одета. Как мальчик, как бы вам сказать. Я девочка.
0: Но дети спать должны, а не бродить, как духи. Костер в глазах, сережка в ухе. Нет, жжется, брежу или сплю.
5: Я к вам пришла сказать, что вас люблю.
0: Так, значит, сплю. Должно быть, по дороге из Дукса добрый Жак укрыл мне ноги плащом, а все ж польщен. И вот под звон и стон метельный сплю и вижу сон. Так, стало быть, дитя пришло сказать мне: я вас люблю. Музыки нет приятней сих слов, готов их слушать по часам. Должно быть, их подсказываю сам. Мне 20 лет, 20 лет. Я молодой, я храбрый.
5: Да вы не спите, я святую правду вам говорю. Я знаю, что глупа, что так нельзя. Но целая толпа гостей у них, и через край все вазы. От роз, а на сударынях алмазы, как солнце, а в буфетной столько вин. А вы один, такой прекрасный господин. Так лучше всех.
0: Должно быть, лесом еду, я молодой.
5: Нет. Вы немножко седы, но это ничего.
0: Во сне и сед. Обидно. Значит, девочка и дед, да?
5: Нет, не да. Дед глуп, дед глух, дед в тряпке, а дед скелет и о какой-то бабке бормочет от зари и до зари.
0: Пожалуйста, потише говори.
6: Говори.
0: Боюсь, проснусь.
5: А это в узелочке. Здесь только вы рассердитесь, сорочки, 3 штуки.
0: Неужели ж и сейчас я ими озабочен?
5: Не спросясь, вы не рассердитесь, что зачинила?
0: Хоть и во сне, но это очень мило. Давно мне их не чинят наяву. Чуть женский голос, и опять живу. Морфея, чудодейственная помощь.
5: Я здешнему лесничему приемыш. Так лесом шел и подобрал в лесу. Вот и расту.
0: В 12 часу? Такого века хоть ничто не диво, но все ж...
5: Я к вам пришла, чтобы быть счастливой.
0: Обезоружен. Коли лжешь, так лги.
5: Как нравятся вам наши сапоги.
0: Для сновидений что-то много притит.
5: Ай! Я ж перекрестилась, что не спите. Мне очень стыдно. Ах, что я за дрянь. Ах, что я сделала.
0: Сон, перестань. Ну, деточка.
5: Не детка, а гадюка. Гнуснейшая, чтоб я такую руку, такую, но зато себя сама вот в кровь.
0: Коль так во сне меня с ума свела, что было бы в жизни?
5: Отпечаток глубокий?
0: Героиня без перчаток, теперь ни шагу.
5: Нет, всем на показ, пустите, сударь.
0: Как? И не простясь, как дикий зверь, добычею насытись?
5: Да я боюсь, что вы меня боитесь. Кусаюсь.
0: Что? Кусаюсь. Бередишь вот здесь. Глаза как ночь. А волос рыж.
5: И вы туда ж. И так от дровосеков проходу нет. Лес подожжешь, брысь в реку, а по деревне так пожар, пожар, жизнь не мила.
0: Да, это Божий дар. Да это...
5: Да, благодарю покорно. Вы, верно, рыжим не бывали?
0: Черным. Все побелеем. Пламень, пепел, прах. Но почему ты снишься мне в штанах и в сапогах? Что значит сон сей?
5: А это так. Когда заходит солнце, и люди остаются в темноте, то все глупы и не глупы лишь те, кто, не простясь ни с дедом, ни с соседом, плащ, сапоги и за солнцем следом вскачь по пятам.
0: При ткани плетам. Когда-то в баснословном, темном там одна. Да, да, та ж странная веселость. Глаза не те, но тот же голос.
4: Какая-нибудь женщина, как я.
0: Голос.
5: Чей голос?
0: Так, но кто ж про мой отъезд?
5: Никто, никто, сама, святой вам крест. Я давеча немножко напроказив, забилась в ларь, а камердинер Князев все ходит и бормочет сам с собой. Ох, ох, ох, ох, да ой, ой, ой, ой, ой, осиротела наше Чернолесье, великий светоч нашего столетия нас покидает лучше, ну так кто ж иной тогда?
0: Он не шутил лукаво. Нас, стариков, и вас, ребят, нет славы обманывать. Что встала? Подойди.
5: Боюсь.
0: Я не кусаюсь.
5: Но в груди здесь что-то так.
0: Как?
5: Точно мне на картах смерть вышла.
0: Сколько лет?
5: 15 в марте.
0: Как звать?
5: Франциской.
0: Бесподобный звук. Дар имени. А как же это вдруг решилось, ты, Франциска?
5: Как решилось? Чем мертвой мне лежать, что здесь что-то так.
0: Как?
5: Точно мне на картах смерть вышла.
0: Сколько лет?
5: 15 в марте.
0: Как звать?
5: Франциской.
0: Бесподобный звук. Дар имени. А как же это вдруг решилось, ты, Франциска?
5: Как?

0: крепко в ружьях, сильна да в седлах, всех своих подружек обогнала и в кройке, и в шитье. Хоть вы и не испытаны в тряпье, плоха заплата!
1: Что это?
0: Так, штучка. Одна упала.
1: Разожми-ка ручку. Ну, покажи.
0: Умру, тогда возьмешь.
1: Тогда скажи.
0: Ну, новогодний грош, ну, камушек.
1: Не проще ли записка любовная? Что ж, я не муж Франциска, тебе, а дед, и даже уж не дед, а прадед. Я и сам в 15 лет тонул в записках. Что тут за стекляшка?
0: От вашей туфли стразовая пряжка вы обронили, я тогда мила, подобрала. Нет, я вам соврала, сама взяла. О, не сердитесь сразу. Опять пришью.
1: Но ты ошиблась. Стразы не ценятся. Стекляшка искусил.
0: Но вы ее носили.
1: Да, носил.
0: А я бы с ней спала и в гроб бы даже.
1: Как бы мне в гроб не лечь от этой кражи.
0: Кусаюсь, вор. Теперь уж следом вскачь. Не пустите, прогоните.
1: Не плачь. Не отпущу.
0: Уж на сосне висела.
1: А если б ты немножечко присела? Вот кресло.

0: Здесь у ног, вот так, как ваш покорнейший щенок. Ну и глаза у вас, пожар и мрак. Кто говорит, вы старый, тот дурак. Дворовые сегодня пьют вино, а у меня и так в глазах темно. Сам капеллан, что как купель разбух, пьет из одной, Франциско пьет из двух. Двух сразу чаш, ура! Когда умру, скажу, что пировала на Перу и что пила не из кабацкой кружки. Ура!
1: Ты опоздала на пирушку. Мои подружки золотой поры тебе б сказали про мои пиры полночные. Ты поздно родилась, мне нечем угостить вас, кроме глаз
0: и губ. Идут, боже ты мой, найдут, домой сведут. Ой, спрячьте, нравом крут. Отец убьет, где шкаф у вас?
1: Где шкаф?
0: Я умру, вас не поцеловать.
2: Ты, Жак, что это за поднос?
3: Я вам поужинать принес. Чтобы развеселить вам жилки, почтенную я вам бутылку раскупорил. Вот, сударь, год. Читайте.
1: 1700, не разбираю. 25-й? Небезызвестная мне дата. Ровесница моей красе.
3: Вот раковое фрикассе, паштет.
1: Как я покрылась мохом, старушка.
3: Соус оберкохом заправлен.
1: Танцевать готов.
3: Вот макароны трех сортов. Согласно славному трактату, дас, вашей милости.
1: Когда-то внимал ему фернейский бог.
3: А тут... Бочком зарывшись в мох, уставший от всех скитаний, тут...
1: Персики моей гортани, таких и Цезарь не едал.
3: Эх, шли бы, сударь, в общий зал. Охота в холоде и в злобе век провожать.
1: Давно в гробе сподвижники моих перов. Отбражничал под хладный кров, седая, провожай, подруга.
3: Послушайте-ка, сударь, вьюгу, одумайтесь, как зверь ревет. Не дело, сударь, в Новый год дом покидать. В ночь, без оглядки, не дело. На восьмом десятке. Обидели, перетерпи.
1: Ты волка видел на цепи?
3: Всем повелел Господь Всевышний свой крест нести.
1: Я в замке лишний, 13-й. Тупых острот мишень. Вот-вот на огород поставят воробьям на ужас. Достаточно речей досужих, и так уж чересчур размяк.
3: А что же ты?

0: Как сквозняк? С окном-то что ж? Аль на ночь фортку открыли?
1: Вреден воздух, спертый для головы. До самых зорь морозом освежаюсь.
0: Хворь какая б не пристала, буря. Ишь, разыгралась. Продежурил бы, сударь, возле вас всю ночь. Уж больно я до вас охоч, да и до ваших басен падок. Да надо мне насчет лошадок распорядиться. Снег глубок, как бы не вывернул вазок в сугроб. Возница-то не местный.
1: Жак, нравится тебе воскресный камзол мой? Если да, бери. Бери, не благодари. Положим, что уже не новый. Ну, от придворного портного.
0: Ишь, отливает. Что огонь?
1: Марш. Полночи не проворонь. Как первый колокол ударит...
0: Позвольте в плечика, сударик.
1: Этернум вале, друг камзол.
2: Ушел?
1: Ушел.
2: Он как козел, в нем будет в золотом камзоле. И так глаза уж намозолил, страшилище.
1: Чем досадил?
2: Спинищую загородил мне вас на час. Раз, отойдите!
1: Поймал!
2: Сама далась. Садите. Не сдержите. Чай пуда два в одних-то сапогах.
1: Права, не сдержишь. За царьком всесильным, как станешь шагом семимильным шагать, куда тут? Вслед вздохну.
2: А я сегодня за жену салфетку, в руки нож и вилку. Позволите паштета ломтик, вот вам бокал, а вот бутылка. Бокал на славу, звонкий, ломкий.
1: И ёмкий.
2: Зелень прямо с грядки, а розы, ну, сейчас с куста.
1: Со мной не ужинать в приглядку.
2: О, я смотрением сыта. Что говорит хрусталь?
1: Жаль, жаль, жаль, жаль.
2: Вдаль, вдаль, вдаль, вдаль. А что теперь хрусталь вам говорит?
1: Гинь, гинь, сгинь, стынь, аминь.
2: А мне день-си, день-день, день-день. Как бубенцы со свадьбы утром рано. Мы будем пить из одного стакана. Как муж с женою, да, рука в руке.
1: Тебе не жарко в этом колпаке? Сними его и покажи мне косы.
2: Как это называют? Абрикосы?
1: Нет, персики.
2: Как яблочко с пушком, щекотно.
1: Пей.
2: Нет, порознь с дружком, не спится и не пьется. Это в песне поется.
1: Отпил, пей.
2: Ваш взгляд чудесный глотается и горячее жжет. Я очень вас прошу, закройте глазки. Персик или щека?
1: Щека.
2: Попались! Персик! Чур глазка, не открывайте.
1: Дай на вкус губами, я не ошибусь.
2: Нос.
3: Щечка.
2: Персик, персик.
1: Лжешь, проказница, не проведешь. Не все старо у старика. Плод холоден, щека жарка, как бархат плод нежнейший сей, а щечка женская нежней. Еще.
3: Персик.
2: Браво.
1: Что-то не пойму.
2: Прильну теснее тогда.
1: Еще чуть-чуть, секундочку.
2: Да вы заснуть, что ли, собираетесь? Вот стыд. Спит. Нет, не спит. Смеется, и ресницы дрожат, глядит. Пока вам персик снится, я персик съем. Вам половинку дать? Не смейте спать.
1: Чтоб мне не спать, отсядь.
2: А мне уж не уснуть, когда щекотно.
1: Бесплотна плоть. Ты память не бесплотна. И в этом все.
2: А раки без клешней? Но если персик, она нежней. Что ж вы ни разу?
1: Что ни разу?
2: Так. Рак без клешней. Рак красный, рак дурак. А я умру.
1: Покамест каждой жилкой блаженствуешь.
2: Ну что же, нож и вилку оставили.
1: Подкошен аппетит. Глядением ты. Я осязанием сыт. Весьма воздушен мой последний ужин.
2: А вы с другими также были дружны?
1: Так никогда.
2: Я слишком молода для вас. Вот вся беда.
1: Не вся беда.
2: А вы когда-нибудь играли в жмурки?
1: Всю жизнь.
2: Всю жизнь. А говорят, что турки всю жизнь женаты.
1: Как?
2: На всех, на всех. Вот весело.
1: Ну, не совсем. Посев обильный не всегда увенчан жатвой.
2: Все говорят, что вы на всех женаты.
1: Тогда на всех. Сейчас ни на одной.
2: Все умерли? Будь я вашей женой, не умерла. Ага, попались в клетку. Сейчас вам глазки повяжу салфеткой. Ловите здесь.
1: Здесь?
2: Нет, уже не здесь, а здесь.
1: Здесь?
2: Здесь. Нет, нет, на стенку лезть нехорошо. Ау!
1: Сейчас ловлю.
2: Ау!
1: Словлю.
2: Я вас люблю. Ау! Ну, вы в углу. Искать не плутовать. Повязки не снимать. Вы целовать богиню собрались.
1: Не в первый раз. Нет, стой, шалишь. Держу.
2: Сама далась. Держите крепче. А теперь повязку мне повяжите, вмиг словлю.
1: Нет, баста, проказница.
2: И разорву, как тигр.
1: Грудь разорвется от подобных игр. Ну, игра.
2: Ой, бедненький, как вспухло. Здесь жилка на виске.
1: Пожалуй, куклу крестить заставишь после всех крестин.
2: А что это за книжка? Аретин?
1: Оставь.
2: Не сказки?
1: Сказки.
2: Вот уроды.
1: Да, сказки для тебя. Через 3 года по ним читать научишься. С другим.
2: Нет, не с другим.
1: Я все Иерусалим, не пилигрим. Для общего покою послушай сказку. Жили-были двое. Она его прекрасней, он ее.
2: Брат и сестра?
1: Нет.
2: Значит, ты и я.
1: Почти. И вот дитя мое однажды, была она прекрасную, и каждый ее желал. Хочу сказать, жалел.
2: За что, желта?
1: Нет.
2: Так бела, как мел? Веснушки, может?
1: Нет. Всех римских граждан гордынею была. И вот однажды тот мальчик...
2: Вы, стало быть...
1: На поклон красавицы пришел. Между 2 колонн, шаг заглушив, глядит. Красотка книжку читает.
2: Я? Какую ж?
1: Понаслышке, не Библию, без шуму, на носках подкрадывается. А на висках у ней такие ж завитки.
2: Такие ж? Точь в точь?
1: Точь в точь. Такие ж золотые ж. И вот...
2: И вот?
1: И вот над ней как дух. Дух, затаив, стоит. И вместо 2 4 глаза уж глотают строчку. За 100.

0: глаза и локоны его, но тут слеза упала на страницу к ней, ресницы подъемлют. Он не юный чтец, не чтица прекрасная, не помнит до сих пор, как книжка соскользнула на ковер. Уж Рим шумел, уж птицы щебетали. В ту ночь они немного начитали.
1: Какая сказка!
2: Быль, дружочек, быль!
1: Я вас бы услыхала за 100 миль.
3: Руки Казановы, взявшие ее за голову, тихонечко пытаются снять с нее шапку.
1: Нет, так не надо.
2: И во сне не надо. Не буду.
1: Их ведь целая громада. Такая груда, я с таким трудом их укротила.
2: Значит, отчий дом всем баснословнейшим из туалетов ты бросила, чтоб этому скелету, чтоб этой падали, как королю, чтоб что сказать, чтоб как сказать?
1: Люблю. А если кто взойдет, глаза зажмурю. А кто это у вас в кольце?
2: Меркурий, бог, покровитель всех воров, и мой.
1: Вор или герцог, к вам хочу домой.
2: Да что тебе во мне?
1: Глаза
2: потухли.
1: А вас так дурно говорят на кухне, чтобы какой-то повар у плиты.
2: Шахерезада, говори мне ты.
1: Боюсь.
2: Боюсь? А пистолеты носишь за поясом? Хорош оруженосец.
1: Ну, ты.
2: Еще.
1: К тебе.
2: Еще.
1: С тобой.
2: Еще.
1: Тебя. Возьмешь меня с собой.
2: Куда?
1: Туда.
2: Куда туда?
1: Повсюду. Откуда родом ты?
2: Есть в мире чудо. Венеция, Франческо, повтори. Венеция.
1: Венеция.
2: Цари, в ней все, кто дерзок. Женщины, в ней рыжие и все царицы.
1: Мне нельзя поближе к вам сесть.
2: Сюда?
1: Нет, ближе.
2: Так, сюда. Вода в ее каналах, как слюда, а по ночам, как черный шелк. А жены рыбаков себе в подолы не рыбу нагружают, жемчуга. Старухи в ней не спят у очага, все ведьмы.
1: О!
2: Все под червонным ливнем мчат с узелком в зубах. А старики в ней так любострастны, что, презрев вдовство, бросают в дрядьку кольцо. Обручиться. Что с тобой?
1: От чистой души скажу вам, что сейчас полкисти вам отхвачу, до слез не доводи.
2: Да что с тобой?
1: А то, что здесь, в груди, так горячо.
2: Да что? Ну-ну, миссера, держитесь.
1: Черт, урод!
2: Вторая Гера ревнует к Адриатике. Права. Ведь это же не женщина.
1: Слова.
2: Соленая вода. Сядь, слушай смирно. Предмет для ревности весьма обширный. Соль, водоросли, краб, дельфин, полип.
1: Но в море есть русалки, кроме рыб.
2: Библиотекарь нынче в роли дожа. Хорошо б, чтоб был я помоложе. Немножко.
1: Нет, чтоб я не так мала. Вот хорошо б, ведь я вам соврала. Черна им черна, но я хочу признаться. Мне не 15 в марте, а 13 исполнилось. При мне крестильный лист тогда был найден.
2: Ну-с, авантюрист, что скажете на эту авантюру? А если буря нас в пути?
1: Всю бурю под плащ.
2: А если волк?
1: Я знаю толк в пистолях, щелк.
2: А если целый полк солдат?
1: За рядом ряд без капли крови. Раз-раз, раз-раз, такой огонь открою, как зарево по ветру распущу. Где волк, где полк? Как раз вровень плащу, или длиннее нет?
2: Ослеп от блеска, Я вас...
1: Ослеп?
2: Я вас люблю, Франческо.
1: Меня?
2: Нет, бред.
1: Меня?
2: Нет, нет, нет, нет.
1: Да-да, да-да.
2: Тебе 13 лет.
1: Но не навек.
2: А мне 8 десяток. Но никого я так и никогда так. Из 1000 черт. Твои черты в могилу унесу.
1: А почему меня не ты тогда нашел в лесу? Теперь я дочкою твоей была б. Не хмурь бровей, как львенок между львиных лап. В твоих руках спала б. Какая страшная тоска. Нет, прямо в лес бежать, чтоб ни разочку, ни разка. Так к сердцу не прижать. Вот так любовь, да разве так? Так разве? Чтоб кости хрустнули, чтоб я чувствовала твоя. Я с куклою своей нежней, да с кошкою ей-ей нежней.
2: Оставь.
1: Нет, стой, целуй, как я кусаюсь в кровь, целуй.
2: Боюсь.
1: Презренный трус, боюсь, вот так любовь. Правду став, в лоб точно поп. Что я в гробу, что в лоб. Целуешь в губы, что ж, ножи, что ли на губах.
2: Скажи, чего бы ты хотела?
1: О, богатство.
2: Что?
1: Да 100 флоринов в час, чтоб их смеясь сыпать, как решето. Флоринов, кораблей и кружев, фландерских вороха и златокудрова, как лев, красавца жениха, чтоб мне ровесник был.
2: Нельзя ль, чтоб в люльке?
1: Стан, как сталь, не зубы, а миндаль. И 100 престолов князь с моста, с конем вниз головой в поток. Коль я туда цветок, платок, чтоб за один поклон, чтоб так в меня влюблен, что...
2: Милое дитя, твой сказ прелестен. Наш же час прошел. Прощай. Дружка подстать найдешь.
1: Дай да сказать, чтоб...
2: Знаю, чтобы в красный рот вас целовал. Чтобы вброд вас через синие моря переносил. Моя поклажа сложена.
1: Нет, стой. Чтоб над моей фатой 300 фландерских кружевниц ослепло, чтобы ниц народа. И когда мой князь взойдет весь водомет шелков, кружев, все бархата и принца, жениха в придачу весь венчальный хлам, все, все к твоим ногам. Что?
2: То, что так нельзя. Что я, что я... Что ты змея, что я...
1: Ну, череп раздроби. Не убивай, люби. Но улыбнись, я никогда не буду больше крест. Святой не буду. А в отъезд возьмешь меня туда, в те города?
2: Нет, чудесами кончено. Погас. Осталось веку 30 минут, а мне, быть может... Час. Уткнулась лобиком в плечо и дышит горячо. Брось, ибо ты еще ничто, а я уже ничто. Уж в юге саван мне придут, придут. Года пройдут, как месяцы они пройдут. Дитя, как дни пройдут.

0: венецианским львом. И будет у тебя, дружок, кровь с молоком, гусар. И будет у тебя ожог здесь, а вот здесь пожар. Кто будет он, твой первый грех, германец или чех?
1: Всех женщин любили.
0: Всех.
1: Всех разлюбили.
0: Всех.
1: О, сто победоносных труб поют в моей крови, гер Якоб.
0: Коль немножко люб, Джакомо назови.
1: Мне это имя незнакомо, как это вкрадчиво, Джакомо. Как тяжкий бархат черный, да? Какая в этом нежность, Джа, Джа. Точно кто-то незнакомый груди меня прижал, Джакомо. Как будто кто-то вдоль щеки все водит, водит уголки, губ задевает так, что таешь. Так знаешь, так что...
0: Засыпаешь.
1: Нет, не сплю. Завтра Ноев ковчег подарят мне и лук самострельный. Вместе спать. Слышишь звон?
0: Это век пролетел в колеснице метельной.
1: Нет, дружок, это Божья мать проезжает на белых оленях. Казанова, мне хочется спать. Покачайте меня на коленях.
0: Новый год, новый век. Где-то снег, где-то свет. Кто-то трон уступает. А Франциска засыпает. Спросишь, спишь? Скажет, сплю.
1: Нет, не сплю, а люблю.
0: Кончен бал. Francisco.

занялся, я качать нанялся. Сколько в стаде овец, сколько в цепи колец, сколько в сердце сердец. Казанова, конец, мой огонь, нет.

0: Кто там?
1: Без шести минут полночь, сударь мой. Кони ждут.
0: Так, окажешь еще услугу мне, дружище.
1: О, сударь!
0: Вьюгой мне товарища примело. Соколенок в мое дупло залетел. К леснику в лачугу отнесешь. На расспросы вьюгой замело. Подобрал в снегу.
1: Не впервые.
0: Коль толк во лбу, в это дело меня не путай. Да смотри, потеплей, закутай. Первый сон, так и пышет вся.
1: Положитесь.
0: Смотри, ни ся не буди, никому не ведом первый сон. Выходи, я следом выхожу. Ну-с, Франциска спит от карающих эвменит, от полночного перелеска и от памяти. Ну-с, Франческа с новым веком.
2: Последние слова совпадают с первым ударом полночи. Казанова, уже отошедший к двери, возвращается к Франциске и целует ее в губы.

0: Вы слушали радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Спасибо, что вы с нами. Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Море бьет в берег короткой однозвучной волной. Белые облачка, словно птицы, проносятся по необъятному синему небу, гонимые стремительным ветром. В изгибе долины, сбегающей к океану, греется на солнце деревня. У самой околицы стоит домик Мартен Левеков в стороне от других на краю дороги. Это рыбацкая глинобитная лачуга, крытая соломой, с кустиком голубых ирисов на самой верхушке. Перед дверью квадратный огородик величиной с платок, где растут лук, несколько кочанов капусты, петрушка и кервель. Плетень отделяет огород от дороги. Хозяин на рыбной ловле, а жена перед домом чинит большую бурую сеть, растянутая на стене, словно громадная паутина. У калитки на колченогом соломенном стуле, припертом спинкой к плетню, сидит девочка, лет 14, и чинит белье, ни разу же латанное и штопанное белье бедняков. Другая девочка, годом моложе, укачивает на руках грудного ребенка, еще бессловесного, еще не знающего осмысленных движений. А двое карапузов, 2 и 3 лет, сидя нос к носу прямо на земле, роют неловкими ручонками ямки и кидают друг другу в лицо пригоршни пыли. Никто не произносит ни слова. Только малыш, которого стараются укачать, не умолкая, плачет пескливым и слабым голоском. На окошке дремлет кот. У стены дома красивой нарядной каймой распушились белые левкои, а над ними жужжит целое соннище мошкары. Вдруг девочка, которая штопает у калитки, окликает: «Мама!» «Чего тебе?» — отзывается мать. «Опять он тут. С самого утра они тревожатся, потому что вокруг дома все бродит какой-то старый человек, похожий на нищего. Они заметили незнакомца, когда провожали отца к лодке, чтобы помочь ему погрузиться. Человек сидел у канавы против двери. Вернувшись с берега, они застали его на том же месте. Он сидел и смотрел на их дом. Казалось, он был измучен и болен. Более часа он сидел, не шевелясь. Потом, заметив, что его подозревают в дурных умыслах, поднялся и ушел, волоча ноги. Но вскоре они увидели, что он возвращается медленным и усталым шагом. Он снова уселся, но на этот раз немного подальше, словно собирался подсматривать за ними. Мать и девочки испугались. Особенно встревожилась мать, потому что она от природы была боязлива. А хозяин, Левек, должен был вернуться не раньше вечера. Мужа ее звали Левек, а сама она носила фамилию Мартен. Их окрестили Мартен Левеками. Случилось это вот почему. Она вышла первый раз замуж за моряка Мартена, который каждое лето отправлялся к Ньюфаундленду на ловлю трески. За 2 года замужества она родила от него дочку, и была беременна на 7-м месяце, когда пропало судно, на котором плавал ее муж, две сестры, трехмачтовая шхуна из Диепа. О шхуне так и не было больше вестей. Никто из находившихся на ней моряков не вернулся. И все решили, что она затонула с людьми и грузом. Мартен 10 лет ждала своего мужа и с великим трудом растила 2 дочерей. Потом, так как она была женщина работящая и хорошая, к ней посватался один из местных рыбаков, Левек, вдовец с маленьким сыном. Они поженились, и за 3 года она родила от него еще 2 детей. Жизнь у них была тяжкая и многотрудная. Хлеб в их доме ценили дорого, а мяса почти не видали. Случалось, они должали булочнику зимой в ненастные месяцы. Ребята все же росли здоровыми. Люди говорили: славные они оба, Мартен Левеки. Мартен работы не боится, а Левек в рыбацком деле любого за пояс заткнет. Девочка, сидевшая у плетня, заговорила опять. Похоже, он знает нас. Может, это нищий из Эпревиля? Но тут мать не могла ошибиться. Нет. Нет, этот человек не здешний. Наверняка. Он все торчал у дороги, как пень, упрямо уставившись на дом Мартен Левеков. И Мартен, наконец, разъярилась. Со страху набравшись храбрости, она схватила лопату и вышла за порог. «Вам чего тут надо?» — крикнула она бродяге. Он отвечал хриплым голосом: «Да вот сижу на холодке. Разве я вам мешаю?» Она продолжала: «Что это вы будто подглядывать пришли к моему дому?» «Плохого я никому не делаю», — отвечал он. «Нельзя на дороге сидеть, что ли?» Она не нашлась, что ответить, и вернулась домой. День тянулся медленно. К полудню человек исчез, но к 5 часам он вновь появился. Вечером его уже не видели. Левек вернулся к ночи. Ему обо всем рассказали. Он решил: верно, разнюхивать пришел. Дурной человек, должно быть. И он спокойно лег спать. А его подруга все думала о бродяге, который смотрел на нее такими странными глазами. На рассвете подул сильный ветер, и рыбак, видя, что нельзя выйти в море, принялся помогать жене чинить сеть. Часов в 9 старшая девочка, дочь Мартена, ходившая за хлебом, вернулась бегом, перепуганная, и закричала: «Мама! Опять он тут!» Мать, вся побледнев от волнения, обернулась к мужу. «Ступай, Левек, поговори с ним. Пусть он бросит подглядывать, а то я уже сама не своя». И Левек, дюжий моряк с кирпично-красным лицом и густой рыжей бородой, с голубыми глазами, словно проколотыми черной точкой зрачка, и с крепкой, всегда тепло укутанной шеей в защиту от дождя и морского ветра, спокойно вышел и направился к прохожему. Они заговорили. Мать и дети издали смотрели на них в смятении тревоги. Вдруг незнакомец поднялся и вместе с Левеком направился к дому. Мартен испуганно попятилась. Муж сказал ей: «Дай-ка только ему хлебца и кружку сидра. У него 2 дня кружки во рту не было. И оба вошли в дом. А за ними и женщины, и дети. Прохожий сел и принялся есть, опустив голову под всеми устремленными на него пристальными взглядами. Мать стоя разглядывала его. 2 старшие девочки, дочки Мартена, одна с малышом на руках, прислонились к дверям и с жадным любопытством уставились на чужака. 2 карапуза, сидевшие в очаге на остывшей золе, перестали играть черным котелком, будто и они хотели посмотреть на нового человека. Левек сел и спросил: «Так значит, вы издалека?» «Из Сета». «И все пешком?» «Пешком. Платить нечем, так поневоле пойдешь. Куда же вы?» «Я шел сюда». «У вас тут есть кто-нибудь?» «Может, и есть». Они замолчали. Человек хоть был голоден, ел медленно, и каждый кусок хлеба запивал глотком сидра. Лицо у него было старое, морщинистое, костлявое. Видно, он перенес много тяжелого. Левек вдруг спросил: «А как вас звать?» Он ответил, не поднимая головы: «Меня звать Мартеном». Странная дрожь пробежала по телу матери. Она шагнула вперед, словно хотела получше разглядеть бродягу, и остановилась перед ним, уронив руки, раскрыв рот. Никто не произносил ни слова. Наконец Левек снова заговорил: «Вы здешний?» Тот ответил: «Здешний». Он поднял, наконец, голову. Глаза женщины и его глаза встретились, будто притянутые магнитом друг к другу. И вдруг она тихо произнесла задрожавшим, изменившимся голосом: «Это ты, муженек?» Он медленно ответил: «Да, я». Он продолжал сидеть и жевать хлеб. Левек, не то что взволнованный, а скорее удивленный, пробормотал: «Это ты, Мартен?» Тот просто ответил: «Да, я». Второй муж спросил: «Откуда же ты взялся?» Первый рассказал: «С африканского побережья. Мы наскочили на мель. Трое нас спаслось. Пикар, Ватинель и я. Потом дикари схватили нас и держали у себя 12 лет. Пикар и Ватинель померли. Один англичанин, путешественник, проезжал по тем местам. Он забрал меня с собой и довез до Сета. Вот я и пришел». Мартен расплакалась, уткнувшись лицом в передник. Левек сказал: «Как же нам теперь быть?» «Ты что, ее муж?» — спросил Мартен. «Да, муж», — ответил Левек. Они взглянули друг на друга и замолчали. Потом Мартен, оглядев детей, собравшихся вокруг него, кивнул головой в сторону двух девочек. «Это мои?» «Твои», — подтвердил Левек. Мартен не встал с места, не обнял их, только заметил: «Господи, большие-то какие!» Левек повторил: «Как же нам быть теперь?» Мартен раздумывал, тоже не зная, как поступить. Наконец он решился. «Что же, говори, я сделаю по-твоему. Я тебе зла не желаю. Только с домом вот неладно выходит. Ребята, у меня двое, у тебя трое, каждому свои. Вот мать их, то ли твоя она, то ли моя. Как захочешь, так и будет. Ну, а уж дом-то мой, он мне от отца достался. Тут я родился. И бумаги все у нотариуса есть». Мартен все плакала, отрывисто всхлипывая, и прятала лицо в голубой холщовый передник. Старшие девочки придвинулись поближе друг к другу, с беспокойством разглядывая отца. Мартен кончил есть. Теперь он, в свою очередь, спросил: «Как же нам быть?» Левеку пришла в голову мысль: «Пойдем к священнику, он и рассудит». Мартен встал, и когда он шагнул в сторону жены, та, рыдая, бросилась к нему на грудь. «Мартен, муженек, ты тут? Мартен, бедняга мой, ты тут?» И она обхватила его обеими руками, ощутив вдруг всем существом веяние давно минувшего. Потрясенная силой воспоминаний, которые воскресили перед ней юные годы и первые объятия. Мартен тоже растрогался и несколько раз поцеловал ее в чепец. Оба мальчугана, сидевшие в очаге, заревели в один голос, услышав, как плачет мать. Самый маленький на руках у младшей дочки Мартенов завизжал пронзительно, как испорченная дудка. Левек стоя ждал. «Пойдем», — сказал он. «Надо все устроить, как полагается». Мартен выпустил жену из объятий. Заметив, что он смотрит на дочек, мать сказала им: «Чего же вы? Поцелуйте отца». Они подошли вместе, без единой слезинки, недоумевая и немного побаиваясь. Он чмокнул одну вслед за другой в обе щеки. Неумело, по-крестьянски. Малыш, увидев, что к нему приближается чужой человек, залился таким неистовым плачем, что его чуть не схватили судороги. Затем мужчины вышли. Когда они проходили мимо кабачка «Торговля», Левек спросил: «А не выпить ли нам по стаканчику?» «Что ж, я не прочь», — согласился Мартен. Они вошли, уселись в пустой еще комнате, и Левек закричал: «Эй, Шико, два стаканчика настойки, да покрепче. Мартен вернулся. Прежний муж моей жены. Знаешь, Мартен, с двух сестер, который пропал? Толстобрюхий багровый, заплывший жиром кабачек, подошел, держа в одной руке три стакана, а в другой бутылку, и невозмутимо спросил: «Смотри-ка, ты вернулся, Мартен?» «Вернулся», ответил Мартен.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Виталий с нескрываемым негодованием смотрел на девчонку, сидевшую около его стола. Как она себя размалевала. Брови, веки, ресницы, щеки. А ведь ей только 18 лет. Виталий нахмурился. «Водку употребляешь?» — сухо спросил он. «Что вы, мама не разрешает». «А малеваться так мама разрешает?» «Ну, тут вкусы. Мама принадлежит к другому поколению, а водка, что вы». «А вот мне говорили, что пьешь и куришь. Несовестно? Сама себя ни во что не ставишь. Ну, какое к тебе может быть уважение?» Девушка, опустив голову, хмуро молчала. «С кем Васька тебя знакомил?»
3: «Ни с кем. И я вообще не знала, что он такой плохой мальчик».
2: «Знала, что он плохой мальчик. Прекрасно знала. Только научилась врать. Я тебя, Люда, предупреждаю». Зазвонил телефон. Виталий взял трубку. Голос Цветкова сказал: «Лосев, девчонка у тебя?»
3: «Да».
2: «Выпроваживай. Едешь со мной. От коленка найди». «Слушаюсь». Новое дело. Казалось, и так не продохнешь. И так уже суток не хватает. Но каждое новое дело невозможно волновало Виталия, разжигая его воображение. Уже в машине высокий, плотный Цветков в синем плаще и черной кепке, не поворачивая головы, он сидел рядом с шофером, сказал: «Едем, милые мои, в музей Достоевского. Я лично в жизни там не был. А ты, от коленка?»
4: «Не приходилось, Федор Кузьмич».
2: «То-то. Какие только университеты у нас не пройдешь». Виталий с наигранной небрежностью спросил: «А там что, кражонка?»
4: «Кражонка?» – переспросил Цветков, усмехаясь. «Это как посмотреть. Там, милые, украли портсигар самого Достоевского».
2: «Ого! Историческая ценность!» – заинтересованно воскликнул от коленка, подаваясь вперед к Цветкову. «В скупку не понесут».
3: «Достоевским на Западе очень интересуется», — авторитетно сообщил Виталий. «Повышенный, я бы сказал, интерес в связи с творчеством».
2: Стоял первый весенний день. После холодных, промозглых ветров и унылых мокрых снегопадов, в которых было больше дождя, чем снега, впервые солнце по-весеннему теплое залило до краев улицы. В машине стало душно, и Виталий, прежде чем закурить, опустил прогретое солнцем стекло. От коленка тоже полез за папиросами. Но вместо них он вытащил какую-то бумажку, развернул ее и горестно вздохнул. «Ха, рецепт Алка дала. И, конечно, забыл. Черт его знает. Аптека напротив 100 раз мимо прошел».
4: «Кто у тебя захворал?» Не поворачивая головы, спросил Цветков.
5: «Да Димка, кто же еще? У него одного гланды остались из всей семьи. Говорят, рано вырезать. 3 года надо еще ждать. За это время Алка мне всю плешь проест с этими рецептами».
4: «Ну, пусть сама берет. Мать все-таки», – беспечно заметил Виталий. От коленка многообещающе усмехнулся.
5: «Погоди, я тебе этот совет еще припомню. Не век тебе холостым ходить. Да не волнуйся. Я под каблук не попаду, дудки. И вообще…» – Виталий сладко потянулся. «Погожу, не к спеху».
2: Машина промчалась мимо гигантской колоннады театра и, обогнув квартал, остановилась у старинной железной ограды. За ней виднелся 3-этажный желтый больничный корпус. Крыло его торцом выходило на улицу. На желтой стене была прибита большая мемориальная доска, сообщавшая, что здесь, в этом доме, родился великий писатель.
3: У края тротуара стоял сильно накренившись фонарный столб. Лампочка вверху была разбита, на тротуаре возле него сохранились темные, словно графитные следы широких узорчатых протекторов.
2: «Кто-то со столбом поцеловался», — усмехнулся Виталий, вылезая из машины. «Явно грузовая».
3: Сидевший неподалеку на скамейке старичок в мятой шляпе и теплом ярко-красном шарфе ворчливо и словоохотливо пояснил.
6: «Мальчишек за руль сажает. Он вчера как врезался, так даже задний ход дать не мог. Ошалел совсем». «Не ж ты это дело. В наше время кого за руль сажали? Бывало ча...»
3: Через калитку в ограде все трое подошли к высокому старинному крыльцу и, миновав полутемный коридорчик, очутились в маленькой прихожей. Стены ее были увешаны театральными афишами. В глубине виднелся гардероб. У самых дверей на столике лежала большая книга. К вошедшим подбежала девушка.
7: «Вы из милиции? Я вас провожу к заведующей».
3: Она попросила их снять плащи и повела через анфиладу небольших комнат со старинной мебелью и стенами, сплошь увешанными картинами. Ни одного посетителя в комнатах не было.
2: «Что это у вас пусто?» – спросил девушку Виталий. «Какие-то нечуткие потомки пошли».
7: Девушка слегка покраснела. «Что вы? Это мы просто закрыли. Раз такая пропажа...»
2: «Это, гражданочка, кража. Вы тут главный сторож? Или еще кто постарше есть?»
7: «Нет, не я», — испуганно ответила девушка. «Смотритель у нас в том зале, Антонина Степановна».
3: В этот момент из двери, к которой они направлялись, вышла высокая седая женщина в очках. Подойдя, она расстроенным голосом строго спросила.
7: «Вы, товарищ, ко мне? Так я полагаю?»
3: «Так точно», — ответил Цветков и представился. «Майор Цветков, а вы, наверное, заведующая?»
7: «Да».
3: «Товарищ Вольская?»
7: «Да. Пойдемте, я вам все покажу».
3: Она повела их в комнату, из которой только что вышла.
7: «Учтите, это очень большая потеря. Реликвия».
3: В следующей комнате, в углу около окна, стоял старинный письменный стол и такое же кресло. На столе под стеклянным плоским ящиком без дна лежали бумаги и какие-то предметы. Вольская подошла к столу и, указав на вещи под стеклом, скорбно сказала: «Вот тут он и лежал. Еще вчера».
2: «Никто здесь ничего не трогал?»
7: «Как же так не трогал?» – удивилась Вольская. «Сначала сами все перерыли, всюду искали. Потом же Светлана позвонила вам».
2: «Да, попортили вы нам обстановочку», – вздохнул Цветков.
3: А от коленка спросил: «А кто эта Светлана, которая нам звонила?»
7: «Это наш научный сотрудник, Горина Светлана Борисовна».
3: Цветков кивнул на стол и сказал от коленка: «Погляди тут получше, на предмет пальчиков и всего прочего. Эх, жаль, эксперт задержался».
2: «Сами пока поглядим», — спокойно возразил от коленка.
3: Цветков повернулся к заведующей. «Сначала с вами хотелось бы поговорить лично. Может, в кабинет к вам пройдем, а ты, Виталий, побеседуй с товарищами о вчерашнем дне. Какие у них соображения и все такое прочее».
7: В этот момент в комнату вошла стройная светловолосая девушка в темном костюме. Самая обыкновенная девушка, но что-то удивительно привлекательное было в ней. И с той минуты Лосев, как ни старался отвлечь себя и чем бы ни занимался, все время ощущал ее присутствие в этой комнате.
3: Виталий решительно, может быть, даже слишком решительно, обратился к пожилой женщине в халате. «Вас, кажется, Антонина Степановна зовут. Вы смотритель в этом зале, так?»
7: Смотритель, а как же привлекательное было в ней. И с той минуты Лосев, как ни старался отвлечь себя и чем бы ни занимался, все время ощущал ее присутствие в этой комнате.
3: Виталий решительно, может быть, даже слишком решительно, обратился к пожилой женщине в халате. «Вас, кажется, Антонина Степановна зовут».

0: Он нарочно старался не смотреть в ту сторону. «Вы покажите товарищу». «Ах, да, да, книга», — спохватилась Антонина Степановна. «Конечно, есть, а как же? Все там и записаны, кто приходил. Ну, давайте посмотрим вашу книгу». Книга оказалась большой, с разграфленными страницами. Фамилия, профессия, город. Под вчерашним числом в ней значилось, как назло, особенно много посетителей. 74. Записи были по большей части небрежные, а порой и смешные. Виталий начал проглядывать все записи подряд. Антонина Степановна стояла рядом. «Ладно, тетя Тоня», — улыбнулся ей Виталий. «Поговорим потом. А сейчас я вот выпишу себе всех этих...» Он кивнул на книгу. «Может, кто из них чего заметил? Помогут нам». Виталий подсел к столику и принялся за работу. Спустя минуту наружная дверь с шумом распахнулась, и вошел Свиридов, толстый, краснощекий, самоуверенный. «Ну-ну, доложи, чем занят», — сказал он вставшему при его появлении Виталию. Тот коротко доложил. Свиридов нахмурил пшеничные брови, посмотрел книгу и недовольным тоном сказал: «Мартышкин труд. Из-за этой фитюльки. Это портсигар, Николай Иванович. А знаю, что портсигар. Это я фигурально. Ну да ладно, занимайся пока». Около письменного стола Достоевского все еще возился Откаленко. «Отсюда, что ли, пропало?» — спросил, подходя, Свиридов и указал на стол. «Отсюда, Николай Иванович», — сдержанно ответил Откаленко. «Только не пропало, а украли. Это еще посмотрим. Беспорядку тут, надо полагать, хватает. Обнаружил что?» — спросил Свиридов. «Капельки крови. Вот тут гвоздик торчит», — ответил Игорь, показывая на край стола. «Вор и поцарапался». «А, на глаз уже определяешь, кто поцарапался», — насмешливо осведомился Свиридов. «Пинкертон. Где Цветков?» «Он там, с заведующей беседует». Игорь указал на дальнюю дверь. В маленькой и тесной комнате Елена Анатольевна, волнуясь и поминутно поправляя очки, говорила стоявшему у окна Цветкову: «Так что за них, за всех я ручаюсь, как за самое себя. Но вообще это ужасно. Ужасно, поймите». «Понимаю. А как же?» — рассеянно ответил Цветков, что-то, видимо, соображая про себя. «Ясное дело, нехорошо». Он увидел входящего Свиридова, и лицо его приняло замкнутое выражение.
1: «Здравия желаю», — сказал тот. «Занимаетесь? Ну-ну, продолжайте».
0: «Так я, в общем, все уже товарищу сказала», — ответила Вольская, снова поправляя очки. «Право уж не знаю, что вас еще интересует».
1: «Все сотрудники вне подозрений», — заметил Цветков. «Вот Елена Анатольевна ручается». «Так, так», — кивнул головой Свиридов.
0: Между тем Виталий, покончив с записями в книге посещений, занялся беседой с Антониной Степановной. Та не смогла сообщить ничего интересного ни об одном из вчерашних посетителей. Внимание ее привлекла только семья одного дипломата, точнее, его жена, цветущая дама в каком-то необыкновенном туалете. Что же касается самого и их сына, то те, по словам Антонины Степановны, были почти что как наши. Разговор, который произошел на следующий день между Свиридовым и Цветковым, был тягостным и неприятным.
1: «Тебе что, больше всех надо?» — напористо спросил Свиридов.
2: «Ты о чем это?» — переспросил Цветков, уже обо всем догадываясь.
1: «А о том. Делать тебе нечего, что ли? Кражу из ателье уже раскрыл? С группой Васьки Резаного, который вот-вот на преступление пойдет, уже покончил? Хватит или еще припомнить? Картинка? К концу квартала-то. На кой ляд возбуждать дело по той фитюльке из музея? Ей цена ломаный грош. Кусок старой кожи и все».
2: «Историческая вещь, Николай Иванович. Сам ведь слышал, как заведующая сказала.
1: Дело тухлее не придумаешь. Сотни людей перебрать надо. И как докопаешься? Солидный вор туда вообще не сунется, в музей этот. А если сунется, то фитюльку эту не тронет, не тот товар. Вот ищи. Или ты думаешь, он тебе в книге той расписался?»
2: «И в книге он не расписался».
1: «Да нет его вообще. И ты там новое, да еще тухлое дело не вешай, понял?»
2: Разговор накалялся. «Что же прикажешь делать?»
1: «За малозначительностью прекратить».

0: Дело это я не прекращу, Николай Иванович.
1: Не прекратишь. А я полагаю, покумекаешь и прекратишь.
0: Цветков отрицательно покачал головой.
1: Нет, совесть не позволяет. Хм, больно ты совестливый. Какой есть. А она тебе позволяет картину нам портить? Покумекай все же, Федор Кузьмич. Все оцени. Нажимать на тебя я не собираюсь. Так поделился мыслями. Ребята твои где?
0: Лосев в центральной справочной, от Коленко тоже.
1: Ага. Значит, влез в дело.
0: Влез?
1: Ну-ну.
0: И Свиридов грузно направился к двери. Цветков с досадой размял окурок в пепельнице и поглядел на часы. Итак, это дело с портсигаром. Странное дело. Украл его кто-то из посетителей. И в книгу, конечно, не записался, это ясно. 74 человека надо перебрать. Лосев и еще двое сотрудников с утра до ночи сидят в центральном справочном бюро. От Коленко там тоже копался вчера полдня. А потом гонял по городу на машине. Хорошие попались ему ребята. В первый день Лосеву так и не удалось поговорить со Светланой Гориной. Потом Виталий невылазно сидел в центральной справочной. Потом целый день беседовал с посетителями музея. И только спустя несколько дней он, наконец, снова приехал в музей. За столиком, который едва помещался в тесной комнатке, сидела Светлана. На ней был тот же строгий темный костюм. «Я к вам», — сказал Виталий. «Здравствуйте». И с излишней даже официальностью представился. «Лейтенант Лосев из Угрозыска». «Здравствуйте». Светлана чуть смущенно улыбнулась. «Садитесь». Она указала на стул, втиснутый между столом и стенкой. «Вот, решил поговорить с вами».
2: «Да-да, конечно», — кивнула Светлана. «А о чем?»
0: Ее смущенный вид неожиданно помог Виталию собраться с мыслями. «Вы должны рассказать мне все, что думаете по поводу этой истории».
2: «Постараюсь. Думаем мы об этом, конечно, много, вот только с чего начать?»
0: «Начните с конца. Как узнали о краже, как поступили?»
2: «А мы сначала даже не подумали, что это кража».
0: Завязался разговор. И у Виталия мелькнуло вдруг странное ощущение, будто разговоров два, и идут они сразу одновременно. В одном Виталий узнавал от девушки какие-то факты по интересующему его делу, но одновременно те же самые слова раскрывали Виталию его собеседницу, ее живой ум, ее усмешку, ее взгляды, и он мысленно говорил себе: «Умница! Как она это поняла?» Или: «Так вот что ей нравится, вот что она не любит».
2: Светлана вдруг всплеснула руками и воскликнула: «Ой, да я же вам хотела совсем другое рассказать. Мы все думали, думали, кто мог это сделать. И знаете, мы вспомнили вот что. В тот день к нам в музей приходил один очень подозрительный парень. Вообще к нам такие не ходят».
0: «Кто же он такой?»
2: «Не знаю».
0: «А в книгу вашу он записался?»
2: «В том-то и дело, что нет. Хотя Надя его просила».
0: «Хм, просила, говорите?» Виталий секунду помедлил. «Давайте поговорим с вашей Надей, а?»
2: «Давайте», — загораясь, согласилась Светлана. «Я ее сейчас позову».
0: Худенькая девушка из гардероба на вопрос Виталия с возмущением ответила:
2: «Он мне сказал, пора, малявка, знать, что своих сюда не записывают. А я тут почти родственник. Нахал жуткий».
0: Виталий и Светлана с улыбкой переглянулись. Потом Виталий спросил: «Интересно, а зачем он пришел? Ведь не Достоевским же он интересуется».
2: «Он Людой интересуется», — язвительно сказала Надя.
0: Светлана пояснила: «Это дочка Антонины Степановны».
1: «Дочка Антонины Степановны?» — медленно повторил Виталий. «Неужели... Черт возьми! Ну, конечно, ее фамилия тоже Данилова».
2: «Вполне естественно», — улыбнулась Светлана.
1: «Вы, Светлана, не улыбайтесь. Все действительно вполне естественно. Они ведь все живут недалеко. Парня этого зовут Васькой. И Люда мне говорила...»
0: Виталий бурей ворвался в кабинет Цветкова. Тот лишь взглянул на него,
2: оторвавшись от какой-то бумаги и, не дав Виталию раскрыть рот, приказал: «Позови сначала Откаленко». Через полчаса решение было принято. Васькой надлежало заняться вплотную. И заняться в основном предстояло Виталию. Придя к себе в комнату, Виталий плотнее уселся за стол, достал тощую папку и, опершись на нее локтями, принялся обдумывать создавшуюся ситуацию. Итак, Васька. В первую очередь и только Васька. Что же знал об этом парне Виталий? Знал, прямо скажем, немало. Прежде всего, семья. Отец, мать. Отец шофер, знающий, уважаемый, не пьющий. На работе самые лучшие отзывы, по дому тоже. Мать чертежница в проектной организации. Тихая, скромная женщина. Словом, семья рабочая, трудовая. С этой стороны плохого влияния быть не может. Но что известно о самом Ваське? Да, в общем, все самое главное. Виталий, не раскрывая папки, вспоминал, что там имелось о Ваське. Его порезали в драке. С тех пор и кличка пошла «Резанный». Парень отчаянный, упрямый, волевой. Он сколотил компанию и жестоко отомстил обидчикам. В ход тогда опять пошли ножи, и после этого суд, колония. Парень недавно вышел оттуда. Васькины друзья? С ними у Виталия дело обстояло неважно. Он знал только одного – зовут Олег, а фамилия? Как же его фамилия? Виталий раскрыл папку и принялся медленно перебирать бумаги, пробегая их глазами. И неожиданно запнулся на одной. Черт возьми! Как же он раньше не обратил на это внимания? Ваську зовут Василий Анатольевич, а отца Сергей Трофимович. Значит, не родной у Васьки отец. А где же родной? Через 2 часа был составлен план работы по новой версии. Цветков, хмурясь, проглядел его и утвердил. А напоследок сказал: «Времени тебе на все 2 дня. Понятно? Не считая сегодняшнего. Прямо сейчас туда двигай. И с Васькой аккуратно смотри. Не замкни. Ты его хоть раз в глаза видел? Как же? Толковали однажды. Черт, а не парень». Виталий вздохнул. «Во дворе у них был. Зараза, а не двор. Ну ладно, ладно. Ступай и трудись. И помни, Васька, как и всякий другой, живой человек. Не только факты, но и струны ищи, за которые ухватиться можно». Виталий ушел от Цветкова с обычным чувством какого-то строптивого уважения к этому человеку. Первым пунктом в его плане был визит в штаб народной дружины. Уж там-то Ваську, наверное, знали как облупленного. Он шагал по сумеречным улицам, обдумывая, с чего начать разговор о Ваське в штабе. Интересно, сколько раз приводили его туда по факту хулиганства, как пишут в протоколах. Факты. Внезапно Виталий вспомнил напутственные слова Цветкова, и в душе появилось какое-то смутное недовольство. «Факты, факты. А что если...» Виталий остановился и после секунды колебаний решительно свернул за угол. «Ладно, штаб не убежит», — подумал он. Во двор дома, где жил Васька, он зашел, когда уже порядком стемнело. Поднявшись на 3-й этаж, он позвонил. Дверь, обвешанную почтовыми ящиками, отперла высокая худая женщина в кофте с закатанными рукавами и в переднике. «Не вы ли, Вера Григорьевна?» — спросил он, уже успев отдышаться. Женщина в испуге прижала руки к груди. «Я?» Она провела Виталия по узкому коридору. В комнате стоял полумрак. Горела только маленькая лампочка на столе, загороженная с одной стороны газетой. У окна угадывались 2 постели, большая и маленькая. Женщина сказала негромко: «Они спят. Муж после суток и Мишутка, сын. Садитесь». Виталий только сейчас разглядел ее осунувшееся строгое лицо с чуть заметными продольными морщинками на впалых щеках. «Красивая была», — подумал он. Женщина сидела напротив него, положив на стол сцепленные руки и с усталой покорностью смотрела на неожиданного гостя.
0: «Я насчет Васи», — почему-то через силу сказал Виталий. «Надо подумать о нем».
2: «Догадалась. Я уже все глаза проплакала. Плохо с ним. И моя вина тут есть».
0: «Расскажите мне, Вера Григорьевна, все про Васю и про свою вину. Я вас не обману».
2: В этот миг у Виталия вдруг появилось предчувствие, что за Васькой нет вины. И еще что он, Виталий, вдруг прикоснулся к какой-то издерганной, больной и сложной судьбе, мимо которой он уже не может пройти равнодушно. И это предчувствие в нем все росло по мере того, как говорила эта женщина. Говорила тихим, ровным голосом, поминутно смахивая со щек слезинки. Вера Григорьевна и сама не понимала, почему она все рассказывает этому тонкому и какому-то ясному пареньку с почти детским, сейчас строгим и чутким лицом. Видно, есть у человека предел, дальше которого не может он носить в себе свое горе. И в ответ на первое же слово участия в такой момент, на искреннее душевное движение, распахивается истрадавшаяся человеческая душа.
0: «Ну а в чем же ваша вина перед Васей?»
2: «Моя вина в моей слабости».
0: Женщина разомкнула пальцы, провела ладонями по лицу, словно стирая с него колебания и усталость, и вздохнула.
2: «Да, слабость», — повторила она. «А Вася сказал, когда вернулся, что я предатель», и горько усмехнулась.
0: Виталий опомнился, когда был уже 12-й час. Он поднялся. «Пойду, Вера Григорьевна, и поверьте мне», — он осторожно коснулся ее руки, — «я ничего не употреблю во зло Васе. Ничего. Я теперь знаю, как с ним говорить».
2: «Я верю», — женщина грустно и чуть недоуменно улыбнулась. «Почему-то верю вам. Вы нам поможете».
0: В ту ночь Виталий долго не мог заснуть. Утром Виталий Лосев еще с порога возбужденно сообщил: «Федор Кузьмич, помните ту кражу из ателье? Считайте ее почти раскрытой». Цветков вопросительно взглянул на него, а Игорь Откаленко снисходительно усмехнулся.
3: «Что значит «почти»?» – спросил Цветков. «И вообще, выкладывай толком».
0: «Кражу из ателье совершил Косой», – с ноткой торжества сообщил Виталий. «Но он сразу убрался из Москвы. И тут есть идея, Федор Кузьмич».
3: «Но сначала давай про кражу, а потом идеи».
0: «Пожалуйста. Насчет кражи я узнал от Васьки».
3: «Так прямо он и доложил?» – ехидно спросил Откаленко.
0: «Нет, не прямо», – вспыхнул Виталий. «Совсем не прямо. Узелок тут сложный. Во-первых, Васька признался, что передал одну вещь Косому. Ясно, какую вещь. С ней тот и мотанул в другой город. Причем не куда-нибудь, а в Снежинск. И приказал Ваське подбросить ему туда кое-что из оставшихся здесь вещей. Откуда они, Васька, по его словам, не знает».
3: «Что за вещи? И что значит подбросить?» — спросил Цветков, неторопливо закуривая.
0: «Два чемодана на чердаке одного дома лежат». Васька в них заглянул. «Костюмы, платья, отрезы. Одно платье и один костюм он мне обрисовал. Те самые. А подбросить — это вот что значит».
3: Виталий говорил торопливо, волнуясь и поминутно щелкая зажигалкой. Папироса в зубах все время гасла.
0: «Косой велел привезти чемоданы Ваське. Тот отказался. Привел веские доводы. И тогда Косой...» — Виталий сделал небольшую паузу. «Велел, чтоб привез чемоданы Олег, Васькин приятель, которого он в глаза не видел. Вы понимаете?»
2: «И дал явку?» —
3: настороженно спросил Игорь.
0: «И дал явку», —
3: подтвердил Виталий, потом многозначительно добавил. Причем Васька мне сказал: «Верю только тебе».
0: «Так, намечается интересная комбинация», медленно произнес Откаленко.
3: И оба посмотрели на Цветкова. Тот молча курил.
0: «Но куда деть Олега?» спросил Откаленко.
1: «Это последнее дело», задумчиво ответил Цветков.
0: «Между прочим, — заметил Игорь, — Васька может поверить и мне в крайнем случае».
3: Виталий живо возразил: «Сомневаюсь. И не надо рисковать».
1: «А хватит вам», — сердито сказал Цветков. «А рискнуть, может быть, и стоит. Все надо продумать. Все. Потом доложим начальству. Свяжется с местными товарищами».
3: До отхода поезда оставалось еще полчаса, когда Откаленко и Лосев поздно вечером подъехали на машине к Ярославскому вокзалу, и шофер предложил помочь донести чемоданы.
0: «Давай», — согласился Игорь. «А я все. Больше с вами не знаком».
3: Он вышел из машины первым и мгновенно исчез в суетливой, безликой привокзальной толпе.
0: Тащить чемоданы было трудно. Они оттянули все руки, пока Виталий и шофер оперативной машины добрались до нужного вагона.
1: «Камни у тебя там, что ли?» — отдуваясь, спросил шофер, ставя, наконец, чемодан на перрон.
0: «Солидный пассажир, чего ты хочешь?» — усмехнулся Виталий.
1: «Уж солиднее некуда», — пробормотал шофер, критически оглядев на Виталии потрепанное пальто, мятую кепку и разношенные неопределенного цвета ботинки.
0: «В общем, главное, счастливого тебе возвращения».
3: «Это верно», — серьезно согласился Виталий. Он достал билет, показал его проводнику, и когда тот сделал пометку у себя в списке, прибавил: «Ну, помоги уж затащить их в вагон, что ли». Они с трудом запихнули чемоданы на самую верхнюю полку, и шофер, попрощавшись, ушел. Виталий закурил и встал у окна. До отхода поезда оставалось минут 5. Виталий попытался найти на перроне Игоря, но его нигде не было видно. И в этот самый момент он вдруг увидел Люду. Люду Данилову, вероломную Васькину подругу. В первый момент Виталий не поверил своим глазам. Как она могла тут оказаться? Зачем? И невольно с тревогой забилось сердце. Неужели что-то случилось? Может быть, Васька испугался? Может быть, хочет предупредить о чем-то? Тогда надо подойти к Люде. Нет, подойти он не может. И ни о чем спросить тоже не может. Ее заметит Игорь и, может быть, узнает, в чем дело. Но тут Виталий вспомнил, что Игорь не знает Люду Данилову. Что делать? На секунду у Виталия мелькнула мысль все-таки выйти из вагона и подойти к Люде. Ну, условно бы, случайно увидел ее. Надо же узнать, в чем дело. Может быть, там, в Снежинске, что-то произошло? Может быть, Косой уже в Москве? Или что-нибудь выкинул Олег? Или еще хуже? И его ждет в Снежинске провал? Виталий с бьющимся сердцем стоял у окна, не зная, на что решиться. Поезд медленно тронулся. Поплыл за окном ночной перрон. Виталий не отрывал глаз от Люды. Та остановилась в толпе провожающих и равнодушно помахала рукой вслед уходящему поезду. В Снежинск поезд пришел утром. Виталий жадно вглядывался в проплывавшие за окном дома, в большинстве деревянные, с наличниками и террасками, стоявшие за невысокими заборчиками. Старался запомнить улицы. На всякий случай. Мало ли что. Поезд, наконец, остановился у низкого перрона. К вокзалу надо было идти через пути. Виталия, как условились, никто открыто не встречал, но увидеть его должны были. И он старался угадать в толпе тех людей, незаметно приглядываясь к окружающим. Но никто не обратил на себя его внимания. «Молодцы, ребята», — подумал Виталий с легкой досадой на себя. «Видно, не хватает ему еще наблюдательности». Он с трудом, то и дело меняя руки, дотащил и сдал в камеру хранения свои чемоданы, потом облегченно вздохнул, вышел на привокзальную площадь и огляделся. Площадь оказалась небольшой, со сквериком посередине. Огибая его, к вокзалу подкатывали автобусы. Он с независимым видом сунул руки в карманы потрепанного пальто и в развалку двинулся наугад по одной из улиц, решив расспрашивать прохожих подальше от вокзала. Нужный дом оказался действительно третьим, за глубоким оврагом, пересекавшим грязную кривую улочку на самой окраине города. Третья хибара за оврагом, как сказал Васька. Дом был и в самом деле маленьким, деревянным, за невысокой оградой, как и большинство зданий в городе. Виталий толкнул незапертую покосившуюся калитку, и она со скрипом распахнулась, чертя низом по бурой, свалявшейся прошлогодней траве, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь долго не открывали. Наконец женский голос раздраженно спросил: «Ну, кто там?» «Петр нужен. Из Москвы я». Женщина помолчала, потом тем же тоном ответила: «Нету его». «Когда будет-то?» «Кто его знает? Не докладывает». «Ну, хоть обождать пустите». Виталию показался неуместным просительный тон, и он грубо добавил: «Давай, давай, поворачивайся. Не пустой, небось, приехал». Женщина подозрительно спросила: «Где ж твое богатство?» И Виталий догадался, что она успела рассмотреть его в окно, пока он шел к крыльцу. «А долго я через дверь буду лясы точить?» — со злостью спросил он. «Дернула меня переться к вам!» Видимо, женщина наконец решилась. Виталий услышал звук отодвигаемых запоров. Потом дверь осторожно приоткрылась, и голос из темноты сказал: «Проходи». Только в комнате, чистой, с половиками на полу и цветами на подоконниках, Виталий рассмотрел хозяйку. Это была коренастая средних лет женщина с грубоватым лицом, в очках и цветастом переднике. «Как звать-то?» — спросила она, не приглашая садиться. «Олегом звать, а вас?» «Ага», — вместо ответа она кивнула головой, и Виталий понял, что имя ей знакомо. «Как вас звать-то?» — повторил он вопрос, хотя имя хозяйки дома было ему уже известно. «Анисья». «Так», — подумал Виталий, — «начинается». Имя это было ему незнакомо. Значит, либо она скрывает свое настоящее имя, либо это не хозяйка. В конце концов Анисья подобрела, принесла на стол холодную картошку, миску соленых огурцов, нарезала ломти сероватого хлеба. «На, поешь. Чайничек поставила, а выпить успеешь еще». И впервые усмехнулась. Виталий не заставил себя упрашивать. Вскоре в дверь два раза коротко позвонили. Анисья пошла открывать. Было слышно, как она с кем-то шушукалась в темной прихожей. Потом в комнату вошел набычившийся громадный парень с широким туповатым лицом в кургузом пиджаке. «А это котик приезжий», — неузнаваемо ласково сказала Анисья. Парень, настороженно оглядев Виталия маленькими заплывшими глазками, хрипловато спросил: «Этого ждешь? Косова?» И вдруг ухмыльнулся. «Ага. Скоро припрется?» «Будет», — туманно ответил парень, усаживаясь на стул, и лениво потянулся к миске с огурцами. Прошло, наверное, часа два, прежде чем в дверь снова позвонили. Опять так же, два коротких звонка. «Притопал», — криво усмехнулся кот, — «с кралечкой своей». В комнату вошли двое. Худенькая девушка с бледным лицом и подкрашенными смешливыми глазами и смуглый черноволосый парень, жилистый и нахальный. Из-под его коричневого пиджака виднелся расстегнутый ворот ковбойки. Один глаз заметно косил. Парень уверенно подошел к Виталию, смерил его веселым взглядом и протянул руку. «Ну, здорово, Олежка!» Он цепко и сильно поздоровался. «Будем знакомы!»
4: «Ниночка!» — кокетливо представилась девушка, с интересом оглядев Виталия.
3: Косой по-хозяйски объявил: «Сегодня здесь гуленем в честь москвича!» «Не надо бы здесь-то!» — хмуро отозвалась Анисья. «Но!» — прикрикнул Косой. «Укороти язык! Сегодня здесь гулять будем. Кое-кто еще придет».
4: «А москвича мы разыграем!» — засмеялась Ниночка. «Кому достанется?»
3: Косой сверкнул глазами. «А ты не клейся! Делов у тебя здесь других нету?» — спросил он Виталия. «А какие такие еще дела? Вот посмотреть город охота, раз уж занесло сюда!» — беззаботно ответил Виталий. «Валяй», — согласился Косой, потом повернулся к коту. «А нам топать пора. Вечером, значит, свидимся». Когда парни ушли, Виталий сказал: «Ну, пойду, посмотрю, чего тут у вас».
4: Ниночка, лукаво взглянув на него и подмигнув, сказала Анисе: «Хорош мальчик, вот только причесать его надо и лицо помыть».
3: Она приблизилась к Виталию и провела рукой по его волосам.
4: «Пошли вместе», — негромко сказала она. «Я тебе все покажу, чего захочешь».
3: «Не, я сам», — покачал головой Виталий. В его расчеты не входило раньше времени ссориться с Косым.
4: «А я вот хочу с тобой», — начиная сердиться, топнула ногой Ниночка. «Ох, и невежа ты!»
3: Виталий пожал плечами. «Ты ведь с Косым?»
4: «Что это значит, с Косым? Я сама по себе».
3: Виталий понял, что от нее не отвязаться.
4: «Ну, пошли, пошли!» — затормошила его Ниночка.
3: Виталий неохотно поднялся. На улице Ниночка бесцеремонно повисла на его руке и принялась болтать. Они побывали в городском саду, где на пригретых солнцем скамьях дремали старики и читали книжки мамаши с колясками. Потом по заросшим жухлой травой дорожкам спустились к реке. Потом вышли из сада и оказались на оживленной улице. Здесь были высокие каменные дома. В нижних этажах расположились магазины. Гастроном, ткани, детский универмаг «Малыш» и еще какие-то. Ниночка непрерывно и громко болтала о чем-то.
4: И вдруг Виталий увидел Светлану.
3: Она шла ему навстречу с какой-то женщиной и оживленно говорила ей что-то, размахивая небольшим портфельчиком.
4: Первая мысль, которая пронеслась в голове Виталия, была: как я ей покажусь в таком виде? Что она подумает?
3: Но тут же Виталий сказал самому себе, что в любом виде он сейчас не может подойти к Светлане, не может даже показать виду, что знает ее. Виталий невольно замедлил шаг, потом резко повернул к витрине какого-то магазина.
4: «Ты чего?» – удивилась Ниночка.
3: «Ничего. Что это у вас там?»
4: Ниночка усмехнулась. «Консервы».
3: В это время Светлана и ее спутница поравнялись с ними, и Виталий услышал знакомый голос за спиной.
4: «После обеда я к вам снова приду. У вас очень интересный музей. Очень. И с такой любовью вы музей».
3: «Значит, Светлана здесь в командировке и, наверное, живет в гостинице».
4: «Да чего это ты?» — снова спросил Ниночка. «Увидел кого?»
3: И тут вдруг у Виталия мелькнула счастливая мысль. «Ага», — утвердительно кивнул он головой, — «знакомая из нашего дома. Узнала меня все-таки, чтобы ей...»
4: «Это та беленькая?»
3: — Ниночка оглянулась. «Да, та самая. Эх, теперь будет». Он досадливо почесал затылок, сдвинул кепку на лоб. «Дома сказал, что в Рязань к тетке поехал. Теперь пойдет трепать».
4: «А ты чего-нибудь наверни».
3: «Да, чего навернешь-то?»
4: «Ну, ты же лопух», усмехнулась Ниночка. «А я всегда могу матери навернуть».
3: «Я матери один раз уже навернул. Сколько можно? В общем, Виталий сделал вид, что колеблется. Попробую. Ты иди».
4: «Давай», согласилась Ниночка.
3: Виталий быстро догнал Светлану, однако пришлось подождать, пока девушка не простилась со своей спутницей у остановки автобуса. Только после этого Виталий сказал: «Здравствуйте, Светлана». Девушка удивленно оглянулась, секунду всматривалась в его смущенное лицо, потом с изумлением спросила: «Это вы?» «Да, это я», — поспешно сказал Виталий. «И ради бога, не удивляйтесь больше. Вы в гостинице остановились?»
4: «Да».
3: «Можно я вас провожу?»
4: «Пожалуйста, но вы мне должны помочь. И не обращайте внимания на мой костюм, так надо».
3: Светлана улыбнулась. «Просто детектив какой-то, еще и с переодеванием. Я вам все объясню. А зовут меня сейчас Олег. Пойдемте».
4: «Ну что ж, пойдемте».
3: Виталий нагнулся, словно завязывая ботинок, и мельком взглянул назад. Ниночка стала у витрины магазина и смотрела ему вслед. Виталию не понравился ее ревнивый, недоверчивый взгляд.
4: «Что-то не так получилось», — подумал он.
3: В вестибюле гостиницы Виталия подозрительно осмотрел швейцар. «Этот товарищ со мной», — строго, без всякого смущения, сказала Светлана. Они зашли в номер, простенькую, со старыми обоями комнатку. Виталий набрал нужный номер телефона, ответил мужской голос. «Лосев!» — обрадованно переспросил он. «Сейчас буду. Жди». Потом Светлана рассказывала о местном музее, о семье какого-то врача, у которого от деда сохранилось письмо, где автор рассказывал о встрече с Достоевским. Виталий был в таком счастливо приподнятом настроении, так беззаботно и весело шутил, словно не предстояло ему сегодня вечером трудного и опасного испытания. И только приход паренька из угрозыска вернул его снова на землю. Парня звали Костя Федоров. Был он энергичный, быстрый, смешливый и сразу понравился не только Виталию, но и Светлане. «Располагайтесь, — приветливо сказала она, — а я спущусь в столовую, пообедаю». Костя одобрительно кивнул русой головой. «Правильно. И вообще, встречаться вам больше не стоит». Виталий поймал тревожный взгляд девушки. Он проводил ее до двери и, бережно пожав руку, сказал: «Мы теперь с вами уже в Москве увидимся, хорошо?» «Обязательно», — вырвалось у Светланы. Она улыбнулась, но глаза смотрели по-прежнему тревожно. «Возвращайтесь только благополучно». С Костей они сговорились быстро. «Компанию эту мы не знаем», — с досадой сказал он. «Вот черт, или мы работать разучились, или ничего не пойму». «Ладно», — улыбнулся Виталий. «Постараюсь понять я, для того и приехал. Но только гляди в оба. Компания, по всему видно, опасная», — сказал Костя. Виталий не спеша шел по малознакомым улицам и нарочно не спрашивал дорогу. Надо тренировать зрительную память. Завтра, самое позднее, послезавтра, он уедет отсюда. Но до этого времени предстоит многое узнать. Кто такой Косой? Где притон, в котором они обычно собираются? Тысячи вопросов роились в голове, а ответов пока нет. Их надо добыть. Но Виталий чувствовал, что не может сосредоточиться. Его било, словно в лихорадке. Он остановился, вытер со лба пот и огляделся. Не заблудился ли он? Что-то не помнит он такой улицы. И тут вдруг откуда-то из-за угла появился Косой. Он пошел навстречу быстро и уверенно, словно знал, что именно тут и встретит Виталия. «Нинка где?» — спросил он. «Ушла. Я тут одну встретил из Москвы. Потемнил малость». «Кто такая?» «Из нашего дома, знакомая». «Не брешешь? Гляди у меня». «Брахло где?» «На вокзале где же еще?» «Пошли». «Не», — отрицательно мотнул головой Виталий. «Сначала гони, что обещал. У Анисии получишь». «Не», — упрямо повторил Виталий. «Сейчас». «Нет у меня сейчас, понял?» «Не мое дело».
5: «Ты, мужик, видать, деловой», — прищурился Косой.
3: «Ладно, доставим барахло в одно место, там получишь». Последние слова прозвучали угрозой.
5: «Со мной не шути», — посоветовал Виталий. «Гони все сполна, потом барахло получишь».
6: «А ты не такой, как Васька тебя обрисовывал».
5: «Васька прыщ! Много он понимает».
3: Косой, видно, ожидал другого и сейчас раздумывал, на что решиться.
5: «Ладно», — тряхнул он черной вихрастой головой, — «хиляй со мной».
3: Они зашагали молча и быстро. Около дома Анисии Косой остановился, прижался к забору и рукой притянул к себе Виталия. Они долго и чутко прислушивались. Ночной неугомонный город был полон звуков. Мирных, трудовых, веселых. И только здесь, у этого проклятого дома, как казалось Виталию, притаилась опасность. Косой оторвался от забора и буркнул: «Потопали». Все вроде тихо. Они вошли в дом. Первый человек, которого увидел Виталий, была Ниночка. Он увидел ее ненавидящий, лихорадочный взгляд и понял, что случилось что-то непредвиденное и страшное. А сзади, за спиной его, уже возникла тяжелая, как глыба, фигура кота. Он нехорошо усмехался. К
7: «Качать права будем», — услышал он вдруг кем-то произнесенные слова и инстинктивно отпрянул в сторону, к окну. Он увидел озадаченное выражение на лице Косова. «Чего надумали?» — напряженно спросил он. В комнате было еще два парня. В углу сидела, словно спала, хозяйка. «Вот этот!» — кот тяжело указал на Виталия. «В гостинице с уголовкой встречу имел. Она сама видела». И он мотнул головой в сторону Ниночки. Косой спружинился, словно для прыжка, и, поволчьи взглянув на Виталия, хрипло спросил. «Верно говорят». Виталий, пытаясь унять нервную дрожь, медленно покачал головой. «Брешет». «Я сама видела», — вмешалась Ниночка. «Приходил туда этот из гормилиции. Я нарочно пошла смотреть, куда он ее поведет. А потом и тот пришел. А вышли порознь. Я видела, подослали его». И тут Косой, развернувшись, словно пружина, кинулся на Виталия. В руке у него блеснул нож. На ориентировку не осталось и секунды. Повинуясь больше отработанному рефлексу, чем разумному расчету, Виталий нырнул навстречу Косому ему в ноги. И когда тот уже падал на него, Виталий заученным ударом обрушил Косова вправо, головой вниз, на угол стола. Стремительно вскочив на ноги, он снова отпрыгнул к окну, успев схватить нож, выпавший из руки Косова. Высоко подняв его над головой, Виталий уже собирался высадить плечом раму окна, но тут его обожгла мысль. «Васька! Не подходи, убью!» — крикнул он. Ни кот, ни двое остальных парней еще не успели сообразить, что произошло, когда раздался истерический крик Ниночки. «Кот! Кот! Он сейчас в окно выскочит!» На полу стонал Косой, пытаясь подняться. Кровь сочилась по смуглой щеке, черные глаза были полны бешенства. «Дай ему, кот!» – прохрипел он. И кот глыбой двинулся на нож. Парни зашли с боков. «Стой, ребята!» – угрожающе предупредил Виталий. «Бежать мне некуда!» «А она!» – ему вдруг пришла новая мысль. «Она же дешевка!» Он с презрением посмотрел на Ниночку. «Она же липла ко мне всю дорогу и плевала на тебя, Косой. А я чужих баб не трогаю, поняла?» Он сказал это с такой силой и яростью, что взгляды всех обратились на Ниночку, и та залилась краской. Задрожали губы. Она съежилась, как от удара, под неостывшим взглядом Косова. Да, Виталий не врал. Это было сейчас всем ясно. «Гнида!» – прошипел Косой, тяжело поднимаясь с пола и утирая рукой кровь со щеки. Кот, сопя, отошел от двери, парни замерли. Все ждали, что скажет Косой. А тот мутно посмотрел на Виталия и, повернувшись к Анисии, которая испуганно сжалась в своем углу, хмуро приказал: «Водку давай!» И только потом бросил Виталию: «Опускай нож!» Все уселись за стол. Выпив, Косой вдруг задумчиво сказал, глядя куда-то мимо Виталия:
8: «Ну ты даешь, Олежка. Ну откуда все-таки это...»
7: Он опять выругался, кивнув на Ниночку.
8: «Откуда она про гостиницу взяла, а?»
9: «Я в гостиницу ту девчонку проводил», как можно беспечнее ответил Виталий. «Почем я знаю, кто еще туда заходил?»
8: «Почем знаешь?» – переспросил Косой, не поворачивая головы. «А мы почем знаем, брешет она или нет?» «Хм, первый раз она вам брешет, что ли?» «Ну, не первый, а все-таки».
7: Косой, прищурившись, оглядел своих дружков и кивнул одному длинному рыжему в синей мятой рубашке с закатанными рукавами.
8: «Слышь, Нос, кто у тебя там в гостинице есть?»
10: «Дядька», — сумрачно ответил рыжий.
8: «Чё делает?»
10: «Двери открывает».
8: «Двери, значит, открывает. Подходяще. А ну, подкатись к нему, поспрашай, кого и что видел».
7: Рыжий ушел. Кот, переваливаясь, двинулся к окну. Пересел к двери и третий парень.
10: «Если что, живой отсюда не уйдешь, попомни», — сказал Косой. Виталий, пытаясь унять предательскую дрожь в руках, хмуро ответил: «Тогда лучше в Москве не показывайся».
11: «Грозишь?»
10: Косой рванул было к Виталию, но тут же остановился. «Ладно, обождем сначала». И снова все умолкли. Тягуче потянулось время. «Почему так болит голова?» — думал Виталий. «Почему дрожат руки? Что узнает Рыжий в гостинице? Что будет, если тот швейцар все видел? Драка? И придется стрелять, а Васька? Ведь Косой отомстит и Ваське. Нет, что-то надо придумать». Резкий звонок у двери оборвал его мысли. За первым звонком последовали два других, коротких, условных. «Нос притопал», — удовлетворенно сказал Косой и бросил Анисье. «Ну, открой!» Когда Рыжий, запыхавшись, появился в дверях, все разом повернулись к нему, и Виталий решил: «Сейчас надо кинуться к окну. Именно сейчас, потом будет уже поздно». Он напружинился, готовясь сорваться с места, незаметно отодвинул с пути чей-то стул и внезапно поймал на себе злой и настороженный взгляд Ниночки.
11: «Порядок! С девкой туда пришел, с девкой и ушел!»
10: Виталий застыл на месте, не веря своим ушам. «С девкой ушел? Откуда они это взяли? Что случилось? Может, он ослышался?» Лоб покрылся холодной испариной. «Неужели тот швейцар...» Он не успел додумать до конца. Косой придвинулся к нему, обхватил за плечи и, не скрывая ликования, возбужденно сказал: «Но ты даешь! Такого кореша иметь в Москве лучше ничего не надо!» Потом Косой поглядел на всхлипывающую Ниночку и, закипая новой злостью, крикнул:
11: «Катись, гнида! С глаз катись! Я с тобой потом посчитаюсь!»
10: «Слышь, Косой!» — проговорил Рыжий. «Писулька пришла от папа!»
11: «Покаж!» — оживился Косой.
10: Парень передал ему сложенный в четверо грязноватый листок. Косой развернул его, но буквы прыгали у него перед глазами.
11: «Давай, читай!»
10: — вернул он парню письмо. И тот со вкусом прочел:
11: «Привет, почтенный брашки из Снежной Сибири! Объявил себе амнистию подчистую». «Утек, холера!» — восхищенно пробасил кот. «Этот откуда хошь утекет?» — подтвердил Косой. «Нет еще таких решеток».
10: Виталий настороженно слушал.
11: «Амуницию достал классную и бумагу тоже», — продолжал читать Рыжий. «Теперь инженер, командировочный с севера. Курс держу на столицу, имея там дело. Такси и рестораны к нашим услугам. Косой, встреча на старом месте. Навеки ваш, поп».
1: «Вот дает! Артист!»
10: Опять восхищенно пробасил кот. Виталий лихорадочно соображал, только мысли почему-то потеряли ясность. Его било озноб. «Нервы», — подумал он. Усилием воли он заставил себя обдумать новую обстановку. «Надо дать условный знак Кости. Сейчас эту компанию брать нельзя. Косова надо непременно проводить до Москвы. Там у него встреча. Из заключения бежал, видно, опасный преступник». Он поднялся из-за стола. Голова кружилась. Виталий подошел к окну, потянулся к форточке, чтобы ветер обдул разгоряченное лицо, и, словно невзначай, отодвинул горшок с цветком. Наутро Виталий проснулся совсем больной. Голова разламывалась и пылала. Запеклись губы. В комнате никого, кроме Косова, не было. Виталий приподнялся и с трудом сказал, поймав на себе взгляд Косова:
11: «Расхворался я, кажись».
10: «Отсюда мотай», — сипло приказал Косой. «Тут сгоришь, как свеча». «Ну, может, в Москву на пару рванем?»
11: «А чего ж? Сегодня вечерним». «Здорово же ты меня приложил».
10: «Не суйся».
11: «Я тебе дам, не суйся», — ощетинился Косой.
10: Виталий поднялся с кушетки, машинально ощупал карманы, все было цело. И неуверенно сказал: «Пошел я, значит, едем вечерним. Билет возьмешь?»
11: «Ладно уж. А в случае чего привет получишь через Ваську».
10: Виталий, пошатываясь, вышел из дома.
7: На улице он остановился, соображая, куда ему идти. В милицию нельзя, за ним могли следить. Он шел долго, казалось, целую вечность. И вдруг почувствовал, пришел. Виталий взглянул на здание, перед которым стоял, и медленно прочел. «Гостиница Северная». Из последних сил он толкнул тяжелую дверь. Навстречу ему двинулся старый швейцар. «Тут остановилась моя...» Виталий еле шевелил пересохшими губами. В ту же ночь Косой один уехал в Москву. Его никто не провожал. Виталий очнулся только утром, уже в госпитале. Он сразу подумал обо всем, что с ним случилось, и вспомнил вдруг то, что мучительно не мог вспомнить в ту памятную ночь в доме Анисьи. Вспомнил и в отчаянии зажмурил глаза. Портсигар Достоевского исчез вместе с Косым. Проводив поезд, Откаленко не спеша брел в толпе к выходу из вокзала. Толпа провожающих втянулась с перрона в распахнутую дверь вокзала. Стало тесно. Кто-то за спиной у Игоря толкнул его и тут же извинился. Игорь скосил глаза и внезапно заметил пробиравшуюся в толпе стройную девушку в зеленом пальто с модной, высоко взбитой прической и ярко подведенными глазами. «Где-то я ее видел», — подумал Игорь и по привычке стал тут же вспоминать, следя глазами за девушкой. Та, видимо, торопилась и старалась обогнать идущих впереди. Игорь тоже прибавил шаг. По залу девушка почти бежала. На площади перед вокзалом она остановилась, ища кого-то глазами, потом радостно махнула рукой и устремилась вперед, в самую гущу стоявших перед вокзалом машин. Игорь видел, как она подбежала к красному москвичу. В ту же минуту машина словно ожила, вспыхнули белые и красные сигнальные огоньки, сзади замигал желтый фонарь поворота, и москвич стал медленно выползать на проезжую часть площади. Через несколько дней у Игоря состоялось знакомство с Владиславом Починским, владельцем красного москвича, полным рыжеватым разбитным парнем в модном светлом пиджаке. Он был актером одного из театров. Починский нисколько не удивился и тем более не встревожился, когда Игорь предъявил ему свое служебное удостоверение и, прижав большие розовые руки к груди, озабоченно сказал: «Только, уважаемый товарищ, прошу, в смысле умоляю, побыстрее. У нас сегодня прогон, будут из управления культуры, а у меня сложный грим». «Все зависит от вас», — улыбнулся Игорь. «Что от меня требуется? Помощь, только и всего». «На днях вашу машину видели у музея Достоевского. Что вы там делали?» Глаза Починского суетливо метнулись в сторону, но он тут же овладел собой и удивленно ответил: «Музей Достоевского? Никогда там не был, видит Бог». «Ну что ж, придется вам устроить встречу с людьми, которые вас в тот момент видели», — сказал Игорь. «Вы мешаете следствию». «Да что вам, в конце концов, нужно от меня?» – вспыхнул Починский. «Черт знает что!» «Кто был с вами в машине в тот момент? Что за девушка?» «Я не обязан отвечать на этот вопрос». «Вы обязаны отвечать на любой вопрос», – холодно возразил Игорь. «Ну так я не желаю отвечать».
12: «Можно узнать, почему?»
7: «Потому что это интимный вопрос».
12: «Ну вот», – усмехнулся Игорь. «Таким образом, мы выяснили уже два обстоятельства. Первое. Вы подъезжали к музею Достоевского. Второе. С вами была девушка, так?»
7: «Допустим, но это еще ничего не значит. Я буду...»
12: «Хватит крутить!» – жестко оборвал его Игорь. «Или вы сейчас же ответите мне, или мы вызовем вас повесткой и проведем официальный допрос».
7: «Ну, хорошо. Хорошо, я скажу». Губы у Починского дрожали. «Пожалуйста. Ее зовут Люда».
12: «Фамилия?»
7: «Не знаю».
12: «Где живет?»
7: «Не знаю. Я с ней только перед этим познакомился».
12: «Вы говорите неправду».
7: «Клянусь».
12: «Клятв нам не надо. Завтра на допросе вы дадите подписку об ответственности за дачу ложных показаний. Вы свободны». Починский затравленно озирался по сторонам и не уходил.
8: Потом прерывающимся голосом сказал: «Ну, в конце концов, пожалуйста, я вспомнил. Ее фамилия Данилова. Она работает в детском мире».
4: И тут Игорь тоже вспомнил.
8: «Ну, конечно, это та самая Люда Данилова, подружка Васьки Резанова». И тут же всплыла тревожная мысль. Почему она была на вокзале, когда уезжал Виталий? «Зачем вы 2 дня назад возили ее на вокзал?» — не удержавшись, спросил Игорь.
13: «Провожала кого-то? Кого, не знаю», —
8: резко ответил Починский. «Это точно?»
13: «Теперь уже все точно».
8: «Ну ладно, гражданин Починский, пока все». Игорь торопливо вышел на улицу. Нельзя было терять ни минуты. Этот тип мог предупредить Данилову по телефону. Машина стояла у тротуара. «Коля, гони в детский мир!» Люда работала в секции обуви. Игорь попросил позвать ее в кабинет заведующего. Через минуту в маленькую комнатку заглянула Люда.
14: «Это вы меня спрашиваете?»
8: «Я, заходите».
14: «А в чем дело?»
8: Она критически и настороженно оглядела Игоря. «По долгу службы хочу задать вам несколько вопросов», — ответил Игорь.
14: «Вот как? Интересно даже».
8: Она уселась против Игоря, свободно перекинув ногу на ногу и не одернув халатик, приоткрывший полные колени, обтянутые чулками. «Несколько дней назад вы были в музее Достоевского, так ведь?» – спросил он.
14: «А я там часто бываю. Там мама работает».
8: «Ну вот тогда, когда вы подъехали на «Москвиче»?»
14: «У многих моих знакомых машины. Вы кого имеете в виду?»
8: «Владислава».
14: «Ах, его, он меня часто катает».
8: «Так, вы вышли из машины и пошли в музей, так?»
14: «Да, и пошла в музей», — насмешливо повторила Люда. «И что дальше?»
8: «Вы одна туда пошли?»
14: «Конечно. Владик спешил на репетицию».
8: «Но в музее с вами был, кажется, Вася Кротов». Люда презрительно повела плечом.
14: «Он за мной как тень ходит. Отвязаться не могу. Отелло какой-то. Подстерег в музее».
8: «Зачем?»
14: «Вы его спросите, зачем? С объяснениями лез».
8: «Понятно. Кстати, — поинтересовался Игорь, — кого вы недавно провожали на Ярославском вокзале?»
14: «Я? Никого не провожала. Просто одна сотрудница из музея уезжала в Снежинск и забыла какой-то материал. Маму послали на вокзал передать, а она, конечно, меня отправила. Спина у нее, видите ли, болит».
8: Девушка пожала плечами и вытащила зеркальце. «А вы ничего не заметили, когда были в музее в день кражи?» — спросил Игорь.
14: «Ничего», — задумчиво ответила Люда. «Правда, ну, это, знаете, могло и показаться».
8: «Что именно?»
14: «Да, вам скажи, потом сама не рада будешь».
8: «Это почему же?»
14: «Ну, впутаешь человека, вы ему нервы измотаете, а он ничего и не сделал».
8: «Но все-таки что же вам показалось?»
14: «Да вот, ну, нет, боюсь я».
8: «Ну-ну-ну, вы не бойтесь».
14: «Да показалось мне, что Вася, что он пришел не только из-за меня».
8: И убежденно, совсем по-детски, закончила:
14: «Плохой мальчик».
8: «А почему вам так показалось?»
14: «Ну, это я не могу объяснить. Такие слова говорил, а сам...»
8: «Что сам?»
14: «Все время посматривал туда, на этот стол».
8: Люда умолкла. «Ну, спасибо вам», — как можно спокойнее сказал Игорь. «До свидания». От коленка и не предполагал, что через несколько часов ему придется с ней встретиться снова. Когда он второй раз приехал в детский мир, на работе Люды не оказалось.
14: «Она только что ушла», — сказала черненькая спокойная девушка в голубом халате. «Сказал, что не здоровится, только дома ее нет».
8: «Вы уверены?»
14: «Да, я слышала. Она по телефону договорила встретиться с кем-то у театра Советской армии».
8: «Когда?»
14: «Через полчаса».
8: Игорь посмотрел на часы. «Спасибо, у меня 15 минут, я успею».
14: «Пожалуйста».
8: Игорь остановил машину около сквера напротив театра. «А ты подъезжай прямо туда», — сказал он шоферу. Сам же Игорь торопливо пересек сквер и, не выходя из него, стал внимательно рассматривать людей около театра. Наконец он увидел Люду. Она стояла наверху возле одной из гигантских колонн у входа в театр и, очевидно, кого-то ждала, нетерпеливо поглядывая по сторонам. «Актера своего, небось, ждет», — с неприязнью подумал Игорь. Но вот Люда устремилась навстречу кому-то, и Игорь с удивлением узнал в подошедшем Ваську.
15: Люда поспешно взяла его под руку и увлекла за собой. Игорь пошел им навстречу. Первым его заметил Васька и остановился. Люда удивленно посмотрела на него, потом тоже увидела Игоря и поспешно отстранилась от своего спутника. На ее лице вдруг отразился такой испуг, что Игорю на секунду стало даже жаль ее. Подойдя, он сказал: «Хорошо, что встретил вас. Надо поговорить. Там машина ждет». Он кивнул в сторону театра. «Пойдемте».
16: «Не пойду!»
15: Рванулась вдруг в сторону Люда и поспешно отстранилась от своего спутника. На ее лице вдруг отразился такой испуг, что Игорю на секунду стало даже жаль ее. Подойдя, он сказал: «Хорошо, что встретил вас. Надо поговорить. Там машина ждет». Он кивнул в сторону театра. «Пойдемте».
16: «Не пойду».

0: поднялся на второй этаж. Там он открыл одну из дверей и сказал сотруднику, указывая на Ваську: «Этот гражданин посидит у тебя». Вместе с Людой Игорь зашел к Цветкову. Цветков снял очки, перевернул бумаги чистой стороной вверх и посмотрел на Люду. Под его взглядом та начала всхлипывать.
1: «Хватают прямо на улице», — сквозь слезы сказала она. «Как будто я в чем виновата».
0: Цветков встал, подошел к ней и в упор спросил: «У вас уже зажил палец?» И от этого совсем простого, казалось, вопроса Люда вдруг изменилась в лице, силой закусила губу, потом, запинаясь, ответила: «Не знаю». И, упав на стул, зарыдала. Игорь поморщился. Опять эта девчонка выкидывает номера. А Люда, захлебываясь в слезах, проговорила: «Он все равно вам ничего не скажет». «Нам это теперь не обязательно», — покачал головой Цветков. «Нам важно, что все сказали вы».
1: «Я ничего не знаю, а вот Вася...»
0: «Он пришел после того, как вы поцарапали палец», — спокойно возразил Цветков. «После того, понятно? Так что он нам рассказать ничего не может. И не путайте его в это дело. У него хватит своих».
1: «А я не путаю! Не путаю!» — закричала Люда, подняв на Цветкова залитое слезами лицо. «Это он взял! Он! Спросите его сами, если не верите!»
0: Цветков пристально посмотрел на нее и сказал: «Он дурак, ясно? Потому что любит такую, как вы».
1: В голос зарыдала Люда, закрыв лицо руками, потом откинулась на спинку стула и простонала: «Воды! Дайте мне воды!»
0: Игорь поспешно подал ей стакан с водой и усмехнулся. «Где портсигар?» — хладнокровно спросил Цветков, закуривая. «Давайте уж, рассказывайте». И Игорь подивился его выдержке. Ему казалось, что он-то уж привык к этим истерикам, но свежий человек их так спокойно выдержать не может. Игорь на минуту забыл, что Федор Кузьмич привык к подобным и даже куда более тяжелым сценам еще тогда, когда Игорь от Коленко ходил в школу. «Так где же он?» — совсем по-будничному, как о самом простом и очевидном, спросил Цветков.
1: «Я взяла», — захлебываясь в слезах, пробормотала Люда. «Потому что он сказал, что покончит с собой, если...»
0: «Кто он?»
1: «Он еще сказал, что я его любовь, и свет его жизни, его судьба, и я буду большой артисткой, большим талантом, а я так хотела, всю жизнь мечтала сниматься в кино».
0: «Все ясно», — сказал наконец Цветков и посмотрел на Игоря. «А? Как полагаешь?»
2: «Починской», — подтвердил Игорь. «Ну, тогда давай по-быстрому».
0: Они еще не знали, какое разочарование ждет их через полчаса и какие новые тревоги. Глядя на Люду Данилову, Цветков с удовлетворением и даже с затаенной гордостью думал о том, что дело с музейным портсигаром можно считать завершенным. Правда, на свободе остался Косой, и он в Москве. Это опасно. Но Лосев сообщил, что Косой собирается связаться с Васькой. Значит, ниточка есть. Надо только поговорить с парнем. Конечно, лучше всего мог бы сделать это Лосев. Парень ему доверяет. Но придется уж ему, Цветкову. А Люда, съежившись в комок, со страхом смотрела на него и молчала. Цветков вызвал сотрудника и отрывисто приказал: «Возьмите вот ее к себе. Пусть подождет. У меня тут паренек сидит, Федор Кузьмич». В это время в комнату неловко заглянул Васька. «Заходи», — сказал ему Цветков. Когда парень приблизился, он кивнул ему на стул. «Садись». «Вот какое дело, Василий. Сначала про портсигар из музея. Слышал эту историю?»
2: «Слышал».
0: «Его, считай, мы уже нашли».
2: «На Люду дело повесили?» — враждебно спросил Васька.
0: «Она созналась и даже сказала, зачем взяла».
2: На Васькином лице отразило замешательство.
0: «Зачем же взяла?» «Он нужен был не ей», — спокойно пояснил Цветков. «Ей велел это сделать один

0: Ну, в общем, его сейчас привезут, и ты сам услышишь. А пока нам надо поговорить о другом. В этот момент снова зазвонил телефон. Цветков досадливо взял трубку, и до него донесся взволнованный голос от Коленко. «Федор Кузьмич, Починский уехал!»
1: «Куда?»
0: «С театром на гастроли в Австрию».
1: «Что?»
0: «Когда ушел поезд?»
1: «Час назад».
0: «Немедленно на вокзал. И сразу телеграмму по линии», — жестко приказал Цветков. «Пусть садят на ближайшей станции». Он положил трубку и посмотрел на Ваську.
1: «Видел? Вот наша работа какая. Но ничего, далеко он не уйдет».
0: «Кто такой?» — угрюмо спросил Васька.
1: «Артист один. Владиком зовут», — небрежно ответил Цветков. «А что? Ты, брат, для нее стал мелковат. Шика нет в тебе, лоска, да и денег тоже». «Ну, появился этот артист», — продолжал Цветков. «С ним загуляла».
2: «Не расстраивайся, Вася, не стоит она того. Тут большое дело надвигается. Виталий-то наш заболел там, в Снежинске».
0: «Ну да», — встрепенулся Васька, и Цветков почувствовал, что ему удалось увести его от мыслей о Люде.
2: «Заболел», — досадливо повторил он. «И Косова взять не успел. Тот теперь здесь, в Москве. Брать его должны мы».
0: Цветков почувствовал. Васька напуган известием, что Косой на свободе и что он в Москве. И с неожиданной для него мягкостью Цветков сказал.
2: «Ты, Василий, забудь, что было у тебя плохого. Это все прошлое и не вернется, понятно? Можешь мне поверить. Я, милый, кое-что в этом понимаю. И первое настоящее испытание тебе — Косой. Тут дело тонкое. За ним еще кое-кто стоит, и, может быть, поопаснее, чем он. Поэтому будем действовать вместе».
0: Потом они договорились, как следует поступать Ваське, когда Косой даст о себе знать. Казалось, предусмотрели все. За это время звонил с вокзала от Коленко. Сказал, что поезд, где находится Починский, прибудет на ближайшую станцию через 2 часа. И вот уже ушел Васька, потом Цветков велел отпустить Люду, все равно Починского привезут уже не раньше утра. Наконец прошло 2 часа, потом 3. Не выдержав, он позвонил сам на вокзал. «Только что получено сообщение, товарищ майор», — доложил дежурный. «Гражданина Починского в поезде не оказалось». А на следующий день появился Лосев. Чуть побледневший, осунувшийся, он, сконфуженно улыбаясь, вошел в кабинет Цветкова. У того в это время сидел от Коленко. Игорь изумленно посмотрел на друга, потом перевел взгляд на Цветкова и воскликнул: «Явление Христа народу! Ты же болен, черт возьми! У тебя ведь еще вчера была температура».
3: «Была и сплыла. Врешь, симулянт несчастный. Симулирует здорово, а? Как вам это нравится, Федор Кузьмич?»
1: «Ну, совсем не нравится. Отправляйся домой, Лосев».
0: «Ну, имею я, в конце концов, право узнать, как дела идут», — взмолился Виталий.
3: Цветков неожиданно смягчился. «Ну ладно, ладно, узнавай, раз пришел. Вот разыскиваем этого проклятого артиста. Родные и те не знают, что думать. Иди, Садколенко, он тебя проинформирует».
2: «О, пошли, пошли, симулянт», — поднялся со своего места от Коленко.
3: «Не будем мешать начальству», — Цветков добродушно усмехнулся.
0: Друзья зашли к себе в комнату, уселись на диван и закурили. Телефонный звонок прервал их разговор. Звонил Цветков. «Живо ко мне!» Когда они появились у Цветкова, тот с усмешкой оглядел их, взволнованных и нетерпеливых, и сообщил.
2: «Починского обокрали. Всю ночь пробегал, искал свои чемоданы. Сейчас сидит у дежурного по вокзалу».
0: Через полчаса растерянный, изнервничавшийся Починский сидел в кабинете Цветкова и сбивчиво рассказывал, еще считая себя лишь жертвой чьего-то преступления.
4: «Приехал я на вокзал задолго до отхода поезда. Зашел в ресторан, 100 граммов водки заказал, это я точно помню, не больше. Потом подсел ко мне очень приличный человек, инженер, командированный, ну, выпили».
0: Починский замялся.
4: «Ну, порядочно, надо сказать. Он что-то рассказывал, я тоже, увлеклись. Потом он попросил постеречь его чемодан, в туалет пошел. Потом и я пошел. Возвращаюсь, а чемоданов моих нет, а его стоит. Я туда-сюда, нет его».
2: «Мы постараемся найти ваши чемоданы», — сказал Цветков. «Какие у вас там были вещи?»
0: Он стал перечислять свои вещи. Игорь записывал. Когда Починский наконец кончил, Цветков спросил.
2: «Это все?»
4: «Все, если не считать мелочей».
2: «Ну, назовите и мелочи».
4: «Булавки, иголки, зубную щетку, да?»
2: «Да, и их».
4: «Вы что, издеваетесь надо мной?» — возмутился Починский.
2: Цветков, хмуро глядя ему в глаза, отчеканил. «Сбавьте тон. Мы сейчас перейдем к вашему собственному преступлению».
4: «Что? Что вы сказали?»
2: «Что слышите? Где портсигар из музея?»
4: «Какой портсигар? Я не знаю никакого портсигара. Это что за приемы? Я буду жаловаться».
2: Цветков все так же невозмутимо оборвал его. «Прежде чем звонить и жаловаться, может быть, пригласим Данилову? Она вам кое-что напомнит».
4: «Не знаю никакой Даниловой».
2: «То есть как это не знаете?» – вмешался Игорь. «Заговариваться начинаете?»
0: Починский посмотрел на него взбешенными глазами, потом нервно сказал.
4: «Да-да, действительно, но при чем тут она?»
2: «Может быть, перестанете валять дурака?» – хладнокровно осведомился Цветков. «И все честно расскажете?»
0: Но тут Починский вдруг заплакал. Видно, нервы его не выдержали. Он тяжело всхлипывал, и по толстым щекам потекли слезы.
4: «Я не могу. Все так неожиданно навалилось. Я человек впечатлительный, такой грубый нажим».
2: Цветков брезгливо сказал. «Рассказывайте, Починский. Чего уж там. Все по порядку. Первое. Зачем вам нужен был портсигар?»
0: На толстом лице Починского появилось выражение почти трагическое, и, театрально вздохнув, он сказал.
4: «Хорошо. Слушайте же, я сам не знаю, что со мной творилось. Если хотите, это тоже по Достоевскому. Все началось с постановки у нас в театре пьесы австрийского классика. На премьере, которая прошла с грандиозным успехом, присутствовали сотрудники посольства. А потом посол устроил прием в честь участников спектакля. И там на приеме я познакомился с одним искусствоведом. Обаятельнейший человек. Он восхищался Москвой, ее музеями. Потом заговорил о музее Достоевского, о том, как популярен Достоевский на Западе. И, между прочим, сказал, что там за любой сувенир Достоевского, за любую его вещицу платят колоссальные деньги. Я бы, — сказал он со смехом, — и сам, не задумываясь, отдал бы. Тут он назвал громадную сумму. Но вскоре я, клянусь вам, забыл об этой встрече», — с пафосом продолжал он. «И вдруг узнаю, что театр едет в Австрию на гастроли. И тут мне словно что-то в голову ударило. Вот бы привезти с собой какую-нибудь безделицу Достоевского. Пошел в музей, увидел этот портсигар и потерял покой. Конец этой трагедии вы знаете. Но, клянусь, все это было как мания, как болезнь. В принципе, я честный человек, и никогда раньше...»
2: «Раньше было тоже не все хорошо», — сухо заметил Цветков. «Нам уже кое-что известно о вас. Теперь расскажите нам о том инженере. Что он вам говорил, как выглядел?»
4: Починский замялся. «Я, признаюсь, не очень был трезв, поэтому боюсь, что немного помню».
2: «Но постарайтесь все-таки вспомнить».
4: «Ну, что он говорил? Ну, что инженер командированный. Да, что приехал с севера». «С севера?» — вырвалось у Виталия. «Он так сказал?»
5: «Да, сказал»,
0: — растерянно подтвердил Починский.
4: «А что?»
0: Виталий покачал головой. «Ничего, ничего. А говорил он вам, что у него много денег, что будет широко жить в Москве, такси, рестораны?»
4: «Да, представьте себе, говорил», — оживился Починский. «Он даже, мне кажется, платил потом по счету. Говорил, что любит московские рестораны».
0: «Какие именно? Называл?»
4: «Не помню», — наморщил лоб Починский. «Видит Бог, не помню. Да, сказал, что любит тихие рестораны не в центре. Тихие, говорит, встречи люблю. Да-да, это я почему-то запомнил».
2: «Так-так», — задумчиво произнес Цветков. «Ну, а вы ему про портсигар рассказывали?»
4: «А черт его знает, прихвостнул, кажется. Вот, мол, подарок везу приятелю в Австрию».
2: «Все ясно», — решительно сказал Цветков. «А теперь садитесь и все, что вы нам рассказали, напишите. Это в ваших интересах».
0: Починский насторожился.
4: «Но имейте в виду», — вкрадчиво сказал он, — «что портсигар все-таки украл не я».
1: Потом он долго сидел над листом бумаги, сосредоточенно обдумывая каждую фразу и поминутно вытирая со лба крупные капли пота. Наконец Починский кончил и положил на стол исписанные листы.
6: «Я еще раз повторяю, что портсигар из музея не крал и, между прочим, ту девицу красть тоже не заставлял. На этот счет она все врет. Сама вызвалась».
1: Ему ничего не ответили, и Починский, усмехнувшись, вышел.
6: «Два сапога пара», — покачал головой от коленка. «Ну-с, милые, что будем делать дальше?»
1: Цветков остро взглянул на Виталия.
6: «Что же это за инженер, как думаешь?»
1: «Боюсь, это тот самый поп, Федор Кузьмич. Ведь у него документы какого-то инженера с севера, и еще многое совпадает. Я же помню содержание письма».
6: «Но как он попал на Киевский вокзал?» – спросил Игорь. «Он же не любит шумных ресторанов».
1: «Да», – задумчиво кивнул Цветков. «Надо разослать запрос. Кто из пассажиров, следовавших поездом из Сибири в Москву, в такие-то дни заявлял о пропаже документов? Тогда мы установим фамилию, под которой этот поп сейчас скрывается. И еще. Надо проверить сообщение о побегах. Может, узнаем его настоящую фамилию и кое-что о нем».
0: К середине следующего дня многое прояснилось. Отколенко привез спецсообщение о побеге из места заключения некоего Григория Сердюка по кличке Поп. Приметы тоже совпадали. Потом приехал Лосев и сообщил, что у инженера Егорова, следовавшего поездом из Хабаровска, были похищены документы и деньги. Инженер ехал с семьей из Якутии.
6: «Ладно, давайте думать», – тряхнул головой Цветков.
1: Он снял очки, откинулся по привычке на спинку стула и пытливо посмотрел на Виталия.
6: «Значит, тихие встречи. Это что такое?»
4: «По-моему, есть такой ресторанчик на юго-западе», — ответил Виталий.
6: Цветков задумчиво сказал, посасывая папиросу. «Так, что ж, теперь понятно. Значит, там будет встреча у Сердюка с Косым. Надо, милые мои, подготовиться».
1: «И по-особому на этот раз».
4: «А чего тут особого?» – спросил Виталий. «Подстеречь, да и взять обоих. Проще всего. Я Косова узнаю как-никак».
6: «Просто, но глупо», – нахмурился Цветков. «Ну, возьмем их, и что? Это не такой народ, который сам все расскажет. А нам много чего у них надо узнать. Это звери опасные».
7: «Ха! Наконец-то становится горячо!» – азартно воскликнул Отколенко. «Котята мне, признаться, поднадоели, а что? Разрешите, Федор Кузьмич, теперь мне командовать парадом? С Лосева хватит!»
6: Цветков задумчиво усмехнулся. «Горячо будет так, милые мои, что всем дела хватит. Но ты...»
1: — он оценивающе посмотрел на Игоря. «Ты получишь особое задание». Было ясно, что у Цветкова созрел уже какой-то план. И, зная его характер, можно было предположить, что план этот опасный и смелый. Олег Полуянов сидел на кровати в своей комнатке и, предварительно заперев дверь на ключ от случайного вторжения соседей, рассматривал привезенный из Одессы заграничный товар. Вообще, это была невероятная удача. В такое время ему, рядовому сантехнику, получить командировку в Одессу, чтобы выбить с местного завода дефицитную облицовочную плитку. Встреча с давнишними друзьями была самой радостной. Единственные, кто оказался не в восторге от его приезда, были его собственные старики и студентка-сестренка. То есть вначале они тоже были обрадованы, но потом, заметив, как тащит он в дом барахло, как приходят среди ночи под газами, они решительно потребовали прекратить все это. Отец, крутой и вспыльчивый, просто выпроводил его из Одессы. Мало того, что отъезд его был обставлен родными столь бестактно, главное заключалось в том, что его выперли значительно раньше, чем он рассчитывал. У него даже не закончилась командировка. В связи с этим он, правда, решил несколько дней не являться на работу, благо никто его так рано там и не ждет, и использовать это время для деловых встреч и заключения контрактов. В это время раздались в коридоре звонки. Два длинных и один короткий. К нему. Олег поспешно запихнул товар в чемоданы, натянул брюки и прислушался. В дверь стукнули небрежно и как-то неофициально. Олег нехотя открыл.
8: Перед ним стоял смуглый черноволосый парень, высокий и жилистый, в мятом пиджаке и расстегнутой ковбойке. Нагловатые цыганские глаза смотрели на Олега с неподдельным изумлением.
9: «Это ты, Олег?» — спросил парень недоверчиво.
8: Олег насмешливо осведомился. «А что, не похож?»
9: «Да в том-то и дело, что не похож».
8: «Я, между прочим, только на папу с мамой похож. И то, они говорят, чисто внешне».
2: Но гость не был расположен поддержать шутку. Лицо его стало хмурым и злым. Он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь.
9: «Ты трепаться-то брось. Я дело спрашиваю», — с угрозой сказал он. «Дружок у тебя такой есть? Васька?»
8: «Был. На заре туманной юности. А что?
9: Где живет?»
2: Олег, пожав плечами, назвал адрес.
8: «Как? Подходит?»
2: Он продолжал усмехаться.
9: «И фамилия твоя Полуянов?»
8: «И папа Полуянов, и дедушка Полуянов. А сам-то ты кто такой?»
9: «Ты от Васьки про Косого не слышал?»
8: «Косой?» – изумленно переспросил Олег. «Ты и есть Косой?»
9: «Я самый. Тебя Васька просил ко мне съездить?»
8: «Припоминаю. Был такой разговор. А потом меня в уголовку таскали из-за него».
9: «В уголовку?»
2: Косой напружинился, сжал большие кулаки.
9: «Выходит, сучился Васька. Выходит, не того Олега прислал».
2: Олег ошеломленно кивнул головой.
8: «Выходит, так».
9: «Тогда погорели мои кореши там. Тогда и сам я чуть на крючок не попал», — с неутихающей злостью продолжал Косой.
8: «А меня в командировку вдруг отослали», — сообщил Олег. «Это я раньше времени вернулся».
2: Косой вдруг неслышно подошел к двери, прислушался, потом вернулся к Олегу и тихо сказал:
9: «С Васькой надо посчитаться. Понял?»
8: «То есть как посчитаться?» — испуганно переспросил Олег.
9: «А так, как со всяким гадом считается. Не слыхал? Пока Васька ничего не чухает, его увести надо. Ты город-то знаешь?»
8: «Здесь нигде нельзя», — поспешно возразил Олег.
9: «Это уж ты прикидывай», — Косой насмешливо посмотрел на него. «А то я к тебе его приведу».
8: «Ты что, в уме?»
9: «Вот и думай. Башка-то, небось, работает?»
8: Васька, весь чумазый, в промасленной спецовке, стоял около машины, которая висела на уровне его головы на толстом блестящем стволе подъемника, и внимательно смотрел, как Сергей, бригадир, сняв колесо, вынимал тормозные колодки. Уже несколько дней, как Ваську восстановили на работе в гараже. Помог в этом Лосев, да и ребята из райкома комсомола. Все эти дни он жил в каком-то радостно возбужденном настроении. Сергей передал Ваське испачканные тормозные колодки и отрывисто приказал: «Вытри и наждачком их». Васька с ожесточением тер клочком наждачной бумаги тормозные колодки, когда к нему подошел кто-то из ребят и сказал: «Слышь, тебя там на проходной один спрашивает». «Кто такой?» «Да знакомый, — говорит». Васька, предупредив Сергея, не спеша, в разволочку, вышел из гаража и пересек двор. За проходной его дожидался Косой. Сколько раз мысленно Васька представлял себе эту встречу, каждый раз волнуясь и с трудом сдерживая все возрастающую день ото дня ненависть к этому человеку. Это был враг его и всех тех, кто теперь окружал Ваську. Васька вышел из проходной. Косой заметил его и двинулся навстречу. На губах его играла знакомая пренебрежительная усмешка.
9: «Привет», — сказал он. «Не ждал?»
8: «А чего мне тебя ждать? Не девчонка».
9: «И то верно», — охотно согласился Косой. «Чего меня ждать? Надо будет, сам притопаю, верно говорю?»
8: «Верно». «Ишь, какой ласковый гад», — подумал Васька. Косой нехорошо усмехнулся.
9: «Со мной поедешь. Дело есть фартовое».
8: «Куда?»
9: «Сначала на вокзал подскочим, кое-чего заберем и в одно место отвезем. Делов на вечер».
8: «Когда поедем?» — спросил Васька.
9: «Сейчас надо. Отпросишься, работяга?»
8: «И отпрашиваться нечего. Сейчас все равно кончаю. Вот переоденусь только». Васька торопливо умылся, переоделся, забравшись в какую-то машину, потом бегом кинулся к телефону. Цветков, к счастью, оказался на месте. «Федор Кузьмич», – торопливо сказал Васька, – «приятель появился. Зовет с собой. Дело у него есть. Можно поехать?»
9: «Сказал, куда?»
8: «Сначала на Ярославский вокзал за вещами».
0: Цветков на другом конце провода секунду помедлил, что-то, видимо, обдумывая, потом сказал: «Езжай, но только на вокзал и все, оттуда домой. Под любым предлогом домой, смотри, Вася, не забывай, о чем условились». Ресторан с необычным названием «Тихие встречи» находился в первом этаже большого дома, торцом выходящего на оживленную, красивую, тоже совсем новую улицу в районе сплошных новостроек, далеко от центра города. Днем здесь обедали целые семьи, и холостяки, и застенчивые молодожены, видимо, не успевшие еще после переезда в новые квартиры наладить как следует свой быт, а также всякий случайный народ, занесенный делами в эту далекую от дома часть города. За два дня Игорь Откаленко вполне освоился в этой обстановке, быстро попал в категорию тихих холостяков, ибо регулярно и очень скромно завтракал, обедал и ужинал в этом ресторане, не привлекая ничьего внимания. Связанная с Игорем оперативная группа, в которую входили Лосев и еще двое сотрудников, расположилась в красном уголке соседнего дома. Оттуда хорошо был виден каждый человек, входящий в ресторан. В тот вечер Игорь занял свое обычное место за столиком и, как всегда, заказав скромный ужин, развернул газету. Прошло некоторое время, и Игорь неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный, изучающий взгляд. Игорь продолжал некоторое время спокойно читать, потом как бы непроизвольно столкнул со столика тяжелую папочку с меню. Нагибаясь за нею, он бросил незаметный взгляд в сторону углового столика и сразу узнал сидевшего за ним человека. Это был художник Зернов, которого он вызывал недели две назад по поводу кражи портсигара из музея. Он был в тот день в музее. Зернов что-то быстро набрасывал карандашом на листе бумаги. «Уж не меня ли он рисует?» – с неудовольствием подумал Игорь. Вопрос этот разрешился быстро. Зернов неожиданно встал и, держа лист бумаги в руках, подошел к Игорю.
10: «Здравствуйте, дорогой товарищ!» – пробасил он, лукаво и в то же время удивительно добродушно улыбаясь. «Разрешите показать вам портрет одного знакомого?»
0: С листа бумаги на Игоря смотрел он сам.
11: «Здорово!» – недовольно вырвалось у Игоря.
0: Потом Зернов довольно бесцеремонно перебрался за его столик со всем своим хозяйством. Этим хозяйством оказалась папка со множеством зарисовок.
10: «Студии мы рядом, здесь», – басил Зернов. «Расщедрился моссовет, питаясь тут. Заодно собираю человеческие типы. Вы только взгляните, какая смесь одежд и лиц».
0: Встреча эта была на редкость не ко времени. Зернов мог серьезно помешать. Тем не менее, Игорю пришлось сделать вид, будто он очень обрадован. Просматривая рисунки Зернова, Игорь внезапно обратил внимание на один портрет. На нем был изображен лысоватый человек с узким лицом и неприятным прищуром слегка воспаленных глаз. Даже такую деталь сумел ухватить художник. Изображенный человек был почему-то знаком Игорю, хотя он готов был поклясться, что никогда его не встречал. «А это кто?» – спросил Откаленко.
10: «А, бедняга!» – сочувственно махнул рукой Зернов. «Вот, придет, познакомлю. Приезжий. Вчера познакомились. Обокрали его по дороге. Без копейки остался. Я его ночевать у себя в студии устроил».
0: Игоря охватило какое-то неясное беспокойство.
11: «Кто же он такой?»
10: «Инженер с севера. Фамилия Егоров».
0: Как не владел собой Откаленко, он невольно вздрогнул при этих словах.
11: «Егоров?»
10: «Именно. Знаете такого?»
0: Игорь заставил себя улыбнуться и безразлично пожать плечами.
10: «Нет, просто история такая необычная».
11: «Между прочим, по вашей части», – засмеялся Зернов.
10: «Как, кстати, портсигар тот нашли?»
11: «Нет еще», – рассеянно ответил Игорь.
0: Обстановка внезапно и угрожающе осложнилась. Но если бы Откаленко знал, что происходит сейчас за пределами этого зала, он встревожился бы еще больше. Что было делать Откаленко? Задержать? Не пустить Сердюка до приезда группы? Но Сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы, а это так важно.
10: «Но? Или я еду один, пожалеешь?»
0: Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. Было ясно, что задержать Сердюка не удастся.
10: «Ладно, пошли», – вздохнул Игорь, и уже начиная новую игру, заинтересованно спросил. «А что за дело?» «По дороге скажу».
0: Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около тротуара стояло свободное такси.
12: и Сердюк, не задумываясь, вскочил в него.
13: «В ГУМ!»
12: – быстро сказал Сердюк. Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Она уже мчалась по проспекту Маркса, потом нырнула под старинную арку Китай-Городских ворот и по запруженной машинами улице добралась до ГУМа. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галерее прошли мимо нескольких секций и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками. Сердюк глазами указал на бойкого парня, продавца с изысканным пробором и галстуком-бабочкой, и тихо сказал: «Предупрежу сейчас, что пришел». Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой в ответ и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвел глаза, ему показалось, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевел взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. Все было ясно. Игоря провели как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Из рук, буквально из рук упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косова привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было.
13: «Садись, Косов», — Цветков указал на стул.
12: «Будем говорить».
13: «С умным человеком всегда поговорить приятно», — развязно ответил Косой. «Ну, насчет приятно не обещаю. На вопросы отвечать будешь?»
14: «А это смотря какие».
12: «На встречу с кем в Москву приехал?» Косой демонстративно молчал. Цветков усмехнулся.
13: «Ха, войну нервов объявил. Слаб ты для этого, Косов. Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться, тогда как?»
12: Косов продолжал молчать.
13: «Так», — протянул Цветков, — «не хочешь, значит, говорить?»
12: Косов молчал, уставившись куда-то в пространство. Молчал и слушал. Цветкова охватила досада.
13: Эх, повозиться бы с этим парнем. Только было бы время покопаться, повозиться с человеком. Вот в колонии там это можно. А сейчас у Цветкова была другая задача, самая важная и самая срочная. На свободе Сердюк. Он в городе, и он действует. Каждая минута его свободы грозит бедой. Надо искать пути к нему. Искать и непременно найти. И кто знает, может быть, Косов поможет в этом.
12: Директор магазина культтоваров Павел Иванович Туликин не мог забыть случай, который произошел с ним года 3 назад. Не мог забыть его, потому что в беспокойной и сложной его жизни это был случай из ряда вон выходящий. Так нагло и ловко, а главное, так успешно не действовал еще ни один из его врагов. Правда, это горькое событие спасло его от неприятностей куда более крупных, но тут следует все рассказать по порядку. Дело в том, что Павел Иванович, несмотря на свою чрезвычайно импозантную и солидную внешность, был известен, правда, в очень узком кругу, как крупный делец. В переводе на язык общеупотребительный это означало «жулик», и при том тоже, конечно, крупный. В некотором смысле Павел Иванович был даже новатором, или, точнее, изобретателем. В этой области он стоял у колыбели хитрого способа. Заключался этот способ в ловкой комбинации с накладными в сочетании с небольшой операцией над кассовыми чеками, в результате чего левый товар легко пропускался через магазин. При этом помощником у Павла Ивановича был один лишь человек – продавец Матков. В то утро Павел Иванович, как всегда, плотно и со вкусом позавтракал и направился на работу. Супруга его, Татьяна Спиридоновна, не спеша убирала квартиру, когда вдруг раздался телефонный звонок. Татьяна Спиридоновна сняла трубку и услышала приглушенный расстоянием взволнованный голос.
15: «Татьяна Спиридоновна, это вы?»
16: «Да-да, кто говорит? Я вас плохо слышу».
15: «Это Леня говорит, из магазина», — услышала она. «Я из автомата звоню».
16: «Что случилось? Зачем вы звоните?»
15: «Павел Иванович велел. У нас там неприятности большие. К вам могут гости прийти. Павел Иванович велел...»
12: Человек, видимо, прижал к трубке руку, и голос стал еще глуше и торопливее.
15: «Велел все, что есть хорошее, собрать и унести сейчас же!»
12: Голос оборвался, и в трубке послышались гудки.
17: Татьяна Спиридоновна разыскала свою самую большую сумку для продуктов и стала торопливо бросать туда браслеты, кольца, бусы, словом, все драгоценные вещицы, каких немало было в доме. Она вышла на площадку лестницы, тщательно заперла дверь на все замки и вызвала лифт. На улице, около самого дома, Татьяну Спиридоновну внезапно остановили два человека. Один из них, высокий и плотный, строго спросил: «Извините, гражданка, ваши документы?»
18: «У меня нет с собой документов», — в испуге пролепетала Татьяна Спиридоновна.
17: «Ваша фамилия?»
18: «Моя фамилия?»
17: «Так», — насмешливо сказал высокий, — «затрудняетесь вспомнить. Могу помочь. Туликина, верно?»
18: «Да, я Туликина. Что вам угодно?»
17: «Мы из милиции. Нам угодно ваши документы».
18: «Но их у меня нет при себе, я же вам сказала».
17: «Принесите. Мы подождем здесь, в подъезде».
8: Татьяна Спиридоновна метнулась назад к двери. «Нет», — остановил ее старший.
17: «Сумочку придется оставить. И просим побыстрее. Сейчас подъедут остальные товарищи».
8: Когда через 5 минут Татьяна Спиридоновна снова спустилась на лифте, подъезд был пуст. Она выбежала на улицу, этих не было и там. А вечером пришел с работы Павел Иванович.
17: Хмурясь, он выслушал сбивчивый рассказ жены и, обеспокоенный, недоуменно развел руками.
8: Он тоже ничего не понимал. Но с этого дня он на всякий случай резко оборвал свои подпольные связи и прекратил принимать левый товар. Спустя 3 или 4 месяца были арестованы все его бывшие компаньоны. Но Павел Иванович остался на свободе. И только тогда Павел Иванович понял, что стал жертвой каких-то ловких мошенников. А спустя некоторое время Павлу Ивановичу позвонил по телефону какой-то человек и предложил повидаться по важному делу. Они встретились в кафе. Высокий, плотный, совсем не старый человек в безукоризненном костюме с легкой усмешкой на узком и холодном, как лезвие ножа, лице, когда они уселись за столик, вдруг вытащил золотой портсигар Павла Ивановича и негромко сказал: «Это, конечно, ваш, как и некоторые другие вещи, которые я хотел бы вам вернуть». От изумления Павел Иванович даже не нашелся, что ответить, и незнакомец продолжал: «Не спрашивайте меня о подробностях. Поверьте только, что я ваш друг, и в тяжелую минуту смогу пригодиться, как и вы мне, кстати. Вас я знаю, а моя фамилия Антонов, зовут Иван Иванович, в Москве бываю наездами. Ваше здоровье!» И он поднял рюмку с коньяком. В тот вечер мнимый Антонов, Павел Иванович ни на минуту не сомневался, что фамилия эта вымышленная, передал ему саквояж, где находилось не меньше половины всех украденных ценностей. С того времени Антонов исчез. Прошло около 3 лет. И вот совсем недавно он вдруг объявился вновь. Они встретились. На этот раз дома у Павла Ивановича.
17: «Выручайте, дорогой», — сказал Антонов.
18: «Чем могу быть полезен?»
17: «Надо, дорогой, укрыться на несколько дней. Прошу учесть, моя безопасность – это в данном случае и ваша».
8: Павел Иванович понял намек.
18: «Ну что ж, придется вас устроить в одном укромном месте. Там сейчас кругом пусто и все заколочено».
8: Они быстро договорились. Напоследок Антонов, хитро подмигнув, сказал:
17: «А потом мы с вами провернем одно выгодное дельце. Такое вам еще не снилось, дорогой».
8: Павел Иванович отличался манерами величественными и неторопливыми и умел весьма ловко подавлять в себе всякую суетливость. Но на этот раз, сидя напротив мнимого Антонова в маленькой полутемной комнате с заколоченным снаружи окном, он все же не сумел удержаться и невольно забарабанил пухлыми пальцами по столу, а потом намертво сцепил их между собой. Он не верил своим ушам.
18: «А вы, мой друг, не ошибаетесь?» – недоверчиво спросил он. «Такие вещи надо доказывать».
8: Сердюк, это был, конечно, он, достал из кармана кошелек и 2 пальцами вынул оттуда небольшой бумажный квадратик. «Вот, пожалуйста, это его бирочка с печатью и инвентарным номерком, как положено». В свете тусклой, без абажура лампочки, спускавшейся с потолка, Павел Иванович, сдвинув на лоб очки, внимательно разглядел бумажный квадратик, потом пожал плечами.
17: «Бирка почему-то отдельно от него.
19: Он указал рукой на старенький, из потемневшей кожи портсигар, лежавший на столе, и добавил с прежним недоверием. «И вообще, знаете, великий писатель, деньги, надо полагать, были, а такой дешевкой пользоваться странновато, не находите?»
20: «Не нахожу», — резко ответил Сердюк. «Итак, не хотите связываться? Пожалуйста».
19: «Друг мой, так же дела не делают».
20: «Я знаю, какие дела, как делать, будьте спокойны», — многозначительно ответил Сердюк, засовывая сверток в карман. «Обойдусь без посредника, если так».
19: Павел Иванович невозмутимо пожал громадными плечами. «Я только хочу сказать, что надо убедиться. В подлинности, что ли, откуда он у вас, если не секрет?»
20: «От вас у меня нет секретов», — засмеялся Сердюк. «Он из музея».
19: «Понятно. Но какого именно?»
20: «А черт его знает. Вам не все равно».
19: «Когда платишь такую сумму, риск должен быть минимальным. А я и так рискую. Покупателем должен быть иностранец, как вы понимаете.
20: Но это ваша забота».
19: «Так-так. Значит, из музея», — Павел Иванович задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Ну что ж, давайте его мне до завтра. Я проверю».
20: Сердюк насмешливо покачал головой. «Нет. Желаете, проверяйте так. А штучку эту я из рук не выпущу. Только в обмен на деньги».
19: Они еще некоторое время припирались, уговаривая друг друга и делая вид, что сделка не особенно их интересует. В конце концов, Павел Иванович объявил, что завтра даст окончательный ответ. Утром Павел Иванович принялся по телефону наводить справки и вскоре с удивлением обнаружил, что в Москве имеется чуть ли не десяток литературных музеев, и среди них есть музей-квартира Достоевского. Спустя час синий-серый москвич уже стоял у входа в музей. В первой комнате, около высоких витрин с книгами Достоевского, стояла небольшая группа людей, и молоденькая девушка в строгом черном костюме что-то с увлечением им рассказывала. «Работник музея», — догадался Павел Иванович, и, пристроившись к экскурсантам, стал медленно подвигаться с ними от витрины к витрине. В это время из маленькой боковой двери высунулась какая-то женщина в синем халате. «Светлана Борисовна, вас к телефону», — сказала она. Вскоре девушка вернулась. Она подвела экскурсию к письменному столу в углу и сказала: «А здесь, товарищи, собраны некоторые личные вещи Федора Михайловича. Вот его ручка, вот очки, вот...» Кашлянув, Павел Иванович нерешительно спросил: «Простите, но помнится, или я ошибаюсь, еще и портсигар тут когда-то был». Светлана смущенно посмотрела в его сторону. «Да, был. К сожалению, он затерялся». И с неожиданной убежденностью добавила: «Но должен найтись». Павел Иванович вышел из музея, с трудом сдерживая ликование. И так все подтвердилось. Антонов на этот раз не обманывает его. Затем Павел Иванович прикинул, через кого, а главное, кому именно можно будет предложить ценную находку. О, этот господин не поскупится. И что самое главное, оплата будет не в рублях. Рубли заплатит он, Павел Иванович. Сердюка искали активно и продуманно. Прежде всего следовало выяснить, где Сердюк мог найти себе пристанище. Судя по тому, что он первые ночи провел на вокзале, а потом у случайного знакомого, другого, более надежного и заранее известного места у него не было. И заранее подготовленные оперативные группы каждую ночь направлялись теперь на все вокзалы Москвы. Борьба с хитрым и опытным врагом, как известно, не сулит легкой победы. Победа тут добывается потом и кровью. Да и то не всегда. Нет, вы только подумайте, какой мы прошли путь в погоне за этим проклятым портсигаром, говорил Лосев, когда они в очередной раз собрались в кабинете Цветкова. Петляем, петляем, а след ведет все дальше и дальше. «А что, хитрый след», — согласился Откаленко. «Только не мешает ему где-то и кончиться». «Знаете, Федор Кузьмич», — воодушевился вдруг Лосев, «ведь надо же, наконец, дать шифр делу, верно?» Цветков добродушно усмехнулся. Лосев был выдумщик, и это ему нравилось. «Верно», — согласился он, — «шифр требуется». «Вот и предлагаю. След лисицы, а? И уж хитрее следа нет, чем у нее. Куда он только не приведет». «А что, неплохо», — снисходительно заметил Откаленко. «И журналистам потом искать название не придется». «И для пьесы подойдет, и для оперы», — в тон ему насмешливо сказал Лосев. Цветков озабоченно махнул рукой. «Ладно вам, опера им нужна. Вот что вы сейчас запоете, хотелось бы знать.
20: Этот ваш лисий след черти как запутывается.
19: Однако события, которые вскоре произошли, внесли в запутанное дело под новоиспеченным шифром след лисицы некоторую ясность. Откаленко удалось найти убежище Сердюка. Его взяли, но портсигара у него уже не было. Павел Иванович купил его и успел перепродать коммерсанту из Нью-Йорка господину Лассару, проживающему в гостинице «Москва». Когда Лосев приехал в гостиницу, оказалось, что Лассар с супругой только что уехали в Шереметьевский аэропорт. Получив нужные сведения о рейсе самолета, Виталий позвонил Цветкову.
20: «Да, история», – задумался тот, потом приказал.
19: «Заезжай за мной. Поедем в Шереметьево. Быстро». Начальника Шереметьевской таможни застали в небольшом домике в стороне от здания вокзала. Приезжие показали свои удостоверения, затем Цветков сказал:
20: «Вот какое дело, через 2 часа рейс на Париж.
19: Оформление пассажиров еще не начали?»
20: «Нет еще». «Значит, вовремя подскочили. Дело в том, что этим рейсом улетает некий господин Лассар, и, по нашим сведениям, увозят одну, как вам сказать, историческую реликвию», —
19: нетерпеливо подсказал Виталий.
20: «Краденую, из музея».
19: «Что именно?»
20: «Портсигар писателя Достоевского», — сказал Цветков. «Такой, знаете, старенький кожаный портсигар».
19: «Ага, хорошо. Я дам указания. И еще вот что. Хорошо бы подъехал сотрудник музея. Тут бы на месте и опознал». Цветков посмотрел на Виталия.
20: «Вы разрешите позвонить в музей?» — спросил тот начальника таможни.
19: «Пожалуйста». Виталий набрал номер и попросил к телефону Светлану Горину.
3: «В Шереметьево?» – удивленно переспросила Светлана. «Это же так далеко, а что мне там делать?»
19: «Вы должны будете опознать портсигар Достоевского. Я за вами сейчас приеду».
3: «Что вы говорите? Портсигар? Ну что за разговор? Приезжайте скорее».
19: И опять Виталий несся в машине который раз уже за этот день. На обратном пути в аэропорт Светлана сказала:
3: «Вы знаете, мне даже немного страшно. Как вы будете отнимать у этого господина портсигар?»
19: «Не отнимать, а конфисковывать», — улыбнулся Виталий.
3: «Но все равно страшновато и ужасно интересно. А вообще с этим портсигаром такая история».
19: «О, вы даже не знаете, какая с ним история. Скоро я вам ее расскажу».
3: «Очень скоро?»
19: «Очень», — снова улыбнулся Виталий. По лицу девушки скользили тени от мелькавших огней. Виталий прибавил: «Из-за этого портсигара мы с вами познакомились».
3: «Тоже глава в истории с ним», – засмеялась Светлана.
19: «И немаловажная, между прочим». Оба умолкли. Аэровокзал встретил их ослепительным светом, суетой и шумом. Виталий не сразу нашел в толпе Цветкова. Тот скромно стоял около стеклянной стены павильона напротив одной из конторских стоек, за которой работал молодой улыбчивый таможенник. В свою очередь Цветков глазами показал Виталию на невысокого, очень полного человека в шляпе и клетчатом сером костюме с желтым галстуком-бабочкой на белоснежной рубашке. Это был, без сомнения, господин Лассар. Рядом с ним стояла тоже очень полная, выше его ростом седая дама, усталая и флегматичная. Наклонившись к Светлане, Виталий прошептал: «Спектакль сейчас начнется, идемте ближе». Вскоре господин Лассар оказался возле таможенника. Тот бегло взглянул на его документы и с любезной улыбкой произнес, указывая на длинный стол рядом: «Прошу, господин, ваши вещи сюда. Будьте любезны, откройте». Около стола появились еще 2 таможенника.
21: «Я не понимаю», – нервно возразил господин Лассар по-русски, хотя и с сильным акцентом. «В чем дело? Почему такие придирки?»
19: «Это, господин, обычный таможенный досмотр. Не более того», – возразил один из таможенников.
21: «Но других пассажиров вы не заставляете открывать вещи. Я протестую!»
19: Ему все же пришлось открыть чемоданы. Первое, что извлекли оттуда, были 2 деревянные, потемневшие от времени иконы. Они были обернуты в целлофан и тщательно перевязаны шпагатом. «У вас есть разрешение на них Министерства культуры?» – спросил Лассара один из таможенников.
21: «При чем тут министерство?» – раздраженно ответил тот. «Иконы куплены у частных лиц».
19: «Таков наш закон, господин Лассар». Досмотр вещей продолжался.
4: Виталий и Светлана с одной стороны, Цветков с другой, стояли в небольшой толпе пассажиров и провожающих и не спускали глаз с раскрытых чемоданов на длинном низком столе. Таможенники быстро вынимали и просматривали их содержимое. Один из таможенников стал просматривать альбом с открытками. Внезапно таможенник принялся быстро и уверенно вынимать открытки из альбома. Почти за каждой из них оказались заложенными советские деньги достоинством в 25 или 50 рублей. Лосар побагровел, но молчал. «Придется составить акт о контрабанде», — сказал таможенник, собирая и пересчитывая деньги.
5: «Пожалуйста», — равнодушно пожал плечами Лосар. «Видно, есть еще один закон у вас, с которым я не успел познакомиться».
4: Таможенник усмехнулся. «Но с запретом вывозить нашу валюту вы знакомы, господин Лосар. Иначе не стали бы ее так прятать и указали бы в декларации». Лосар почти не слушал его и с нарастающей тревогой следил, как перебирают таможенники остальные вещи в чемоданах и саках. Наконец он с беспокойством воскликнул. «Боже мой, я, кажется, забыл кое-что в гостинице. Да-да, конечно!» И решительно объявил. «Я должен вернуться!»
5: «Господин Лосар!» — крикнул ему вдогонку таможенник. «Досмотр вещей окончен. Нам надо еще составить акт. Потом, потом, сохраните их!»
4: В гостиницу две машины примчались почти одновременно. «Я ручаюсь, он забыл портсигар», — сказал Цветков, усмехаясь. А через несколько минут вспыхнул грандиозный скандал. Лосар, размахивая кулаками, наступал на перепуганную горничную и яростно кричал.
5: «Я не позволю! Отдайте немедленно мою вещь! Я подам в суд! Воровство! Это взяли вы!»
4: В номер заглядывали встревоженные и любопытные лица. Наконец появился лейтенант милиции и строго спросил Лосара. «Что произошло, господин Лосар?» – подсказал администратор гостиницы.
5: «Эта женщина!» – указал Лосар на горничную. «Украла вещь!»
22: «Да ничего я не брала. Я здесь 11 лет работаю», – чуть не плача сказала пожилая горничная.
5: «Да разве...»
4: «Какую вещь?» Перебив ее, строго спросил лейтенант у Лосара. «Я спрашиваю, какая вещь у вас пропала?» Тот на минуту умолк, обвел выпуклыми глазами окружающих и, помедлив, уже спокойно заявил.
5: «Извините, я погорячился. Это всего лишь старенький кожаный портсигар. Он дорог мне, как память об отце».
4: Светлана в волнении прижала руку ко рту. Все присутствующие недоуменно переглянулись.
5: «Боже мой, Анри!» Вдруг проговорила супруга Лосара. «Я же сама выбросила какой-то старый противный кошелек. Это был совсем не наш кошелек». «Ты выбросила сама кошелек?»
4: Прошептал Лосар, меняясь в лице, и вдруг снова закричал.
5: «Куда ты его выбросила? Когда?»
4: «Сегодня утром. Я его выбросила в мусоропровод». «Мусоропровод уже дважды очищали сегодня», – произнес администратор.
5: «О, о!» – закричал Лосар и повернулся к окружающим. «Все! Финита ла комедия!»
4: Потом он схватил за руку жену и потянул ее к двери.
5: «Скорее! Мы еще успеем на самолет!»
4: Цветков, Лосев и Светлана вышли из гостиницы и остановились около освещенного подъезда. «Вот, милые, и все», – сказал Цветков. «А портсигар ушел от нас. Жаль, что не говори». Светлана вздохнула. «И все же напоследок он сослужил неплохую службу», — заметил Виталий. «Хотя путь, по которому мы прошли за ним, и не был усеян розами. Но прошли мы его не без пользы, Федор Кузьмич». «Польза, конечно, была», — согласился Цветков. «Кое-кого мы на нем подобрали». И Виталий закончил. «След лисицы вел к хищникам и к их жертвам. Это естественно. И вел он охотников». «Это что еще за аллегория?» – засмеялась Светлана. «А разве не так?» – живо возразил Лосев. «Пока есть хищники, должны быть и охотники». Он многозначительно погрозил пальцем. «Чтобы не было жертв и потерь. Чтобы был покой».
23: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
24: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский.
1: Часть вторая.
2: Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком.
6: Санчо, что это?
7: Да это какая-то сумка, ваша милость. Кожаная. Только она и слела наполовину.
6: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
7: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Так какие щегольские-то. Из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
6: А что в том платке?
7: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
6: Хорошо, хорошо. А что там еще?
7: Сейчас! Сейчас, ваша милость! Это золотые монеты!
2: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец, ему стало невтерпеж.
6: Сеньор Дон Кихот, а? Сеньор Дон Кихот.
7: Слушаю тебя, Санчо. Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. А ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями. И при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не можешь.
6: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык. Но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет. И ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
7: Благодарю вас, ваша милость, за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей Святого Братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
6: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
7: А подвиг этот очень опасен?
6: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
7: От моего усердия?
6: Да. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
7: А, ну да, в общем-то, Амадис – известное дело.
6: Так знай же, Санчо, что Амадис – именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу переменил свое имя на имя «Мрачный красавец» и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
1: Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
6: Да ведь я же тебе только что сказал. Хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
1: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была
6: подвиг.
1: Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
6: Да ведь я же тебе только что сказал. Хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
1: Ну, думается мне...

0: то причины она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Кстати, Санчо, ты ведь уберег шлем Мамбрина?
1: Ей-богу, сеньор рыцарь, печального образа вы иногда такое говорите.
0: Что?
1: Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так уж точно решит, что вы действительно рекнулись. Этот таз у меня в мешке, он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
0: Клянусь, такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели ты не понял, что волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем всем другим казался тазом, иначе все стали бы преследовать меня, ибо шлем этот — величайшая драгоценность. Вспомни, как неблагодарный каторжник сначала пытался его сломать, а потом швырнул на землю. Уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его, сохрани у себя, ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Более того, я собираюсь снять доспехи, сложить оружие и раздеться до нога в знак моего глубочайшего отчаяния.
2: Пресвятая Дева Мария!
3: В таких беседах они доехали до подножия высокой горы. Мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Лужайка поросла тенистыми деревьями и была покрыта свежей травой и пестрыми цветами.
0: Вот место, которое я избираю, чтобы оплакать неспосланные мне несчастья. Вот где мои слезы сольются со струн.

0: довела меня разлука с тобой. А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя. А тебе, конь мой, прославленный Росинант, столь обездоленный судьбой, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается.
1: Но, сеньор, рыцарь печального образа, если ваша милость собирается меня послать с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так не лучше ли не отпускать Росинанта на волю, а доверить его мне? Он заменит мне серого, ведь, по правде говоря, хожу я очень медленно.
0: Ну что ж, мысль твоя неплоха, пусть будет по-твоему. Бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через 3 дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем.
1: А что же вы станете делать?
0: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
1: Ради самого Господа, бейтесь о скалы поосторожнее, ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим проделкам. И вот что я советую, вашей милости. Раз уж нельзя обойтись без того, чтобы не биться лбом, то довольно будет вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче. А в остальном положитесь на меня. Я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость била с лбом о выступы скалы, а они потверже алмаза.
0: Благодарю тебя за добрые намерения, друг Санчо, но законы рыцарства запрещают нам лгать даже во имя спасения жизни, поэтому оставь мне немножко корпи для лечения ран. И как жаль, что мы потеряли наш бальзам.
1: Потеря осла, вот сущая беда, ваша милость. Вместе с ним мы лишились

0: Всего, кроме мешка с провизией, и запасного белья, и корпий, и бинтов. А о проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, даже и не вспоминайте. И еще, прошу вас, вообразите, что назначенный вами трехдневный срок закончился, что все ваши безумства я уже видел. Про ваши чудеса я сумею рассказать вашей сеньоре. Так что пишите письмо и отправляйте меня поскорее, потому что мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость отсюда.
1: Да, но как же ваша милость напишет письмо? Разве у вас есть бумага?
2: Да, бумага. Но ведь у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах. Уж там сыщется 2-3 чистых листика. И вот что. В первом же местечке, куда приедешь, разыщи учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге.
1: А как же быть с подписью?
2: Амадис никогда не подписывал своих писем.
0: Про письмо вашей милости мне понятно. А как же расписка? Если ее переписать, то она уже будет как бы поддельная, и я останусь без осля.
2: Хорошо, расписку свою я напишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она ни слова не говоря исполнит мое распоряжение. А любовное послание ты вели подписать так. Ваш до гроба рыцарь печального образа. Неважно, чьей рукой будет написано послание. Потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать. Откуда ей знать, какой у меня почерк? Если мы и виделись-то не более 4 раз за все 12 лет, что я ее люблю больше света очей моих. Думаю, что она и не замечала, что я смотрел на нее. В такой строгости воспитал ее Лоренцо Корчуэлло и ее отец, и мать. Они...
0: Так значит... Сеньора Дульсинея Тобоска, и никто иная, как дочка Лоренцо Корчуэлло Альдонса.
2: Да, и она достойна быть царицей всего мира.
0: Да я ее отлично знаю. Девка хоть куда, ладная да складная, накажи меня бог. В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть... Какого рыцаря за пояс заткнет? Хоть странствующего, хоть не странствующего. Лопни я на самом этом месте, и синище же у нее. А какой голос! Однажды она взобралась на нашу колокольню и стала кликать отцовских батрахов, работавших в полумиле от нее. Так они услышали ее так ясно, как будто стояли под самой колокольней. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь печального образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумство, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Только, сеньор Дон Кихот, подумайте хорошенько, какой прок Альдонсе Лоренцо, то есть, я хочу сказать, Дульсинеи Тобоской, в том, что ваша милость посылает ей побежденных, а те будут падать перед ней на колени в то время, когда Дульсинея чего доброго будет расчесывать лен или молотить на гумле.
2: Сколько раз я уже твердил, Санчо, что ты несносный болтун, и что напрасно ты со своим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения. Знай же, что все графини и принцессы, благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи. Кто мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренцо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, что две вещи особенно возбуждают любовь. Совершенная красота и добрая слава. А Дульсинея в полной мере обладает и тем, и другим. Пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы наградят меня своими похвалами.
0: Да, да. Вы вполне правы, ваша милость. Согласен, что вы мудрец, а я осел. Тьфу, ты! Вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость... Пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
3: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
2: Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть.
1: Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне. И нужно быть готовым ко всему.
4: Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Но все-таки простите мне его. Должно быть, оно очень хорошо написано.
1: Итак, слушай, что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобосской. Высокая и властительная сеньора. Рыцарь, раненый и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобосская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет. Жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа.
4: Жизнью моего батюшки никогда сроду не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как эта ваша милость так хорошо умеет сочинять и как подходит к этому письму подпись «Рыцарь печального образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол. Чего вы только не знаете.
1: Странствующий рыцарь обязан знать все.
4: Да, да. Ну, а теперь, ваша милость, напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивее, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.
1: Записка уже готова, так что слушай. Велите, ваша милость, сеньора-племянница, выдать подателю сей записки моему оруженосцу Санчо Пансе.
4: Да-да-да-да, ага.
1: Трех ослят. Из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю я вам выдать взамен полученных мной здесь от него трех других. Ага. По совершению этого и получению от него расписки наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сьерра-Морена 22 августа сего текущего года.
4: Благодарю, ваша милость, и иду позаботиться о Росинанте, а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение. А на безумство ваше я смотреть не стану. Я и без этого наскажу сеньоре таких чудес, что приведу ее в изумление.
1: Нет, Санчо, ты непременно должен взглянуть. Хотя бы на некоторые мои безумства, они пригодятся тебе для украшения твоего рассказа.
4: Ну уж, если вашей милости во что бы то ни стало хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их поскорее, выбрав первые попавшиеся. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает, на ваше письмо, то, клянусь богом, я... тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу уж. На это-то я мастер. Плохо она меня знает. А если б знала, так постилась бы в день моего святого.
1: Мне кажется, что и ты... Так же, как я сошел с ума, Санчо.
0: Я? Ну, нет. Я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это.
4: Вы скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Уж не собираетесь ли вы выпрашивать еду у пастухов или отнимать у них насильно?
1: Об этом не беспокойся. Если бы даже передо мной стояли изысканные яства, я все равно не стал бы ничего есть, кроме трав с этого луга и плодов с этих деревьев. Мой подвиг в том и заключается, чтобы ничего не есть и подвергать себя всяческим лишениям.
4: Ага, понятно. А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
1: Чтобы не заблудиться, Санчо, не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место.
4: А-а-а.
1: По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
3: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Оставшись один, рыцарь печального образа, от пояса до пят ногой и от пояса до головы одетый, покончив со своими кувырканиями и прыжками, погрузился в глубокие размышления о том, кому лучше подражать – неистовому Роланду или меланхоличному Амадису. Перевесил все-таки меланхолик. И Дон Кихот начал вспоминать, каким именно деянием Амадиса, отвергнутого дамы сердца, ему должно следовать. А начать следовало с молитв и покаяния, чему рыцарь печального образа и посвятил большую часть времени, не забыв, правда, уделить время и сочинению томных стихов, слагавшихся во время прогулок по лужайке. Ну, что-то вроде этого. Дерева, растения, травы, что вокруг меня стоите, зелены широкоглавы. Коль не трудно, о, внемлите песням жалобной отравы. Пусть не даст забот к заботам вам печаль моя. Ну, где ей? Слезы льются Дон Кихотом, разлученным с Дульсинеей из Табоса. Ну и так далее. Так он проводил время. Молился, каялся, сочинял стихи, вздыхал и взывал к фавнам окрестных рощ, к нимфам ручейка. Он разыскивал также съедобные травы, и это была его единственная пища. Если бы Санчо вернулся не через 3 дня, а через 3 недели, он нашел бы рыцаря печального образа таким исхудавшим, что и сама мать не узнала бы его. А Санчо Панса, тем временем выбравшись из ущелья на проезжую дорогу, вскоре оказался у ворот постоялого двора, того самого, где его подбрасывали на одеяле. Заходить туда Санчо не решился. Но тут, нос к носу, он столкнулся с давними друзьями Дон Кихота, священником и цирюльником, с теми, кто творил суд над книгами нашего рыцаря.

0: вижу, ваш господин.
1: Ну, мой господин занят своим делом, сеньор. И у него это важность величайшая. А какая, я сказать не могу, хоть вырвите мне глаз.
2: Нет, Санчо Панса, если вы нам не скажете, где он находится, мы подумаем, что вы его убили и ограбили.
1: Я? Чего ведь вы взяли, сеньоры?
0: К тому же вы едете на его лошади.
2: Верните нам хозяина этой клячи, или вам придется плохо.
0: Слышите?
1: Напрасно вы мне угрожаете, сеньоры. Не такой я человек, чтобы кого-нибудь убить или ограбить. Пускай каждый помирает, когда ему на роду написано. Мой хозяин остался в горах. И там, в полное свое удовольствие, предается покаянию.
0: Он там один в горах?
1: Ну да.
3: И тут Санчо без передышки остановок поведал, какие ему с Дон Кихотом довелось испытать приключения и где он покинул своего господина. Еще он добавил, что везет письмо к сеньоре Дульсинее Тобоской, дочери Лоренцо Корчуэлла, в который его господин влюблен по самые уши. Рассказ Санчо изумил священника и цирюльника, хотя они и догадывались о безумии Дон Кихота. Они попросили показать письмо к Дульсинее. Санчо Панса сунул руку за пазуху, чтобы достать записную книжку и...
1: Черт, где же она? Проклятие! Неужели потерял?

0: забыл передать ее Санче, а Санче и в голову не пришло напомнить ему об этом.
1: Боже! Ой!
0: Убедившись, что книжки нигде нет, он совершенно растерялся.
1: Горе! Ой, горе!
0: В отчаянии он вцепился обеими руками в бороду и вырвал порядочный клок волос, а затем отпустил себе с полдюжины здоровенных оплеух. Увидев это, священник и цирюльник пришли в изумление.
2: Санчо, Санчо, друг Санчо, что с вами приключилось, Санчо?
1: То приключилось, что я в одну минуту потерял трех ослят, трех моих ослят.
2: Да что вы такое говорите? Как-то вы потеряли трех ослят еще сразу.
1: А так... Я потерял записную книжку, а в ней, кроме письма к Дульсинее, была еще записка моего господина. По этой записке его племянница должна была мне выдать трех ослят. Идиот!
0: И он рассказал о потере им серого.
2: Успокойся, Санчо, я обещаю, что верну тебе этих трех ослят.
1: Да как это, падре?
2: А как только отыщется твой господин... Я уговорю его подтвердить свое обещание и написать новую расписку на отдельном листке, поскольку расписка в записной книжке все равно не имеет по закону никакой силы.
1: Ладно, святой отец, вы меня успокоили. А потеря письма к Дульсинее не очень меня огорчает. Я его знаю почти на память и могу продиктовать любому переписчику.
2: Ну так скажите его нам, а мы его запишем. Я правильно говорю, падре? Совершенно правильно. Мы вас слушаем, Санчо. И перестаньте грызть ногти.
1: Черт меня побери, святой отец. Сейчас только отлично помнил это дьявольское письмо, и как нарочно оно сразу вылетело из головы. Знаю только, что начиналось оно так. Высокая и вместительная сеньора.
2: Не может быть, чтобы он написал вместительное. Должно быть, там было властительное или владетельное.
1: О! Так оно и есть. А дальше, помнится, мне говорилось. Драный, бессонный, изъязвленный, целую руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица.
2: Да, так и было.
1: Да, и еще что-то по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает. Очень хорошо было написано. А в конце стояло «Ваш погроб». Рыцарь печального образа.
2: У вас отличная память.
3: Браво, молодец, Санчо. Только повторите еще раз, а то я не успел записать.
0: Санчо повторил письмо еще несколько раз, наболтав при этом с три короба разного вздора. Правда, о том, как его подбрасывали на одеяле, он скромно умолчал. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньора Дульсинеи, его господин пустится в новое странствование и непременно сделается императором или, по крайней мере, королем.
1: И дело это совсем нетрудное, если принять во внимание доблести Дон Кихота и мощь его руки. И как только Дон Кихот станет королем или императором, а к тому времени я уже овдовею, мой господин женит меня на какой-нибудь фрейлине императрицы, наследнице богатых и обширных поместий. А это вам не какой-то там остров.
0: Все это Санчо рассказывал с величайшей невозмутимостью и с таким дурацким видом, что слушатели снова изумились. Каково же должно быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился его бредом и спятил с ума?
3: Ну что ж, вам остается молить Бога о здоровье Дон Кихота. Пусть он, конечно, станет императором.
2: Нет, а что? Он может стать даже и епископом. Да, всякое бывает.
1: А что епископ может пожаловать своему оруженосцу? Не дай бог, приход в каком-нибудь городе, а я и церковную службу уже не смогу выучить. Я ж не знаю даже первые буквы в азбуке.
3: Да не горюйте, друг Санчо. Мы упросим вашего господина стать императором, а не епископом.
1: Вот за это буду вам премного благодарен. А я стану молить Господа, чтобы он вывел сеньор Дон Кихот на такую дорогу, где бы он мог и сам отличиться, и меня осыпать великими милостями.
2: Вы говорите разумно, друг Санчо, но теперь нам нужно принять меры, чтобы освободить вашего господина от бесполезного покаяния. А чтобы обдумать это, как сделать, давайте зайдем на постоялый двор. К тому же час уже поздний, и нам давно пора закусить.
1: Вы идите, сеньоры, а я подожду вас здесь, у ворот.
4: В чем дело, друг Санчо? Почему вы не хотите пойти с нами?
1: Можно я потом вам расскажу? И если вас не затруднит, уважаемые сеньоры, принесите мне что-нибудь поесть горяченького. И заодно прихватите овса для Росинанта.
0: Священник и цирюльник вошли в гостиницу и через некоторое время вынесли Санчо поесть, а сами принялись обсуждать, как ему говорить вернуться домой несчастного идальга. Наконец, священнику пришла в голову мысль вполне во вкусе Дон Кихота и весьма подходящая для их затеи.
2: Я придумал, как это сделать. Я переоденусь в странствующую принцессу, а вы, мастер Николас, должны будете изображать из себя моего оруженосца. И вот в таком виде мы и отправимся в горы к Дон Кихоту.
1: Вы, святой отец, просто вылитая принцесса. И голос у вас подходящий.
3: Лицо мы закроем маской. Правильно, падре?
2: Правильно, объясняться будет оруженосец, то есть вы, мастер Николас.
3: Я бы с удовольствием, если бы только знать, что говорить, святой отец.
2: А вот что. Мол, оскорбленная и обездоленная принцесса, то есть я, обращается к рыцарю за покровительством. Скажете, что я, то есть она, принцесса, умоляет рыцаря следовать за ней, то есть за мной, куда мне будет угодно, чтобы отомстить за причиненную мне, то есть принцессе, обиду.
1: У него всегда обиды от этих, злых волшебников. Их там столько развелось, сеньоры.
2: Вот-вот, именно. Идем дальше. При этом вы, мастер Николас, попросите за принцессу, то есть за меня, что она, то есть я, прошу позволения не снимать с меня маски, то есть с нее, принцессы, и не подавать голоса ей, то есть мне, священнику, пока рыцарь не выполнит этой просьбы.
1: Пожалуй, это выход. Здорово придумано, святой отец. А я, то есть Санчо Панса, его оруженосец, скажу ему, то есть Дон Кихоту, что письмо к Дульсинее доставлено, и что она, то есть Дульсинея, просила передать своему рыцарю, то есть Дон Кихоту, повеление под страхом ее немилости, то есть Дульсинеи Тобосской, сию же минуту.

0: подумаем, не найдется ли какого-нибудь лекарства против его, то есть Дон Кихота, то есть Дон Кихана, необычайного помешательства.
1: Эта мысль очень понравилась нашим друзьям. Они условились с Санчо, что выйдут несколько позже и остановятся в том ущелье, где он разбросал дрог. Санчо подробно объяснил своим спутникам, по какой дороге им следует направляться, и ускакал. Осталось только достать женское платье. Священник и мастер Николас обратились с этой просьбой к хозяину и хозяйке гостиницы. Когда те узнали, с какой целью мужчине предстоит переодеться женщиной, они тотчас же поняли, что речь идет о том сумасшедшем, который приготовлял у них свой бальзам. Между тем, история с переодеванием священника привлекла всеобщее внимание постояльцев гостиницы, среди которых случайно оказалась прекрасная молодая дама, остановившаяся здесь проездом. Она тоже заинтересовалась этим приключением и пожелала узнать о нем подробнее. Наши друзья охотно поведали ей историю бедного Идальго. При этом они не скупились на похвалы нашему рыцарю, рисуя его честным, добрым и отважным человеком. Молодая путешественница, которую звали Доротея, была совсем растрогана этим рассказом.
2: Знаете, сеньоры, я ведь тоже люблю рыцарские романы, особенно об Амадисе Роланде. Как я понимаю вашего Идальго? Я хочу вам помочь. И надеюсь, что я лучше вас, святой отец, сумею сыграть роль обиженной девицы.
3: Разве я могу возразить вам, сеньора Доротея?
2: К тому же я отлично знаю, каким языком должна говорить девушка, прося заступничество у странствующего рыцаря.
3: Невероятно! Сама судьба послала вас на помощь нам.
4: У нас нет слов, чтобы выразить всю нашу благодарность, сеньора.
2: Теперь нам остается только поскорее взяться за дело. Сеньоры, я оставлю вас на некоторое время.
3: Да-да, конечно, конечно, сеньор.
1: Через несколько минут она появилась перед нашими путешественниками в роскошном платье из дорогой материи, в мантилье из прекрасной зеленой ткани с ожерельем на шее и браслетами на руках.
2: Сеньоры...

0: Священник и цирюльник пришли в восторг от красы и изящества Доротеи и решили, не мешкая, двинуться к месту встречи с Санчо Пансой. На следующий день они прибыли в назначенное место. Священник пошел навстречу Санчо, чтобы рассказать ему о новых обстоятельствах их приключения.
1: Ну что, друг Санчо, как там наш сеньор Дон Кихот?
2: Сеньор Дон Кихот, ваша милость, мне очень обрадовался, хотя сидит раздетый в одной сорочке, совсем желтый, слабый, умирает от голода и вздыхает по своей даме Дульсинее. Мне его так жалко, падре.
1: Бедный Дальга, а что он сказал о твоем сообщении?
2: Когда я объявил, что Дульсинея приказала ему немедленно покинуть эти места и отправиться в Табос, то он ответил, что не решится предстать перед ее прекрасными очами, прежде чем не совершит подвигов, достойных ее милости.
1: Это именно то, что мы и ожидали.
2: Если так будет продолжаться, то моему господину грозит опасность никогда не сделаться императором. И все мои надежды на высокий титул и богатство рухнут.
1: Успокойся, успокойся, друг Санчо. Не волнуйся, мы своего добьемся, так или иначе. Смотри, видишь вон ту прекрасную даму?
2: Где?
3: О, ну какая красавица! Ух, да какие наряды! А кто эта прекрасная сеньора, падре? И что она потеряла в этой глуши?
1: Это прекрасная сеньора, брат Санчо. Никто иной, как наследная принцесса великого королевства Миха Микон.
3: Да ну.
1: А ищет она нашего господина, чтобы попросить у него защиты от злого великана, нанесшего ей оскорбление.
3: Да.
1: Да. До нее дошла молва о добром рыцаре Дон Кихоте, и она приехала к нему из Гвинеи.
3: Вот это я понимаю. Вот это дело хорошее. А еще лучше будет, если моему господину удастся отомстить за обиду, убив этого великана. А, впрочем, я уверен, что чудовище будет убито в первой же схватке.
1: Ну, это вам, друг Санчо, лучше знать, чем мне. Вы же видели сеньора Дон Кихота в деле?
3: Но об одном я хочу попросить, вашу милость, святой отец. Я очень опасаюсь, как бы не пришло в голову моему господину сделаться епископом. А потому посоветуйте ему, ваша милость, поскорее жениться на этой принцессе. Тогда уже никто не сможет возвести его в епископский сан, и он с легкостью завоюет себе царство, и все мои желания исполнятся. Знаете, было бы большим горем для меня, если б мой господин стал епископом, потому что для церкви я непригодный человек, ведь я женат, у меня семья, дети. И еще я не знаю, как величать эту сеньору?
1: Ее зовут по имени королевства, принцесса Мика Микон.
3: А, вот оно как. У них в Гвинее, значит, так принято. По имени королевства. Занятно. Мика Микон.
1: А что же касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить его жениться на принцессе. И вот что, ни в коем случае даже не упоминайте о нашей с вами встрече и ничему не удивляйтесь, братец Санчо. Не то все испортите, и ваш господин станет епископом.
3: Не-не-не-не-не, как можно? Буду просто немой, все.
1: Вот это правильно.
0: Священник не мог не подивиться простодушию Санчо и тому, как быстро он заразился сумасбродством своего хозяина. Тем временем Доротея села на мула священника, а цирюльник привязал себе бороду из бычьего хвоста. Затем они двигались.

0: проехать их 3/4 мили, как увидели нашего рыцаря, уже одетого, но без оружия. Доротея, узнав от Санчо, что это и есть его господин, смело подъехала к Дон Кихоту, ловко спрыгнула с мула и бросилась на колени перед Дон Кихотом. Объятый изумлением, рыцарь пытался ее поднять, но она не вставала.
1: «Встаньте! Встаньте, прекрасная сеньора!»
2: «Я не встану с колен, о храбрый и могучий рыцарь! Пока ваша доброта и любезность не осчастливит меня милостью, которая вашей особе принесет честь и славу, а мне, безутешной и обиженной девице, прибывшей из далеких стран, великую поддержку».
1: «Прекрасная дама, я ни слова вам не отвечу и не стану слушать вас, пока вы не позволите поднять вас с земли».
2: «Нет, сеньор, нет, я не встану. Я не встану с колен до тех пор, пока вы не пообещаете мне вашего покровительства».
1: «Даю рыцарское слово, прекрасный сеньор, что готов оказать вам помощь и покровительство, при условии, если это не принесет вреда и ущерба моему королю, моей родине и той, которая владеет ключами моего сердца и моей свободы».
2: «Клянусь вам, что никакого вреда им от этого не будет».
3: «Ваша милость свободно может обещать ей свое покровительство и помощь, потому что все делать не стоит выеденного яйца. Нужно всего-навсего убить какого-то великана. А девица, которая об этом просит, благородная принцесса Микомикон, королева великого королевства Микомикон в Эфиопии».
1: «Мне все равно, кто она такая. Я для всякого готов сделать то, что повелевает мне моя совесть и закон рыцарского ордена. Встаньте, прекраснейшая дама, я обещаю вам исполнить все».
2: «В таком случае...»
1: «Да».
2: «Великодушный рыцарь».
1: «Да».
2: «Обещайте мне не пускаться ни в какие предприятия и приключения, пока не отомстите предателю, захватившему мое королевство».
1: «Даю вам это обещание, сеньора. Вскоре вы вновь увидите себя на престоле вашего древнего и великого королевства. Итак, во имя Божие, выступим на защиту этой несчастной принцессы».
0: Верный Санчо снял доспехи рыцаря, словно трофеи, висевшие на дереве, и в одно мгновение вооружил своего господина. Цирюльник, изображавший оруженосца принцессы, вместе с Дон Кихотом помог мнимой своей госпоже сесть на мула. Затем рыцарь вскочил на Росинанта. Цирюльник забрался на своего мула, и только одному Санчо пришлось плестись пешком. Тут он поневоле вспомнил о своем сером. Тосковал он, правда, недолго. В конце концов, его господин скоро станет королем Микомикона и уж, наверное, назначит его правителем какой-нибудь провинции. Огорчало Санчо только то, что царство это находится в стране негров. Впрочем, он как мог успокаивал себя.
4: «Что за беда, что мои вассалы будут неграми? На худой конец я погружу их на корабли и привезу в Испанию. Тут я смогу их продать, мне заплатят наличными, и тогда я приобрету себе какой-нибудь титул или должность и безбедно доживу свой век. У меня-то уж хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай. Ведь продать 30 или 40 тысяч негров – плевое дело. Ей-богу, я их мигом сбуду с рук и превращу всех этих черненьких в беленькие и желтенькие денежки. Не на такого дурака напали».
0: И волнуемый этими приятными мыслями, Санчо забывал о всех неудобствах путешествия пешком. Священник решил, что наступил момент, когда и он должен присоединиться к ним. Он вышел из-за кустов и принялся всматриваться в Дон Кихота, словно вспоминая, кто это такой. Затем он с распростертыми объятиями кинулся к нашему идальго.
5: «Счастливый час! Я встретил вас, о зеркало рыцарства! Добрый мой земляк, благородный Дон Кихот Ла-Манческий, облот и убежище обездоленных, цвет и слава странствующих рыцарей!»
0: Говоря это, он прижимал к груди левую ногу Дон Кихота. Тот, крайне пораженный этой встречей, сделал движение, чтобы слезть с лошади, но священник удержал его.
1: Позвольте, святой отец.
5: Нет, ни за что не допущу этого. Пусть ваша милость не слезает с седла на этом славном коне. Вы совершили ваши блистательные подвиги. Мне будет довольны того, что кто-нибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула.
2: Я думаю, что мой оруженосец уступит седло духовной особе, а сам устроится на крупе позади вас, святой отец.
5: Благодарю вас.
0: Так они и поступили. Однако мул, в седло которого уселся святой отец, не потерпел второго всадника. Посему цирюльнику, то есть оруженосцу принцессы, и Санчо, оруженосцу рыцаря, пришлось идти пешком. Правда, было решено, что все трое по очереди будут сменяться, пока не доедут до постоялого двора, до которого было около 2 миль.
1: Итак, ваше высочество, сеньора, ведите меня, куда вам будет угодно.
5: Куда же ваша светлость соблаговолит нас повести?
2: В королевство.
5: В королевство?
2: Да, в королевство.
5: Королевство? Вероятно, в королевство Микон, не правда ли?
2: О, да, сеньор, конечно. Мой путь лежит в это королевство.
5: Если это так, то нам придется проехать через мою деревню. Оттуда, кстати, ваша милость, отправиться в Картахену, где вы сможете сесть на корабль. При попутном ветре вы какие-нибудь 9 лет доедете до Великого Амиатийского озера, а оттуда до королевства вашего высочества не более 100 дней пути.
2: Ваша милость ошибается. Мне понадобилось всего 2 года, чтобы с моей родины добраться до Испании. И вы знаете, как только я ступила на испанский берег, как молва о сеньоре Дон Кихоте Ла-Манчском достигла до моего слуха и побудила меня разыскать этого доблестного рыцаря, чтобы прибегнуть к его великодушию и...
1: Довольно меня хвалить, моя сеньора, я враг всякой лести. Хотя я не сомневаюсь, что ваши похвалы вполне искренни, но все же оскорбляют мой стыдливый слух. А сейчас, святой отец, расскажите-ка, что привело вас в эти места?
5: Отвечу вам кратко. Да будет известно, вашей милости, сеньор Дон Кихот, что мы с нашим общим другом, мастером Николасом, направляюсь в Севилью, где я должен был получить деньги, присланные мне одним родственником, много лет назад переселившимся в Америку. И денег-то немало. 60 тысяч полноценных песо. Это не пустяк. Так вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, на нас напали 4 разбойника. И обобрали нас дочисто.
1: Негодяи, жалкие твари.
5: Негодяи, настоящие твари, ваша милость. Но самое удивительное в этом происшествии то, что, по словам окрестных жителей, эти разбойники — каторжники, выпущенные на свободу, неподалеку отсюда. По слухам, их освободил, несмотря на сопротивление комиссара и стражи, какой-то отчаянный храбрец или сумасшедший. И человек без души и совести такой же негодяй, как и они. Подумайте, ваш милость, ведь он пустил козла в огород, лису в курятник, волка в овчарню. Мало того, что он оскорбил правосудие и нарушил мудрые приказания нашего законного господина короля, он к тому же лишил галеры гребцов, поставил на ноги стражей святого братства, которые уже много лет отдыхают, словом, натворил таких дел, от которых душа его погибнет, да и тело не спасется.
0: Нужно заметить, что Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о славном приключении своего господина с каторжниками. Потому-то священник и выдумал историю с ограблением, желая посмотреть, как его рассказ подействует на Дон Кихота. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что именно он сам освободил эту славную компанию.
5: Вот каковы наши грабители. И да простит милосердный Бог тому, кто укрыл их от заслуженной кары.
6: О, сеньоры! Да ведь этот подвиг совершил мой господин! Как я убеждал его, падре, хорошенько подумать! Как убеждал! Разве это не правда, сеньор мой? Разве я не говорил вам, что тяжкий грех отпускать на свободу преступников, которых отправляют на галеры за величайшие злодеяния?
1: Глупец! Странствующие рыцари обращают внимание на страдания несчастных, а не их преступления. Я столкнулся с измученными людьми, нанизанными на цепь, словно четки на шнурок. И поступил так, как мне велела моя совесть. Остальное пусть рассудит небо. Кому же мои поступки кажутся дурными, тот ничего не смыслит в рыцарских делах. Но, конечно, я при этом не имею в виду их преподобие, почтенного святого отца, перед духовным саном которого я склоняюсь. Я докажу силы моего могучего меча, что грядущие приключения...
2: Сеньор рыцарь, вы не забыли клятву, которую вы мне дали? Вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не отомстите за меня? Умерьте же ваш гнев.
1: Да-да, сеньора. Я сдержу справедливый гнев, закипевший в моей груди. Отныне я буду... тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но в награду за мои добрые намерения прошу вас, расскажите, если это не тяжело для вас, в чем ваше горе? И кто ваши обидчики? На кого должна обрушиться моя праведная и ужасная месть?
2: Охотно расскажу вам все, если только вам... не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях?
1: Не наскучит, моя сеньора.
2: Если так, то слушайте меня, сеньоры. Прежде всего, да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня, как вам известно, как вам уже рассказывал святой отец?
5: Да, я уже действительно рассказывал сеньорам, что зовут вас принцесса Мика-Микон, и что вы законная наследница великого королевства Мика-Микон. Это неудивительно, ваше высочество, что вы пришли в такое смущение, вспомнив о своих невзгодах. В несчастье люди нередко забывают даже свои собственные имена.
2: Как это верно, ваше преподобие. Я надеюсь, что в дальнейшем обойдусь без напоминаний и, не сбиваясь, расскажу мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый, ибо он был сведущ в науке, называемой магией.
0: История, рассказанная Доротеей, была одновременно и трогательна, и страшна. Услышавших ее стыла в жилах кровь, и волосы стояли дыбом, особенно когда гнусный Пандофиланда свирепоглазый, этот отвратительный, косящий для пущей свирепости на оба глаза великан, пожелал обвенчаться с принцессой. А в случае отказа обещал смести с лица земли это дивное королевство Мика-Микон. С дрожью да икоты, с глазами, которые, казалось, вот-вот выпадут из орбит, слушал Санчо этот правдивый рассказ принцессы.
2: И тогда отец сказал: единственное средство спасти от полного истребления наших добрых и верных подданных – это добровольно покинуть королевство и отправиться искать помощи в Испании. Там Я должна отыскать странствующего рыцаря, чья слава в то время будет греметь по всему миру. Этот рыцарь по имени Дон Асот, или же Дон Хигот, и будет моим защитником и спасителем.
3: Должно быть, он сказал Дон Кихот, или рыцарь печального образа.
2: Да, именно так. Еще отец прибавил, что рыцарь этот высокого роста, худощав, и что у него на спине с правой стороны пониже плеча темная родинка.
1: Иди-ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться, ибо я хочу убедиться, действительно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король.
3: Да для этого незачем раздеваться, я и так знаю, что у вашей милости посередине спины как раз такая родинка.
7: Я слышал, ваше высочество, что это знак мужества.
2: Этого вполне достаточно, совершенно неважно, на плече у вас родинка или на спине, главное, что она есть, ведь тело всюду одинаковое. Нет сомнений, что мы с отцом не ошиблись, обратившись к сеньору Дон Кихоту. Слава, о котором недаром идет по всей Испании. И судьба жалилась надо мной. Славный рыцарь согласился оказать мне помощь и обещал выступить против великана Пандофиланда Свирепоглазого. Я не сомневаюсь, что он одолеет этот

0: стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть над королевством.
1: Ну, что ты на это скажешь, друг мой Санчо, ты слышал? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и королева, на которой можем жениться.
2: Ей-богу, верно! Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору Пандофиланда и не жениться на принцессе.
3: Сказав это, Санчо от полноты чувств сделал два огромных прыжка, потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней на колени.
2: Ваше высочество, принцесса, сеньора, ваша милость, это... Позвольте поцеловать руку вашей милости, в общем, королеве славного королевства вашего, Мика Микон. Я так рад, ваша милость.
0: Да, я позволю.
2: Ваша милость.
0: Я позволю вам стать важным вельможей.
2: Ваша милость.
0: Но после того, как небо позволит мне снова вступить во владение моим королевством.
2: Ну, я не знаю, как вас благодарить, ваше высочество, величество, сеньор.
1: Погоди, Санчо. О, высокородная и отважная сеньора, как бы велики и удивительны ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, которая...
0: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
4: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
2: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме.
1: Что?
2: Как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Вы что думаете, судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметки не годится?
3: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
0: Дон Кихот, остановитесь!
3: Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
1: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся. То, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я... Живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй, благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарный, берегитесь!
3: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихота. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
2: Да вы подумайте, сеньор, раз ваша милость отказывается жениться на этой принцессе, значит, вы не будете королем. А если так, то каких же милостей мне от вас ждать? На это я и жалуюсь. Вы непременно должны жениться на этой королеве, которая вам прямо с неба свалилась. Ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинее. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь. По совести сказать, обе мне кажутся красавицами, только сеньора Дульсинее я давно не видел.
1: Как не видел? Как не видел? Богомерзкий предатель! Да ведь ты только что
2: принес мне от нее привет.
5: Я хотел сказать, что видел ее слишком недолго и не мог рассмотреть, как она теперь выглядит. Могу только сказать, что это она все еще хороша собой.
1: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
5: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
1: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь. А лучше проглоти язык, чтобы не сказать лишнего.
5: Ну ладно. Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость.
0: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о прекрасной сеньоре Истабосса. А в остальном доверьтесь Богу, и все пойдет хорошо.
3: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему. Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение. Затем он предложил верному оруженосцу пройти с ним вперед. Нашему рыцарю нужно было расспросить его об очень важных вещах. Но в эту минуту они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. Сначала они приняли его за цыгана, но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза налопли, оруженосцу

0: Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе оруженосца каторжник соскочил со осла и пустился на утек рысой, похожий на галоп, так что в одну минуту скрылся из глаз. Санчо же подбежал к своему серому и обнял его, стал ласкать и целовать точно человека.
1: «Сокровище мое! Ослик души моей! Друг мой сердечный! Как тебе жилось без меня?»
0: Осел же молчал и позволял себя ласкать и целовать. Тут подоспели остальные путники.
2: «С возвращением сердечного друга, Санчо!»
3: «Поздравляю вас, Санчо!»
2: «Вот теперь, Санчо, вы можете успокоиться и более не думать о трех ослятах!»
1: «Нет, святой отец, раз я обещал, я выполню свое обещание и подарю ему трех ослят. Он их заслужил!»
2: «Вы так добры, господин мой!»
0: Санчо был совершенно счастлив. Он взобрался на своего серого, и все двинулись в путь. Дон Кихот со своим оруженосцем по-прежнему ехали впереди, а священник с Доротеей и мастером Николасом несколько позади.
2: «Я искренне поражен, сеньора Доротея, как быстро вы вошли в роль принцессы и с каким искусством сочинили эту страшную историю про великана».
3: «Это потому, сеньор священник, что я сама прочла много рыцарских романов. Некоторые из них мне нравятся, однако я просто потрясена тем, как этот злополучный идальго легко верит во все фантазии».
2: «Да, и принимает их всерьез. Но слава богу, что он несет всякий вздор только тогда, когда говорит о рыцарях и великанах. А обо всем остальном судит здраво и глубокомысленно».
3: «Да-да».
2: «И в этот момент к нему испытываешь глубокое уважение».
4: «Совершенно согласен с вами, падре».
0: Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо Пансой.
1: «Друг мой Панса, бросим наши распри. Не помни зла и скажи мне теперь, где, как и когда ты видел Дульсинею? Что ты ей сказал? Что она ответила? Только не надо лжи. Записную книжку, в которой я писал послание, я нашел у себя через 2 дня после твоего отъезда. Это меня очень огорчило. Я думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что письма нет».
5: «Я так и поступил бы, но, к счастью, я запомнил письмо наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я заехал в монастырь святого Ильдефонса Альмодоварского и продиктовал его Риздичему, который слово в слово записал его и при этом прибавил, что хотя много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизнь свою не видел и не читал».
1: «И ты до сих пор помнишь его наизусть?»
5: «Нет, сеньор. Я помнил его до тех пор, пока было нужно. Как только я его продиктовал Ризничему в монастыре святого Ильдефонса Альмодоварского, так тут же и забыл. Впрочем, нет, начало я помню. Превозмутительное... Виноват.
1: Санчо.
5: Виноват. Вот. Превосходительная сеньора. А конец такой. Ваш погроб — рыцарь печального образа. А в середку я вставил 3 душа моя, жизнь моя, да еще очи мои».
1: «Мне бы хотелось еще знать, что... Что делала моя дама, несравненная королева красоты сеньора Дульсинея, когда ты явился к ней? Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, низала жемчуг. Или вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю».
5: «Нет, она на заднем дворе просеивала зерно».
1: «Возможно, возможно, но зерна, которым прикасались ее руки, превращались, конечно, в жемчужины. А ты посмотрел, друг мой, какое это было зерно, белое или черное?»
5: «Желтое, ваша милость».
1: «Будь уверен, друг Санчо, что

0: что это желтое зерно, просеянное ею, даст самый белый хлеб. Однако, рассказывай дальше. Что сделала сеньора Дульсинея, когда ты вручил ей письмо? Покрыла его поцелуями? Или в знак особого почтения ко мне возложила себе на голову? Ну, говори же скорее.
1: Когда я ей подал письмо вашей милости, она усердно трясла сито с зерном, поэтому она сказала мне: положите его, мой друг, там на мешок. Сейчас мне некогда, я прочту его, когда кончу просеивать зерно.
0: О, мудрая сеньора, мудрая сеньора. Она хотела прочитать его не спеша, чтоб вполне насладиться. А она расспрашивала, конечно, обо мне. Что ты отвечал? Не утаивай от меня, пожалуйста, ни единого слова.
1: Ну, она-то ничего не спрашивала. А я ей рассказал, что ваша милость наложила на себя покаяние из любви к ней. Бродите в горах раздетые, спите на твердой земле, кувыркаетесь на острых камнях и с плачем проклинаете судьбу.
0: Ты очень неудачно выразился, проклинает судьбу. Напротив, я ее благословляю и буду благословлять во все дни моей жизни за то, что она не спаслала мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору, как Дульсинея Тобоска.
1: Это точно, что высокая. Вершка на три повыше меня будет.
0: Да вы разве мерились с ней ростом? Как ты осмелился на это?
1: А очень просто. Когда я ей помогал взваливать мешок пшеницы на осла, мне пришлось стать с ней рядом. Тут я и заметил, что она повыше меня будет.
0: Поистине, высокие достоинства ее души находятся в полной гармонии с ее высоким ростом. Итак, что же она сказала, когда окончила просеивать пшеницу и прочитала письмо?
1: Да она и не читала его, потому что не умеет ни читать, ни писать. Взяла письмо и порвала его на мелкие кусочки, опасаясь, что оно может попасть в чужие руки. Она сказала, что с нее довольна и того, что я ей на словах передал о любви вашей милости и об удивительном покаянии, которое вы наложили на себя. А под конец она приказала мне передать вашей милости, что она целует вам руки и умоляет вас поскорее выбраться из этих дебрей, перестать делать глупости и поспешить в Тобоса.
0: Целует руки? Так и сказала?
1: Так и сказала. Уж очень ей хочется повидать вашу милость. И очень смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя рыцарем печального образа. А потом я ее спросил, явился ли к ней на поклон бескаец. Она ответила, что приходил, и показался ей славным парнем.
0: Но скажи мне, что она тебе подарила за вести, принесенные тобою? Среди дам и странствующих рыцарей издревле существует обычай делать дорогие подарки оруженосцам, наперсницам, карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам.
1: Какой прекрасный обычай! Но, к сожалению, теперь о нем, кажется, забыли. Нынче должно быть принято дарить ломоть хлеба с сыром. Такой ломоть и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался. Могу только добавить вашей милости, что сыр был овечий.
0: Да. Обычно она очень щедра. Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой никаких драгоценностей, поэтому она ничего тебе и не дала. Но ты не беспокойся, друг мой. Твое от тебя не уйдет. Я все улажу. Но знаешь, что меня больше всего изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху. Ведь до Тобоса больше 30 миль.
1: А, так это все Росинант, ваша милость. Я не мог его удержать. Это такой конь, сеньор, такой!
0: Нет, нет. Это Санчо мудрый волшебник, который обо мне заботится и мне покровительствует. А такой у меня есть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем. Так вот, этот волшебник незаметно перенес тебя туда и обратно, Санчо. Но поговорим о другом. Ты же знаешь, что моя сеньора приказывает мне немедленно явиться к ней. Я обязан исполнить ее приказание. Но я дал клятву принцессе послушно следовать за ней. А закон рыцарства повелевает прежде всего сдержать данное слово и потом уже думать о себе самом и о своих чувствах.
1: Тогда разрешите, ваша милость, дать вам один совет. Нечего вам тратить время на свидание с сеньорой Дульсинеей, и отправимся к мы немедленно убивать великана.
0: Санчо, меня томит страстное желание поскорее увидеть мою сеньору.
1: Простите мне мою смелость, сеньор, но я уже в таком возрасте, что могу давать не один совет, а два.
0: Знаю я твой совет. Мне следует жениться, чтобы я поскорее стал королем и смог осыпать тебя милостью.
1: Тогда позвольте, ваша милость, дать вам третий совет. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это я к тому, что вы, будучи самым благородным рыцарем на свете, ведь можете взять с принцессы честное слово, что после победы над великаном она отдаст вам не все, а только половину королевства еще до того, как вы женитесь на ней.
0: Но это может быть воспринято, Санчо, жестом недостойным рыцаря.
1: А вот и нет, ваша милость. Если вы женитесь, то получите все королевство, а по уговору только половину. А это в два раза благороднее. А получив во владение часть королевства, вы будете вправе подарить целую провинцию кому захотите. А кому же вам подарить ее, как не мне? А после этого ваша милость спешит к сеньоре Дульсинее, а я...
0: О, как ты прост и глуп. Ты думаешь только о награде. Знай же, величайшая честь и слава выпадает на долю той дамы, который служит влюбленный в нее странствующий рыцарь, не помышляющий ни о какой награде.
1: А наш священник говорил в проповеди, что такой любовью следует любить Бога. Без надежды на награду и без страха наказания. Именно так он и говорил. Но я предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.
0: Черт побери этого мужлана. Иной раз он неплохо рассуждает, право же, не хуже любого грамотея.
1: А я, ей-богу, и читать не умею. Да, вот что. Если ваша милость все же подарит мне провинцию, то неплохо бы, чтобы эта область прилегала к морю.
0: Думаю, это будет не так сложно сделать. Однако, друг Санчо, позволь узнать, зачем тебе море? Для каких путешествий? По-моему, на своем сером тебе будет гораздо удобнее и приятнее, чем на палубе корабля.
1: Я вот что думаю, ваша милость. Если мне не понравятся тамошние края, я погружу моих вассалов-негров на корабли, отвезу их в Испанию и продам в рабство. Уж с этим я управлюсь.
2: Неизвестно, что ответил бы на это Санчо Панса Дон Кихот, поскольку в эту минуту мастер Николас крикнул им, чтобы они остановились и подождали, так как священник и принцесса решили сделать привал у источника, протекавшего близ дороги. Санчо этому очень обрадовался. Он все время опасался, как бы Дон Кихот не догадался, что его верный оруженосец просто-напросто его дурачит, рассказывая басни о Дульсинее. Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, помедлил минуту, а затем бросился к Дон Кихоту.
3: «Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес, тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила».
0: «Да-да, я узнал тебя. Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми».
2: И Дон Кихот рассказал своим спутникам эту уже известную нам историю с мальчиком, которого избивал хозяин стада якобы за леность и нерадивость, и о том, как сурово Дон Кихот обошелся с хозяином, обязав его заплатить мальчику все до единого реала, и тот обещал немедленно исполнить приказание рыцаря.
0: Расскажи этим сеньорам все, что было. Пусть они увидят, как нужны и полезны странствующие рыцари.
3: Да все, что ваша милость рассказала, истинная правда. Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
0: Как иной? Неужели хозяин тебе не заплатил?
3: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла. При этом он так издевался над вашей милостью, что и я бы расхохотался, да уж очень больно было. Потом он бросил меня в лесу еле живого. У меня едва хватило сил добраться до больницы, и там я и провалялся до нынешнего дня. А во всем виновата ваша милость. Если бы вы ехали своей дорогой, мой хозяин дюжину-другой ударов бы меня отвесил, а потом отвязал бы меня и заплатил бы долг. А вы и довели его до белого коленя. Понятное дело, что вам-то он перечить не смел. Но когда вы уехали, он всю свою злобу выместил на мне. Да так, что я, должно быть, на всю свою жизнь останусь калекой.
0: Сознаюсь, я поступил неправильно. Мне нельзя было покидать тебя, прежде чем он не заплатил своего долга. Но ведь ты помнишь, Андрес, что если он тебе не заплатит, я поклялся разыскать его, куда бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.
3: Это правда. Да мне-то что проку в этом?
0: Вот ты сейчас увидишь, будет прок или нет. Санчо, седлай Росинанта.
4: Сеньор рыцарь, погодите. Что вы намерены делать?
0: Я отыщу этого крестьянина и заставлю его уплатить Андресу все до последнего муравейдиса.
4: Сеньор Дон Кихот, кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство. Поэтому самое разумное, что вы сейчас можете сделать, это сдержать свой гнев и отказаться от поисков этого крестьянина.
0: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу за тебя. И не заставлю хозяина заплатить свой долг.
3: Да не верю я вашим клятвам. Да и не нужно мне вашей мести. Все, о чем я сейчас думаю, это только о том, как бы мне добраться до Севильи. И коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне в дорогу. И оставайтесь с миром. Дай бог, чтобы в своих странствиях вы добыли себе столько же добра, сколько принесли мне.
5: Возьми-ка, сынок, хлеб да сыр. Пока только это нам удалось добыть. А больше ничего.
3: Сеньор странствующий рыцарь, ради бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня. Хотя бы меня резали на куски. От вашего заступничества мне будет только хуже.
2: Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их смех. Подкрепив свои силы, наши путники оседлали мулов и без заслуживающих внимания приключений добрались до постоялого двора, воспоминание о котором было так неприятно для Санчо Пансы. Хозяин, хозяйка и дочь и служанка Мариторнес кинулись к ним навстречу.
6: Добро пожаловать, сеньор!
7: Гость в дом, радость в дом.
8: О, сеньор рыцарь!
7: Такая радость, такая радость.
0: Добрый вечер, сеньора, добрый вечер. Я тоже рад вас всех видеть. Однако, не будете ли вы так любезны, сеньора, приготовить мне постель получше, чем в прошлый раз?
7: Ну, если сеньор-рыцарь обещает заплатить получше, чем в прошлый раз, он получит княжескую постель.
2: Дон Кихот кивнул головой в знак согласия, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, где он уже ночевал однажды. Наш рыцарь был так утомлен и расстроен, что тотчас же улегся и заснул крепким сном. Священник заказал обед, и хозяин, в надежде на хорошее вознаграждение, подал им все, что было у него лучшего. Все уселись за стол, только Дон Кихот продолжал спать. Его решили не будить, так как для бедного рыцаря сон был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, служанки, Мариторнес и постояльцев, зашел разговор о необычайном помешательстве Дон Кихота и о том, как его разыскали. Рассказ рассказов о чудачествах и приключениях рыцаря было предостаточно.
9: Я считаю, что виной всему рыцарские романы. Вот от них у нашего Идальго и зашел уму за разум.
10: Да, да.
11: А на мой взгляд, нет в мире лучшего чтения, сеньоры. У меня есть 2-3 таких романа. Когда по праздникам во время жатвы собираются жнецы, то среди них всегда найдется грамотей. Он берется за книгу, а мы, человек 30, садимся вокруг и слушаем, развесив уши.
7: Да, а я тоже бываю довольна. Во время этих чтений в доме наступает покой и тишина. Ты даже забываешь со мной поругаться. А дочь иногда даже плачет.
12: Ой, мне так нравятся печальные речи рыцарей, тоскующих по своим дамам. Я иногда плачу от жалости к ним.
11: А когда в книге речь дойдет до яростных ударов, которые рыцари раздают налево и направо, мне до страсти хочется вмешаться в эту схватку.
9: Вы лучше принесите, сеньор хозяин, все ваши книжки. Мне очень хочется на них взглянуть.
11: С удовольствием.
2: И хозяин гостиницы принес 3 огромных тома.
11: Вот, пожалуйста, сеньоры.
9: Ну-ка, ну-ка. Первая — Дон Сферанхилио Фракийский.
10: Вторая — Фелисмарте Гирканский.
11: А третья — история великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского. Все 3 книги хороши.
9: Ну, я бы так не сказал. Первые 2, и Сиранхилио, и Фелисмарте, следовало бы попросту отправить в печку.
10: Правильно, падре. Помнится, что такие же 2 мы уже когда-то сожгли.
11: Как это сожгли? За что?
9: А потому что в этих книгах все неправда, все выдумка, от них только вред.
11: Да? Как это неправда? Где?
9: Да там все бредни и нелепости.
11: А я считаю, что все, о чем там говорится, истинная правда. Вот, например, послушайте. И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамбарильо с тем, чтобы тот понял, кто...

0: сраженных тобой, негодяй Силериях. Почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
1: Кажется, падре, нашему хозяину недостает совсем немного, чтобы стать вторым Дон Кихотом.
2: Мне тоже так думается.
3: Послушайте, братец мой, ведь ни Фелисмарта Герканского, ни Дон Серанхилио Фракийского, ни других рыцарей, о которых рассказывается в романах, никогда не было на свете.
1: Конечно! Это же все выдумки этих писак, сочинивших свои книги ради пустого развлечения.
0: Да полно вам, сеньоры, мне зубы заговаривают. Я и сам до пяти считать умею и знаю, где мне сапог жмет. Неужто вы хотите убедить меня в том, что все в этих прекрасных книжках ложь и вздор? Да ведь напечатаны-то они с разрешения членов Королевского Совета. А это не такие господа, чтобы позволить печатать лживые сказки о волшебствах и сражениях. Ведь это значило бы попусту сбивать с толку верных подданных короля.
3: Да мы ведь уже сказали вам, друг мой, что все эти романы пишутся для развлечения праздной публики.
1: Да!
3: Ведь разрешает же правительство игру в шахматы или мяч.
1: Вот именно!
3: Почему же не разрешите печатание рыцарских романов? Вот вам ваши книги, сеньор. Решайте сами, что в них правда и что ложь. И да пойдут они вам на пользу. Дай только Бог, чтоб вы не захромали на ту же ногу, что и ваш постоялец, Дон Кихот.
0: Ну нет, я еще с ума не спятил, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Я ведь прекрасно понимаю, что теперь порядки уже совсем не те, как во времена странствования этих славных рыцарей.
4: Санчо, хранивший против своего обыкновения глубокое молчание, внимательно прислушивался к разговору хозяина со священником и цирюльником. Услышав, что рыцарские романы — чистейший вздор, и что никаких рыцарей больше нет, Санчо Панса сильно призадумался о том, чем может окончиться путешествие его господина в страну Микомикон. Растерянный и смущенный направился он в чуланчик, где спал наш Идальго. Но через несколько минут он выбежал оттуда в сильнейшем смятении.
5: Сюда! Сеньоры, скорее на помощь! Сюда! Мой господин вступил в жесточайший бой, страшнее которого мои глаза еще не видели. Клянусь Богом, он нанес такой удар великану, врагу сеньоры, принцессы Микомикон, что отсек ему голову начисто, словно репку.
3: Что вы такое говорите, братец? В своем ли вы уме, Санчо? Как это может быть? Ведь великан находится за 2000 миль отсюда.
5: Берегись, вор! Разбойник! Трус ты в моих руках! Теперь уж ничто не спасет меня! Что же вы стоите? Бегите на помощь моему господину! Впрочем, он и один справится с врагом. Великан уже убит и дает теперь ответ Богу за всю свою нечестивую жизнь. Я сам видел, как лилась кровь и как слетела с его плеч голова здоровенная, что твой бурдюк с вином.
0: Убейте меня, если этот Дон Кихот или Дон Дьявол не вспорол один из моих бурдюков с красным вином, что висит у него над изголовьем. Это вино! Вино течет! Да этот дурень вообразил, что будто бы это кровь!
4: С этими словами

короткой рубашке стоял посреди чулана, его длинные тощие ноги, покрытые волосами, были порядком грязны, голову украшал красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину, на левой руке было намотано одеяло, столь ненавистное по хорошо известной нам причине Санчо, а в правой он держал обнаженный меч, которым наносил удары в разные стороны. Но удивительнее всего было то, что он проделывал все это с закрытыми глазами. Воображение его было занято мыслями о предстоящем ему боли. Ему привиделось, будто он уже добрался до королевства Микомикон и сражается со своим врагом. В полусне он принял бурдюки за великана и так изрубил их, что вся комната была залита вином. Увидев, что погибло его добро, хозяин пришел в ярость. Стиснув кулаки, он набросился на Дон Кихота и, наверное, избил бы его до полусмерти, если бы священник и цирюльник не вступились за бедного рыцаря. Но и побои не разбудили нашего идальга. Цирюльнику пришлось принести из колодца большой

0: Тем временем Санчо тщетно шарил по всем углам, стараясь найти голову великана.
1: Я наперед знал, что в этом доме непременно наткнешься на какое-нибудь колдовство. В прошлый раз на этом самом месте я получил столько пинков-тумаков, что даже вспомнить страшно, кто мне их надавал, один черт знает. Теперь вот пропала эта голова. Между тем я собственными глазами видел, как мой господин отрубил ее и как кровь брызнула фонтаном.
2: Какая кровь? Какой фонтан? Разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови хлещут из проткнутых бурдюков? Смотри, дурак, не захлебнись в красном вине!

0: Между тем священник, желая успокоить Дон Кихота, взял его за руку, а тот, думая, что перед ним принцесса Мико-Микон, опустился перед священником на колени.
1: «Отныне, Ваше Величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козни этого подлого существа. А я отныне могу считать себя свободным от взятого обязательства, ибо с помощью великого Бога и милости той, ради которой я живу и дышу, исполнил я свое обещание».
0: Наконец, священнику с цирюльником удалось уложить Дон Кихота в постель. Видно было, что рыцарь изнурен до крайности, так как он сразу погрузился в сон. Санчо все еще никак не мог отыскать голову великана.
2: «Где же эта голова? Куда же она пропала? Я же сам видел собственными глазами, как ее отрубили!»
0: А хозяин с хозяйкой продолжали ругать незадачливого рыцаря, на чем свет стоит.
3: «Не в добрый час, в проклятую минуту вошел к нам этот странствующий рыцарь, чтоб мои глаза его не видели, а? Дорого же он обошелся нам. В прошлый раз уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за себя, ни за своего оруженосца, ни за овес для лошади и осла».
4: «Вы знаете, что он заявил? Мол, странствующие рыцари ищут приключений и потому не обязаны платить».
3: «Да, и вот теперь вдобавок ко всему этот дурацкий рыцарь изрешетил бурдюки и выпустил вино, чтобы ему так кровь из жил выпустили. И пусть он не воображает, что на этот раз ему все сойдет с рук».
0: И много других слов наговорила разгневанная хозяйка. Ей вторила ее добрая служанка Мариторнес, только дочка молчала и время от времени усмехалась. Наконец священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за бурдюки, и за все прочее. Между тем Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: «А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке».
0: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
2: «Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено».
1: «И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой. В конце концов, мне удалось нанести ему решительный удар. Я снес ему голову с плеч, и кровь полилась рекою, словно вода».
2: «Скажите лучше, словно красное вино. Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Мико-Миконской, но нигде не нашел».
1: «Что за вздор мелешь, ты безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок».
2: «Эх, если бы ваша милость посмотрела, каких она наделала дел и сколько надо будет заплатить за битву вашей милости с великаном. Продырявленные бурдюки и пролитое вино. Да вы не то еще увидите, сеньор. Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
1: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
2: Ну, хорошо, пусть так, как ваша милость говорит. Но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня изо всех сил. Да еще с шуточками, с прибауточками. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут не было. А была просто здоровая трепка.
1: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
0: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
1: «Прекрасная сеньора, мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
2: Да.
1: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
4: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки сыном.
5: Да, сын мой, сына, прошу вас, сын мой, подождите.
1: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
6: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитым из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
5: Санчо! Такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли сию минуту сказал мне, что принцесса превратилась в девицу Доротею, что отрубленная мною голова великана — это бурдюк с вином? Клянусь небом, я тебя сейчас же искрошу в куски. Пусть это будет остраской для всех плутов, оруженосцев.
4: Не гневайтесь на меня, ваша милость. Я не меньше вашей милости рад, что все остается по-прежнему. Значит, у меня еще есть надежда

0: утекло целое озеро. Вот увидите, какой счет представит вам за убытки его милость сеньор хозяин.
1: Я представлю, и счет будет немало.
2: Успокойтесь, ради бога.
0: Вот что, Санчо, я тебе скажу. Прости меня, но ты болван. Этот человек может говорить что угодно и представлять какой угодно счет. Он ничего не знает, но

0: тебя я убедился, все равно не исправишь. Ты болван!
1: Сеньор!
2: Довольно Бека. Довольно. А уж если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
3: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
4: Я глубоко вам признателен за милость, вами оказанную, и за ваше высокое

0: Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию священника приготовил самый лучший ужин. Все уселись за стол. Причем на почетное место, как он ни сопротивлялся, усадили Дон Кихота рядом с принцессой Никомиконской.
1: Я бы хотел сказать несколько слов о профессии странствующего рыцаря. Я считаю, что профессия странствующего рыцаря превосходит все другие профессии, поскольку сопряжена с величайшими опасностями и лишениями.
2: Но позвольте с вами не согласиться, уважаемый. Сеньор Дон Кихот, я считаю, что науки выше военного дела, потому что духовный труд возвышеннее телесного.
1: Простите, святой отец. Цель и задача науки состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, чтобы отдать каждому то, что ему принадлежит, стараться и заботиться, чтобы исполнились добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал. Но все же цель, к которой стремится военное дело, заслуживает еще больших похвал, ибо цель — это мир, а в нем высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Этот мир и есть истинная цель войны. А если войны, то значит и воинов. Совершенно ясно, сеньоры, что цели, которые преследуют военное дело, несравненно выше и важнее, чем цели, к которым стремится наука.
0: Дон Кихот говорил так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в эту минуту, что он сумасшедший. Напротив, все внимали ему с большим удовольствием.
1: Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье – бедность. Студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье, а все же он находит для себя кусок хлеба.
3: Ваша милость, да? Сеньор Дон Кихот, вот же ваше блюдо, сеньор рыцарь. Ну, извольте поесть.
1: Конечно, теплый плащ у студента – большая редкость, а дорога, по которой он идет, тяжкая, неровная, крутая, но все же наступает у студента и пора удачи. Времена желанной степени, даже довольства. У него появляются новые наряды, даже роскошные, он встречает повсюду почет и уважение. Но теперь сравните его судьбу с судьбой воина-солдата. Живет он на нищенское жалование, да и это жалование вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Бывает, конечно, что ему удается поживиться грабежом, но тут уж он рискует не только своей жизнью, но даже и спасением души. Ночует он не на простынях, которые жалко измять, а на том, что сам себе изловчиться постелить на голой земле. Поверьте, что солдат всегда рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством.
3: Ваша милость, пока не остыла, вот же ваша тарелка, сеньор.
1: Помолчи, Санчо, я говорю о вещах, пока тебе недоступных. Скажите мне, сеньоры, какие отличия сулит храброму солдату день битвы? Кому-то наденут в награду докторскую шапочку из бинтов и корпии, если шальная пуля прострелит ему висок. Кто-то получит почетное увечье, останется безруким или безногим. Вы когда-нибудь задумывались, сеньоры, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Как мы знаем, известность и достаток достается ученым ценой упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка, многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости? Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, среди открытого моря схватились на абордаж две галеры. На солдат наведены неприятельские пушки. Как каждый неосторожный шаг на узком трапе, и воин низвергается в ту бездну, откуда нет возврата. Но что удивительно, его место тут же занимает другой. Побуждаемый чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрел орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди ужасов войны. И вот что, сеньоры, счастливы были те благословенные времена, когда еще не было этих дьявольских огнестрельных орудий. Я верю, что тот, кто это выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, поскольку рука подлого труса, вооруженного пистолем или мушкетом, может лишить жизни доблестного кабальера. Иногда я почти раскаиваюсь в душе, что избрал стезю странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем. Ибо порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле с помощью моего меча. Но да исполнится воля неба, и я преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
2: В общем, я согласен с вашими доводами, сеньор Дон Кихот. Хотя я и сам принадлежу к сословию ученых.
4: Я никогда не слышал такого мудрого толкования военной науки, сеньор Дон Кихот. Как жаль, падре, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, когда дело коснется рыцарства. Боюсь, что нас ждут еще кое-какие неожиданности.
2: Хотелось бы, чтобы они миновали нас, мастер Николас. Сеньоры, прошло уже 2/3 ночи. Не следует ли нам оставшиеся часы посвятить отдыху?
5: Да, падре, можно и отдохнуть.
6: Прошу пройти с нами, сеньора. Замечательный был вечер, сеньоры.
7: Да, замечательный.
2: Спокойной ночи, сеньоры.
5: Спокойной ночи.
6: Спасибо рыцарю печального образа.
1: Спокойной ночи, сеньоры. Прошу не беспокоиться. Я всю ночь буду вас охранять.
4: Ну вот, падре, неожиданность не заставила себя ждать.
2: Будем уповать на провидение, мастер Николас. Сеньор Дон Кихот, возможно, вам тоже следует отдохнуть. К чему эти ночные бдения?
1: Кто знает, что может случиться. Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
2: Ну, если только великана. Желаю вам удачи, сеньор.
0: Все стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились кто как мог, Санчо устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжке своего осла. А Дон Кихот выехал на своем Росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему считал замком. Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что казалось, у него разрывается сердце.
1: О, госпожа моя, Дульсинея Табурская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня сострадание. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор!
0: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем, ибо в этот момент

0: гостиницы были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
1: Оруженосцы, или кто бы вы ни были, перестаньте стучать у ворот этого замка. В такую раннюю пору обитатели его еще спят, и ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
2: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
1: Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
2: А не знаю я, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мерите вздор, называя гостиницу замком.
1: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
0: Но всадникам, которые всю ночь провели в дороге, было не до пререканий с Дон Кихотом.
2: Эй! Открывай!
1: Слушайте вы, в этом замке нашли себе приют на ночь люди, которые носили в руках скипетр, а на голове корону. Всякого, кто усомнится в этом, я потребую к ответу и вызову на поединок.
2: Эй! Открывай! Да открывай, жену!
1: Ах, черт, кто там еще? Да иду, иду!
3: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
1: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того.
0: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
4: Дон Воришка, теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
0: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.

0: дороги. Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот.
1: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе!
2: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
1: Разбойник!
0: Сам ты подлец!
1: Парил! Я тебе покажу! Честно пою!
2: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. Дон Кихот услышал,

0: твоего оруженосца.
1: О, Санчо! Молодец, Санчо! Его следует посвятить в рыцари. Ибо он с честью может послужить рыцарскому ордену.
0: А между тем, ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разгоралась.

0: этот мошенник украл мое седло. Вот здесь, в стойле, находится мой осел. Уж он-то не станет лгать. Примерьте, нет, вы примерьте это седло. Если седло не придется ему впору, зовите меня мошенником. И кроме того, этот мошенник утащил у меня совсем новенький бритвенный таз, за который я заплатил целый эскудо.
1: Сеньоры, сеньоры, вам сейчас станет ясным заблуждение, в котором пребывает вот этот добрый оруженосец, который называет бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял у него в честном бою. И с тех пор я его законный владелец. Сеньоры и кабальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. Вот какова наглость этого оруженосца, обвиняющего нас в похищении жалкого цирюльничьего таза. Клянусь рыцарским орденом, к которому я принадлежу, этот шлем уже побывал в сражении.
2: Да уж, это верно. Не будь на вашей милости этого бритвенного шлема, плохо бы вам пришлось, потому что в этом бою камни на нас сыпались градом.
0: Ох, господи, сеньоры! Ну что вы скажете об этих господах, утверждающих, что это шлем, а не бритвенный таз?
1: А кто осмелится утверждать противное? Если он рыцарь, я докажу ему, что он говорит неправду. А если оруженосец, что он тысячу раз лжет?
3: Позвольте, сеньоры, позвольте. Позвольте, сеньор цирюльник. Знаете, что я ваш брат по ремеслу, что уже больше 20 лет я занимаюсь этим делом, и нет такой бритвенной принадлежности, которая не была бы мне хорошо знакома. Кроме того, я в молодости служил солдатом и знаю отлично, что такое шишак, шлем и прочие доспехи. И я, сеньоры, утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, так же похож на бритвенный таз, как белый цвет похож на черный, а правда на ложь. Я заявляю, что это настоящий шлем, хотя у него не хватает многих частей.
1: Конечно, не хватает. Прежде всего, у него нет забрала.
4: Совершенно верно. Это шлем, у которого не хватает забрала.
0: Господи, помилуй. Как же это возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем? Тогда и седло для моего осла окажется, пожалуй, конской сбруей.
1: В этом замке, сеньоре, произошло столько удивительных приключений, что я уверен, здесь все совершается силою какого-то...
0: Это возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем. Тогда и седло для моего осла окажется, пожалуй, конской сбруей.
1: В этом замке, сеньоре, произошло столько удивительных приключений, что я уверен, здесь...

0: Пусть я не попаду в Царствие Небесное, если все вы, сеньоры, не ошибаетесь. Пусть душа моя не предстанет перед лицом Господа Бога, если это сбруя, а не седло осла. Право же, я не пьян, может, и в чем другом грешен. А завтракать я еще не завтракал.
1: Сеньоры, теперь остается каждому забрать то, что ему принадлежит. Что Бог даровал, то и святой Петр благословит.
2: Те, кто уже знал причуды Дон Кихота, потешались от всей души, причем простодушие цирюльника забавляло их не меньше, чем сумасбродство рыцаря. Однако людям, впервые его видевшим, вся эта история казалась величайшей нелепостью. Именно так думали те четверо всадников, с которыми повздорил наш Идальго у ворот гостиницы, и которые, как оказалось, были стражниками святого братства.
3: Сеньоры, я убежден, что все это простая шутка. Нельзя допустить, чтобы люди столь разумные могли всерьез утверждать, что перед ними шлем и конская сбруя. А если они, вопреки опыту наших чувств, настаивают на этом, значит, здесь скрывается какая-то тайна. Провались я на этом месте, если когда-нибудь поверю, что это не таз для бритья и не седло сосла. Да не будь я сыном своего отца! А кто скажет противное, тот пьян, как винная бочка.
1: Вы лжете, низкий негодяй, будьте жестоко наказаны за свою ложь.
2: С этими словами он поднял копье и с такой силой пустил его в голову стражника, что если бы тот не отскочил в сторону, то был бы убит на месте. Копье, ударившись о землю, разлетелось в щепки.

0: гостиницы, который тоже служил в братстве, мигом слетал за своим жезлом и шпагой и, вернувшись, примкнул к своим собратьям. Дочка хозяина вопила, служанка мариторно сплакала. Доротея растерялась, цирюльник лупил Санчо, Санчо колотил цирюльника. Один из постояльцев, которого стражник осмелился схватить за руку, дал ему такую зуботычину, что у того кровь залила лицо. Другой постоялец повалил на землю другого стражника и топтал его ногами. Царило смятение, кутерьма, полная растерянность. Кровь лилась рекой. Внезапно Дон Кихот нежданно-негаданно вообразил, что он очутился в минуту жестокой распри между рыцарями.
1: Остановитесь! Мечи в ножны! Успокойтесь и слушайте меня все! Если вам дорога жизнь, сеньоры, теперь вы сами убедились, что этот замок заколдован.
2: К черту ваше колдовство, сеньор Дон Кихот! Вы мне за все заплатите! Уже второй раз вы все переворачиваете вверх! Ну, к черту!
3: Вы напали на стражу святого братства, сеньор! Вы за это ответите!
1: Я могу ответить на это только тем, что прекращу это позорное кровопролитие из-за столь ничтожного повода.
0: Шум потихоньку начал стихать. И тут один из стражников вспомнил, что у него имеется приказ об аресте Дон Кихота. Святое братство постановило задержать его за противозаконное освобождение каторжников. Вспомнив об этом, стражник

0: Ник решил проверить приметы Дон Кихота. Он вытащил из-за пазухи приказ и стал читать по складам, все время поглядывая на рыцаря. Убедившись, что Дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать, стражник схватил рыцаря за шиворот.
1: «На помощь святому братству! А кто не верит, что я действую от его имени, тот пусть прочтет этот приказ! Я должен задержать этого разбойника с большой дороги!»
2: «Позвольте мне, сеньор!»
0: Священник прочел приказ и убедился, что стражник говорит правду, так как все приметы Дон Кихота были указаны вполне точно. Он только вздохнул и грустно покачал головой. А Дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой-то жалкий проходимец, пришел в ярость.
3: «Неучтивая тварь! Дьявол!»
0: И обеими руками вцепился стражнику в горло.
4: «Заступите! Тут же песня!»
3: «Наглец! Я тебя!»
5: «На помощь святому братству!
6: Помоги еще! Он его задушит! Сеньоры, помогите!»
7: «Матерь Божья!»
8: «Ради Господа, сеньоры, прекратите!»
9: «Господи Боже мой, да ведь что господин мой толковал о всяких волшебствах и чудесах, в этом замке сущая правда! В нем и час нельзя провести спокойно!»
0: Наконец присутствующим удалось разнять Дон Кихота и стражника. Однако стражники продолжали добиваться выдачи преступника, требуя именем святого братства помочь им связать по рукам и ногам разбойника с большой дороги. Дон Кихот слушал их речи и презрительно улыбался.
3: «Подлые и худородные людишки! Так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступается за обездоленных? О, гнусный сброд! Поистине вы недостойны того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства. Уже одна тень странствующего рыцаря должна внушить вам почтение».
0: Во время этой речи Дон Кихота священник убеждал стражника прекратить дело.
2: «Но вы что, не видите, как нелепо и глупо он себя ведет?
3: Странствующие рыцари не подлежат обычному суду. Их закон – меч, их судебник – храбрость, а указы – их собственная воля. Ни одна дворянская грамота не дает своему владельцу таких огромных привилегий, какие посвящение в рыцари дарует счастливому избраннику, принесшему торжественный обет посвятить свою жизнь великому делу странствующего рыцарства.
2: Если не поверить в то, что он сумасшедший, то и все мы окажемся безумцами вроде него. Отпустите его!»
1: «Нет, мы не можем, у нас приказ, и мы обязаны его исполнить!»
3: «Какая благородная девица не влюбится в него? И, наконец, найдется ли такой странствующий рыцарь, у которого не хватит смелости встретить жизнь с 400 стражников, влепить им 400 палочных ударов?»
2: «Но вы же слышите, что он говорит? Такое может говорить только ненормальный».
4: «Да, да, да, точно, ненормальный».
0: В конце концов, доводы священника убедили стражников в том, что перед ними и правда сумасшедший. Они не только оставили Дон Кихота в покое, но даже и взялись примирить цирюльника с Санчо Панцей. Противники обменялись седлами, но каждый сохранил свои подпруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком от Дон Кихота дал цирюльнику за бритвенный таз 8 реалов, а тот написал ему расписку «Не жаловаться ни ныне, ни во веки веков». Священник также уладил дела с уже окончательно обезумевшим от напасти хозяином, щедро вознаградив за все убытки. Мир был восстановлен, и все присутствующие признали, что благодарить за это следует благожелательного и красноречивого священника. Шел, однако, второй день с тех пор, как Дон Кихот со своими спутниками прибыл в гостиницу. Священник и мастер Николас начали думать о том, как им завершить приключение, связанное с возвращением Идальго в родные Палестины. Тем более, что Дон Кихот торопился поскорее закончить предназначенный ему великий подвиг.
10: Прекрасная и высокородная дама, мудрая пословица гласит: «Усердие – мать успеха». Кто успевает предупредить намерения неприятеля, тот выигрывает сражение. Говорю это к тому, прекрасный сеньор, что, по моему мнению, дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и даже опасно.
11: Сеньор рыцарь, раз я вручила свою судьбу в ваши руки, я не стану прикословить тому, что предпишет ваше благоразумие. Надеюсь, мы выступим завтра же, сеньор?
10: О, да. Мы постараемся предупредить коварные умыслы наших врагов и ранним утром двинемся в путь.
0: Однако, не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего Идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображению тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор. Теперь настал черед мастера Николаса.

0: Выслушав эти речи, Дон Кихот утешился, так как смысл пророчества был ему совершенно ясен. Он сочетается священными законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобоской, и у них родятся сыновья Львята, которым суждено навеки прославить Ла-Манчу.
1: Кто бы ты ни был, молю тебя, попроси мудрую волшебницу, чтобы не дала мне зачахнуть в темнице, куда меня увозят. Пусть исполнятся прежде несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал. Благодарю тебя и за утешение, которое ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе. В своем завещании я уже назначил ему награду. К сожалению, соразмерную с малыми моими средствами, а не с его великими заслугами.
0: Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед Дон Кихотом и поцеловал ему обе руки. Впрочем, он и при желании не мог поцеловать только одну, ибо они были стянуты вместе. Затем привидения поставили клетку на телегу, запряженную валами.
1: Санчо, обыкновенно волшебники уносят странствующих рыцарей по воздуху, на огненной колеснице или на летающем драконе, но телега, запряженная валами, клянусь Богом, что-то неслыханное, возможно, что для меня, воскресившего забытое дело странствующих рыцарей, изобретены новые способы околдования и похищения. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?
2: Я уж не знаю, сеньор, что и думать на этот счет. Я ведь не читал рыцарских книг и не так много, как ваша милость, знаю обо всем этом. Но, может быть, все вокруг заколдовано, кроме подбрасывания на одеяле. Что бы вы ни говорили, а эта неприятная штука произошла вполне естественным путем.
3: А все же я бы решился присягнуть, что призраки
2: совсем не добрые католики.
1: Католики? Голубчик мой, да как же им быть католиками? Ведь это дьяволы, принявшие призрачные тела. Если хочешь убедиться, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их из воздуха.
2: Позвольте, ваша милость, доложить вам, что вот у этого привидения, что по правую сторону от вас, тело гладкое и холеное, как у знатного кабальера. Да и пахнет от него душистой амброй, а не серой, как положено от чертей.
1: Тут есть чему подивиться, друг мой Санчо. Имей в виду, что дьяволы сами по себе не пахнут. Просто их сопровождает зловоние ада. И если тебе кажется, что от этого дьявола исходит запах амбры, либо ты ошибаешься, либо он хочет, чтобы ты не догадался, что он дьявол.
0: Пока между рыцарем и оруженосцем происходила эта беседа, священник и мастер Николас спешно готовились к отъезду. Росинант был оседлан, осел Санчо взнуздан, а священник уговорил стражников за хорошее вознаграждение проводить очарованного пленника до его деревни. Мастер Николас привесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой — бритвенный таз, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу. Стражники стали по обеим сторонам телеги, и процессия двинулась в путь. Позади всех на своих мулах ехали в масках священник и цирюльник мастер Николас. Рыцарь со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорее каменную статую, чем живого человека. Так медленным шагом, в глубоком молчании, проехали они около 2 миль. В какую-то минуту священник обернулся и увидел вдали несколько хорошо одетых всадников. Они быстро нагнали наших путников, так как ехали на крепких быстроногих мулах. Как оказалось впоследствии, это был каноник из Толедо со своими слугами, спешивший добраться раньше наступления сиесты до постоялого двора. Поравнявшись со странной процессией, увидев телегу, стражников, Санчо, Росинанта, священника, цирюльника, мастера Николаса и, наконец, связанного и посаженного в клетку Дон Кихота, толецкий каноник обратился к стражникам.
4: «Сеньор, скажите, а чего этого человека везут таким необыкновенным способом в клетке?»
5: Это опасный преступник. Разбойник с большой дороги.
4: Вот как. Хотя при виде всадников с мушкетами и со знаками достоинства жезлами, я и сам заподозрил, что этот пленник опасный преступник. А что же он такое совершил, что его посадили в клетку?
5: Сеньор, пускай этот человек сам объяснит, почему его посадили в клетку. Нам об этом ничего не известно.
0: Каноник обратился к Дон Кихоту.
6: Простите меня, сеньор, за мое любопытство, но не могли бы вы объяснить, почему вы оказались в клетке?
7: Достаточно ли вы сведущи, сеньоры, в делах странствующих рыцарей?
6: Сказать по правде, сын мой, я более начитан в рыцарских романах, нежели в богословских сочинениях. Так что вы можете без всяких опасений рассказывать мне все, что вам будет угодно.
0: В это время священник и мастер Николас заметили, что подоспевшие всадники вступили в беседу с Дон Кихотом Ломанческим. Боясь, как бы не открылся их хитроумный план, они подъехали поближе.
7: «В таком случае узнайте, сеньор рыцарь, что меня, странствующего рыцаря, кому предназначено на зло самой зависти начертать свое имя на храме бессмертия, везут в этой клетке околдованного завистливыми и вероломными.

0: по-романтически говорит сущую правду. Он действительно посажен в эту клетку не за грехи и преступления, а по злым проискам злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Да-да-да-да-да, перед вами, ваше преподобие, рыцарь печального образа.
1: Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и его спутник, он от изумления чуть не перекрестился. Да и вся его свита рты разинула, недоумевая, что все это значит. Но тут Санчо Панса, слышавший, о чем идет разговор, захотел вывести дело на чистую воду.
2: «Пугайте или хвалите меня, сколько вам будет угодно, сеньоры, но я не буду молчать. Мой господин Дон Кихот околдован не больше, чем моя матушка. Он в полном рассудке, он ест, он пьет, он отправляет все свои нужды не хуже всякого другого. А коли так, неужели вы станете меня уверять, что он околдован? Мне всегда говорили, что заколдованные не едят, не пьют и не говорят. А мой господин, если только его не остановишь, мог бы наговорить больше, чем 30 стряпчих.
3: Не забудь, Санчо, что твое имя будет так же отлито в бронзе рядом с моим. Как бы зависть не старалась затмить наши деяния.
0: Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин?
2: Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Как вы там не лукавьте, я давно раскусил все ваши хитрости. Черт меня побери, если б не ваше преподобие, так мой господин уже женился бы на инфанте Микмикон, и я по меньшей мере был бы графом. Мне обидно не столько за себя, сколько за жену и детей. Ведь их отец мог вернуться домой губернатором или вице-королем какого-нибудь острова, а вместо этого как был бедняк, так им и остался. Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся.
4: Слышите, падре, какие он пули отливает?
3: Так значит, Санчо, вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он. В недобрый час вы поверили его обещаниям и втемяшили себе в голову этот остров.
2: А что же худого в острове? Есть много вещей похуже всякого острова. Каждый из нас сын своих дел. Я ведь человек, а значит, могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой. Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить. Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина, об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит.
1: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
5: «Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость». А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы и чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
0: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
5: Ну, это чересчур.
0: Нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
5: Да. Тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
0: Как это верно, ваше преподобие.
1: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник заняты разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
6: Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках — никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать. А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. В доказательство этого позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
7: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
6: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо, и да избавит вас Творец от этой напасти, и хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсиней Топоз.
7: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
6: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
7: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу. Да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
6: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
7: Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
2: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно?
6: Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое?
2: Пипи, пипи. Ну, отчего не ответишься?
7: Теперь я понимаю, Санчо. Конечно, хотелось и не раз. Да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец. Я уж и не знаю, как нам быть. Боюсь, как бы не было беды.
2: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
7: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе, с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
6: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
7: Ладно, братец Санчо. Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.
1: Но тут телега подъехала к поджидавшему впереди священнику, канонику и мастеру Николасу. Все спешились, волов распрягли и пустили их пастись по зеленому лугу.
8: Сеньор священник, позвольте моему господину выйти на минутку из клетки.
9: Зачем, Санчо?
8: Вы же понимаете, сеньор священник, что иначе может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
9: Я понял, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
8: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
10: И я тоже, особенно если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
11: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
1: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего, он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Каноник пригласил Дон Кихота к участию в трапезе, на что наш Идальго охотно согласился. Хотя он и считал себя околдованным, но все же порядком проголодался. Каноник, движимый состраданием, а также заинтересованный странным безумием нашего рыцаря, усадил его около себя. Он завел разговор о том, что человеческий разум не в состоянии поверить в те небылицы, чинными амадисами, филисмартами, трапезунскими императорами, странствующими девицами, змеями, великанами, волшебниками, оруженосцами, ставшими графами, смешными карликами, любовными письмами, всякими чарами и чудесами. Все эти романы, по мнению каноника, приносят громадный вред и заслуживают полного уничтожения. Он призвал нашего рыцаря сжалиться над собой, вернуться в лоно разума и употребить во благо тот рассудок, которым небо так щедро его наградило.
5: «Ах, сеньор Дон Кихот, посвятите ваши блестящие способности изучению других книг, тогда и душу свою спасете, и славу умножите. Откройте Библию, прочтите книгу Судей. Вот где подлинно великие события и деяния, столь же истинные, сколь и отважные. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор Дон Кихот».
7: «Если я не ошибаюсь, ваша милость стремится убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей, что все рыцарские романы ложны, пагубны и бесполезны для государства, что я, читая их, поступал плохо, веря им, поступал еще хуже, а подражая их героям, совсем скверно. Неужели вы отрицаете существование Амадиса Гальского и всех других рыцарей, подвигами которых полны эти романы?»
5: «Ваша милость точно передает мою мысль».
7: «В таком случае мне ничего не остается другого. Я утверждаю, что околдованным и лишенным разума являетесь вы сами, раз вы решились изречь хулу на то, что всем миром признано за истину. Человек, отрицающий, подобно вашей милости, правдивость рыцарских романов, заслуживает того же наказания, которому ваша милость желали бы подвергнуть неугодной вам книге. Вы хотите меня уверить, что не было ни Амадиса Гальского, ни Филисмарта Гирканского, ни инфанты Флорикас, ни Гибургунского, ни короля Артура, не было подвигов Феобраса, Гектора, Ахилла, Агамемнона, Александра Македонского, не было отважных Педро Барба и Гутьерия Кихады, ни Сигда, ни Роланда Неистового, ни Сен-Поля, ни Суэра де Киньоноса, ни Луиса де Фальсеса?»
1: Каноник был поражен глубокими сведениями Дон Кихота во всем, что касалось истории его любимых странствующих рыцарей. Он даже не мог отрицать, что некоторые из приведенных примеров достоверны. Но с другой стороны, он никак не мог поверить всему тому, что проделывали рыцари, выдуманные писателями.
5: «Вы, ваша милость, как человек почтенный и здравомыслящий, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы».
7: «Недурно. Книги, напечатанные с разрешения короля и с одобрения властей, книги, которые с восторгом читают старые и малые, благородные простолюдины, эти книги вы называете лживыми? Но ведь в них нет ничего вымышленного. В них одна истинная правда. Послушайте моего совета. Перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие. Перед вашим умственным взором проходят разные люди, герои, чудовища, прекрасные замки, дремучие леса, а то вдруг откроется огромное озеро, кипящее и клокочущее смолы, в котором кишмя кишат страшные гады, а из самой середины озера вдруг раздается жалобный голос: «Кто бы ты ни был, рыцарь, но если ты хочешь добыть сокровище, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в черную раскаленную влагу, то удостоишься узреть великие чудеса семи замков, семи прекрасных фей, скрытых под этими черными волнами.
1: Дальше у нас нет сил описывать то счастье, которое ожидало рыцаря, прыгнувшего с конем в это кишащее гадами озеро. Нет сомнений, что озеро расступилось, и перед рыцарем оказались райские кущи, где вереницы прекрасных девушек привели рыцаря в замок прямо к столу. Потом девицы в полном молчании принесли множество яств, и рыцарь отдал им должное под таинственную музыку. А одна девица, которая красотой затмевала всех остальных, села рядом с рыцарем и открылась ему, что она заколдована злым волшебником и давно ждет своего избавителя. Дон Кихот посоветовал канонику почаще перечитывать эти книги, и если каноник будет в меланхолии, то она рассеется, а если будет в дурном настроении, то его как рукой снимет.
7: Что же касается меня, то я могу вас уверить, ваше преподобие, что с тех пор, как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественнее, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым. Я терпеливо выношу и невзгоды, и плен, и колдовство. Сейчас меня посадили в клетку, как сумасшедшего, но все же я надеюсь, с помощью своей могучей руки, если только небо будет ко мне благосклонно, сделаться королем какой-нибудь страны.

0: Санчо Панса, которого я считаю лучшим человеком на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графство, и мне очень хотелось бы это сделать. Хотя я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять.
1: Не сомневайтесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, уж у меня хватит смекалки, чтобы управиться с графством, лишь бы оно мне поскорее досталось.
2: Не забудьте, братец Санчо, что каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях, а для этого нужно обладать и знаниями, и рассудительностью, а главное – стремлением к справедливости. Без этого все ваше управление пойдет в кривь и в кость.
1: Это философия не моего ума дело. Я знаю одно. Только бы мне получить графство, а уж управлять-то им я сумею. Причем не хуже всякого короля. А управляя, буду делать все, что вздумается. А делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие. А живя в свое удовольствие, буду всем доволен. А кто всем доволен, тому нечего желать. А раз нечего желать, так и дело с концом.
0: Будущее покажет, сможет ли Санчо управиться с графством. Я же руководствуюсь примером великого Амадиса Гальского, который возвел своего оруженосца в графы сухопутного острова. Поэтому я без всяких угрызений совести могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям.
3: Каноник не знал, чему более удивляться. Тому связанному вздору, какой представляли речи Дон Кихота, помешавшегося на нелепых выдумках, или простодушию слуги, верившего всему, что говорил его господин. Пока они разговаривали, слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное деяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал от Санчо меч

0: никому не повернул бы назад. Хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Расселина.
1: Эй! Кто вы такие? Честные люди не закрывают своих лиц. Остановитесь! Выслушайте, что я вам скажу.
2: Сеньор, если вам угодно что-то сказать, говорите поскорей. Наши братья мечами истязают свое тело, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи.
1: Довольно одного слова. Немедленно освободите эту даму. Слезы и печальный вид, который явно говорит о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление. Перед вами рыцарь, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды. Он не позволит вам и шага сделать, прежде чем не возвратит ей желанной и заслуженной свободы.
0: Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший. И их смех был той искрой, от которой вспыхнул гнев Дон Кихота. Не говоря ни слова, он взмахнул мечом и бросился к носилкам. Один крестьянин, сопровождавший статую, схватил шест из носилок и вышел навстречу Дон Кихоту. Шест был разрублен надвое, но крестьянин, оставшимся в его руках обломком шеста, так треснул по плечу Дон Кихота, что тот без чувств свалился с лошади.
3: Не бейте его, это всего-навсего заколдованный рыцарь.
2: А, как с мечом на нас так рыцарь?
3: Да.
2: А как что так заколдованный?
3: Да он вообще никому за всю жизнь не сделал зла.
2: Да он не дышит. Братцы, бежим отсюда.
0: Тут к месту происшествия подоспели все остальные путники. Участники процессии, увидев стражников с мушкетами, решили, что их дело плохо, и теснее сплотились вокруг статуи Мадонны. Но все обернулось как нельзя лучше. Нашего священника узнал священник из процессии, и страх, который внушали друг другу обе стороны, исчез. Священнику, сопровождающему процессию, объяснили, кто такой Дон Кихот, и все с любопытством столпились вокруг нашего идана. Только Санчо склонился над бездыханным телом своего господина.
4: Цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины. О, краса своего рода! О, слава! О, гордость всей Ла-Манчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои преступления. О, ты, самый щедрый из всех рыцарей, ибо всего лишь за пару-тройку недель службы ты пожаловал своему оруженосцу. Лучший из всех островов, окруженных морем. О, ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, смелый в опасности, терпеливый в невзгодах, влюбленный, неведомо в кого, подражатель добрым, бич злых, враг всякой низости, словом, настоящий странствующий рыцарь.
5: Тот, кто живет от вас. От вас. Сладчайшая Дульсинея. Тот подвергается еще худшим бедствиям, чем эти.
2: Помоги мне, друг Санчо.
6: Сеньор мой.
2: Помоги взобраться на заколдованную телегу.
6: Сеньор мой, дорогой мой сеньор.
2: Я не в силах сидеть верхом на Росинанте.
5: У меня раздроблено плечо.
6: Охотно, охотно, сеньор мой. И знаете что? Поедемте-ка к себе в деревню вместе с этими сеньорами, которые желают вам добра. А там, дома уж, мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза, и слава.
5: Ты дело говоришь. Благоразумие советует выждать, пока окончится зловредное влияние светил.
0: Каноник, священник и мастер Николас обрадовались решению Дон Кихота и помогли Санчо Пансе посадить нашего рыцаря в телегу. Дон Кихот был настолько слаб, что клетка была больше не нужна. Ее сбросили, а на дно телеги положили охапку сена. После этого невозмутимый погонщик зачмокал на своих валов, и процессия медленно двинулась. Стражники Святого Братства получили от священника свое вознаграждение и направились к ближайшему трактиру. Наконец и каноник пожелал счастливого пути священнику и его спутникам и, попросив сообщить ему, чем кончится история Дон Кихота, отправился по своим делам. Итак, все разъехались в разные стороны, так что священник, цирюльник и Санчо Панса продолжали свой путь одни. Когда они прибыли в деревню, площадь, через которую проследовала телега с Дон Кихотом, была полна народу. Все сбежались посмотреть, кто едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице Идальго, что их господин вернулся тощий и желтый, что он лежит на охапке сена. Жалко было смотреть на этих добрых женщин, которые завопили, стали бить себя в грудь и осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы. Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы.
7: Наш ослик?
8: Ослик чувствует себя лучше, чем хозяин.
7: Ой, благодарю тебя, Боже мой, за оказанную мне милость. Ну, а теперь скажи, много ли ты заработал на своей оруженоске? Какие подарочки вы мне привезли? Купили ли башмаки своим деткам?
8: Ни подарка, ни башмаков я не привез. А? Но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее.
7: О, вот этому я очень рада. Ну-ка, покажи мне, что это такое. Ну, не терпится посмотреть, друг мой. Утешь поскорее мое сердце. Уж я так горевала и вся извелась, пока ты пропадал.
8: Дома покажу, женушка. А пока скажу тебе только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова. Да не какого-нибудь дрянного, а самого что ни на есть лучшего.
7: Дай ты Бог, муженек, это нам вот как пригодится. Только ты объясни, что это за... за остров такой? Я никак не могу понять, о чем это ты толкуешь?
9: Осла медом не кормят, поймешь в свое время. Ты еще и рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя, ваше сиятельство.
7: Ой, что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы?
9: Не все сразу, Тереса, не торопись. Довольна с тебя того, что я говорю правду. И пока держи язык на привязи. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем, странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходят не совсем такими, как хотелось. Это я на себе испытал, потому что в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в других лупили, но все-таки... Приключения, блуждать по лесам, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться в гостиницах, при этом ни черта не платить за ночлег.
7: Да.
0: Так беседовали Санчо Панса и жена его Тереса. Между тем племянница и экономка проворно раздели бедного Идальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины Дальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило.

неподвижно и молча лежал на кровати. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет. И чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всей любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время своего третьего выезда, так и не смог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний. По крайней мере, в летописях подлинных. И только в изустных преданиях Ла-Манчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, и там с ним произошли события, достойные его неустрашимости.

уважаемые радиослушатели, прежде чем закончить передачу традиционным перечислением всех, кто принимал участие в создании этого спектакля, мы сочли необходимым сделать небольшое послесловие. Надо сказать, что театр «Радио России» существует уже 20 лет. И первый наш спектакль был связан, как это ни странно, с именем рыцаря печального образа. Спектакль назывался «Играем Луначарского», но это был радиовариант пьесы первого советского наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского «Освобожденный Дон Кихот». Сразу объясним, что «освобожденный» на самом деле означал «высланный». Пьеса была написана по свежим следам печально известной высылки из страны в 1922 году выдающихся философов и писателей, которым не нашлось места в Советской России, а это был цвет русской интеллигенции. Каждый из высланных был по-своему совестливым инакомыслящим Дон Кихотом. Можно вспомнить, что образом Дон Кихота были увлечены такие знаменитые драматурги, как Михаил Булгаков и Евгений Шварц. Все произведения перечисленных трех авторов были талантливыми интерпретациями романа, так или иначе подвергнутого переделке. Мы же, приступая к спектаклю, хотели как можно деликатнее обойтись с текстом великой книги, чтобы донести до слушателей без подсказок ее смысл. Но как этот смысл найти в вечных драках, побоях, оскорблениях, которым подвергался неуемный и, на наш практичный и трезвый взгляд, несколько неадекватный Идальго? Что пронесло его через века? Откуда такая сила? Может быть, она в словах не самого Идальго, а в устах Санчо Пансы у смертного одра Дон Кихота. Побежденный сегодня, завтра сам оказывается победителем. Но нам кажется, что ближе всех к истине поэт Юлий Ким вот с этой песней.

зато жить противно. И ни славы никакой, ни наград не надо. Что ж поделать, он такой.

0: де Сервантеса, хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Перевод Борис.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Валерий Брюсов. Под старым мостом.
3: Антонио был молод и горд. Он не хотел подчиняться своему старшему брату Марко, хотя тот и должен был со временем стать правителем всего королевства. Тогда разгневанный старый король изгнал Антонио из государства как мятежника. Антонио мог бы укрыться у своих влиятельных друзей или удалиться за море к родственникам своей матери, но гордость не позволяла ему этого. Переодевшись в скромное платье и не взяв с собой ни драгоценностей, ни денег, Антонио незаметно вышел из дворца и вмешался в толпу. Чтобы не быть узнанным, он решился избрать самый черный труд. 2 дня таскал он ящики и тюки, отправляясь со своими товарищами на отдых только после захода солнца. Непривычная работа измучила юношу. После 2-го рабочего дня он вернулся совсем больным. А когда спустя 2 недели после тяжелой горячки Антонио начал поправляться, ему заявили, что он должен покинуть товарищество, так как оказался неспособным к работе. Тогда, чтобы утолить голод, он вынужден был продать свою одежду. Теперь у Антонио были обычные лохмотья нищего. И вот юноша оказался на окраине города, где через реку был перекинут так называемый «старый мост». В это время луна поднялась из-за горизонта, и волны обогрелись. Антонио показалось, что перед ним совершилось чудо.
4: Ничего. Еще не все пропало. Главное не отчаиваться. Мои деньги еще несколько дней не дадут мне умереть с голоду. А что касается до ночлега, вот передо мной прекрасный даровой приют с вот этого гигантского моста.
3: Сырой туман охватил Антонио подаркой, но все же здесь было теплее, а главное, сюда не проникало ветра. Юноша стал выбирать место, где бы прилечь, как вдруг белая тень с шумом мелькнула вдоль стены.
4: Да это женская фигура. Кто здесь? Послушайте, вы напрасно убегаете. Вам нечего бояться.
5: А ты кто такой?
4: Я бедняк, который хочет переночевать под сводами этого моста только и всего.
5: Ты выследил меня?
4: Что вы? Уверяю вас, мои слова правда. А если и вы искали здесь пристанище, то, вероятно, нам хватит места обоим.
5: Твой голос незнаком мне. А я было приняла тебя за черного Пьетра. Тот все грозил, что разыщет мое новое жилище. Так ты в самом деле пришел сюда случайно?
4: Готов поклясться.
5: Ну хорошо, так и быть. Останемся оба. Только не вздумай ко мне приставать, слышишь? Помни, что у меня есть нож. Вот, ты можешь лечь здесь. Нет, нет, не сюда, правее. Видишь вход?
3: Как ни старался Антонио, не мог разглядеть говорившую. Кое-как добрался он до указанного места, упал на камни, и тотчас же его охватил.

0: Лицо ее было худым и бледным, одежда состояла из жалкой кофты, поддерживаемой поясом, и еще более жалкой разорванной юбки.
1: Что, проснулся?
2: Благодарю вас. Я сейчас встану.
1: О, да ты болен.
2: Немного. Я был тяжело болен, а вчера, к тому же, очень устал.
1: Да ты, может быть, голоден? Так я принесу хлеба.
2: Нет, благодарю. Не можете ли вы достать мне вина? Это подкрепило бы мои силы. Вот, у меня есть деньги.
1: Как? Ты богат? Хорошо, я куплю тебе вина.
0: Девушка убежала и скоро вернулась с несколькими оливами и бутылкой дешевого вина. Немного оправившись, Антонио приподнялся на своих камнях.
2: Я сейчас...
1: Нет, тебе нельзя сегодня ходить по ветру, ты простудишься до смерти. И знаешь что? Иди, пожалуй, ко мне, там теплее.
0: Она повела Антонио в другую нишу, более просторную. Здесь, на полу, лежали связки соломы, а вход можно было задвигать тяжелым камнем.
1: Лежи здесь до вечера, жди, когда я приду. Вот вода, тут немного хлеба, а вот твое вино.
2: Скажите мне ваше имя.
1: Зовут меня Мариетта. Но я пошла, не скучай.
0: Антонио остался один. Озноб мучил его весь день, но в теплой соломе ему было хорошо и уютно. По временам он даже испытывал странное удовольствие от всей этой обстановки. Мария вернулась вечером, продрогшая и усталая.
1: Будем ужинать. Кстати, и комнату согреем. Сейчас я разведу таган, закипячу воду. В ней можно размочить хлеб. Видишь, как он замерз.
2: Скажите, а чем вы занимаетесь?
1: Чем? Теперь прошу милостыню. Это самое лучшее.
2: Как? Вы? Да неужели вы не нашли других способов пропитания? Есть много путей честно зарабатывать свой хлеб.
1: Да, есть. Но видишь ли, если будешь где-нибудь служить, тебе будут приставать мужчины, а я этого терпеть не могу. Когда отец умер, взяла меня жена соседнего купца. Так, просто из милости. Потом я подросла, стала работать. Подруги мои уже лет 11 начали толковать, кто у них будет, а я не могла, мне все это казалось противным. А потом ко мне стали приставать мужчины, так что прохода не стало. Я убежала, попробовала в другом месте, и там тоже. Вот я совсем ушла, стала прятаться. Ну что, давай ужинать, я проголодалась.
0: Они ужинали хлебом, размоченным в воде, и выпили остатки вина. О себе Антонио сказал, что его зовут Тони, что он прибыл из-за моря и никого в городе не знает. Когда угли догорели и совсем стемнело, Мария собралась уходить.
1: Ты спи здесь. А я пойду на твое вчерашнее место.
2: Нет, там холодно и сыро. Вам тоже надо лечь здесь, а я клянусь вам, я не буду вас тревожить. Иначе я сам уйду.
1: Да ладно, я тебе верю.
0: На другой день Антонио чувствовал себя лучше. Он вышел из убежища и блуждал вдоль берега. Город кипел жизнью, но Антонио казалось, что он уже не принадлежит ему, а вступает в какой-то новый причудливый мир. В этот вечер они долго заговорились с Марией.
2: И все-таки занятие ваше ужасно.
1: Зато как свободно. Придешь куда хочешь. Если есть хлеб, ничего не делаешь, уйдешь себе в поле. А главное, никому не обязана.
2: Как никому? А тем, которые подают вам?
1: Что ж, они с тем и дают, чтобы Господь им в десятеро возвратил. Разве не так?
2: Пожалуй, ты права.
0: Мария много рассказывала о своей прошлой.

0: Еще через 2-3 дня Антонио был совершенно здоров. Между тем деньги его уже вышли. Снова начались поиски работы, и снова безуспешно. Антонио долго боролся, прежде чем решился делить с Марией ее ужин. Однако скоро он не то привык к установившемуся положению, не то перестал думать о нем. Изредка удавалось ему заработать несколько грошей, то присматривая за лодкой, то заменив на поле усталого рабочего. Эти деньги Антонио совестливо отдавал Марии. Тем временем приближалась зима. Ночи становились холоднее. Антонио и Мария на своей соломенной постели невольно ближе прижимались друг к другу. Антонио трепетал, сжимая руками худенькое тело. Но Мария так беззаботно, с такой верой приникала к своему другу, что он не мог решиться на более дерзкую ласку, как припасть губами к ее кудрям, стараясь не разбудить ее. Он не скрывал от себя, что его мечты сжились с образом Марии, что он дышит ее жизнью. Но сказать это ей самой Антонио не решался. Случай представился ему в поздний осенний день. Антонио уже давно ждал Марию. Какое-то общее беспокойство заставило его подняться на набережную. Он услыхал легкий стон и увидал, как высокий плечистый старик нищий одной рукой удерживал девушку, а другой наносил ей удары, приговаривая, чтобы она не смела просить милостыню отдельно от других. Миг, и Антонио был уже перед ними. С силой, которую дал ему только порыв страсти, он схватил нищего за плечи, потряс его и отбросил на несколько шагов. Нищий быстро поднялся, направился было к юноше, но потом остановился, произнес ругательство и, повернувшись быстро, пошел прочь. Антонио отнес Марию на руках в их общее жилище.
1: «Мария, милая, я так испугался за тебя. Если бы ты знала, как дорога мне, как я люблю тебя, я умер бы, если бы с тобой что-нибудь случилось.
2: Я тоже люблю тебя, очень люблю».
1: «Правда? Тогда мы счастливейшие люди на свете».
2: «Конечно, Тони, мы очень счастливы».
1: «Теперь все решено. Мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра же мы пойдем вместе в часовню, и это будет нашим благословением на брак. Так ли это, Мариетта, невеста моя?»
2: «Не знаю, Антонио, не знаю».
1: «Ну что с тобой, дорогая? Да ведь мы любим друг друга. Возьмем же от любви все, что она может нам дать. Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем, а эта постель ароматнейшим брачным ложем. Ну же, Мария!»
2: «Замолчи! Замолчи, ах, Тони! Неужели мы не были счастливы? Зачем ты, как все? Пусти меня! Пусти же!»
1: «Нет, нет! Нет, не уходи! Я обещаю тебе, что все будет по-старому. Прости за мой порыв и забудь о нем. Только не уходи, умоляю».
0: Слова юноши были так нежны и дышали такой печалью, что Мария не сумела возражать. На другой день они проснулись под неожиданный колокольный гул. Мария пошла узнать, в чем дело, и вскоре вернулась.
2: «Ах, Антонио, ты не представляешь себе, что произошло».
1: «Что же?»
2: «Король! Наш король умер!»
1: «Король? Боже мой, отец умер. А на престоле теперь, значит, Марко, мой брат. Мой личный враг. Надо все выяснить». «Подожди меня здесь, Мария, я скоро приду. Хочу сам потолкаться среди людей. Ну, не каждый же день такое случается».
2: «Только недолго, ладно? Я пока соберу завтрак».
0: Антонио вмешался в толпу как раз тогда, когда по улице ехала маленькая кавалькада. Юноша узнал своего дядю Анорио с его свитой. Рядом с Анорио ехала его молоденькая дочь Марта, прежняя невеста Антонио. Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, и вдруг Онорио его заметил, остановил свою лошадь, спрыгнул на землю и опустился перед Антонио на колено.
3: «Государь, позвольте мне первому принести вам присягу верности».
1: «Онорио, дядя, что вы говорите? Вы губите себя самого!»
3: «Я знаю, что делаю».
4: «Трубите! Вот ваш государь, Антонио Третий!»
0: В тот же миг на рубище Антонио накинули пурпурную мантию. Его посадили на коня и ввели в середину свиты. Пока скакали ко дворцу, он узнал от дяди, что Марко умер вчера на охоте, упав с лошади, и что это-то несчастье и было причиной смерти старого короля.
3: «Что же касается вас, государь, уже давно ходили слухи, что вы в одежде нищего скрываетесь в столице. Король забыл свой гнев и приказывал разыскать вас, но это никому не удавалось».
0: Весть о возвращении Антонио быстро разнеслась по городу, и народ кричал приветствие, толпясь под стенами дворца. Как сновидение исчезла недавняя жизнь в трущобах, воскресла пышность и роскошь, быстрой вереницей промчались дни торжеств и всеобщего поклонения. Одни проходили, уже воцарилась зима, и уже прошла, и повеяло весной, пронесся шум празднеств, началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему подобало бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу — мать и покровительницу. Онорио явно указывал на свою дочь. Никто не замечал, что странная тоска теснила сердце короля. Напрасно он старался забыться то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то недоставало. Душа жаждала чего-то, искала. И вот среди ночи он услыхал ответ, подсказанный воспоминаниями.
1: «Мария! Мария! Ну, конечно же, Мария!»
0: Была светлая весенняя ночь, когда, закутавшись плащом, Антонио с факелом в руках спустился по откосу. Мария, испуганная, вскочила с своей соломы и прижалась к стене, но тотчас же узнала Антонио.
2: «Тони, Тони, ты вернулся! О, мой дорогой, мой милый, как ты мог меня покинуть? О, какие ужасные месяцы! Ну что это? На тебе такое роскошное одеяние? Тони, ты стал богатым, и ты все-таки не забыл свои Мариетты.
1: Идем со мной.
2: Ну куда?
1: Разве ты боишься?
2: С тобой ничего».
0: Четко раздавался топот коней по сонным улицам. Гулко прозвучал он под аркой дворцовых ворот.
2: «Тони, но ведь это дворец».
1: «Сейчас все узнаешь».
0: По потаенной лестнице они поднялись во внутренние покои короля. Здесь Антонио обратился к своим приближенным.
5: «Сеньоры, вы можете первые приветствовать вашу королеву. Говорю вам, на всей земле нет девушки более достойной этого. Да, Мария, вы были правы, это дворец. Ваш нищий друг стал государем всей страны, и вы разделите его новое положение, как делили с ним бедствие. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покой».
0: Мария хотела возражать, но король скрылся. Через час Мария покоилась на роскошной постели, утопая в кружевах и опьяненная ароматами. Так провела она остаток ночи, вспоминая свое соломенное ложе и с тревогой думая о будущем. Прошло несколько дней. Часто, когда король отсутствовал, у Марии бывал Онорио. Она любила его посещения, а он участливо выслушивал ее жалобы и говорил ей в ответ несколько слов утешения.
2: «А может мне поступить в монастырь, пока не поздно? А, Онорио, стоит ли мне вообще думать о замужестве?»
3: «Этого вам не дозволит государь. Вы ведь говорили ему о своей любви, и теперь у вас нет причин отказываться от свадьбы. Позвольте мне, старику, дать вам искренний совет. Подумайте, почему государь непременно желает, чтобы вы стали его женой? Потому что не видит другого пути добиться вашей благосклонности? Будьте к нему снисходительнее. Страсть пройдет, и вы избавите себя и его от многих бед. Быть супругой короля все равно для вас невозможно. Этого не потерпит народ. Уступите же желаниям государя, и вы всю жизнь свою проживете пышно и счастливо».
0: Онорио говорил еще долго, говорил осторожно и вкрадчиво. Расставшись с ним, Мария долго молилась и, наконец, решила последовать его совету. Когда на следующий день в ее комнату вошел король, Мария сидела одна с заплаканными глазами.
1: «Что с тобой, Мариетта? Развеселись. Но забудь же ты скорее перемену наших положений. Будь со мной, как со своим Тони».
2: «Я не могу, государь. Я как в тюрьме. Я ничего не смею, ничего не знаю».
1: «Ты моя невеста, Мария».
2: «Государь, я умоляю вас, не принуждайте меня к этому».
1: «Что за пустяки? Я понимаю, что ты когда-то отказывалась, но теперь совсем иное дело. Наш брак благословит церковь и даже сам папа».
2: «А, государь, боюсь, что вы будете обвинять меня, что я нарочно вас мучаю. Ну, право же, я ничего не искала. Я вовсе не добиваюсь чего-нибудь. Я и так вас люблю».
1: «В самом деле? Ну тогда поцелуй же своего Тони. Обними его. Крепче, крепче».
0: Мария с опущенными ресницами и с бледным румянцем прижималась к королю. Опьяненный этой близостью, он охватил ее страстными объятиями. Мария не сопротивлялась. Луч денницы пробивался в узорчатое окно, когда король прощался с нею.
1: «Пусть сеньоры поступают как угодно. Через месяц наша свадьба. Помни это, Мариетта, жена моя».
0: Король удалился, считая себя счастливейшим человеком в мире. В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Среди приближенных она обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами и отозвала ее в отдельную комнату. Там Мария, упав на колени, умоляла помочь ей бежать. Спустя полчаса Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу. Пробравшись к старому мосту, она скользнула вниз по откосу. Под аркой все было по-старому, но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она села на камни над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны. Ночью летние звезды медленно выплыли из лазури. Туман колыхнулся воздушным шатром. Смолкли последние шумы, и старый мост задремал. Тогда волны перед камнем, где сидела Мария, разомкнулись, и тотчас сомкнулись снова. Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии. Грозил смертью всем ее приближенным и рассылал искать ее по всем городам. Проезжая по улицам, к Король жадно вглядывался в толпу, надеясь встретить тихие взоры Мариэтты. А осенью праздновали бракосочетание короля Антонио III с Мартой, дочерью Онорио. Народу были устроены особенно пышные празднества, всем раздавали хлеб, плоды и вино. По городу разъезжали блестящие процессии, герольды бросали в толпу целые горсти серебряных монет.
6: Вы слушали радиоспектакль «Под старым мостом» по одноименному рассказу Валерия Брюсова.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: В настоящем кратком, но поучительном обзоре нам хотелось бы рассказать авторам, публике и даже критикам о том, как возникает театральная постановка, какие метаморфозы претерпевает пьеса, прежде чем она, подобно бабочке, торжественно выпорхнет из кокона на премьере.
9: Мы не намерены притворяться, что понимаем театр.
8: Нет.
9: Его не понимает никто. Ни люди, состарившиеся на подмостках, ни самые искушенные директора театров, ни даже газетные рецензенты. О, Господи, Боже мой! Если бы драматург мог заранее знать, будет ли его творение иметь успех. Если бы директор мог предсказать, даст ли оно сбор.
8: Если бы у актера были какие-нибудь предзнаменования. Если бы он знал, удастся ли ему роль, тогда...
9: Тогда в театре можно было бы работать спокойно и уверенно.
8: Как в столярной мастерской или на маловаренном заводе. Но никто заранее не знает, какой получится спектакль.
9: Начало. В самом начале, в зародыше, пьеса, конечно, возникает вне театра, на письменном столе честолюбивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса готова.
8: Но, разумеется, вскоре, примерно через полгода или около того, выясняется, что пьеса не готова. И в лучшем случае ее отправляют обратно автору с предложением сократить и переделать последний акт. По каким-то необъяснимым причинам переделке всегда подлежит именно последний акт. И все же именно этот акт не удастся на сцене, в чем критики с завидным единодушием усмотрят слабость пьесы. Можно только удивляться, что, невзирая на такой печальный опыт, драматурги продолжают добиваться, чтобы их пьесы имели последний акт.
9: А может быть, вообще не следовало бы писать последних актов?
8: Да, ну как же?
9: А что если взять за правило сразу же отрезать их? Ну как обрезают хвост молодым бульдогам? Ну чтобы он не портил им фигуры.
8: Ну, в общем, когда последний акт дважды или трижды переделан, и пьеса принята к постановке, для автора начинается период ожидания. Принятая пьеса должна вылежаться в театре. Она там как бы вызревает и пропитывается запахом театра. Полежать ей нужно и для того, чтобы потом можно было анонсировать ее как с нетерпением ожидаемую новинку. Некоторые авторы нетактично пытаются нарушить процесс дозревания личными просьбами и напоминаниями, которые, к счастью, обычно остаются безрезультатными. Все должно идти естественным путем. Когда пьеса достаточно вылежится и даже начнет попахивать, вот тогда ее пора подавать на сцену. То есть сперва в репетиционный зал.
9: Распределение ролей. Разумеется, прежде чем начать репетиции, надо распределить роли.
8: Ну, конечно.
9: И здесь автор приобретает полезный опыт, убеждаясь, что это не так-то просто. Допустим, в пьесе 8 ролей. 3 женских и 5 мужских. Для этих 8 ролей автор наметил 8 или 9 лучших актеров театра, заявив, что специально для них и писал пьесу. Он передает свое предложение режиссеру, а от режиссера оно поступает наверх.
8: А наверху оказывается, что актриса А не может играть главную роль, так уже получила главную роль в другой пьесе.
9: Актриса Б с неудовольствием возвращает предложенную ей роль. Это совсем не ее амплуа.
8: Молодой актрисе В нельзя дать роль, намеченную автором, потому что она играла на прошлой неделе. И надо загрузить актрису Г.
9: Актеру Д нельзя дать главную мужскую роль. Надо дать ее актеру Е, потому что этот последний претендовал на роль Гамлета, но не получил ее.
8: Актера З надо беречь. Он сейчас простужен в результате недавней ссоры с художественным руководителем и так далее.
9: И только 8-я роль, разносчик телеграмм, охотно будет заполнена по указанию автора. В итоге получается, что роли распределены не только иначе, чем представлял себе автор, но еще и так, что обижены все участники, которые почему-то не могут простить этого автору.
8: Режиссерская трактовка. Режиссер, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги. Иными словами, перекроить все, что там накропал автор.
9: Я, видите ли, представлял себе эдакую тихую камерную пьесу, говорит автор.
8: Это не годится, отвечает режиссер. Ее надо подать совершенно гротесково.
9: Клара, это забитое, беспомощное существо.
8: Откуда вы это взяли? Клара ярко выраженная садистка.
9: То есть как?
8: Да ну взгляните, вот он, на странице 37. Даныш говорит ей: не мучь меня, Клара. При этих словах Даныш должен корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке, понимаете?
9: Эй, да я совсем не это имел в виду, защищается автор.
8: Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта не было бы впечатляющих концов.
9: Сцена изображает обычную комнату городского типа.
8: Но там должны быть какие-нибудь ступени или помост.
9: Зачем?
8: Чтобы Клара могла встать на них, когда она восклицает «никогда». Эти слова надо акцентировать, понимаете? Минимум 3-метровые подмостки. Слушайте, с них потом, в третьем явлении, прыгнет в челок.
9: А зачем ему прыгать?
8: Ну, потому что там ремарка врывается в комнату. Это одно из самых сильных мест. Видите ли, пьесу надо оживить. Не хотите же вы, чтобы у нас получилось заурядное, нудное канитель?
9: Нет, нет, нет, нет. Разумеется, нет. Спешит ответить автор. Чтение в лицах.
8: Если вы намерены написать или уже написали пьесу, не советую вам ходить на первое чтение ее в театре. Впечатление получите самое удручающее. Собираются 6-8 актеров. Все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются. Одни сидят, другие стоят, и все тихонько кашляют.
2: Баба!
8: Баба! Проходит с полчаса. Наконец режиссер возглашает: начинаем. Начинаем.
9: Изнуренный ансамбль рассаживается у раздвижного стола.
8: Посох паломника. Комедия в 3 действиях. Начинает режиссер. Бедно обставленная комната, направо двери в переднюю, налево в спальню, посредине стол и прочее. Входит Иржи Даныш.
9: Молчание.
8: Где господин А? Что, он не знает, что ли, что у нас чтение в лицах?
9: Репетирует на сцене.
8: А, да, да, ну, тогда я буду читать за него, решает режиссер. Входит Иржи Даныш. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Клара.
9: Молчание.
8: Черт побери, ну где Клара?
9: Молчание.
8: Где госпожа Б?
10: А кажется, болеет.
11: Уехала на халтуру.
12: Мария вчера говорила мне, что у нее очень большие неприятности.
11: Ну, ладно,
12: с
11: этим, ладно, ладно.
12: Как его?
11: Ах, ну, я прочту за нее, вздыхает режиссер, и во весь дух точно его нахлестывает, читает диалог Данаша и Клары. Никто его не слушает. На другом конце стола идут тихие разговоры. Входит Катюша, выпаливает наконец с облегчением режиссер.
12: Молчание.
11: Слушайте, мадемуазель, возьмите уши в руки, ведь вы Катюша.
12: Я знаю, отвечает субрядка.
11: Ну так читайте. Первый акт, входит Катюша.
12: Я забыла роль дома, бойко заявляет Катюша.
11: Режиссер произносит что-то страшное и сам отбарабанивает диалог Катюши и Клары в темпе, которым дьячок читает за упокойную на бедных похоронах. Один только автор пытается слушать. Никто не проявляет ни капли интереса. Входит Густав. В челок, хрипло кончает режиссер.
12: Один из актеров спохватывается и начинает искать в карманах пенсне. Найдя, он листает роль. Какая страница?
11: Шестая.
12: Актер переворачивает страницу и начинает бубнить свою роль мрачным, замогильным голосом. Господи, боже мой, ужасается автор. И это удалой Бон-Виван.
11: Режиссер, заменяющий Клару, и актер, играющий удалого Бон-Вивана, обмениваются заунывными репликами, которые должны были быть искрометным диалогом.
12: Когда вернется наш мошенник, уныло произносит Бон-Виван.
11: Муженек, поправляет режиссер.
12: У меня здесь мошенник.
11: Это ошибка машинистки, исправьте.
12: А пусть она переписывает как следует. Обиженно говорит актер и царапает карандашом в тексте «муженек».
11: Агонизирующий ансамбль постепенно набирает ходу и, наконец, несется вскачь. Вдруг «стоп!» В одной роли не хватает фразы. Снова «стоп!» Здесь же купюра от слов «была первая любовь» до «вы любите это блюдо». Еще раз «стоп!» Перепутаны роли. Поехали дальше. Косноязычно, торопливо, заунывно звучит текст нетерпеливо ожидаемой новинки. Актеры, закончившие свою роль, встают и уходят, даже если до конца пьесы осталось 3 страницы. Никто не интересуется, чем кончится интрига. Наконец звучит последнее слово, и наступает молчание. Первые интерпретаторы обдумывают свои роли.
12: А какой мне надеть платье? Среди удручающего молчания восклицает героиня.
11: Автор, пошатываясь, устремляется прочь, подавленной уверенностью, что во всей истории театра не было еще такой скверной, безнадежно унылой пьесы.
12: Следующий этап – репетиции.
11: Здесь двери, тыкает режиссер в пустое пространство. Там вешалка. Это другие двери. Стул – это диван. Другой стул – окно.
12: Окно?
11: Да. Вот этот столик – пианино, а вот тут, где пустое пространство – стол.
12: Стол, да.
11: Так, все. Вы войдете в двери и остановитесь у стола. Да, хорошо, хорошо. В другие двери входит Иржи Данаш. Что за чертовщина? Где опять господин А?
12: Репетирует на сцене.
11: А, да, ну хорошо, ну тогда я изображу. Данаша, вздыхает режиссер и вбегает в воображаемые двери. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Потом Данаш должен будет подойти к окну. Не садитесь, пожалуйста, на стул. Я же объяснял, это окно. Итак, еще раз. Вы входите слева, а Данаш вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное.
12: Отнюдь нет, отец мой, читает Клара по бумажке, я его не видела с утра.
11: Что вы читаете?
12: Первый акт, 2 страница.
11: Да ничего подобного там нет, дайте сюда. Ну где это?
12: Отнюдь.
11: Подождите,
12: нет.
11: Отнюдь не, да,
12: нет.
11: Отнюдь нет.
12: Отец мой.
11: Отнюдь нет, отец мой.
12: Да.
11: Но это, милостивая государыня, это же из другой пьесы.
12: Вчера мне прислали это, говорит безмятежно, милостивая государыня.
11: Возьмите пока пьесу у сценариуса и будьте повнимательнее. Итак, я вхожу справа.
9: Клара со мной приключилась, нечто необыкновенное.
11: Это же не ваша фраза, вы сами Клара.
9: Ах, а, да. Ну, я думала, что это монолог.
11: Никакой не монолог. Я вхожу и говорю, Клара со мной приключилась, нечто необыкновенное. Итак, внимание. Внимание. Клара со мной приключилась, нечто необыкновенное.
9: Утес, табак, трясло, по складам читает Клара.
11: Что?
9: Нет, тут неразборчиво.
11: Господи, боже мой, ну дайте сюда. Ну, тут же написано, что с тобой стряслось. Читайте же как следует.
9: Клара берет в свидетели весь ансамбль, что в ее копии это больше похоже на «утес, табак, трясло».
11: Когда дискуссия по этому поводу закончена, режиссер в пятый раз вбегает в воображаемые двери, как горячечный больной хрипит. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
9: Автор с отвращением чувствует, что в мире еще не бывало более нелепой и топорной фразы. Никогда, никогда уже не распутается этот хаос, никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное, никогда пьеса не двинется дальше.
11: «Входит Катюша», заявляет режиссер. «Бац! Два стула летят кувырком. Катюша стоит посредине зала и держится за коленку».
9: «Катюша вошла! Ой, мать честная, ну и стукнула же я!»
11: «Вы должны войти слева».
9: «Не могу. Ни справа, ни слева. Я ушибла ногу».
11: «Ну так внимание! Входит Густав Челок». Густав Челок смотрит на часы. «Мне пора репетировать на сцене», говорит он ледяным тоном. «Зря я торчал здесь целый час. Честь имею, Клайенс».
9: Автор чувствует, что во всем виноват он. Затем оказывается, что поскольку нет Данаша и Вчелока, нельзя прорепетировать ни одного диалога, за исключением начала третьего акта. Служанка: «Господин Вчелок, сударыня, Клара, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет».
11: Эту сцену господин режиссер Вчелок повторяет 7 раз, после чего ему не остается ничего другого, как распустить собравшихся. Автор возвращается домой в смертельном ужасе. Так его пьеса не будет готова и через 7 лет.
9: Пьеса созрела.
11: В последний день перед генеральной репетицией несчастья сыплются, как из мешка. Среди актеров разражается эпидемия гриппа, ангины, воспаления легких, плеврита, аппендицита и других недугов. «Попробуйте, какая у меня температура!» – хрипит на ухо автору главный герой. «Я не помню ни одного слова из своей роли», – говорит другой актер. «Господин автор, скажите, чтобы отложили премьеру».
13: «Совсем не могу разговаривать», – сипит Клара. «Здесь на сцене такой сквозняк. Господин автор, пускай меня отпустят к доктору, иначе я не смогу играть премьеру».
11: В довершение всего Бон-Виван присылает справку от врача. У него желудочные колики. Так.
9: Скажем правду. Актерское ремесло не легче военного. Если кто-нибудь из вас хочет стать актером, от чего мы торжественно вас предостерегаем, испытайте сперва выносливость своего организма, свое терпение, легкие, гортани, голосовые связки.
11: Испробуйте, каково потеть под париком и гримом. Подумайте о том, сможете ли вы ходить почти голым в мороз и окутанным ватой в жару. Хватит ли у вас сил в течение 8 часов стоять, бегать, ходить, кричать, шептать?
9: Сможете ли вы обедать и ужинать на куске бумаги, налеплять на нос пахнущие клопами мастику, выносить жар прожектора с одной стороны и ледяной сквозняк из люка с другой?
11: Видеть дневной свет не чаще, чем рудокоп, пачкаться обо все, за что не возьмешься, не сметь чихнуть в продолжении получаса, носить трико, пропитанное потом 20 ваших предшественников, 6 раз в течение вечера сбрасывать костюм с распаренного тела.
9: Играть, несмотря на флюс, ангину, а может быть и чуму.
11: Не говоря о множестве других испытаний, неизбежных для актера, который играет.
9: Тогда как актер, который не играет, терпит несравненно худшие муки.
11: Итак, начинаем!
8: кричит бесчувственный режиссер.
14: Что же с тобой стряслось?
8: Нет, мадам, но это не годится.
14: Что же с тобой?
8: Начать все сначала.
14: Что же с тобой?
8: Разве это темп?
14: Что же?
8: А вам нужно стать у дверей. Повторим. Входит Катюша.
14: Катюша входит походкой умирающей туберкулезницы и останавливается.
8: Ну, начинайте, мадемуазель.
14: Не знаю. Катюша что-то бурчит, уставившись в пространство.
8: Вам надо было подойти к окну. Повторите.
14: Катюша раздражается слезами и убегает со сцены. Что с ней такое? Пугается автор.
8: Режиссер только пожимает плечами и шипит, как раскаленное железо в воде.
14: Автор спохватывается и бежит в дирекцию. Невозможно, невозможно завтра давать премьеру. Надо обязательно отложить. Каждый автор накануне генеральной репетиции убежден в этом.
8: Начинаем! Надломленным голосом кричит режиссер и садится с твердой решимостью больше не прерывать ход действия. Ибо, да будет вам известно, последний акт еще ни разу не репетировался на сцене.
14: Вы думаете, послезавтра можно ставить? Испуганно спрашивает автор.
8: Так ведь все идет отлично, отвечает режиссер. И вдруг срывается с цепи. Повторить назад! Ни к черту не годится. Повторить от выхода Катюши.
14: Катюша входит.
8: Тысяча чертей! Кто там шумит? Откуда стук? Сценариус, выбросьте бродягу, что стучит в люке.
14: Бродяга оказывается машинистом, который что-то чинит в люке. В каждом театре всегда что-нибудь чинят. Машинист не дает себе в обиду. Наконец, с ним заключено нечто вроде перемирия с условием, что он постарается не стучать молотком.
8: Начинаем, хрипит режиссер. Но на сцене стоит суфлер с часами в руке и сообщает. Обед. А после обеда мне суфлировать в другом месте. Я пошел. Так кончается последняя репетиция перед генеральной.
14: Господин режиссер, объявляет Клара, портниха только что прислала сказать, что к премьере мой туалет не будет готов. Вот ужас-то.
8: Господин режиссер, прибегает бутафор, у нас нет аквариума.
14: Господин режиссер, восклицает Катюша, а какие мне надеть чулки, а?
8: Господин режиссер, мы не успеем к завтраму кончить декорацию.
14: Господин режиссер, ну какой мне надеть парик?
8: Господин режиссер, перчатки должны быть серые.
14: Господин режиссер, пристает автор, может быть, все-таки отложить премьеру.
8: Господин режиссер, годится эта материя на брюки?
14: Господин режиссер, а можно мне не падать на пол, когда я падаю в обморок?
8: Почему?
14: Ну, я же платье испачкаю.
8: Автор начинает чувствовать себя самой последней и лишней спицей в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сочинять пьесу.
14: Генеральная репетиция.
8: Теоретически, на генеральной репетиции все должно быть как на спектакле. Практически, это репетиция, когда ничего такого нет. На сцене обычно только половина декораций. Дошиты брюки, но не пиджаки. Выясняется, что во всем театре нет ни одного подходящего парика. Выясняется, что не хватает главных предметов реквизита, что статистов не будет, потому что один из них вызван свидетелем в суд, другой где-то на службе, а остальные в больнице и еще бог знает где. Короче говоря, генеральная репетиция – это генеральный смотр всех нехваток последней минуты.
14: Автор сидит в зрительном зале и ждет, что будет. Долго ничего не делается, сцена пуста. Собираются актеры, зевают и уходят в уборные, недовольно говоря друг другу. Я, знаешь, роль-то еще не учил. Потом привозят декорации, и на сцену устремляются рабочие. Автору хочется бежать помочь им. Ему приятно, что сейчас он увидит готовую сцену. Рабочие в синих спецовках тащат стену комнаты превосходно, тянут вторую стену, ура! Теперь осталась только третья стена, но она еще в декорационной.
8: Ну, закройте пока каким-нибудь лоскутом, кричит режиссер, и вместо третьей стены ставят дремучий лес. Затем
11: Все дело застревает у какой-то кулисы. Начинается с того, что двое рабочих в синих блузах что-то привинчивают. «Что вы там делаете?» — кричит мастер. «Тут надо бы закрепить косячок», — отвечает рабочий. Мастер бежит навести порядок, садится на корточки и тоже начинает что-то привинчивать. «С чем вы там возитесь, черт возьми?» — кричит через четверть часа режиссер. «Тут надо закрепить косячок», — отвечает мастер. Режиссер изрыгает проклятие и бежит навести порядок, то есть садится на корточки и созерцает кулису.
9: «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» — взывает через четверть часа автор.
11: «Да тут надо закрепить косячок», — отвечает режиссер.
9: Уничтоженный автор садится. Итак, им важнее какой-то косячок, чем пьеса. И что это такое косячок?
15: «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» — спрашивает из темноты зала женский голос.
9: «Нужно закрепить косячок», — отвечает автор и старается в темноте узнать того, кто спрашивает. Пахнет духами и мылом.
15: «Это я, Катюша!» И во тьме видна сверкающая улыбка. «Как вам нравится мое платье?»
9: «Ага, платье!» Автор счастлив, что кто-то интересуется его мнением. С восторгом он заявляет, что именно так он представлял себе наряд Катюши. Простенький, без претензий.
15: «Да ведь это... самый модный фасон!» – обижается Катюша.
11: Наконец, каким-то чудом загадочное дело с косячком улажено. «На места!» – кричит режиссер.
15: «Господин режиссер, этот парик мне не годится».
11: «Господин режиссер, а трость мне нужна?»
15: «Господин режиссер, в этих тряпках я играть не буду».
11: «Господин режиссер, у нас перегорели две лампочки по 1000 свечей».
15: «Господин режиссер, я надену зеленую шаль».
11: «Господин режиссер, а должны быть в аквариуме рыбки?»
15: «Господин режиссер, я сегодня буду подавать только реплики.
11: Можно?» «Господин режиссер, вас зовут наверх».
15: «Господин режиссер, вас зовут вниз».
11: «Начинаем!» – кричит режиссер. «Опустить занавес, суфлер, сценариус. Начинаем!» – голосит сценариус.
9: Занавес опускается, в зрительном зале темно. У автора от нетерпения захватывает дух. Сейчас, вот сейчас он увидит свое творение. Сценариус дает первый звонок. Наконец-то писанный текст станет живым действом.
11: Второй звонок, третий, но занавес не поднимается. Вместо этого вдруг слышится бешеный рев двух голосов, заглушенный занавесом. «Опять поругались», — говорит режиссер, и мчится за сцену наводить порядок. Теперь из-за занавеса слышен рев трех голосов. Наконец, еще один звонок, и занавес, дергаясь, ползет кверху. На сцену выходит совершенно незнакомый усатый мужчина и говорит: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
9: Навстречу ему выходит дама. «Что же с тобой стряслось?»
11: «Стоп!» – кричит режиссер. «Потушите нижнюю рампу. Усильте желтый свет. Почему солнце не светит в окно?»
10: «Да как не светит? Светит!»
11: «Это называется солнце. Сделайте ярче, да быстрей!»
10: «Да тогда надо ввинтить пару тысячных».
11: «Так ввинтите же, черт возьми! А откуда их взять?» И на сцену вылезает человек в халате. «Я же говорил, только что говорил господину режиссеру, что они перегорели. Так ввинтите какие-нибудь другие!» И режиссер снова устремляется на сцену, где разражается скандал, которым, как известно, начинается всякая генеральная репетиция.
9: Автор сидит как на иголках. «Господи, боже мой!» — думает он. «В жизни не буду больше писать пьес».
11: Если бы он сдержал слово. Премьера.
9: Премьера – это роковой момент, когда драматическое произведение становится реальностью. До самой последней репетиции еще можно было что-то исправлять и спасать. Премьера – это момент, когда автор и режиссер окончательно выпускают спектакль из рук и уже не могут прибежать на помощь.
11: Никогда, никогда в жизни не познают ни автор, ни режиссер удовлетворенности столяра, который дает только что сделанному столу хорошенько высохнуть. Затем с видом знатока проведет пальцем по всем его граням, оботрет доску ладонью, постучит по ней, оглядит всю свою работу и скажет: «Ну и хорош столик».
9: Ах, если бы еще хоть одну репетицию.
11: Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику. Есть люди, которые ходят лишь на премьеры. Говорят, что это страстные театралы или просто любопытные люди, снобы или любители щегольнуть туалетами.
9: Не знаю. Но я думаю, что они приходят также гонимые подсознательным садизмом.
11: Конечно.
9: Им приятно наслаждаться волнением актеров, муками автора, агонией режиссера.
11: Да, они приходят позлорадствовать по поводу ужасающей ситуации на сцене, где каждую минуту что-нибудь может дать осечку, запутаться, испортить все дело. На премьеры ходят, как в Древнем Риме ходили в Колизей, на растерзание христиан и бои гладиаторов. Это кровожадное наслаждение муками и тревогой обреченных.
9: В минуты, когда публика, шурша программками и переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Актеры уже в гриме то и дело подходят к дырочке в занавесе, охваченные волнением премьеры, вызывающим порой легкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных, ибо получили плохой парик или костюм, на котором не сходятся застежки. Костюмеры и швеи мечутся из уборной в уборной, так как в каждой чего-нибудь не хватает.
11: Режиссер бегает по сцене, шипя и стеная, ибо из декорационной все еще не прислали одну из декораций,
9: вызывающим порой легкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных, ибо получили плохой парик или костюм, на котором не сходятся застежки. Костюмеры и швеи мечутся из уборной в уборной, так как в каждой чего-нибудь не хватает.
11: Режиссер бегает по сцене, шипя и...

0: Витий. Занавес взвивается, открывая пятки последнего убегающего за кулисы рабочего.
1: Сцена сияет огнями, на сцене стоит Клара, потихоньку осеняя себя крестным знаменем.
0: Ее партнер, у которого от волнения струится пот по лбу, но из зала этого не видно, входит и бросает шляпу на кресло вместо стола. «Доброе утро, Клара!» – громогласно возвещает он. И вдруг пугается, боже мой. Ведь он должен был сказать: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: Клара цепенеет от ужаса. Она не получила нужной реплики. «Доброе утро!» – импровизирует она неуверенно.
0: Суфлер шипит: «Со мной приключилось нечто необыкновенное». Актер отчаянно ищет связи с тем, что он должен был сказать. Кроме того, он вспомнил, что по пьесе сейчас не утро, а пятый час дня.
1: «Начинай же!» – сердито шепчет Клара.
0: «Да, барахтается герой. Ты представь себе, Клара, да».
1: «Уж не произошло ли с тобой что-нибудь необыкновенное?» – отважно выручает Клара.
0: «Да-да!» – с восторгом подхватывает он. «Представь себе, Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: «Что же с тобой стряслось?» – ходит в колею Клара.
0: Из ложи автора слышен протяжный вздох облегчения, сменившего смертельный ужас. Положение спасено, но в первый момент автор судорожно хватался за барьер ложи, готовый выскочить в партер с криком: «Не так, не так, начните сначала». Ну, теперь он понемногу успокаивается. На сцене журчит диалог, все идет как по маслу. Через минуту Клара должна будет, как подкошенная, без чувств упасть в кресло.
1: Ну, боже мой, недотепа партнер положил туда шляпу. Вот оно. Теперь Клара сядет на шляпу своего супруга, весь акт будет испорчен. Боже милосердный, как это предотвратить?
0: У автора от волнения взмокли ладони. Он ничего не слышит, ничего не видит, только злосчастную шляпу на кресле. Гибельный момент неотвратимо близится. Хоть бы паника, что ли, возникла сейчас в театре. Что, если встать и крикнуть «пожар»? Вот, уже слышна реплика. Сейчас Клара сядет на проклятую шляпу. Ах, божественная, всегда находчивая Клара!
1: Взяла шляпу в руки и только потом, как подкошенная, повалилась в кресло. Шляпа у нее в руке. Ну, что она с ней будет делать? Не держать же в руках до конца акта. Почему она не кладет ее на стол? Ну, наконец-то. Наконец-то она отделалась от шляпы, положила ее на стол. Ну, как неловко, как ужасно заметно.
0: Автор оглядывается на публику, видит кашляющие и сморкающиеся лица. Странно, но, кажется, никто не заметил катастрофы со шляпой. Автор снова оборачивается к сцене. Как? Диалог все еще не кончился. Почему так долго? Автор бросает в жар.
1: Слава богу, диалог окончен. Теперь подходит важнейшая часть пьесы. Это ключ ко всей интриге. Короткий напряженный разговор на трех страницах, а за ним —
0: бум! Автор замирает от ужаса.
1: На сцену выбегает Катюша, которая должна была появиться через 5 минут после этих трех страниц. Боже мой, что ж теперь делать? Занавес, дайте занавес! Хочет закричать автор, но у него перехватило дыхание. Клара с мужем тоже ошеломлены, а Катюша, как ни в чем не бывало, щебечет свой текст, и они с облегчением подхватывают реплики.
0: 3 страницы разговора пошли к черту. Ключ ко всей интриге безвозвратно утерян. Теперь никто не поймет пьесы, завязка сорвана. Поступки героев будут непонятны без тех 3 страниц. Вся пьеса совершенно бессмыслица. Сейчас публика начнет свистеть.
1: Автор быстро оглядывает публику. Нет. Зрители спокойно смотрят, кашляют, сморкаются, а по временам по залу пробегают волны смеха. Катюша явно имеет успех. Ах, свистки и крики начнутся, когда кончится акт.
0: Автору хочется провалиться сквозь землю. Он бежит из ложи за кулисы, прячется в чью-то уборную, сжимает голову руками. Только бы никому не попадаться на глаза. Все пропало. После невыносимо долгого времени, прошло, наверное, несколько часов,

0: Поднимает голову. Что это? Словно где-то шумит вода. Шум нарастает, ослабевает. Кто-то открыл дверь в уборную и кричит: «Вот он, автор!» Автора взяли под руки, влекут куда-то рысью. Он спотыкается, ничего не видит и не соображает, отбивается, дергает ногой, вылетает на сцену.
1: Катюша и Клара горячими руками берут его за руки и ведут к рампе. А внизу что-то шумит и плещет, как водопад. Автор видит сотни плавающих лиц, искривляет губы в идиотскую улыбку и несколько раз быстро сгибается в пояснице. Он все кланяется направо и налево, вверх и вниз, понемногу отступая за кулисы, где знакомые и незнакомые энергично трясут ему руки и слышно только: «Поздравляю! Поздравляю!» И автор кидается режиссеру на шею. Замечательно! Замечательно!
0: Могло быть и хуже, сдержанно отвечает режиссер.
1: Послушайте, блаженно бормочет автор, беря его за пуговицу. А что, если бы в дальнейшем Клара садилась на ту шляпу? А? Вот, я думаю, будет смех, а?
0: Там совсем не нужно, чтобы было смешно, возражает режиссер. Так живо, ребята, живо!
1: Лишний автор бежит благодарить актеров.
0: Главный герой ужинает и на излияние автора скромно отвечает: «Ну, это ж пустяковая роль».
1: Клара не настроена разговаривать. Она порвала о гвоздь платье. Катюша ревет от обиды своей уборной. Режиссер разнес ее в пух и прах за преждевременный выход. «Ну разве я виновата?» – хнычет Катюша. «Что там два раза подряд одинаковая реплика? У меня выход после реплики Клары никогда. А при чем тут я, если она говорит это дважды?» Автор пытается ее утешить, но Катюша плачет еще горше. «Так, меня изругать тут же, на премьере! Как я теперь буду дальше играть?» «Успокойтесь, мадемуазель», — великодушно заявляет автор. «Ведь, ей-богу, никто не заметил, что там выпущен кусочек текста».
0: И он прав больше, чем сам думает. Никто не обратил внимания на то, что первый акт был бессмысленным. Такие вещи не замечаются. Занавес снова поднимается. Второй акт. Автор спотыкается о кабели, декорации, чуть не падает в какой-то люк. Ему приходит в голову смотреть спектакль из-за кулис. Но вместо того, чтобы услышать, что делается на сцене, он слышит разговор двух рабочих в синих спецовках. «Окажись, здоровая брехня», — резюмирует один. «Уж больно длинно», — говорит другой. «Раньше 11 не уйдем». Бац! За кулисами кто-то с грохотом повалил железный стул. На сцене тем временем идет любовный диалог.
1: Лишний автор отходит на цыпочках, лабиринтами коридоров пробирается на улицу. Поздний вечер. Немногочисленные прохожие шагают по улицам, звенят трамваи, вдалеке шумит жизнь. Автор вздрагивает от ночной прохлады и тоски. Он один, один, как никогда на свете, а за его спиной завершается день его славы. Скорей бы конец спектакля.
0: После премьеры. После премьеры автор остается в полной неизвестности. Провалилась пьеса или имела громадный успех? На следующее утро он покупает все газеты, чтобы хоть из высказываний критики узнать, каков, собственно, был спектакль. Что ж, из газет он узнает,
1: что в пьесе была интрига.
0: Но каждый рецензент пересказывает ее по-своему.
1: Что пьеса
0: имела успех.
1: Была принята прохладно.
0: Часть публики шикала.
1: Пьеса была принята тепло.
0: Что режиссер?
1: Ничего не сделал.
0: Сделал все, что мог.
1: Не был достаточно внимателен к пьесе.
0: Был добросовестен.
1: Что игра актеров была...
0: живой.
1: Вялой.
0: С подъемом.
1: Актеры не знали ролей.
0: И способствовали успеху пьесы.
1: Что Клара...
0: играла блестяще.
1: Была явно в ударе.
0: Ложно трактовала роль.
1: Наполнила ее подлинной жизнью.
0: Была блондинкой.
1: Была брюнеткой. И даже что мадемуазель Яролимова блестяще исполнила роль Клары, хотя, насколько известно автору, Клару играла госпожа Новая.
0: Что постановка?
1: была соответствующей.
0: И не отвечала духу пьесы.
1: Что в целом ансамбль...
0: был, как всегда, на высоте, но...
1: весьма слаб.
0: Так автор никогда и не узнает, удалась ли ему пьеса. Даже количество спектаклей ничего не доказывает. Ибо по театральным понятиям, если пьеса быстро сошла со сцены, это потому, что она провалилась и никуда не годится. Если же выдержала много спектаклей, то потому, что это халтура, угождающая низменным вкусом.
1: Да, театр вблизи группы несовершенен. Но когда гаснет свет и поднимается занавес, обман тает перед глазами зрителей, уступая место художественной правде и очарованию театрального зрелища.
0: Грубо намазанная кулиса становится чудесным пейзажем. Жесть золотом, пенька бородой пророка, а карминовая краска обольстительными устами, за право поцеловать которые бьются на сцене герои.
1: Когда театр успешно выполняет свое дело, он будет иллюзии и чувства, которые длятся до конца представления и подчас не покидают зрителя и за пределами театра.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Вечера на хуторе близ Диканьки. Это что за невидаль? Вечера на хуторе близ Диканьки. Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава Богу! Еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания и сброду вымороли пальцы в чернилах. Дернула же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, чтобы такое завернуть в нее. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком, ей-богу, не умею сказать». И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас не извольте гневаться, такой обычай. Как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Покажись только на глаза нашим девчатам и молодицам старый пасечник Рудый Панько, так они сейчас же: «Дед Панько, дед Панько, а ну-те какую-нибудь страховину казочку, а ну-те, ну-те, тра-та-та, тра-та-та», и пойдут. Да, нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька. Вот одну такую диковинную сказочку я не прочь и вам рассказать. «Ночь под Рождество» называется. Не сочтите за труд, послушайте.

0: Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукой хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Яросковский голова, то он бы переломал бы их в первом казачке.
1: Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый, длинный, как теперешние мундирные фалды.
0: Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам можно было догадаться, что то не губернский стряпчий, а просто черт. Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц. Кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее.
1: Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело?
0: А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, казак Свербегус и еще кое-кто. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке.
1: Торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. С той поры черт поклялся мстить кузнецу и для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем, а кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке. Таким-то образом, как только черт спрятал месяц в свой карман, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. А Чуб уже тем временем выходил из дверей своей хаты с кумом.
2: Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате?
3: Хоть не я.
2: Там теперь будет добрая попойка.
3: Но!
2: Как бы только нам не опоздать.
3: Я...
2: Что за дьявол?
3: Я...
2: Смотри. Смотри по нас.
3: А что, Чуб?
2: Как что? Месяца нет.
3: Что за пропасть? В самом деле нет месяца.
2: Нарочно. Сидевший в хате глядел в окно. Ночь чудо, светло. Снег блещет при месяце.
3: Да.
2: Все было видно,
3: да,
2: как днем.
3: Я...
2: Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выходит.
3: Так мы это, так останемся дома, а?
0: Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало наперекор.
2: Нет, кум, Пойдем.
3: Пойдем.
2: Нужно идти.
3: Пойдем.

0: мороз усиливался. Ведьма спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но когда влетал еще в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, а черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочит его так, что он долго не будет в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.
1: Стой, кум!
2: Что?
1: Мы, кажется, не туда идем.
2: Не туда, да?
1: Нет, я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель. Свороти-ка ты, кум, немного в сторону. Что? Не найдешь ли дороги, да? А я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистые силы потаскаться по такой вьюге. И не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана.
0: Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах зад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так обрадовала его, что он позабыл все, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Немного пройдя, увидел он свою хату. Но теперь, оставив Чуба, посмотрим, что делает оставшись одна его красавица-дочка. Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем почти свете и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда, и не будет никогда на селе. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего Оксана еще долго принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою.
3: Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша. Лгут люди. Я совсем не хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши, что уже равных им нет на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе и в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Их можно испугаться вечером. Они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет. Хороша я. Ах, как хороша! Чудо!
4: Оксана.
3: Зачем ты пришел сюда, Вакула? Разве хочется, чтобы выгнали за дверь лопатою? Все вы, мастера, подъезжать к нам. Вмиг пронюхайте, когда отцов дома нет. О, я знаю вас. Что, сундук мой, готов?
2: Будет готов, моя сарденька. После праздника будет готов.
3: Да.
2: Ой, да. А как будет расписан? По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Ну, не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, ну, хоть поглядеть на тебя.
3: Ну, кто ж тебе запрещает? Говори и гляди.
2: Ну, позволь мне и сесть возле тебя.
3: Садись.
2: Чудная, ненаглядная Оксана. Позволь поцеловать тебя.
3: О, а чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна.
2: Оксана.
3: О, поди прочь. У тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обморал сажей. А правда ли, что твоя мать ведьма?
2: Да что мне до матери? Ты у меня все, что не есть дорогого на свете. Если бы меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе». «Не хочу», — сказал бы я царю, — «дай мне лучше мою Оксану».
3: Видишь, какой ты. Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уж пора колядовать. Мне становится скучно.
2: Да бог с ними, моя красавица.
3: Как бы не так. С ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй.
2: Так тебе весело с ними?
3: Да, уж веселее, чем с тобою. А, кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками.
1: Отвори!
2: Постой, Оксана, я сам отворю.
1: Эй, отворяй!
2: Чего тебе тут нужно?
1: Эй, нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы это была хата?
2: Кто ты такой? Зачем таскаешься под дверями?
1: Нет, нет, не скажу ему, кто я. Чего доброго еще приколотит проклятый выродок. Это я, человек добрый, пришел вам на забаву покалядывать немного под окнами.
2: Слушай, убирайся к черту со своими калядками. Ну, чего ж ты стоишь-то, слышишь? Ну, убирайся сейчас же вон!
1: Ну, что ж ты в самом деле так раскричался? Я хочу колядовать, да и полно!
2: Да ты от слов не уймешься!
1: Вот ты, как я вижу, начинаешь уже драться!
2: А ну, пошел, пошел!
1: Ну, что ты, я вижу, не на шутку дерешься, еще больно дерешься!
2: Пошел, пошел!
1: Смотри, смотри, как расхрабрился! Попробуй, подойди! Видишь, какой? Вот большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик. Я пойду и пойду прямо к комиссару. О, постой ты, бесовская кузнец, чтобы черт поколотил тебя и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Видишь, проклятый шибенник. Ой, ой. Однако же ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Ха-ха! Оно ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что ведь нас никто не застанет. Ой, видишь, как больно поколотил проклятый кузнец. Ой.
4: Тот чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась. И месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по

0: осветилось, метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Куча девушек ломились в хату чуда.
1: Арзан, пойдем передавай. Ну что, в хате-то сидеть?
2: Ой, Адарка, у тебя новые черевики.
3: Ага, новые.
2: Ах, какие хорошие. И с золотом. Хорошо тебе, Адарка, у тебя есть такой человек, который тебе все покупает. А мне некому достать такие славные черевики.
3: Славные черевики, Адарка.
4: И золото.
2: Очень хорошие черевики.
5: Не тужи. Не тужи, моя ненаглядная Оксана. Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.
2: Ты? Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица? Да, будьте вы все свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.
4: Ну и девчина.
3: Да, девчина, ну пошли, Глина, ну что?

смеешься, смейся. Я сам смеюсь над собой. Думаю и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит. Ну, бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Да слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастерица, рядится. Достань, кузнец, царица на черевики, выйду за тебя замуж. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

0: не на шутку разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповны. Брался за сердце, охал, как вдруг...
1: Солоха! Солоха! Открой!
2: Батюшки, так это ж пан Голова! Сейчас!
3: Совсем мне не нравится встретиться с головой. Спрячусь-ка я в этот маленький пустой мешок. Очень кстати, что кузнец забыл здесь посереть хаты. Эти мешки с углем.
2: Пожалуйте, пожалуйте, пан Голова. Проходите. Садитесь, пан Голова. Я вам горелочки для согрева.
1: Твое здоровье, Солоха. Пошел было я к дьяку Осип Никифоровичу. Зван был в компанию. Да такая метель поднялась, низги не видать. Тут я увидел, Солоха, огонек в твоей хате и подумал, дай заверну провести вечерок в приятности, а, Солоха?
2: Да, ну уж вы скажете, пан Голова.
1: Спрячь меня куда-нибудь.
2: Куда? Ой. Куда же я вас? Ой, куда же спрятать, пан Голова? Тот, разве что в этот мешок. О, самый большой. Сейчас. Вот я только уголь высыплю. Вот эту катку. Есть, пан Голова. Иду.
4: Несравненная, это я.
2: Осип Никифорович.
4: Добрый вечер, драгоценная Солоха.
2: Вечер добрый, Осип Никифорович, вечер добрый. Пожалуйста, проходите.
4: Ой, вы знаете, прелестнейшая Солоха, ведь у меня сегодня должна была собраться почтенная компания. Ой. Да не пришел никто по случаю метели. А я вот не испугался к вам прийти и сердечно рад погулять немного у вас. А что это у вас? Великолепная Солоха.
2: Как что, рука, Осип Никифорович?
4: Рука. А это что у вас, дрожайшая Солоха?
2: Да вот, и вот-то не видите, Осип Никифорович, это шея.
4: Шея?
2: На. А на шее маниста.
4: Маниста. А это что у вас, несравненное?
1: Отвори, Солоха.
4: Боже мой, стороннее лицо. Что теперь, если застанут особу моего звания? Ради бога, добродетельная Солоха. Ваша доброта, как говорит Писание Луки, стучится, ей-богу, стучится. Ну, спрячьте меня куда-нибудь.
2: Сейчас, вот я высыплю уголь вот из этого мешка. Вот, пожалуйте. Лезьте.
1: Здравствуй, Солоха. Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал? А? Может быть... Вы тут забавлялись с кем-нибудь?
5: А может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватился. Слышь, Солоха, как схватился.
2: Да.
5: И как остынели руки. Вот не расстегну кожуха. Как схватился вьюга.
6: Отвори!
2: О!
5: Стучит кто-то.
6: Отвори!
5: Это кузнец. Слышь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною.
7: Солоха, испугавшись, сама металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за вошедшим в акулы дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербегус. Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все, что он хотел ей объявить.
8: Зачем тут лежат эти мешки с углем? Их давно бы пора убрать отсюда. Ох, через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу. Перевяжу покрепче и... Ох, ну неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? Не хочу думать о ней, а все думается. Ой, какой черт, мешки как будто стали тяжелее прежнего. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Нет, ну что я за баба, а? Я не дам никому смеяться над собою. Хоть 10 таких мешков, все подыму.
9: Зять и этот маленький, тут, кажется, я положил инструмент свой.

0: шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросив на землю мешки, так что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу, и голова икнул во все горло. Побрел он с маленьким мешком на плечах следом за девичьей толпой.
1: О, Вакула, ты тут? Здравствуй. Ну, много наколядовал. Какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, достал?
2: Достал.
1: Достань черевики, выйду замуж, Вакула.

0: Не могу, нет сил больше. Ну, Боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет. Нет, не мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа. Пойду утоплюсь в проруби и поминай, как звали. Прощай, Оксана. Ищи себе какого хочешь жениха, дурач, кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете. Прощай.
1: Эй, куда? Куда? Куда бежишь, кузнец? Куда?
0: Прощайте, братцы. Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уж не гулять нам вместе. Прощайте и не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по душе моей грешной. Прощайте!
1: Куда?
0: Ну, куда в самом деле я бегу? Как будто уже все пропало. Попробую еще средство. Пойду к пузатому запорожцу Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пусть Пацюк скажет, как найти черта.
2: И при этих словах черт, который долго лежал без всякого движения, тут же выскочил из мешка и сел верхом кузнецу на шею. Ой-ой, мороз подрал по коже в акулу. Он уже хотел перекреститься.
3: Не надо, не надо креститься, Вакула. Ты ведь меня ищешь. Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь. Оксана будет сегодня же наша.
4: Хм, изволь. За такую цену готов быть твоим.
3: Ну, Вакула... Ты знаешь, что без контракта ничего не делают.
4: Ну что ж, я готов. Да, у вас, я слышал, расписываются кровью.
3: Ага.
4: Так постой же, я достану из заднего кармана гвоздь.
3: Какой шутник. Зачем? Зачем ты схватил меня за хвост? Ну, полно. Довольно уж шалить.
4: А постой, голубчик, постой. А вот это как тебе покажется, а? Вот крест, что я сотворил. Ага, сделался тих, как ягненок, а? А ну-ка, слазь на землю. Давай, давай, давай.
3: Помилуй, Вакула, ну все, что для тебя нужно, все сделай. Отпусти только, отпусти душу на покаяние. Не клади ты на меня, не клади ты на меня страшного креста.
4: Он каким голосом запел, черт проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сейчас же на себе. Слышишь? Неси, как птица.
3: Куда?
4: В Петербург. Прямо к царице.
2: И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя...

0: Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. И вдруг заблестел перед ними Петербург весь в огне. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня. И кузнец увидел себя на лихом бегуне в середи улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск! Домы выросли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летели, извозчики, форейтеры кричали. Снег свистел по тысяче летящих со всех сторон саней. Пешеходы жались и теснились под домами.
1: Прямо ли ехать к царице?
2: Да нет, страшно. Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана! Полезай ко мне в карман, да иди к запорожцам.
0: И Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату. Но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку.
3: Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам! Вот ведь где увиделись!
4: Что там за человек?
2: А вы не познали? Это я, Вакула, кузнец. Ну, когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого 2 дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки.
4: Это тот самый кузнец, который малюет важно.
5: Здорово, земляк. Зачем тебе Бог принес?
2: А так, захотелось поглядеть, говорят...
4: После потолкуем с тобою, земляк, подольше. Теперь же мы едем сейчас к царице.
2: К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите меня с собой.
4: Тебя? Нет, не можно.
5: Мы, брат, будем с царицею толковать про свое.
2: Возьмите, возьмите, а, панове, возьмите.
4: Возьмем его в самом деле, братцы.
6: Надевай же платье, такое, как и мы.
0: Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу.

0: колени, казаки, на колени!
1: Кузнец, на колени!
2: Помилуй, маму!
3: Помилуй, маму! Помилуй!
4: Встаньте. Чего же хотите вы?
3: Сейчас самое время. Она спрашивает, чего хотите. Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не во гнев будет сказано вашей царской милости, сделаны черевики, что на ногах ваших?
4: Что? Черевики?
3: Да, ваша царская милость. Я думаю, ни один швец ни в одном государстве не сумеет так сделать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики?
4: Встань! Если тебе так хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом.
0: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
6: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом.
4: Право, мне очень нравится это простодушие. А вам, князь?
0: О, вы очень милостивы, ваше величество.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом.
6: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
0: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
4: Ну, вот тебе и башмаки. Нравятся?
3: Боже ты мой! Ваше царское величество, что ж, когда башмаки такие на ногах, какие ж должны быть самые ножки? Я думаю, по малой мере, из чистого сахара.
4: О!
7: Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сече, какие обычаи водятся, Вакула, отошедший назад, нагнулся к карману и сказал тихо:
3: «А ну, выноси меня отсюда, черт скажет!»

0: еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты.
1: Ай-яй-яй! Петух уже пропел! Надо бежать!
2: Куда? Куда? Постой, постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя.
1: Ай-яй-яй!
2: А ну-ка поблагодарю хворостиной. Раз, два, три!
0: И бедный черт припустился бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. После сего Вакула вошел в сени и крепко заснул. А теперь надо рассказать вам, что же в ту ночь под Рождество делалось без кузнеца на хуторе близ Диканьки. Вы помните, что Вакула бросил мешки с поклонниками Солохи посередине улицы? И кто же, вы думали, их нашел?

0: Эх, вот ведь шинкарка. Никак не хочет давать вина в долг, клятая баба. Видишь, какие мешки-то кто-то бросил на дороге, а? Экие страшные мешки. Утащить скорее, чтобы никто не увидел, а? Ну-ка, я возьму. Черт. Нет, одному будет тяжело несть. А, вот как нарочно идет ткач, чтоб у валенка. Помоги, добрый человек, а? Мешки несть, а? Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. А добром разделимся пополам, а? Давай-ка выдернем палки из плетня, положим на их мешки и понесем на плечах. Вот, а ну-ка, взяли. Ну, вот.
1: Так, куда же мы понесем, шинок?
0: А? Но бы и я так думал, что в шинок. Но ведь проклятая шинкарка не поверит. Подумает еще, что где-нибудь украли. А мы отнесем в мою хату. Нам никто не помешает, Жинки нет дома.
1: Да точно ли нет дома?
0: Слава богу, я не совсем еще без ума. Черт либо принес меня туда, где она-то. Она, думаю, протаскается с бабами до света. А ну, заходи в тени. Вот так. Вот. Черт, да. Не лезет.
2: Да. О, да.
0: Вот здоров, дьявол.
3: Здоров. О, кто там?
1: Вот тебе на,
0: батюшки.
3: Ой, вот это хорошо. Да. Вот это хорошо, что наколедовали столько.
1: Да.
3: Вот так всегда делают добрые люди. Только нет. Нет, я думаю, где-нибудь подцепили.
1: Да.
3: А ну, покажите-ка мне сейчас ваши мешки, слышите? Покажите сейчас же ваши мешки.
1: Тебе какое дело? Мы наколядовали, а не ты.
0: Лысый черт тебе покажет, а не мы.
3: Нет. Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница. А вот тебе.
0: А мне? Ну, как ты умел? Ах ты. Ну-ка, ткач, хватай ее сзади. А я ей сейчас порежу.
3: Ну-ка.
0: Лысый черт тебе покажет, а не мы.

0: Кабан, ну ступай, ступай, чертова баба, это не твое добро.
1: Батюшки!
0: Что же она дура, говорит кабан? Это же не кабан!
2: Это не кабан.
0: Это кум!
2: Это кум.
0: Ты думал, кто? Что? Славную я выкинул над вами штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины?
3: Ну, постойте ж, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность.
4: Это надо же.
3: Подо мной беспрестанно что-то шевелилось.
0: А ну-ка, мы сейчас его достанем. А,
1: как бы не так. Я уже тяну того порося за... Ой, с нами крестная сила.
4: О, и другой еще.
0: Это дьяк.
4: Это дьяк.
0: Вот тебе на. Ай да Солоха, посадить в мешок. Тут-то я гляжу, у нее полные хаты мешков. А? Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. Ай да Солоха, вот. Тебе и Солоха.
5: Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие. Но я пошел. Ох-ох-ох.
3: Теперь посмотрим-ка, что в этом наибольшем мешке.
0: А ну-ка, человече, прошу не погневаться, что не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка.
6: Должно быть, не, на дворе холодно.
0: Морозец есть. Позволь тебя спросить. Чем ты смазываешь свои сапоги? Смальцем или дегтем?
6: Дегтем лучше. Ну, прощай, Чуб.
0: Прощай, голова. Ай да Солоха.
3: Эдакого человека засадить в мешок, а? Вишь, чертова баба, а?
0: А я дурак. Вишь, проклятая баба, а поглядеть на нее, как святая. Пойду, однако, до хаты. Вишь, проклятая баба, ну погоди, попалить-то мне хуже.
7: Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу и Оксане, потому что уже на дворе, верно, есть 9:00.
8: Ой, бабоньки, своими глазами
9: Вот ей-богу, утонул! Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул, бабоньки!
10: Ой! Что ж, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла?
11: Ты не украла!
10: Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?
11: А кто же верить-то будет?
10: Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец.
9: Ты скажи лучше, что тебе водки не захотелось пить, старая пьяница. Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул, утонул в проруби. Это я так знаю, как то, что ты сейчас была у шинкарки.
7: Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица! Всю ночь под своим одеялом поворачивала с правого бока на левый, с левого на правый, и не могла заснуть, и вся горела, и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

0: А кузнец, зарывшись в сено после путешествия на черте в Петербург, проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, что солнце уже высоко. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки, умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к чубу.
1: «Помилуй, батько, не гневись, кланяюсь тебе в ноги. Прими в подарок шапку и пояс, а вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает, отдаю сам, во всем каюсь. Бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался с моим покойным батьком. Вместе хлеб, соль ели, магарыч пили. Отдай, батька, за меня Оксану».
0: Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс тоже не уступал ей. Вспомнил о матери кузнеца вероломной Солохи, на которой он хотел было жениться.
2: «Добре, присылай сватов».
3: «Ах, Вакула!
1: Погляди, моя красавица, какие я тебе принес черевики. Те самые, которые носит царица».
3: «Нет, нет, мне не нужно черевиков. Я и без черевиков».
0: Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее. И лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

этюд в багровых тонах.

0: Вы меня звали, сэр?
1: Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень. Вот на этом сейчас. Да, прижмите крышку чуть-чуть.
2: Да, пожалуйста.
1: Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Яноха Дребена и Джозефа Стенджерсона.
3: Все произошло в одно мгновение. Я даже не успел сообразить, в чем дело. Но в память мою навсегда врезалась эта минута. Торжествующая улыбка Холмса, его звенящий голос и дикое, изумленное выражение на лице Кэбмена при виде блестящих наручников, словно по волшебству сковавших его руки.
4: Из воспоминаний доктора Джона Уотсона, отставного офицера военно-медицинской службы.

0: Назовем эту главу «Красным по белому». Или нет? Нет. Вот так. Этюд в багровых тонах. Да. Да, так будет лучше. Итак, в 1878 году я окончил Лондонский университет, получил звание врача и через некоторое время был назначен ассистентом хирурга в стрелковом полку. Не успел я прибыть в Индию на место расположения полка, как вспыхнула война с Афганистаном. Я был ранен в плечо, заболел брюшным тифом. Врачи решили меня, еле двигавшегося на ногах от слабости и истощения, немедленно отправить в Англию. В Лондоне, где у меня не было ни друзей, ни родственников, я некоторое время жил в гостинице. Но когда мое финансовое положение стало угрожающим, необходимо было найти какое-нибудь более непритязательное и менее дорогостоящее жилье. В тот день, когда я пришел к этому решению, в баре, который я часто посещал, кто-то хлопнул меня по плечу.
1: Ба, вот! Что вы с собой сделали? Вы высохли, как щепка, и пожелтели, как лимон.
0: Это был молодой Стэмфорд, который когда-то работал у меня фельдшером. Я вкратце поведал ему о своих заключениях.
1: Да, бедняга. Ну и что вы поделаете теперь?
0: Ищу квартиру. За умеренную цену.
1: Да, странно. Вы второй человек, от которого я сегодня слышу такие слова.
0: Да, кто же первый?
1: Один малый, который работает в химической лаборатории при нашей больнице. Нынче утром он сетовал, что отыскал славную квартирку на Бейкер-стрит 221Б, но никак не может найти себе компаньона. Оплатить за нее целиком ему не по карману.
0: Черт возьми! Если он действительно хочет разделить квартиру и расходы, то я всегда к его услугам. Мне тоже куда приятнее поселиться вдвоем, чем жить в одиночестве.
1: Да, но вы ведь не знаете, что такое этот Шерлок Холмс. Быть может, вам и не захочется жить с ним в постоянном соседстве.
0: Почему? Чем же он плох?
1: Да нет, я не говорю, что он плох. Просто немного чудаковат. Но человек он порядочный.

0: Квартира на Бейкер-стрит 221-Б – это две удобные спальни и просторная, светлая, уютно обставленная гостиная с двумя большими окнами. Холмс оказался не из тех, с кем трудно ужиться. Он вел спокойный, размеренный образ жизни. Неделя шла за неделей, и меня все сильнее и глубже интересовала его личность. И все больше разбирало любопытство относительно его целей в жизни. Даже внешность его могла поразить воображение самого поверхностного наблюдателя. Высокий, худой, взгляд острый, пронизывающий. Тонкий орлиный нос придавал лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед, волевой подбородок. Знания в области химии и анатомии глубокие, точные. В области уголовной хроники огромные. Знает все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке. Хорошо играет на скрипке. Слышите? Да, это он. Это он играет свои любимые песни Мендельсона. Он отлично фехтует на шпагах, эспадронах. Прекрасный боксер. Знание английских законов скрупулезное, глубокое. Но сколько ни перечисляй все то, что он знает, невозможно догадаться, для чего ему это нужно. И что за профессия требует такого сочетания. Невозможно. Мне показалось, что у него есть какие-то веские причины скрывать свою профессию. Но вскоре он доказал, что я не прав, заговорив об этом по собственному почину.
1: Что за дикая чушь? Я в жизни не читал такой галиматьи.
2: О чем вы?
1: Да вот, послушайте, мистер Холмс.
2: Да.
1: Солидная газета называется. По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада. Даже если он не видел ни того, ни другого и никогда о них не слыхал. А? Или вот, вот-вот, дальше. Послушайте этот бред. По ногтям человека, по его рукам, обуви, изгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки, по таким мелочам нетрудно угадать его профессию. О? А? Хорошо автору этой статьи, этому бездельнику, развалясь в мягком кресле, в тиши своего кабинета, сочинять подобные парадоксы. Вот втиснуть бы его в вагон третьего класса подземки, да заставить угадать профессию пассажиров. Я ставлю 1000 против одного, что у него ничего не выйдет.
2: И вы проиграете. А статью написал я.
1: Как? Вы?
2: Да. У меня есть наклонности к наблюдению, к анализу. Теория, которую я изложил, и которая кажется вам такой фантастической, на самом деле очень жизненная. Настолько жизненная, что я и обязан своим куском хлеба. У меня довольно редкая профессия. Я сыщик-консультант.
1: Ах, вот как.
2: Да, если только вы понимаете, что это такое. В Лондоне множество сыщиков и государственных, и частных. Ну, а когда эти молодцы заходят в тупик, они бросаются ко мне, и мне частенько удается направить их по верному следу.
1: Погодите, погодите. Неужели вы хотите сказать, что, не выходя из комнаты, вы можете распутать клубок, над которым тщетно бьются те, кому подробностей известно лучше, чем вам?
2: Да, именно. Именно. У меня есть своего рода интуиция. Ну, иногда, конечно, приходится немножко побегать. Правила дедукции, процесса логического вывода, домысла, изложенные мной в статье, бесценны для моей практической работы. Наблюдательность – моя вторая натура.
1: Поразительно. Мистер Холмс.
2: Да?
1: Посмотрите в окно. Вон, видите, вон на той стороне стоит такой дюжий человек, скромно одет.
2: Да.
1: Вот интересно было бы узнать, кто этот человек и что он там высматривает.
2: Этот человек посыльный и отставной флотский сержант, между прочим.
1: Кичливый хвостун. Знает же, что его не проверишь.
3: Мистеру Шерлоку Холмсу. Пожалуйста, письмо.
1: Скажите, уважаемый, чем вы занимаетесь?
3: Служу посыльным. Форму отдал заштопать.
1: А кем вы были раньше?
3: Сержантом Королевской морской пехоты, сэр. Ответа не ждать?
2: Нет.
3: Есть, сэр.
1: Как же вы догадались?
2: О чем?
1: Да вот о том, что он отставной сержант флота.
2: Ну, в общем, очень просто. Даже через улицу я заметил на его руке татуировку. Большой синий якорь. Тут уж запахло морем. Выправка у него военная, и он носит баки военного образца. Стало быть, перед нами флотской. Держится он с достоинством, пожалуй, даже начальственно. Вы должны были бы заметить, как высоко он держит голову и как помахивает своей палкой. А с виду он степенный мужчина средних лет. Вот и все приметы, по которым я узнал, что он был сержантом.
1: Простите. Просто чудеса, мистер Холмс.
2: Ну, чепуха. Будьте добры, просите мне письмо вслух.
1: Так. Дорогой мистер Холмс, сегодня ночью в доме 3 по Лористон Гарден произошла скверная история. Около 2 часов ночи наш полисмен, делавший обход, заметил в доме свет. А так как дом нежилой, он заподозрил что-то неладное. Дверь оказалась не запертой. И в первой комнате, совсем пустой, он увидел труп хорошо одетого джентльмена. В кармане он нашел визитную карточку. Енох Дреббер, Кливленд, Огайо, Соединенные Штаты. И никаких следов грабежа, никаких признаков насильственной смерти. На полу есть кровавые пятна, но на трупе ран не оказалось. Мы не можем понять, как он очутился в пустом доме. И вообще это дело сплошная головоломка. Если вы приедете сюда в любое время до 12, вы меня застанете здесь. В ожидании вашего ответа или приезда я оставляю все как было. Если не сможете приехать, я расскажу вам все подробно и буду чрезвычайно обязан, если вы соблаговолите поделиться со мной вашим мнением. Уважающий вас, Тобиас Грегсон.
2: Ах, Грегсон. Грегсон самый толковый сыщик в Скотланд-Ярде. Он и Лейстрейд выделяются среди прочих ничтожеств. Оба расторопные, энергичные, хотя банальные до ужаса. Друг с другом они на ножах. Они ревнивы к славе, как профессиональные красавицы. Вот будет потеха, если оба нападут на след.
1: Но ведь, наверное, нельзя терять ни секунды. Пойти позвать Кэп?
2: А я не уверен, поеду я или нет. Я же лентяй, каких свет не видел. То есть, конечно, когда на меня нападет лень. А вообще-то могу быть и проворным. Вы знаете, смысла нет ехать. Предположим, я распутаю это дело, ведь все равно Грегсон, Лейстрейд и компания прикарманят всю славу. Такова участь лица неофициального.
1: Но он просит у вас помощи.
2: Ну, хорошо. Хорошо. Давайте, пожалуй, поедем и посмотрим. Ладно, возьмусь за дело на свой риск. По крайней мере, посмеюсь над ними, если ничего другого у меня не останется. Пошли.
1: Да-да, идем.

0: Ну, выходите, Уотсон. К дому подойдем пешком. А вы нас ждите.
1: Мне думалось, что Шерлок Холмс поспешит войти в дом и сразу же займется расследованием. Нет. С беспечностью, которая при таких обстоятельствах граничила с позерством, он прошелся взад и вперед по тротуару. Затем зашагал по дорожке к дому, пристально разглядывая множество следов на земле.
0: Как хорошо, что вы приехали, сэр. Никто ничего не трогал, я все оставил, как было.
2: Кроме этого, посмотрите на дорожку, друг мой Грегсон. Стадо буйволов и то не оставило бы после себя такое месиво.
3: Но, разумеется, вы обследовали дорожку, прежде чем позволили ее истоптать.
4: У меня было много дела в доме, сэр.
3: Мой коллега мистер Лестрейд тоже здесь, и я надеялся, что он проследит за этим.
2: Ну, после таких мастеров своего дела, как вы, Лестрейд, мне, пожалуй, тут нечего делать.
0: Да уж, кажется, сделали все, что можно. Впрочем, дело заковыристое, сэр, а я знаю, что вы такие любите.
2: Вы сюда подъехали в кэбе?
0: Нет, сэр, пришел пешком.
2: А Лестрейд?
0: Тоже, сэр.
2: Тогда пойдемте посмотрим комнату.
1: Большая квадратная комната казалась еще больше от того, что в ней не было никакой мебели. Яркие обои, покрытые плесенью, олиповатый камин, грязные стекла единственного окна, на голых досках пола толстый слой пыли, распростертая, одинокая страшная фигура 40-летнего человека. Пустые незрячие его глаза были устремлены в потолок, рядом вылущенный цилиндр. На лице застыло выражение ужаса и, как мне показалось, ненависти. Такого выражения никогда еще не видел на человеческом лице. Он был похож на гориллу. У двери стоял щуплый, похожий на хорька человек. Это был инспектор Лестрейд.
5: Этот случай наделает много шуму, сэр. Такое мне еще не встречалось. Я ведь человек бывалый.
4: И нет никакого ключа к этой тайне?
5: Нет, никакого.
2: Так, брызги крови вокруг тела?
4: Совершенно верно, сэр.
2: Вы уверены, что на нем нет раны?
4: Безусловно.
5: Безусловно, что вы.
2: Хорошо. Значит, это кровь кого-то другого. Вероятно, убийцы. Если тут было убийство.
1: Его чуткие пальцы в это время беспрерывно летали по мертвому телу. Ощупывали, нажимали, расстегивали, исследовали. А в глазах стояло то же отсутствующее выражение, которое я видел уже несколько раз. Осмотр произошел так быстро, что вряд ли кто-нибудь понял, как тщательно он был сделан. Наконец Холмс понюхал губы трупа, потом взглянул на подметки его лакированных ботинок.
2: Его не сдвигали с места?
0: Нет, только осматривали.
2: Хорошо, можно отправить его в морг. Больше в нем нет надобности.
4: Приподнимите его немножко. Так. Смотрите, на пол упало кольцо.
5: Здесь была женщина. Это женское обручальное кольцо. Да, дело осложняется.
2: Или упрощается. Довольно любоваться кольцом. Что вы нашли в карманах?
4: Все тут, сэр. Золотые часы фирмы Баро. Одну секундочку, сэр. Лондон, номер 97-163. Золотая цепочка. Очень тяжелая и массивная. Золотое кольцо с масонской эмблемой. Золотая булавка. Голова бульдога с рубиновыми глазами, видите, сэр?
2: Да.
4: Бумажник русской кожи для визитных карточек. И карточки. ЕД Кливленд, Энах Дребер. Кошелька нет, но в карманах оказалось 7 фунтов 13 шиллингов, сэр. Карманы издания Декамерона Боккаччо с надписью Джозеф Стенджерсон на форзаце. Два письма. Одно адресовано Дреберу, другое Джозефу Стенджерсону.
2: А адрес какой?
4: Стрэнд, американская биржа до востребования. Оба письма от пароходной компании «Гион» и касаются отплытия их пароходов из Ливерпуля. Ясно, что этот несчастный собирался вернуться в Нью-Йорк.
2: Вы начали разыскивать этого Стенджерсона?
4: Сразу же, сэр, сразу же. Я разослал объявление во все газеты, а один из моих людей поехал на американскую биржу, но еще не вернулся.
6: А Кливленд вы запросили?
4: Утром послал телеграмму.
6: Какую?
4: Мы просто сообщили, что произошло, и просили дать те сведения.
6: А вы не просили сообщить подробнее относительно чего-нибудь такого, что показалось вам особенно важным?
4: Я спросил насчет Стенджерсона, сэр.
6: И больше ни о чем. Нет ли здесь, по-вашему, какого-нибудь обстоятельства, в котором вся суть дела?
4: Я спросил обо всем, о чем считал нужным.
7: Грегсон, мистер Холмс, я только что сделал открытие величайшей важности. Не догадайся, я тщательно осмотреть стены, мы ничего бы так и не узнали. Пожалуйста, сюда. Сюда, пожалуйста.
8: Да.
7: Вот встаньте здесь, вот здесь.
8: Да.
7: Встаньте, смотрите, вот. Вот на эту стену, вот так. Сейчас я зажгу спичку. Одну минуточку. Так, вот. Видите? Вот здесь. В углу на стене. Выведено по латыни слово кровавыми буквами. Буква R, A, C, H, E. Видели? Вот. Убийца, он или она, написал это своей собственной кровью.
4: Потрясающе. Как вы это растолкуете?
7: Убийца хотел написать женское имя, Рэчел, но не успел закончить. Наверное, что-то помешало. Попомните мои слова. Рано или поздно выяснится, что тут замешана женщина по имени Рэтчел. Ну нет, смейтесь сколько угодно. Пожалуйста, мистер Шерлок, смейтесь. Вы, конечно, очень умны и сообразительны, но в конечном счете старая ищейка даст вам несколько очков вперед.
8: Да. Но прошу прощения. Разумеется, честь этого открытия принадлежит вам. И надпись, без сомнения, сделана вторым участником ночной драмы.
6: Так, я не успел еще осмотреть комнату, и с вашего позволения осмотрю сейчас.
1: Холмс вынул из кармана рулетку и большую круглую лупу и бесшумно заходил по комнате. Опускался на колени, измеряя расстояние между какими-то совершенно незаметными для меня следами. Один раз даже лег на пол. В одном месте осторожно собрал щепотку серой земли с пола и положил в конверт.
4: Ну, что скажете, сэр?
6: Я скажу вот что. Я хотел бы поговорить с констеблем, который обнаружил труп.
4: Джон Рэнс. Сейчас он свободен. Адрес Одли Корт, 46.
6: Благодарю вас. Пойдемте, доктор Уотсон. Мы сейчас же отправимся к нему. А вам, господа сыщики, я хочу кое-что сказать. Это, конечно, убийство. И убийца – мужчина. Рост у него чуть больше 6 футов, он в расцвете лет. Ноги у него очень небольшие для такого роста, а будут тяжелые ботинки с квадратными носками. И курит он трихинопольские сигары. Он и его жертва приехали сюда вместе в 4-колесном экипаже, запряженном лошадью с 3 старыми и 1 новой подковой на правом переднем копыте. По всей вероятности, у убийцы красное лицо и очень длинные ногти на правой руке. Ну, это, конечно, мелочь, но они могут вам пригодиться.
7: Если этот человек убит, то каким же образом?
6: Яд. Яд. Да, вот еще, Лестрейд. R-A-C-H-E по-немецки читается как Rache, что означает месть. Так что не теряйте времени на розыски мисс Рэчел.
1: Мы вышли из дома номер 3 по Лористон Гарденс. Холмс потащил меня в ближайшую телеграфную контору, откуда он послал какую-то длинную телеграмму. Затем подозвал кэб и велел кучеру ехать по адресу, который дал нам инспектор Лестрейд.
6: Кэбман, пожалуйста, Одли Корт 46, и попрошу вас побыстрее.

0: Ну, знаете, Холмс, вы меня просто поражаете. Неужели вы ничуть не сомневаетесь, что все было именно так, как вы говорили?
1: Слушайте внимательно. Следы кэба, глубокая колея. До прошлой ночи не было дождя. Значит, кэб проехал нынешней ночью. Одна подкова новая, так как остальные три следа подков менее четкие. Рост человека в 9 случаях из 10 можно определить по ширине его шага. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно пишет на уровне своих глаз.
0: Так. А как вы узнали, сколько ему лет?
1: Ну, вряд ли дряхлый старец может сразу перешагнуть 4,5 фута. А это как раз ширина лужи на дорожке, которую он, судя по всему, перепрыгнул. Лакированные ботинки обошли ее стороной, а квадратные носы перепрыгнули.
0: Ну, а ногти и трихинопольская сигара?
1: Надпись на стене сделана мужским указательным пальцем в крови. Я рассмотрел через лупу, что, выводя буквы, убийца слегка царапнул штукатурку, чего не случилось бы, если бы ноготь на пальце был коротко подстрижен. Ну, а пепел, который я собрал с пола, темный и слоистый, такой остается только от трихинопольских сигар.
0: Поразительно. Просто поразительно, мистер Холмс. Ну, а цвет лица...

0: Констебль Джон Рэнс действительно оказался дома.
1: Часа в два ночи иду мимо злополучного дома. Знаю, что никто в нем не живет. И вдруг вижу огонек в окне. Конечно, заподозрил неладное. Когда я подошел к двери...
2: Вы остановились, потом пошли обратно к калитке.
1: Откуда вам это известно?
2: Почему вы вернулись?
1: Кругом было так пустынно и тихо, что я решил, лучше-ка я захвачу кого-нибудь с собой. Жутковато стало. А вдруг привидение?
2: Вы вернулись, и на улице никого не было.
1: Ни души. Тогда я собрался с духом, вернулся к дому, распахнул дверь, вошел в комнату, где горел свет. На камине стояла свечка, красная, и я увидел.
2: Вы несколько раз обошли комнату, стали на колени возле трупа, потом пошли и открыли дверь в кухню, а потом... Вы, пожалуйста, не удивляйтесь, вот моя визитная карточка.
1: О, сэр, счастлив с вами познакомиться.
2: Ну и так, что было потом?
1: Я пошел к калитке и свистнул свисток. Прибежал констебль Мерчер, а с ним еще двое.
2: Я повторяю вопрос. Когда вы вернулись, на улице никого не было?
1: Пьяный один. Знаете, сэр, видал я пьяных на своем веку, ну, чтобы уж так нализаться, как этот, во всю глотку распевал песни, а ноги так и разъезжались в стороны.
2: Каков он был с виду, какое лицо, одежда?
1: Краснорожий верзила.
2: Так.
1: Подбородок у него был замотан шарфом до самого рта.
2: Спасибо, достаточно. Вы помешали ему вернуться в дом. Куда он делся?
1: Нам некогда было возиться с ним. Сам, очевидно, доплелся домой.
2: Как он был одет?
1: Коричневое пальто.
2: А в руке он не держал кнут?
1: Кнут? Нет.
2: Значит, бросил его где-нибудь поблизости. Может быть, вы видели или слышали, не проехал ли потом кэп?
1: Нет.
2: Дорогой мой Рэнс, вчера ночью вы могли бы заработать сержантские нашивки. В руках у человека, которого вы поднимали на ноги, ключ к этой тайне. Его-то мы и разыскиваем.
1: Как? Что? Как?
2: Поехали, доктор.

0: опять многого не понимаю. Ну, скажем, зачем было краснорожему убийце опять возвращаться в дом? Зачем погасить свечу?
1: Кольцо, друг мой, кольцо. Вот зачем он вернулся. А потом разыграл из себя пьяного. Если не удастся словить его иначе, мы закинем удочку с кольцом, и я его поймаю, доктор. Ставлю 2-1. И, кстати, я вам очень благодарен. Очень благодарен. Если бы не вы, я, пожалуй, не поехал бы и пропустил бы то, что я назвал бы интереснейшим этюдом. На самом деле, почему бы не воспользоваться жаргоном художников? Разве это не этюд, помогающий постижению жизни? Этюд в багровых тонах, а? Убийство багровой нитью проходит сквозь безусловную пряжу жизни, и наш долг распутать эту нить, отделить ее и обнажить дюйм за дюймом.

0: Сегодня утром на Брикстон-Роуд между трактиром «Белый олень» и «Холленд-Грув» найдено золотое кольцо. Обращаться к доктору Уотсону, Бейкер-стрит, 221-Б, от 8 до 10 вечера.
1: Во всех утренних газетах помещено это мое объявление. Во всех. Ради бога, простите, что воспользовался вашим.
0: Да, но ведь у меня нет кольца.
1: Вот оно. Сойдет вполне. Оно почти такое же.
0: Ну и кто же, по-вашему, придет за ним?
1: Человек в коричневом пальто. Наш краснолицый друг с квадратными носками. Ну, или его сообщник. Если я не ошибаюсь, этот человек пойдет на все, лишь бы вернуть кольцо. Он выронил его, когда нагнулся над трупом Дребера. А выйдя из дома, хватился кольца и поспешил обратно. Но туда, из-за его оплошности, уже явилась полиция. Ведь он забыл погасить свечу. Тогда, чтобы отвести подозрение, ему пришлось притвориться пьяным. Да, и вот что еще. Я получил ответ из Америки на свою телеграмму. Должен вам сказать, что сюжет усложняется.
2: Здесь живет доктор Уотсон.
3: Пожалуйста, проходите.
2: А, благодарю.
1: Ну вот видите, наживка наша сработала. Да-да. Ровно 8 часов.
0: Вместо грубого силача перед нами появилась древняя ковыляющая старуха. Она сощурилась от яркого света. Сделав реверанс, остановилась у порога и, моргая под слеповатыми глазками, принялась нервно шарить в кармане дрожащими пальцами. Я взглянул на Холмса. На лице его было такое несчастное выражение, что я с трудом удержался от смеха.
2: Я вот пришла насчет золотого обручального кольца. Это моя дочка Салли обронила. Она вчера пошла в цирк.
0: Это ваше кольцо?
2: О, оно самое. Слава тебе, Господи. Слава.
0: Будьте добры. Да. Ваш адрес и фамилию, если можно.
2: Так, Дункан-стрит, 13. Моя фамилия Сойер. А ее по мужу, ее... Деннис, большое вам спасибо.
0: Ну что вы, что?
2: Сейчас я думаю, не найду. Ты сюда проходи, да?
0: Да, да, пожалуйста.
2: Благодарю. Спасибо. Большое спасибо.
1: Уотсон, я иду за ней. Она, конечно, сообщница и приведет меня к нему.
0: Холмс вернулся лишь через час с четвертью.
1: Черт побери. Уотсон, я остался в дураках. Старуха подозвала кэп, велела ехать на Дункан-стрит, 13. Я незаметно прицепился сзади. Этим искусством должен отлично владеть каждый сыщик. Приехали. Я соскочил чуть раньше и отошел в сторонку. Кэбмен спрыгнул и открыл дверцу. Никого. Мы справились в доме 13-го старухи Сойер и ее дочери Деннис. Никто, дорогой мой доктор, и не слышал.
0: Так что же, неужели вы хотите сказать, что старуха выскочила из кэба на ходу?
1: Какая там к черту старуха? Уотсон, то был молодой человек и бесподобный актер. Человек, которого мы ищем, дорогой мой доктор, действует не в одиночку.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Этюд в багровых тонах» по рассказу Артура Конан Дойля. Автор инсценировки Евгений Весник, режиссер Надежда Киселева, композитор Владимир Романычев, редактор Елена Ковалевская, ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли Шерлок Холмс, Евгений Весник, доктор Уотсон, Евгений Киндинов, инспектор Лестрейд, Сергей Цейц, инспектор Грегсон, Леонид Каневский, Хоуп, Игорь Охлупин. В эпизодах артисты Виктор Никитин, Александр Леньков, Яков Ромбро, Сергей Габриэлян, Игорь Верник. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Галина Засимова. Шумовое оформление Татьяны Стальновой.

Канан Дойль. Этюд в багровых тонах. Часть вторая.

0: На следующий день все газеты были полны сообщениями о так называемой «Брикстонской тайне». И каждая предлагала свои версии, свои предложения, но все сходились на том, что дело будет непременно распутано, так как оно в руках опытнейших сыщиков из Скотланд-Ярда, мистера Лестрейда и мистера Грегсона.
1: «Я же вам говорил, что бы ни случилось, Лестрейд и Грегсон всегда останутся в выигрыше. Если убийцу поймают, то исключительно благодаря их стараниям. Если он удерет, то несмотря на их старания. Одним словом, мне вершки, тебе корешки. И они всегда выигрывают. Что бы они ни натворили, у них всегда найдутся поклонники. Глупец глупцу всегда внушает восхищение, как сказал Буало».
2: Боже, что там зашло? О, поглядите, Холмс! Целая рама каких-то грязных и оборванных мальчишек.
1: О, это отряд уголовной полиции Бейкер-стрит.
3: Тихо, тихо, смирно, тихо. Уиггинс, поднимись ко мне один. Остальные ждать. И тихо.
4: Сэр!
1: Ну что, Уиггинс, нашли?
4: Не нашли, сэр.
1: Я так и знал. Ищите, пока не найдете. Вот вам ваше жалование. Каждому, пожалуйста, по шиллингу. В следующий раз приходите с хорошими новостями.
4: Хорошо, сэр.
1: Вы знаете, от этих маленьких сорванцов больше толку, чем от десятка полисменов. Они везде пролезут, все услышат.
2: Вы наняли их для брикстонского дела?
1: Да, мне нужно было установить один факт. Ага, смотрите. К нашему подъезду пожаловал сам Грегсон. Сейчас мы услышим что-то новенькое насчет убийства из мести.
5: Дорогой коллега, поздравьте меня!
1: Что такое?
5: Поздравьте меня, я разгадал загадку.
1: Так,
5: все ясно, как божий день. Преступник сидит у нас под замком.
1: Поздравляю вас.
5: Благодарю вас.
1: Кто он такой?
5: Артур Шарпантье, младший лейтенант флота Ее Величества. Этот болван Лестрейд пошел по совершенно ложному следу. Он ищет Стенджерсона, который также причастен к убийству, как еще не родившееся дитя.
1: Садитесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас, сэр.
1: Вот вам виски, сигары, располагайтесь.
5: Благодарю.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы напали на след?
5: Ну что ж, первая трудность состояла в том, как добыть сведения о жизни Дреббера в Америке. Так вот, помните цилиндр, что лежал возле трупа?
1: Помню. На нем была марка «Джон Ундервуд и сыновья», «Каберул Роуд 129».
5: О. Вот уж никак не думал, что вы это заметили. Вы были в магазине?
1: Нет.
5: В нашем деле нельзя упускать ни единой подробности, хоть и самой малой.
1: Для великого ума мелочей не существует.
5: Само собой. О, благодарю вас.
1: Пожалуйста.
5: Благодарю. Я пошел к Ундервуду. Он нашел в книге фамилию Дреббер. Цилиндр был послан в пансионат Шарпантье. Миссис Шарпантье. Нахожу пансионат. Вам известна о загадочной смерти вашего бывшего квартиранта, мистера Эноха Дреббера из Кливленда? Она кивнула, а дочь, на редкость хорошенькая, между прочим, расплакалась. Ясно? Женщины что-то знают.
6: В котором часу мистер Дреббер уехал на вокзал?
4: В 8. Его секретарь, мистер Стенджерсон, сказал, что есть 2 поезда. Один в 9:15, а другой в 11. И он собирался ехать первым.
6: И больше вы его не видели?
4: Нет.
7: Мама, ложь никогда не приводит к добру. Да, мы видели мистера Дреббера еще раз.
4: Да простит тебя Бог. Ты погубила своего брата.
7: Артур сам велел бы нам говорить только правду.
6: Советую вам рассказать все без утайки. Мы ведь сами уже кое-что знаем.
4: Ну пусть же это будет на твоей совести, Алис. Я вам все расскажу, сэр. Мой сын Артур ни в чем не виноват. Я боюсь лишь того, что в глазах ваших и других он скомпрометирован. Алиса, оставь нас вдвоем. Мистер Дреббер жил у нас почти 3 недели. Он был груб, много пил, заигрывал с горничными. И вскоре он повел себя так же и с моей дочерью. Я сейчас же просила его оставить комнаты. Он уехал. Но не прошло и часа, как раздался звонок. Он вернулся, успев порядком напиться. Сказал, что опоздал к поезду. И предложил дочери бежать с ним. Назвал меня старой ведьмой. Дочь бросилась прочь от него, но он схватил ее за руку и потащил к двери. Я закричала. Вошел сын, Артур. Что было потом, я не знаю. Я слышала шумную возню в коридоре. Наконец вошел Артур с палкой в руках.
6: С палкой?
4: Да, с палкой в руках. Так. И сказал, что наш жилец сюда больше не покажется. Сказал, что выйдет на улицу поглядеть, что он там делает. И он ушел с палкой в руках. А утром мы узнали, что Дребер убит.
6: Когда сын вернулся домой?
4: Я не знаю. У него свой ключ.
6: Но вы уже спали, когда он пришел?
4: Да.
6: А когда вы легли спать?
4: Около 11.
6: Так, значит, ваш сын отсутствовал часа 2, не меньше. А может быть, 4 или 5?
4: Может быть.
6: Так. Я нашел и арестовал лейтенанта Артура Шарпантье. Он спросил меня нагло: вы что, подозреваете, что я убил этого негодяя Дребера? А поскольку мы еще ни словом не обмолвились об убийстве, то все это весьма подозрительно.
8: Да, очень, очень, очень. Как же, по-вашему, произошло убийство?
6: Ну что ж, Шарпантье ударил палкой Дребера. Вероятнее всего, в живот. Тот сразу умер. На теле никаких следов не осталось. Шарпантье оттащил свою жертву в пустой дом. А свеча, кровь на полу, надпись на стене и кольцо — это всего-навсего хитрость, чтобы запутать следствие. Но Лестрейд-то, Лестрейд, рыщет по ложному следу, ищет Стенджерсона.
9: Мистер Холмс, мистер Холмс.
10: Да?
9: Совершенно небывалый случай.
6: Легок на помине.
8: Здравствуйте, коллега Лестрейд, что с вами? На вас лица нет.
6: Ну что, удалось вам найти мистера Стенджерсона?
10: Мистер Джозеф Стенджерсон убит в гостинице «Холидей» сегодня около 6 часов утра.
8: Так, и Стенджерсон тоже. Ну что ж, дело осложняется. А вы точно знаете, что он убит?
10: Я только что был в его комнате. Я первый обнаружил это убийство. Смерть наступила от сильного удара ножом в левый бок, и, должно быть, нож задел сердце. И как вы думаете, что мы увидели над трупом на стене?
6: Что же?
8: Слово из букв R-A-C-H-E. Рахе.
6: Потрясающе.
8: Что на немецком языке означает, как мы уже знаем, месть.
10: Совершенно верно. И убийцу видели. Мальчик, приносивший молоко. На задах гостиницы заметил, что лестница, всегда валявшаяся на земле, приставлена к окну второго этажа гостиницы, а окно распахнуто настежь. Он увидел, что по лестнице спускается человек, высокий, с красноватым лицом и в длинном коричневом пальто.
8: Вы не нашли в комнате ничего такого, что могло бы навести на след убийцы?
10: Нет, ничего. Не знаю, каковы мотивы преступления, но только не ограбление, нет. На столике лежала телеграмма из Кливленда, месячной давности, текст «Джиха в Европе», подписи в телеграмме нет.
8: И больше ничего?
10: Ничего. Ничего существенного. На кровати брошен роман, который Стенджерсон читал на ночь, а на стуле рядом трубка убитого, стакан с водой, на подоконнике аптекарская коробочка, и в ней 2 пилюли.
8: Последнее звено! Последнее звено, теперь все ясно. Пилюли с вами?
10: Да, я взял и пилюли, и все, что там было, чтобы сдать в полицейский участок.
8: Дайте их мне, пожалуйста.
10: Пожалуйста.
8: Доктор, будьте так добры, спуститесь вниз и принесите этого несчастного парализованного терьера. Хозяйка вчера просила усыпить его, чтобы не продлевать его мучения. Так, сейчас я разрежу одну пилюлю пополам. Одну минуточку. Так, половинку положу обратно. Она нам еще пригодится. Так, возьмем бокал. Нальем 2 ложки воды. Осторожно, спасибо. Хватит, хватит, хватит, хватит. Так, растворим половинку этой водички. Так.
11: Добавим немножко молока. Дайте мне вот стакан с молоком.
12: Пожалуйста.
11: Чуть-чуть, только чуть-чуть.
12: Ага.
11: Спасибо, спасибо, хорошо. Это чтобы вкуснее было, понимаете? И выльем все это в блюдце. Вот, вот, вот. Так, тише, дайте все, все. Спасибо. И дадим нашей бедной собачке. На. Так. Так, ну подождем немножко.
13: Холмс вынул часы. Прошла минута, другая. Собака дышала по-прежнему. А Холмс сидел с глубоко огорченным, разочарованным видом. Он прикусил губу, потом забарабанил пальцами по столу, словом, выказывал все признаки острого нетерпения. Он так волновался, что мне стало его искренне жаль. А оба сыщика иронически улыбались, явно радуясь провалу.
11: Не может быть. Не может быть. Те самые пилюли, которые, как я предполагал, убили Дребера, найдены возле мертвого Стэнджерса. Это невозможно. И все-таки бедный пес жив. А, стойте! Я знаю, теперь я знаю!
14: Он схватил коробочку, разрезал вторую пилюлю пополам, проделал с ней все то же, что и с первой половинкой, и поставил перед терьером. Несчастный пес еле успел лизнуть языком эту смесь, как по всему его телу пробежали судороги, он вытянулся и застыл, словно сраженный молнией.
11: Надо больше доверять себе. Вам всем это кажется сущей дичью, да?
12: Ну, послушайте, мистер Холмс, мы признаем, что вы человек сообразительный, изобрели свой метод работы, но сейчас надо ловить убийцу. Мое толкование дела оказалось ошибочным.
11: И мое, признаюсь, тоже. Я надо искать убийц. Да. Убийц больше не будет. Это раз. И второе. Должен вам сообщить, что я знаю имя убийцы. Но знать имя одно, а поймать убийцу другое. Пока убийца не знает, что преступление разгадано, у нас еще есть возможность схватить его.
10: Надо искать убийцу.
11: Да. Убийц больше не будет. Это раз. И второе. Должен вам сообщить, что я знаю имя убийцы. Но знать имя одно, а поймать убийцу другое. Пока убийца не знает, что преступление...

0: иначе вся вина за это упущение пойдет на меня, и я готов понести ответственность. Войдите.
1: На пороге появился своей собственной непрезентабельной персоной представитель уличных мальчишек Уиггинс.
2: Сэр, кеп ждет на улице.
0: Молодчина, спасибо. Сейчас мы достанем замечательные новые наручники. Вот они. Кстати, Грегсон и Лестрейд, почему Скотленд-Ярд не пользуется этой новой моделью? Смотрите, как прекрасно действует пружина. Смотрите. И все, мгновенно.
3: Мы обойдемся и старой моделью.
4: Было бы на кого их надеть.
0: Уиггинс, мальчик мой, позови, пожалуйста, Кэдмена сюда. Пусть несет вниз мои вещи.
2: Сейчас, сэр.
1: Холмс вытащил на середину комнаты небольшой чемодан и, став на колени, начал возиться с ремнями. Вошел Кэдмен.
5: Вы меня звали, сэр?
0: Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень.
1: Кэдмен с вызывающим пренебрежительным видом шагнул вперед и протянул руки к ремню.
0: Да, прижмите крышку чуть-чуть.
5: Да, пожалуйста.
0: Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Еноха Дребена и Джозефа Стенджерсона.
4: Сопротивление бесполезно.
1: Секунду-другую мы превратились в каменное изваяние. Вдруг пленник вырвался из рук Холмса. Как мы ни старались навалиться на него, он то и дело раскидывал нас в разные стороны. И только когда Лестрейд изловчился просунуть руку под шарф и схватить его за горло, он понял, что бороться бесполезно.
0: Внизу стоит Кэт. На нем мы и доставим его в Скотланд-Ярд. Ну что же, джентльмены, нашей маленькой тайны уже не существует. Прошу вас, задавайте любые вопросы и не опасайтесь, что я откажусь отвечать. Итак, перед вами мистер Джефферсон Хоуп.
5: Вы, наверное, повезете меня в участок. Мой кэп стоит внизу. Если вы развяжете мне ноги, я сойду сам. А то нести меня будет не так-то легко. Я потяжелел с прежних времен. Слушайте, как вы меня выследили? Просто уму непостижимо.
0: Хоуп, не хотите ли вы что-либо заявить до суда?
5: А до суда я, наверное, не доживу. Не бойтесь, я не собираюсь кончать самоубийством. Если кто-нибудь из вас разбирается в медицине, положите сюда свою руку. На грудь.
6: Да-да. Позвольте. Да ведь у вас аневризма аорты.
5: Так точно. На прошлой неделе я был у доктора. Он сказал, что через несколько дней она лопнет. Дело к тому уже идет много лет. Я сделал, что хотел. И мне теперь безразлично, когда я умру. Только прежде мне нужно рассказать, как это все случилось. Не хочу, чтобы меня считали обыкновенным головорезом.
3: Как вы считаете, доктор, положение его действительно опасно?
6: Да, безусловно.
3: В таком случае наш долг в интересах правосудия снять с него показания сейчас же. Как вы считаете, Холмс?
0: Совершенно с вами согласен. Можете говорить, Хоуп.
7: Я составлю протокол показаний.
0: Пожалуйста. Вам же отчитываться по этому делу.
5: С вашего позволения сяду.
0: Пожалуйста.
5: Я уже на краю могилы и лгать вам не собираюсь. Вам не так уж важно знать, почему я ненавидел этих людей. Достаточно сказать, что они были причиной смерти двух человеческих существ, отца и дочери, и поплатились за это жизнью.
0: Извините, но мне этого недостаточно. Прошу вас изложить мотивы своей ненависти к Дреберу и к Стенджерсону несколько подробнее. Если господа Лестрейд и Грегсон простят мне мою назойливость и не будут против моей просьбы.
4: Что?
6: Очень интересно.
4: Очень.
0: Благодарю вас. Итак, слушаем вас внимательно.
5: Девушку, которую они сгубили 20 лет тому назад, звали Люси. И она должна была стать моей женой.

0: Я уезжаю, Люси. Согласны вы уехать со мной, когда я вернусь?
1: А когда вы вернетесь?
0: Самое большее через месяц. Я приеду и увезу вас, дорогая моя.
1: А что скажет отец?
0: Он согласен.
1: Ну, если вы с отцом уже столковались, что же мне остается делать?
0: Благодарю тебя, Господи! Значит, решено. Чем дольше я остаюсь с тобой, тем труднее мне будет уехать. До свидания, радость моя. Увидимся через месяц.
2: События развивались молниеносно. Позже я узнал от Ферье, что происходило в мое отсутствие. Дело в том, что когда Люси была совсем крошечной, ее вместе с отцом спасли от голодной смерти люди с племени мормонов. Это страшное сборище людей, секта, учение которых причудливая смесь христианских, мусульманских, буддийских, других верований. Возглавлял это сборище святой Бригам Янг. Он принял спасенных в свой отряд, обязал их следовать своим законам. И, надо сказать, создал неплохие условия для существования Ферье и дочери в краях, где обосновалось это племя. Люси подросла и стала привлекать к себе внимание мужчин. Решить ее судьбу как раз в мое отсутствие должен был глава мормонов, святой провидец Бригам Янг.
3: Брат Ферье, мы истинно верующие, были тебе добрыми друзьями. Мы подобрали тебя в пустыне, где ты умирал от голода. Мы разделили с тобой кусок хлеба, хоть ты из тех, кто искал золото и хотел обеднить наш край. Бог покарал всех твоих спутников. Тебя же сохранил он лишь из-за маленькой девочки, послав меня к тебе. Я привез тебя в обетованную долину, наделил тебя хорошей землей и покровительствуя тебе, дал тебе свободу и возможность разбогатеть. Разве не так?
4: Так.
3: И взамен мы потребовали только одного, чтобы ты приобщился к истинной нашей вере и во всем следовал ее законам.
4: Да, я не женат, но женщин мало, и многие среди нас нуждаются у них больше, чем я. Я все-таки не одинок, обо мне заботится моя дочь.
3: Я хочу поговорить с тобой о твоей дочери. Она уже взрослая и слывет цветком нашего поселения. Она пришлась по сердцу некоторым достойнейшим людям. Девушка молода, и мы не хотим выдавать ее за седого старика и не станем ее лишать права выбора. Мы должны дать жен нашим сыновьям. У Стенджерсона есть сын, у Дребера тоже, и каждый из них с радостью примет в дом твою дочь. Пусть она выберет одного из двух. Оба молоды, богаты и исповедуют нашу святую веру. Что ты на это скажешь?
4: Дайте нам время подумать. Моя дочь еще очень молода, ей рано выходить замуж.
3: Она должна сделать свой выбор за 2 недели. Ровно через 2 недели она обязана дать ответ.
4: Но, брат,
3: если ты, Джон Ферье, вздумаешь со своими слабыми силенками противиться нашему приказу, ты пожалеешь, что твои и ее кости не истлели тогда в пустыне.
4: Брат, я...
3: Я ухожу.
1: Отец! Отец, я не виновата, отец. Я все слышал. Его голос гремел по всему дому. Ах, отец, отец, что нам теперь делать?
4: Ну, не бойся, Люси, ты только не бойся. Все уладится, девочка. Ну, успокойся, как тебе кажется? Ты еще не начала остывать к этому малому Хоупу? Ну вот, значит, нет. Ну и слава богу. Не хотел бы я услышать, что ты его разлюбила. Он славный мальчик. Ну, успокойся, девочка, все. Завтра в Неваду едут старатели, и я уж как-нибудь дам ему знать, что с нами приключилось. Насколько я понимаю, он примчится сюда быстрее, чем телеграфная депеша.

0: Потом Ферье рассказал мне, что когда он отдал письмо и возвращался домой, он даже повеселел. Подойдя к ферме, он удивился, увидев, что к столбам ворот привязаны две лошади. Удивление его возросло, когда он вошел в дом. В гостиной весьма непринужденно расположились двое молодых людей.
1: Вы, вероятно, нас не знаете. Это сын старейшины Дребера, а я Джозеф Стенджерсон. Мы пришли просить руки вашей дочери для того из нас, кто полюбится вам и ей. Правда, поскольку у меня всего 4 жены, а у брата Дребера 7, то у меня есть некоторые преимущества.
2: Да, пусть девушка выберет сама. Мы предоставим решать ей самой.
3: Ну вот что. Когда моя дочь вас позовет, тогда и придете. А до тех пор я не желаю видеть ваши физиономии. Из этой комнаты 2 выхода. Через дверь и через окно.
1: Ну, так и не надо.
4: Ладно, ладно, ладно. Но вы пожалеете об этом.
5: Пойдем, Джон.
0: Ферье ждал, что Янг возмутится его поведением и призовет его к ответу, и не ошибся. Хотя это случилось совершенно неожиданным образом. На следующее же утро он, проснувшись, с изумлением обнаружил маленький квадратный листок бумаги, пришпиленный к одеялу прямо у него на груди. Крупным размашистым почерком на нем было написано: «На искупление твоей вины тебе дается 13 дней». И каждый день он находил такие записки, только количество дней все уменьшалось. 12, 11 и, наконец, 2. Был вечер. Ферье сидел, уронив голову на стол, и плакал от сознания своего бессилия. В это мгновение, пробравшись сквозь охрану, я тихонько влез в комнату.
6: Боже всемогущий, Боже мой. О, Господи, как ты меня напугал, Хоуп. Почему ты явился ползком?
0: За домом следят со всех сторон. Вот почему пришлось ползти.
6: О, тобою можно гордиться. Немногие бы рискнули разделить с нами такую беду.
0: Пока я хожу по земле с Люси, ничего не случится.
6: Но что же нам делать, Хоуп?
0: Завтра последний день. Если сегодня не скрыться, вы погибли. В Орлином ущелье нас ждут 2 лошади и мул.

Долго бы мне пришлось рассказывать о том, как удалось нам бежать. Скажу лишь одно, все мои старания оказались напрасными. Пробравшись в горы и наивно полагая, что мы в безопасности, я дал Люси и Ферье возможность отдохнуть, а сам отправился на охоту. Так как еды у нас не было. Вернувшись часа через 4, я увидел лишь маленький холмик свежей земли, в который была воткнута палка, а к ней приколота бумажка с надписью «Джон Ферье умер 4 августа 1866 года. Похоронили Дребер и Стенджерсон».

0: Люси исчезла. Позже я узнал, что Дребер женился на Люси, прикарманил все состояние Ферье, а Люси, на которую катастрофически подействовала смерть отца и насильственное замужество, стала чахнуть и через месяц умерла. День похорон мне удалось незаметно снять с ее пальца обручальное кольцо. И я поклялся, что в предсмертную минуту Дребер будет видеть перед собой это кольцо и, умирая, думать о преступлении, за которое он понес кару. Вот и все. Остается добавить одно. Навряд ли нашелся бы другой человек, который потратил бы столько времени на поиски своих врагов. Столько выдержки и упорства в этом деле мщения.
1: Позвольте задать вам несколько вопросов.
0: Задавайте, только глоток воды прошу.
1: Пожалуйста.
0: Очень устал я.
1: Пожалуйста. Я получил из Кливленда телеграмму. В ней указывается, что Дребер просил помощи у полиции, чтобы спастись от вас, от Хоупа.
0: Да, Дребер и Стенджерсон видели меня в Кливленде, а затем сбежали в Европу.
1: Кто ваш сообщник, приходивший за кольцом?
0: Свои тайны я могу уже не скрывать, но другим не стану причинять неприятности. Я прочел объявление и подумал, что либо это ловушка, либо мое кольцо в самом деле найдено на улице. Мой друг вызвался пойти и проверить. Вы, наверное, не станете отрицать, что он вас ловко провел.
1: Что верно, то верно.
0: Тем более ловко, что он имел дело с таким человеком, как вы, сэр.
1: Благодарю вас за комплимент.
0: Я рассказал вам все честно. И поэтому позволю себе обратиться к вам с великой просьбой. Рассказать, как вам удалось меня выследить. Умоляю вас. Удовлетворите мое любопытство, ведь осторожность, с которой я действовал, была весьма продумана.
1: Я готов восстановить цепь моих дедуктивных рассуждений с условием, что рассказ мой будет в одно и то же время семинаром для уважаемых господ Грегсона и Лейстрейда.
2: Да, да, разумеется,
3: это очень интересно.
1: Ну и так начнем. Вам, доктор Уотсон, известно, что я, не внушая себе заранее никаких идей, вы помните, подошел к дому, где лежал труп Дребера пешком. Естественно, я прежде всего исследовал мостовую. И, как я уже говорил вам, обнаружил отчетливые следы колес. А из расспросов выяснилось, что Кэп мог подъехать сюда только ночью. По небольшому расстоянию между колесами я убедился, что это был наемный Кэп, а не частный. Экипаж, обыкновенный лондонский Кэп, гораздо уже господской коляски. Дорожка, которая ведет в дом Грегсону или Лейстрейду, очевидно, представлялась лишь полоской истоптанной грязи. Так ведь?
2: Так.
1: Я же увидел на дорожке глубоко вдавленные следы констебля и следы двух человек, проходивших по садику до того, как явилась полиция. Один, судя по ширине его шага, очень высокого роста, а второй был щегольски одет. Об этом свидетельствовали изящные очертания узких подошв. Понюхав губы мертвого, я почувствовал чуть кисловатый запах и понял, что его заставили принять яд.
0: Совершенно верно, я заставил его принять яд. Я выследил его в одном заведении. Был он совершенно пьян, пообещал отвезти в отель, а привез в тот дом, о котором вы говорите.

0: Чё, в гостинице нет света? Дьявол! Коридорный! Коридорный! Что за адская тьма?
1: Сейчас зажжем свечу. Вот так вот.
0: Где я? Так ты кто?
1: Не узнаешь меня, Дреддер?
0: Нет.
1: Я гонялся за тобой от Солт-Лейк-Сити до Петербурга и Парижа. И ты всегда удирал от меня.
0: Ты?
1: Но теперь уж странствием твоим пришел конец. Кто-то из нас не увидит завтрашнего утра. Ну что, помнишь, Люциферье?
0: Ты? Ты решишься на убийство?
1: О чем тут убийство? Разве уничтожить бешеную собаку значит совершить убийство?
0: Ты не сможешь.
1: А ты жалел мою дорогую бедняжку, когда оторвал ее от убитого вами отца и запер в свой гнусный гарем?
0: Я?
1: Смотри! Собака! Это ее кольцо!
0: Нет!
1: Пусть нас рассудит Всевышний. На, выбери пилюлю и проглоти. В одной смерть, в другой жизнь. Нет. Я проглочу то, что останется. Посмотрим, есть ли на земле справедливость или нами правит случай.
0: Нет!
1: Глотай!
0: Нет!
1: Глотай!
2: Ну что же, все, как я предполагал. Кровяные пятна на полу совпадали с вашим шагом. Значит, это хлынула кровь из носа, так?
1: Так.
2: Редко бывает, чтобы у человека шла носом кровь от сильных эмоций. Разве только если он очень полнокровен. Поэтому я и рискнул сказать, что преступник, вероятно, дюжий и краснолицый. Я уже решил про себя, что человек, вошедший в дом вместе с Дребером, был никто иной, как Кэбмен. Фамилия преследователя мне известна из телеграммы кливлендской полиции. Ну, а мальчишки, моя тайная полиция, завершили все дело. Они нашли вас. Ну, а кольцо — напоминание какой-то женщине, быть может, причиной убийства. Надпись на стене — отвлечение тех, кто захочет заниматься расследованием. Вот, коротко, суть этого пустякового дела. Ну, а пьяного на улице разыгрывали, конечно, вы, хоп.
1: Конечно, я. Я хотел вернуться за кольцом. Вы гений, сэр.
3: Все. Пульса нет, мистер Холмс. Это смерть.

0: Господа, воспользуйтесь его кэбом. Так вот, Отсон, этот этюд в багровых тонах создан мной для того, чтобы обеспечить этим господам из Скотланд-Ярда достойную награду.
1: Просто чудеса! Ваши заслуги должны быть признаны публично. Вам нужно написать статью об этом деле. Если вы не напишете, это сделаю я.
0: Делайте, что хотите, доктор.
1: Я знаю, что делать. Все факты записаны у меня в дневнике. И публика о них узнает.

0: Вы слушали радиоспектакль «Этюд в багровых тонах» по рассказу Артура Конан Дойля. Автор инсценировки Евгений Весник, режиссер Надежда Киселева, композитор Владимир Романычев, редактор Елена Ковалевская, ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли Шерлок Холмс, Евгений Весник, доктор Уотсон, Евгений Киндинов, инспектор Лестрейд, Сергей Цейц, инспектор Грегсон, Леонид Коневский, Хоуп, Игорь Охлупин. В эпизодах артисты Людмила Шапошникова, Янина Лисовская, Татьяна Курьянова, Виктор Никитин, Александр Леньков, Яков Ромбро, Ирина Бардукова, Сергей Габриэлян, Игорь Верник. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Галина Засимова. Шумовое оформление Татьяны Стальной.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Театральный детектив. Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл» выходит на сцену. Постановка Марии Поповой. Часть первая.

0: Вы слышали? Слышали? Слышали?
1: Что? Кто? Что?
0: В точильную мастерскую Маркуса проник вор.
1: Да что вы? Проник вор?
0: Да-да-да-да. Я читал в Нью-Йорк Таймс. Подумайте, в такую развалюху через окно украл.
1: Что украл?
2: Ну ничего, там же ничего ценного. Точильный станок, куча ржавых ножей и ножниц, вот и все.
1: Странно.
0: Странно другое. Он выпустил из клетки канарейку, любимицу хозяина.
1: Зачем? Сентиментальный, нелепый преступник.
2: Мне только сейчас пришло в голову. Может, это уловка для рекламы?
1: Рекламы?
2: Ну, конечно, как я раньше не догадался. Сегодня премьера в Королевском театре.
0: Да-да, вы правы. Точильная мастерская Маркуса рядом со служебным входом. Все ясно, все ясно. Ванда Морли, она может такое? Ах, эти примадонны.
1: Значит, премьера. Вон она что. Сегодня премьера в Королевском театре.

0: голову побывать за кулисами.
1: Ну, раз уж Примадонна пригласила меня в свою гримуборную перед началом спектакля, то почему бы в зал от нее не пройти заодно и по сцене? Все-таки интересно.
0: Не отставай, не отставай. Видишь, актеры уже готовятся. Ну, давай руку, не споткнись. Вот сюда. Ну, что ты опять остановился?
1: Какая интересная женщина.
0: Где?
1: Ну, вон, вон. Выходит из какого-то закутка.
0: Ой, это не закуток, а альков.
1: Ты ее знаешь?
0: Знаю, знаю. Она часто в театре бывает. Ну, идем, идем. Это Сорока.
1: Сорока?
0: Прозвище. Всегда одевается в черно-белое платье. Настоящее имя Маргарет Ингелоу. Поторапливайся, Базиль. Нам надо успеть в зал. Сейчас поднимут занавес.
2: Четыре.
3: Ага.
2: 6-4. Ага, вот так. 4-5.
3: Ага. 5.
2: Вот.
4: Проводите меня в храм.
5: Банда. Сама Сара Бернар не сумела бы так величественно выйти. Умеет она покорять публику. И заметь, соболя на ней настоящие.
1: Да?
4: Доложите графу.
6: Их сиятельство еще не вернулся, госпожа. Вероятно, скоро прибудут.
4: Хорошо, я подожду. Пододвиньте это кресло к камину.
7: Слушайте. Полиция! Графу живо!
8: Но их сиятельство не велел его беспокоить!
7: Ты еще смеешь перечить полиции?
6: О, прошу простить, господин полицейский, прошу простить. Пожалуйста, сюда. Эта дверь ведет в спальню их сиятельства.
7: Так сопровождать меня не надо, я сам объяснюсь с графом.
4: Что нужно здесь полиции? Что вы себе позволяете? Графа нет, я его жду. Я его невеста, в чем дело?
7: Граф здесь и ранен.
4: Владимир, что с тобой? Ты меня слышишь?
7: Почему не вызвали врача сразу?
6: Но их сиятельство приказали их не беспокоить.
8: Он быстро прошел к себе, правда, очень бледный, и велел никого к нему не пускать, даже госпожу.
7: Немедленно за врачом!
6: Слушаюсь!
4: Владимир, открой глаза, это я! Я Федора! Очнись же, очнись! Посмотри на меня!
1: Над гримом графа изрядно поработали. Угу. Просто покойник и все тут. А в роли полицейского Леонард Мартин. Видишь, я узнал.
0: Отец?
1: Хотя я его давно не видел. Превосходный актер.
0: Смотри внимательно. Сейчас выход моего родная. Он играет доктора Лорака. У него перед спектаклем случилась неприятность. Он очень расстроился. Я тебе потом расскажу.
1: Хорошо.
7: Несчастный случай?
9: Доктор, есть подозрение о покушении на графа.
4: Спасите его! Умоляю, спасите его, доктор!
7: Так, прошу всех удалиться из спальни.
1: Ого. В руках доктора сверкнул даже настоящий скальпель.
0: Вечные выдумки продюсера Мильхау. Он любит реализм.
1: Реализм.
10: Мадам, я оказался бессилен. Я успел только извлечь пулю. Все кончено.

0: сперва акт, Базиль. Mm-hmm. Пойдем за кулисы. Мне хочется повидать родные.
1: Сегодня я в полном твоем распоряжении. Прошу, оставь.
2: Полина!
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Как мило, что вы пришли. Ну, как там наш герой? Граф? Владимир! Владимир, вставай, дорогой. Твоя роль закончена, первый акт сыгран. Ты был молодец. Ну что, трудно было? Ну, вставай же, что за мальчишество?

0: Еще раз прошу прощения, доктор Уиллинг. Инспектор Фойл уже сделал мне выговор за вас. Если бы вы сразу сказали, что служите в полиции, я бы, конечно, не заставил вас удалиться вместе со всеми свидетелями.
1: Ничего, ничего, лейтенант. Так даже лучше для дела.
2: О, доктор Уиллинг, приветствую вас, Базиль, приветствую.
1: Здравствуйте, инспектор Фойл.
2: Давно, давно мы не виделись. Я ненароком подумал, не уехали ли вы навсегда в Вашингтон.
1: В настоящий момент, инспектор, я работаю в нью-йоркском отделении ФБР.
2: В качестве психиатра или сыщика?
1: И то, и другое, понемногу.
2: Вот видите, лейтенант, вы ведь новичок в отделе криминалистики, да?
0: Да, сэр.
2: Ничего, ничего, скоро узнаете, что в нашем деле доктор Уиллинг просто незаменимый человек, которого всегда полезно иметь под рукой. Соберите все вещи убитого, лейтенант, и принесите-ка их сюда.
0: Слушаюсь, сэр.
2: Так, присядемте, Базиль, а? А вы? Вы, оказывается, театрал, Базиль, а?
1: Да вообще-то не очень, инспектор. Так получилось, что сегодня на премьеру меня пригласила сама Ванда Морли.
2: О, даже так?
1: Ну, правда, знакомство состоялось случайно. Угу. Меня познакомила с ней дочь одних моих хороших друзей Полина. Ну, я ее знаю с детства. Угу. А сейчас Полина дизайнер по театральным костюмам. А встретились мы все неожиданно на художественной выставке.
2: Как вы думаете, доктор, чьих же рук это дело?
1: Ну, не переоценивайте мои способности, да, инспектор.
2: Просто я знаю, у вас редчайший дар видеть то, чего не замечают другие. Скажите, где вы сидели во время действия?
1: В четвертом ряду, как раз в центре.
2: И не сумели разглядеть на таком близком расстоянии, что человек на самом деле умирает?
1: По пьесе, инспектор, данный персонаж должен умирать на протяжении всего первого акта. У него нет ни одной реплики, ни одного жеста.
2: Так, так, так.
1: И этот человек очень хорошо был загримирован. Да, единственный источник света в алькове — это горящая свеча перед иконой на сцене.
2: Понятно, понятно. А что вы думаете об актерах, которые в это время находились рядом?
1: Только трое входили в альков. Угу. И каждый по отдельности приближался к этому человеку.
2: Таким образом, можно предположить, что убийство было совершено на виду у публики? Одним из этих троих?
1: Это преступление, инспектор, было подготовлено изобретательным умом. Убийца поровну разделил подозрения между тремя.
2: Да.
1: А вы уже осматривали альков?
2: Да, да, да, да. Это настоящая комната. Бокс на сцене. Никаких щелей. Удивительные насекомые.
1: Не понял, инспектор.
2: Да вот эта вот жирная муха. Влетела со мной в дверь, прямо с улицы. Кружит и кружит. Господи, терпеть не могу муха, уж таких тем более. Ну, хорошо. Давайте уточним. Кто же приближался к данному молодому человеку?
1: Ванда Морли.
2: Так.
1: Родный Тейт.
2: Так.
1: И Леонард Мартин.
2: Угу. А...
3: Инспектор...
2: А вот и эксперт. Доложите.
3: Удар прямо в сердце.
2: Угу.
3: Но под странным углом самоубийство исключается. Очень небольшое кровотечение.
2: Дело рук человека, понимающего толк в медицине.
3: Не обязательно. Орудие убийства... Вот этот хирургический скальпель. Судя по потускневшей ручке, инструмент старый. Но лезвие было наточено отменно. И, судя по всему, недавно. На ручке много спиралеобразных глубоких нарезов. Следовательно, об отпечатках пальцев нечего и думать.
2: Так.
3: Идеальное орудие для убийства.
2: Могли бы вы зафиксировать время наступления смерти?
3: Могу, но все же оно будет не точно.
2: Что вы можете сообщить нам об убитом?
3: 30-35 лет. Хорошо сложен. Сильный загар. Несколько искривлены ноги. Вполне возможно, много находился в седле. Никаких шрамов. особых примет. К сожалению, это все, что я пока могу вам сообщить.
2: Так.
3: Я еще нужен?
2: Нет, нет, можете идти, спасибо. Спасибо. Да черт подери эту муху. Ну, смотрите, опять.
1: Обратите внимание, приземлилась не на лезвие, где кровь,
2: так,
1: а на ручку ножа. Смотрите.
2: Действительно.
1: Смотрите, как она обрабатывает металл своим хоботком и передними лапками.
2: Да, да, да, вот, да, да, да.
0: Ага. Вот, сэр, вещи. Что? Убитого обнаружены в артистической примадонной мисс Ван де Морли.
2: Да, дайте-ка сюда.
1: Пожалуйста.
2: Так, пальто.
1: Ага.
2: Домашняя куртка. Белый жилет. Отличное качество. Смотрите, торговые клейма спороты. Широкополая шляпа.
1: Так. Кажется, инспектор, эта шляпа мне знакома.
2: Да?
1: До театра я зашел в соседний коктейль-бар.
2: Так.
1: Я не берусь утверждать, но, по-моему, я видел там этого молодого человека. Он вошел стремительно и потребовал сделать ему довольно... экзотический коктейль.
0: Золотые часы, серебряный портсигар, 5 монет по 25 центов, маленький клочок бумаги.
2: Так, это интересно.
0: Здесь написано несколько корявых букв и одна цифра. КТ-Ф-30.
2: Это по вашей епархии, Базиль. Головоломки и загадки. Так, бумажник?
1: В нем должна быть визитная карточка в целлофановой обертке.
2: Угу.
1: Я обратил на нее внимание, когда молодой человек расплачивался и, видимо, случайно вытащил ее из бумажника.
0: Здесь нет никакой визитной карточки.
1: Я заметил, бумажник был у него в нагрудном кармане жилета, но на сцене, как я понимаю, он оказался без этого жилета.
2: Так, так, так, так. Отправьте, лейтенант, людей. Пусть обыщут весь театр и найдут мне эту визитную карточку.
0: Слушаю, сэр, можно идти?
2: Подождите. Скажите, имеются ли отпечатки пальцев на портсигаре или на зажигалке?
0: Да, мы уже их сняли. Все они принадлежат убитому.
2: Хорошо, и еще.
0: Да.
2: Узнайте, готова ли мисс Ван де Морли для допроса.
0: А я уже интересовался.
2: Ну?
0: Врач мисс Морли утверждает, что в данный момент она не в состоянии давать какие-либо показания. Но я сказал, что она очень нужна для познания тела. И чего? Настойчиво просил...
2: Угу.
0: А вот они. Мисс Морли и продюсер Сэм Мильхау. Я могу идти, инспектор?
2: Идите. Идите, лейтенант.
0: Слушай, сэр.
4: Разрешите представиться, продюсер... Сэм Мильхау, вы не вызывали меня, инспектор, но я просто не мог отпустить мисс Морли одну.
2: Ничего, ничего. Вы тоже понадобитесь. Прошу вас садиться.
4: Хорошо.
2: Мне жаль, мисс Морли, что я вынужден вас побеспокоить в такую минуту. Я помощник главного инспектора полиции, моя фамилия Фойл. Вы нам нужны для опознания.
5: Да. Я понимаю.
2: Да. Что поделаешь? Следуйте, пожалуйста, за мной. Вот сюда, прошу. Вот. Вот здесь. Сейчас, сию минуту. Вот. Прошу вас.
5: Я... Мне очень жаль, инспектор. Я не знаю этого человека.
2: То есть?
5: До сегодняшней премьеры я никогда его не видела.
1: Ванда, но ведь вы называли его дорогой. Я сам слышал.
5: Ну и что? Я всех так называю, доктор Уиллинг. В театре это абсолютно ни о чем не говорит.
2: Разве не вы, мисс Морли, пригласили этого молодого человека?
5: Я? Сэм Мильхау.
4: А, да, я здесь. Я здесь, дорогая.
5: Что же ты молчишь, Сэм Мильхау?
4: А что я...
5: Я только думала пригласить кого-нибудь из своих друзей на эту роль. Но ты, Сэм, ответил, что отдаешь предпочтение актеру-профессионалу. Разве ты не помнишь этого разговора? Я не настаивала. Сегодня вечером я вполне естественно предположила, что... Что этот человек от тебя?
6: Наоборот. Это ты заупрямилась, как ослица. Привела мне примеры, как все великие актрисы, даже Сара Бернар, на эту роль приглашали своих поклонников. И потом, в конце концов, мне это надоело. Боже мой, я вложил 80 тысяч в этот спектакль из собственного кармана. Все погибло.
5: Я не могу больше здесь оставаться. Отпустите меня.
7: Хорошо. Пока вы мне оба не нужны, идите.
0: Да. Инспектор Фойл,
7: слушай,
0: мне не удалось обнаружить визитную карточку.
7: Так, ну что же, начнем допрос других свидетелей. Пригласите.
0: Слушаюсь. Мистер Тейт.
8: Да.
7: Мистер Тейт.
8: Да.
7: Вам знакомы эти вещи?
8: А? Нет.
7: В первом акте вы подходили к актеру, игравшему роль Владимира. Был он жив в этот момент? Или нет?
8: Боже. Я не знаю. Я приблизился к кровати. Мне показалось, что он отлично играет. Он действительно умирал. Боже мой. Как он это... Он это замечательно делал. Я взял его за руку, поднял, чтобы пощупать пульс.
7: Ну и почувствовали пульс?
8: Не знаю. Не знаю! Черт побери! Я ведь не доктор! И потом, до меня туда заходили еще двое. Леонард и Ванда. Я не врач. Не знаю! Ничего не знаю!
7: Леонард, Мартин. Итак, вы дважды подходили к Владимиру.
9: Да.
7: Первый ваш выход. Вы вошли в Вальков. И что произошло дальше?
9: Ничего. В Валькове не было никого, кроме лежащего на кровати Владимира.
7: Так. Во второй раз вы подошли к нему перед своим уходом со сцены. Что происходило на сей раз?
9: Я несколько мгновений смотрел на Владимира, стоя спиной к зрительному залу.
7: Так.
9: Затем, по ходу пьесы, вышел в левую дверь.
7: Так. Так. Постарайтесь, пожалуйста, быть повнимательнее и хорошенько подумайте. Был ли Владимир жив или уже мертв в первый раз, когда вы посмотрели на него?
9: Не знаю.
7: Ну, а во второй?
9: Не знаю.
10: Бросьте, мистер Мартин. Должны же вы были что-то заметить. Ведь вы не менее наблюдательны, чем мистер Тейт. Это бесспорно.
9: Ах, вот как? Вы хотите сказать, что Рот сообщил вам, будто он знает, когда... Ну, хорошо, я тоже выскажу свои соображения.
7: Я слушаю вас.
9: Я знаю, что он был жив, когда я открыл двери Вальков.
7: Так.
9: Не могу сказать с полной уверенностью, почему.
7: Угу.
9: Просто знаю. А второй раз он был либо уже мертв, либо на волосок от смерти.
7: Основание?
9: Ну, интуиция, какое-то предчувствие. Не могу объяснить.
7: Сколько человек подходило к кровати Владимира в интервале между двумя вашими появлениями в спальне?
9: Два.
7: И кто эти двое?
9: Ванда Морли и Родни Тейт.
7: Так.
10: Мне очень понравилась ваша игра, Леонард Мартин.
9: Благодарю вас, доктор Уиллинг. Мне можно идти, инспектор?
7: Разумеется, идите.
9: Благодарю вас.
11: Мистер Дерек Адриан.
12: Разрешите, я поясню в отношении моего имени. Дерек Адриан – это мое сценическое имя. Настоящее – Даниэль Абелан. Но оно слишком длинно для световой рекламы. По сути дела, я не актер. Я просто временно занимаюсь этой профессией, пока не найду продюсера для собственной пьесы. Я драматург.

0: Базиль! Базиль, ты должен нам помочь!
1: Что стряслось? Что стряслось, Полина?
2: Базиль, ты, только ты можешь найти убийцу. Ну, пожалуйста, Базиль, если ты этого не сделаешь, они арестуют Рода. Я знаю их нравы. Они допрашивали его несколько часов кряду.
3: Полина, я же говорил тебе, нельзя врываться к человеку, который завтракает.
1: Ничего, ничего, ничего, ничего.
3: Прости.
1: Садитесь, садитесь, Базиль, и рассказывайте. Кофе хотите?
3: Спасибо. Нет, нет, доктор Уиллинг. Но мы стрельнем у вас по сигарете.
1: Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Прошу. Спасибо.
1: Прошу.
2: Ты ведь полицейский, Базиль, не так ли?
1: Ну, не совсем так.
2: Ну, ты же помощник окружного прокурора или что-то в этом роде?
1: По судебно-медицинской части, специалист по психиатрии.
2: И у этого преступления, бесспорно, есть свои психологические оттенки. Полиция уже отвела Ванду и Леонардо, остался только Рот. Ты должен помочь, Базиль, должен. Теперь они примутся за него.
1: Почему ты в этом уверена?
2: Частично из-за ножа. Они просто не могут пройти мимо того факта, что именно этот скальпель принадлежал Роду.
1: Вот как? Вот этого я не знал.
2: А помнишь, перед началом спектакля я сказала тебе, что у Рода случилась неприятность. Так вот, он обнаружил пропажу одного скальпеля из хирургической сумки. Он решил никому не говорить, знала только я.
1: Мне кажется, Полина, что ты не до конца со мной откровенна.
2: Ну, видишь ли, Базиль, они считают, что нашли мотив.
1: Неужели?
2: Продюсер Сэм Мильхау на первом допросе Ванды, он потом мне сам рассказал, упомянул, что на роль Владимира все великие актрисы имели обыкновение брать своих поклонников. Ты понимаешь, каких? Полиция не пропустила это мимо ушей. Они считают, что Ванда знала убитого. Они не верят ее отпирательству. Он мог быть ее любовником.
1: Так, так, так, так, так, так, так. Рот.
3: Да?
1: А для вас это могло стать мотивом?
3: Конечно, нет. Конечно, нет. Но полиция думает именно так. Вот и Полина такого же мнения.
2: А разве не так? Ты вечно вертелся возле нее.
3: Полина.
2: Вас все время видели вместе.
1: Когда вы, мистер Тейт, познакомились с Вандой?
3: Год назад, в Чикаго.
1: Как это произошло?
3: Но она привезла туда один из своих нью-йоркских спектаклей. Я был в Чикаго в составе странствующей труппы. И вдруг узнаю, Леонард Мартин, который играл главную роль, внезапно заболел. Ну, так говорили. Как-то странно, куда-то исчез. И надолго. Но я обратился к Мильхау. Неожиданно получил роль.
2: А ты просто потряс тогда публику.
3: Ну, ладно. Репетиции под руководством Ванды были большим подспорьем. Действительно. Я ей очень благодарен. Но не более того, не более. Но она начала себя вести так, словно по уши влюблена в меня, везде таскала за собой.
1: Скажите, а когда Леонард Мартин снова присоединился к труппе?
3: Да всего несколько недель назад. Живой, невредимый. Он согласился даже на эпизодическую роль полицейского.
1: Это вы сообщили полиции, что ваше имя в некотором роде связывают с Вандой?
3: Нет, кажется.
1: Станет ли Ванда отрицать, что вы в нее влюблены?
3: Да кто ее знает? По-моему, я ей абсолютно безразличен. Да, Полина, когда мы оставались наедине, она всегда скучала со мной. Ей было на меня наплевать.
2: Ой, скромненько, скромненько, ничего не
3: Послушай,
2: скажешь.
3: Послушай, сколько раз я должен повторять тебе одно и то же, чтобы ты, наконец, мне поверила.
2: А кончилось все тем, что она втравила тебя в страшную историю.
1: Господи.
2: Ой, я не понимаю, почему я так переживаю за тебя, не могу с собой ничего поделать.
1: Я допущу сейчас бестактность, но я должен спросить. Рот и ты помолвлены? Я не смогу помочь вам, если мне не будут известны подробности взаимоотношений, связывающих всех действующих лиц.
2: мы были. Помолвлены до вчерашнего вечера. Теперь между нами все кончено.
1: Почему расторгнута помолвка?
2: Я хотела о помолвке объявить публично. А Рот не пожелал.
1: Почему вы, мистер Тейт, отказались?
3: Из-за Ванды, конечно.
2: Вот.
3: Что? Что вот? Я имею в виду, ну, свою работу. Понимаете, которая целиком зависела от нее. Мой успех на Бродвее. Я думал, если сообщу ей о помолвке до премьеры, у меня от такого признания исчезнут шансы на успех.
2: Вот видишь, Базиль.
1: Если подтвердится тот факт, что человек, игравший роль Владимира, был любовником Ванды Морли, полиция сосредоточит все внимание на вашей личности, мистер Родни Тейт.
3: Это какая-то чертовщина.
1: Вовсе нет, вовсе нет. Вы же не собираетесь отказываться от того, что вас все время видели вместе?
3: Ну и что? Ну и что? Я же был помолвлен с Полиной.
1: Но вы не захотели заявить об этом публично из-за Ванды. Могут сделать вывод, что помолвка с Полиной была лишь прекрасной уловкой, чтобы скрыть истинные отношения с Вандой.
3: Нет, все это глупо. Как-то глупо. Я не люблю ее, понимаете? Да и она ко мне была холодна. Я даже иногда досадовал на это. Живой же я человек.
1: Да, ну хорошо. Хорошо. Давайте немного отвлечемся. Полина, ты помнишь, я спросил тебя про ту странную женщину на сцене? Ну, она выходила из алькова перед началом спектакля. Ну, расскажи мне о ней подробнее.
2: При чем здесь она, не понимаю. Если хочешь, это Маргарет Энгелу. Свои зовут ее Марго, кличка Сорока, потому что любит черно-белые наряды. Богата. Муж Джон Энгелу работает в Панаме. Ну, что-то связанное с военным бизнесом. Говорят, недавно получил в наследство машиностроительную компанию.
1: Ну, что ты еще о ней знаешь?
2: Отличная наездница, он тоже. С этим Энгелу, по-моему, собирается разводиться.
1: Она получила образование во Франции?
2: Нет. Но, насколько мне известно, во Франции учился ее муж. А почему ты об этом спрашиваешь?
1: Как ты думаешь, что ей нужно было на сцене?
2: Не знаю. Может, она знакома с продюсером Мильхау или каким-нибудь актером из труппы.
1: Понятно. Понятно. Ах, жаль, что мы не живем в каком-нибудь маленьком уютном городке. Спокойно бы отправились в местную аптеку выпить стаканчик содовой или на почту, чтобы написать открытку.
2: И были бы на 100% уверены, что рано или поздно туда обязательно заглянет Маргарет Энгелу.
1: Я мог бы понаблюдать за ней незаметно.
2: А для этого тебе нужно отправиться в ресторан Капри в нашем дичайшем Нью-Йорке. Марго там бывает ежедневно.
1: Правда? Так почему бы нам втроем не пообедать в этом ресторане сегодня?
2: Договорились?
3: Прекрасно.
2: Спасибо, Базиль. До вечера. В ресторане я очень тебя прошу, помоги найти убийцу. Помоги, Базиль.
3: Полина, все, да? Пойдем.
2: В дичайшем Нью-Йорке. Марго там бывает ежедневно.
1: Правда? Так почему бы нам втроем не пообедать в этом ресторане сегодня?
2: Договорились?
3: Прекрасно.
2: Спасибо, Базиль. До вечера. В ресторане я очень тебя прошу, помоги найти убийцу.
3: Ну все.

0: Я наткнулся на один снимок в газете, и заметьте, всего за несколько дней до этого печального события.
1: Не тяните, ну что же там?
0: Под снимком подпись. Мисс Ванда Морли рядом со своим главным партнером по сцене Родным Тейтом. По слухам, в ближайшее время ожидается их помолвка. Вот.
2: Подумать только. Ревность.
1: Ревность?
2: Ну, конечно, ревность.
3: Мисс Морли, извините.
4: Доктор Уиллинг, никаких извинений. Как я рада, что вы пришли. Все сегодня покинули меня. Ни Сэм, ни Рот, ни Леонард. Садитесь, садитесь.
3: Благодарю вас.
4: Я люблю завтракать на террасе. Хотите кофе?
3: Нет, нет, спасибо. Я уже позавтракал. Это абсолютно светский, неофициальный визит. Мисс Морли, рано или поздно полиция обязательно опознает в убитом Владимире Джона Ингелоу.
4: Какая чушь! Кто это?
3: Так не лучше ли будет с вашей стороны опередить ее в этом?
4: Какие же у вас основания, я не понимаю.
3: Не спешите, не спешите. Я все объясню. Вчера перед началом спектакля мы с Полиной пошли в зал через сцену и совершенно случайно увидели женщину в черно-белом. Полина пояснила мне, что это Маргарет Ингелоу. Рассказала о ней, о ее муже Джоне Ингелоу. Я сопоставил некоторые факты, которые мне стали известны, и понял, что тот молодой человек, который сыграл в пьесе роль Владимира и был убит, и есть Джон Ингелоу.
4: Вы хотите сказать, что сумели опознать Владимира, располагая только этим рассказом?
3: Нет, я имел возможность понаблюдать за ним вчера вечером возле театра в коктейль-баре. И даже сделал такие предположения, что он единственный сын в богатой семье, родился в Филадельфии, получил образование во Франции и совсем недавно возвратился из Панамы. Кроме того, он хороший наездник.
4: Скажите, пожалуйста. Да вы, доктор Уиллинг, гениальный провидец. Как же вам удалось догадаться о столь многом?
3: Этот человек не скрывал привычной наглости. Такое поведение психологами объясняется исключительным положением в семье. Либо это единственный, либо младший сын. Потом он заказал экзотический напиток. А это, как известно, любимый заменитель виски с содовой среди младшего офицерского состава в Панаме. Загар на лице убитого тоже говорит о том, что он недавно побывал на юге.
4: Так. Ну, допустим. Допустим. Интересно, а как вы определили, что он уроженец Филадельфии?
3: Он спросил меня, как пройти к служебному входу в театр. Гортанный звук «Р» выдавал в нем уроженца Филадельфии.
4: Забавно. А как вы узнали, что он получил образование во Франции?
3: Полиция обнаружила в его бумажнике клочок бумаги, на котором было написано «К.Т.Ф.30». Буквы «К» и «Т», несомненно, означают «Королевский театр». Подобное напоминание должно включать еще и время встречи, не только место. Кроме того, было ровно 7.30, когда я его увидел. Цифра 30 не вызывает сомнения. Но что означает эта корявая буква «Ф»? Потом я вспомнил, что французы обычно пишут цифру 7 с черточкой посередине. Осталось только связать Владимира, то есть Джона Ингелоу, с вами. И это оказалось отнюдь нетрудным делом.
4: Довольно. Я боюсь вас, доктор Уиллинг.
3: Вы поступили крайне безрассудно, мисс Морли, пытаясь навести полицию на ложный след. Надеюсь, вы не станете отрицать, что содрали все этикетки с его одежды и разорвали его визитную карточку.
4: Как вы смеете?
3: Смею, смею. У вас была прекрасная для этого возможность. Ингелоу оставил свои вещи в вашей гримуборной. Зачем вы это сделали?
4: Я испугалась.
3: Насколько я помню, было две сцены, когда вы...

0: сжимали его тело и рыдали над ним. Шок от удара ножом должен был вызвать охлаждение кожи. Не заметили ли вы какой-нибудь разницы между первым и вторым поцелуем?
1: Да, я лишь слегка коснулась его губ и ничего не почувствовала. Хотя... Хотя... Мне кажется, что... Щеки и губы были холоднее обычного.
0: В первый или во второй раз?
1: И в тот, и в другой.
0: Но ведь в этом случае он был заколот в начале первого акта, и только один человек приближался к нему в первом акте до вас.
1: Леонард? О, Боже! Но... Да нет. Да что вы говорите? Он никогда не пошел бы на это. Вообще, какой мотив может быть у него? Во всей труппе только я одна знала Ингелоу. Выходит, я единственный человек, который имеет какой-то мотив для убийства.
0: Вы уверены, что никто, ни один человек в труппе не знал в лицо Ингелоу?
1: Не знаю. Мы с Джоном должны были действовать с максимальной осторожностью, пока не добьемся согласия Марго на развод. Сорока меня ненавидит. Джон дал денег на постановку этой пьесы Федоры, но... Но переговоры с продюсером, Сэмом Мильхау, я вела сама. Какой ужас. Как все окружающие меня ненавидят. Даже Рот относится с неприязнью ко мне, как к звезде театра. Хотя постоянно преследует меня. Иногда крайне назойлив, и его поведение становится невыносимым. Джону это очень не нравилось, но что я могла поделать?
0: Удивительно, мисс Морли, что, несмотря на все сказанное сейчас вами, вы все же удерживали родное Тейта возле себя.
1: Послушайте, контракты не нарушаются с такой легкостью. Наш продюсер был очень благодарен Роду, что он взялся сыграть роль Леонарда, когда в Чикаго Леонард наехал на этого бедного ребенка и...
0: Вот как? А ходила легенда, что Леонард Мартин заболел, поэтому внезапно оставил труппу.
1: Черт возьми! Фу, как глупо я проговорилась. Ах, как глупо.
0: Что же на самом деле случилось?
1: Я надеюсь, доктор Уиллинг, вам я могу все рассказать. Однажды я очень спешила в ночной клуб. Леонард взял для меня на прокат автомобиль. По неосторожности он сбил маленькую девочку, которая выскочила на проезжую часть. Девочка погибла. До этого Леонард выпил маленький стаканчик виски, и полиция заявила, что он управлял машиной в нетрезвом состоянии. Он очень волновался, как все случившееся отразится на мне, да и на его карьере. Но это ведь понятно. И вот, под влиянием какого-то наваждения, чисто импульсивного, он в полиции назвал другое имя, Лоуренс Миллер. У него оказался с собой чужой документ на его имя, ему оставил его приятель, который уехал куда-то за границу. Леонард был уверен, что его никто в Чикаго не узнает, так как во время гастролей театра все его фотографии были сделаны в гриме.
0: Ну, ну и дальше?
1: Дальше? Дальше его судили в Чикаго за непреднамеренное убийство и приговорили под именем Лоуренса Миллера к году тюремного заключения. Вот что дальше. Конечно, это печальное происшествие я хранила в глубокой тайне ради самого Леонарда. Да и себя, конечно. Ну ведь это понятно. Понятно. Уже сам факт, что я была рядом с ним в автомобиле в качестве пассажира, ничего не мог принести утешительного для будущей судьбы нашей пьесы. Поэтому газетам было сообщено, что Леонард временно оставил труппу из-за внезапного заболевания. И журналисты ни о чем не догадались. На суде присутствовало лишь несколько местных полицейских, ну и они не могли опознать его личность из-за привычного грима. Ну, а в этом году он вернулся из тюрьмы в Нью-Йорк. У него был очень нездоровый вид. Все знавшие его легко поверили, что он серьезно болел.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Ванда.
1: О, Леонард!
2: Не кажется ли тебе, что ты слишком разоткровенничалась?
1: Ты меня напугал. А как ты оказался за окном террасы? Ну, давай, заходи уж таким путем.
2: Спасибо, Ванда. Добрый день, доктор Иринг.
0: Добрый день, Мартин.
1: Садись. Налить кофе?
2: С молоком, если можно, но без сахара.
1: Булочки, мед?
2: Нет, спасибо.
1: Это мед из лепестков роз.
2: Ну, ты же знаешь, я не отличаюсь пристрастием к сладкому.
1: Скажи-ка, Леонард. И как долго ты подслушивал наш разговор?
2: Недолго, но, конечно, все слышал от Джонни Ингелоу. Я не сообщу об этом полиции, но, надеюсь, ты сделаешь это сама.
1: Угу. И навлеку на себя подозрение.
2: Но кто может подозревать тебя в чем-то серьезном? Совершенно очевидно, у тебя нет никакого мотива. Ведь Ингелоу, я надеюсь, вел себя по отношению к тебе идеально, не так ли?
1: Да. Mm-hmm. Представь себе именно так.
2: Вот.
1: Конечно, его прежнее завещание было составлено в пользу жены. Но как раз вчера он его переделал в мою. Да-да. Полиция, разумеется, ухватится за этот факт, чтобы использовать его в качестве мотива для убийства, каким абсурдным бы он ни был. Как? Как я могла убить Джона ради того, чтобы как можно скорее получить деньги?
0: Ну, бывали случаи, когда людей убивали из-за денег. А у Ингелоу, насколько я понимаю, их было много.
1: Да, доктор Уильямс, вы не ошибаетесь. Они и были единственным препятствием к нашему браку.
0: Препятствием?
1: Да-да. Я так ненавижу жизнь, когда ее усложняют. Я часто говорила Джону, для нашего будущего счастья лучше, чтобы он был бухгалтером или даже продавцом.
0: Вот как?
1: Видите ли, доктор Уиллинг, я простой человек. У меня обычные, непритязательные вкусы. А тут... Подумайте только, утонченная жизнь в Нью-Йорке. Только здесь два больших дома, поместье в Ханнингтон-Вэлли, вилла во Флориде. А у меня запросы простой бюргерши.
0: Разрешите откланяться, мисс Морли, мне пора. Извините.
1: Ну, что вы. Леонард, ты тоже уходишь?
2: Да. Пожалуй, пойду. Я просто зашел по дороге на несколько минут, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь. Можешь быть уверена, Ванда, я оставляю твой дом с чистой совестью.

0: Да. Я бы не сказал, что владелец этого замечательного домика запросы простой бюргерши.
1: Вас, Гринг, не должно смущать хвостовство наоборот, столь свойственной Ванде.
0: Хвостовство наоборот?
1: Ну, разве она могла бы рассказать вам больше, если бы она действительно все выставляла на показ, а не осуждала? Теперь вы отлично видите, роскошь – это и есть смысл всей жизни Ванды. Много лет тому назад ей немало пришлось пострадать из-за отсутствия комфорта и даже просто всего необходимого.
0: Как долго вы ее знали?
1: Ну, с тех пор, как она поступила в одну из трупп продюсера Мильхау. В те времена она была обычной, беспризорной девенкой. Сорванцом типа французского гармана. Тогда она мне очень нравилась. Ну, по крайней мере, больше, чем сейчас. Ну, мне сюда, к театру. До свидания, доктор Гринг.
0: До свидания, мистер Мартин.
1: До свидания.

0: Окончилась первая часть радиоспектакля «Театральный детектив». Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл выходит на сцену». Перевод с английского Льва Каневского. Постановка Марии Поповой. Действующие лица и исполнители. Уиллинг Базиль, помощник окружного прокурора, Геннадий Коротков. Фойл, инспектор полиции, Борис Иванов. Полина, дизайнер по театральному костюму, Людмила Тоум. Ванда Морли, примадонна, Наталья Вилькина. Родный Тейт, актер, Игорь Верник. Леонард Мартин, актер, Леонид Кулагин. Сэм Мильхау, продюсер, Всеволод Ларионов. Адеан, драматург, Александр Скворцов. Маргарет Ингелоу, Юлия Перова. Лейтенант полиции, Виталий Краснов. Эксперт, Алексей Кутузов. Ламберт, токсиколог, Роман Вильден. Первый театрал, Юрий Андреев. Второй театрал, Лев Любецкий. Третий театрал, Григорий Лямпе. Продолжаем радиоспектакль «Театральный детектив». Часть вторая.
1: Вы слышали?
2: Слышали?
1: Опознали убитого?
3: Да что вы! Кто же он? Кто?
4: Да-да-да, некий молодой инженер. Кажется, его зовут Ингелоу.
1: Два дома в Нью-Йорке и один в Филадельфии.
4: Говорят, недавно он получил большое наследство.
3: А как же он очутился в театре?
2: Ну, что-то там с примадонной.
4: Да-да-да-да, и жена замешана. Маргарет Ингелоу. У нее такое странное прозвище. Птичье.
1: Сорока.
2: Сорока.
4: Да-да-да, точно. Сорока.
5: А мы тебя заждались.
6: Да.
3: А я сегодня утром нанес визит Ванде.
5: Ну что?
3: Она все же опознала Владимира как Джона Ингелоу.
5: Боже.
3: Более того, она собиралась выходить за него замуж.
6: Что?
3: И Маргарет Ингелоу хорошо знала об этом.
6: Но как же? А впрочем, все понятно. А полиции известно об Ингелоу?
3: Да. И сведения об этом уже попали в первые выпуски вечерних газет.
5: Тогда Марго не придет.
3: А вот и она. Собственной персоной. Марго Ингелоу.
6: А, да с ней Сэм Мильхау. Быстро переметнулся наш продюсер. А суетиться-то как суетиться, а? С чего бы это?
5: Да, безутешной вдовой ее не назовешь.
3: Так, молодые люди... Наступил удобный момент. Мильхау пошел к буфетной стойке. Пообщаемся сначала с ним.
7: Мистер Мильхау?
8: А, доктор Уиллинг?
7: Не слишком ли скоропалительна ваша привязанность к вдове в ее неутешном горе?
8: Бизнес есть бизнес, доктор Уиллинг. Сами понимаете, в какую дыру я угодил. Миссис Ингелоу всегда была без ума от театра. Так что я пытаюсь оказать помощь своему банковскому счету и говорить ее финансировать следующую мою постановку.
7: Насколько мне известно, деньги теперь в руках Ванды Морли.
8: А, вот и нет, вот и нет. Новое завещание осталось неподписанным, доктор Уиллинг. Все деньги отныне принадлежат Маргарет Ингелоу. В полицейском управлении располагают точными данными. Да, Ванде явно не повезло.
7: Значит, если бы новое завещание было подписано, Маргарет Ингелоу не получила бы ничего, кроме той суммы, которое причитается ей по условиям бракоразводного процесса.
8: Совершенно верно. Совершенно верно. Я понимаю, что это может быть мотивом для преступления, но ведь ее вчера на сцене не было. А следовательно...
7: Минуточку. Миссис Ингелоу была на сцене. Я видел, как она выходила из алькова перед самым началом спектакля.
8: Послушайте, Уиллинг, чего вы добиваетесь?
7: Представьте меня, пожалуйста, миссис Ингелоу.
8: Пожалуйста. Пройдемте. Миссис Ингелоу, думаю, встретит вас не особенно ласково. Но вы же все равно настоите на своем. Я это знаю. Миссис Ингелоу, доктор Уиллинг.
5: О.
7: Вы, конечно, меня не знаете, миссис Ингелоу. А я вас хорошо запомнил.
5: Да.
7: Мы прошли мимо друг друга совсем рядом. Там, на сцене Королевского театра. Вчера вечером, перед началом спектакля.
5: Не угодно ли вам присесть?
7: Благодарю вас.
5: Значит, это вы сообщили полиции, что вчера вечером я была в театре?
7: Пришлось.
8: Доктор Уиллинг сам полицейский. Он состоит в штате окружного прокурора.
5: Вот оно что. Сегодня днем какой-то инспектор явился ко мне на квартиру в тот момент, когда я собиралась идти в театр. Он промурожил меня около часа. Не могу понять, из-за чего. Разве не ясно, что это дело рук этой женщины?
7: Какой женщины?
5: Как какой? Ван де Морли, конечно.
7: У вас тоже был мотив и возможность.
5: Какой мотив? Ах, завещание. Видите ли, доктор Уиллинг, Джон и не собирался подписывать этот документ.
7: Почему?
5: Мы с ним помирились.
7: Несколько скоропалительно, не так ли?
5: Ну, может быть, на ваш взгляд и так, но...
7: Значит, для такого примирения должна существовать какая-то особая причина.
5: Я сообщила Джону, что у нас будет ребенок.
7: Ах, вот оно что.
5: Дорогой доктор Уиллинг, вас удивило, что у меня может быть ребенок? Глупо, что я не сделала этого раньше. Я и понятия не имела, что Джона может волновать такая ерунда.
7: Когда произошло примирение?
5: Вчера вечером. Я подслушала его разговор с Вандой по телефону по поводу всего этого вздора с его участием в спектакле. Нужно было что-то предпринять, чтобы заставить его прекратить разыгрывать из себя дурачка перед Вандой. Женщина чуть ли не вдвое старше его. Я подстерегала Джона и перехватила его как раз в тот момент, когда он прошел через служебный вход. Мы постояли там и поговорили минут 20. Он дал мне слово оставить Ванду и вернуться ко мне.
7: А что вы делали потом на сцене? И как вы попали туда?
5: Ну, сунула деньги билетерши и попросила провести меня. Я подумала, что Джон может отвезти меня домой после первого акта. Я была уверена, что чем раньше я избавлю его от влияния Ванды, тем лучше. Я хотела подождать его в алькове, но когда на сцене начали появляться актеры, я испугалась.
7: Но, насколько мне известно, Ванда Морли не знала о новом решении вашего мужа. Как так могло получиться? Ведь они виделись до начала спектакля.
8: Разрешите, я поясню. В том-то и дело, что он не успел ей сообщить. У него не было возможности поговорить с ней наедине. В грим-уборной Ванды было полно народа, а его надо было быстро загримировать. Он же опоздал.
7: Мы не располагаем, миссис Ингелоу, никакими другими свидетельствами о состоявшемся между вами примирении, кроме вашего честного слова. А если предположить, что ваш муж отказался вернуться к вам? Вы пошли в альков, подождали Джона, тихо прикончили его перед самым поднятием занавеса. Зная, если он останется жив, то непременно подпишет новое завещание, по которому Ванда Морли получит все деньги, а вы ничего.
5: Но я вышла из алькова раньше, чем туда вошел Джон.
7: И вы можете это доказать?
5: Скажите на милость, есть у этой женщины совесть? Смотрите,
8: кто-то?
9: Собственной персоной пожаловала. О, и Леонардо Мартина притащила.
10: А, и ты, Сэм Мильхаус, здесь?
8: Ванда, Ванда, да, я сейчас тебе все объясню. Понимаешь, мне необходима финансовая поддержка для следующего спектакля с твоим же участием. И вот Марго, то есть миссис Ингелоу, она стала наследницей громадного состояния и согласна.
10: Я об этом уже знаю.
6: Ванда, успокойся.
10: Не мешай мне, Леонард.
6: Ванда.
10: Ты, Маргарет Ингелоу. Убийца.
8: Что?
10: Ванда. Да, да, да.
8: Ванда.
10: Ты убийца. Ванда. Ты.
8: Ванда.
10: Ты его убила. Ты.
9: Доктор Уиллинг, не могли бы вы вызвать для меня такси? Отвратительная сцена. И проводите меня домой.
10: Как разыграла.
11: Как у вас все началось с Ванды Морли?
9: Я встретила Ванду уже не помню где, и она пообещала помочь мне в начале моей артистической карьеры. Я очень люблю театр. Я привела ее домой, и вскоре уже она, а не я, стала другом Джона. Он даже обещал финансировать ее постановки. Перед поездкой в Панаму он заявил, что намерен со мной развестись. Он считал, что мне неизвестно, кто его избранница, но я уже догадывалась и ответила отказом. Я сделала все возможное, чтобы вернуть его. Но мы по-прежнему продолжали ссориться.
11: А что же служило предлогом?
9: Когда мужчина устает от женщины, для ссоры достаточно любого предлога.
11: Одним из них были деньги.
9: Я могла тратить сколько хотела, но мне не нужны были деньги, мне нужен был Джон. Если бы я только раньше знала, что он хотел иметь ребенка. Хотите зайти?
11: Пожалуй.
9: Пожалуй.

0: Прошу сюда. Здесь у меня любимый уголок. Мой зимний сад. Садитесь, доктор Уиллинг.
1: Благодарю вас.
0: Располагайтесь поудобнее. Сейчас нам принесут джин и фрукты.
2: Мадам?
0: Поставьте сюда.
2: Мадам, вас спрашивает какой-то джентльмен по имени Адам. А мистер Адам?
0: Я не знаю никакого мистера Адана. Доктор Уиллинг, а вы?
3: Он играл одного из слуг Владимира.
0: Ну что же, пригласите.
2: Хорошо, мадам.
0: Что ему нужно от меня, этому Адану? К сожалению, теперь всем что-то нужно от меня. Я устала.
4: Добрый вечер, миссис Инглоу.
0: Добрый вечер.
4: О, здесь уже и доктор Уиллинг. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Удивительно, как вы везде успеваете. Да. Миссис Инглоу, я хочу напомнить, мы встречались с вами сегодня днем в кабинете Сэма Мильхау. Да? И кроме того, вчера вечером я был на сцене именно в тот момент, когда вы выходили из алькова.
0: Ну и что?
4: С вашего разрешения я сяду. Так вот, сегодня утром полиция расспрашивала меня о вас. Я рассказал им, что видел вас, как вы вышли из алькова до того, как туда вошел ваш муж. Вероятно, не вы его укокошили.
0: Действительно, не я.
4: Понимаю, понимаю. Это правда, но я единственный свидетель, который может это подтвердить.
0: Вы пришли, чтобы напомнить мне об этом?
4: Вовсе нет, вовсе нет. Вы тоже не подумайте так, доктор Уиллинг. Я просто хочу высказать свои соболезнования в связи с кончиной вашего мужа. И мне крайне жаль, что вам при этом пришлось так много пережить. Кроме того, у меня есть к вам деловое предложение.
0: О.
4: Да. Сэм Мильхаус сказал, что вы интересуетесь театром. Почему бы вам не взяться за финансирование моей пьесы? Может быть, вы соблаговолите ее прочесть. В пьесе нет героя. Все действующие лица – слабые, невежественные люди, которых жизнь занесла в самодовольное лицемерное общество. Они отвратительны, жестоки.
0: Достаточно, но... мистер Адан, я не намерена ставить вашу пьесу. И в реальной жизни полно жестокости.
4: А, вероятно, у вас родились другие идеи.
0: Вы правы, только сейчас родилась одна идея. Извините, я ненадолго покину вас, господа.
4: Ах, если бы она послушала хотя бы эту сцену из моей пьесы. Я заимствовал ее из книги, посвященной психопатологии.
3: Это вторичное сырье, Адан. Мне казалось, что драматурги-реалисты должны черпать материал из реальной жизни. Почему бы вам не написать пьесу, основанную на собственном опыте?
4: А вы имеете в виду нашу премьеру? Я ни черта не понял, что произошло на сцене. Лишь одно мне показалось интересным.
3: Что именно?
4: Когда вы с инспектором меня расспрашивали, то, вероятно, заметили муху, летавшую над нами.
3: А вы наблюдательны, Адан. И что же вы подумали?
4: Она все время садилась на ручку скальпеля, а не на лезвие. Мне казалось, что мухи всегда садятся на кровь. Странно, не правда ли?
0: Все, я решила. И уже договорилась с Мильхау. Я хочу, чтобы продолжали ставить Федору.
4: Но это же романтическая чепуха. Ее поставили только из-за Ванды, только из-за нее. Это ее причуды. Никому пьеса не нравится.
0: Джона убили во время спектакля, и сделал это кто-то из трех актеров. Я смогу наблюдать за ними каждый вечер. Мне надо понять, у кого из них была подходящая возможность.
1: И все-таки почему бы вам вместе с Федорой не поставить и мою пьесу?
0: Я не стану финансировать постановку никакой другой пьесы.
1: Вы еще об этом пожалеете. Разрешите откланяться?
3: Пожалуй, и мне пора.
0: Доктор Уиллинг, не уходите.
3: Нет, миссис Ангелоу, мне действительно пора. До свидания.
4: До свидания.
1: До свидания.

0: Странная женщина. Да. Но она ведь не обещала. Я единственный человек, который засвидетельствовал, что она вышла из этого алькова до того, как туда вошел Ингелоу.
1: А что, это действительно было так?
0: Стал бы я врать полиции ради этой дамочки. Ой. Но ведь я спас ее от многих недоразумений. А в результате что получил? Да, доктор, вы можете оказать мне чертовски необходимую услугу.
1: Боюсь, мне не по карману постановка вашей пьесы.
0: Нет, нет. Я имею в виду другое. Вы ведь психиатр, а все персонажи в моей пьесе, так сказать, с приветом. Вы могли бы мне рассказать о симптомах...
1: Вам лучше пойти в медицинскую библиотеку. Там вы найдете все, что вас интересует.
2: Вы слышали? Слышали?
3: Что?
2: Снова играют Федору.
3: Да что вы? Не может быть. Кто же будет? Кто решится?
2: Кого-то, кажется, нашли, а, впрочем, не знаю.
3: Ох уж этот мне продюсер Сэм Мильхау со своим реализмом. Настоящие скальпели на сцене.
4: Да, не говорите, страшно. Настоящие ножи.
3: Целая хирургическая сумка.
5: Сэм! Сэм! Я хочу, чтобы ты запер все это в сейф. Вот в присутствии свидетелей. Вот тебе скальпели. Вот, вот тебе все хирургические ножи. Все, все, все. Вот, забирай.
0: Но...
5: Нет, нет, нет, никаких но. И выдай мне расписку. И никто, никто не сможет таким образом утверждать, что я единственный человек на сцене, которого видели с ножом в руке.
0: Ну, хорошо, хорошо, Рот, в другой раз. Ну, ты же видишь, у меня посетители, доктор Уиллинг.
5: А очень даже кстати, доктор Уиллинг. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Сейчас и немедленно. Сейчас! Вам не удастся, Сэм Мильхау, вновь провести меня. Открывайте сейф.
0: Ну, хорошо, хорошо.
5: Вот так. Отлично. Теперь запри при нас дверцу. Так, призываю вас, доктор Уиллинг, засвидетельствовать, что сумка пустая. Ха-ха. И да. Если сегодня что-нибудь случится на сцене, я буду ни при чем.
6: Здравствуй, Сэм. Здравствуйте.
1: Привет, Полина.
6: Сэм, я принесла эскизы нового платья Ванды.
3: Какое еще новое платье?
6: Да перестань, Сэм. Ну, будь же человеком. После того, что произошло, она просто не может снова появиться в своем золотистом
3: платье. Ну, ладно, ладно, делайте, что хотите.
7: Сэм, ты занят?
3: Нет, нет, Леонард, я не занят. Да. Я прохлаждаюсь. Я джентльмен, которому нечего делать, который... Ну, что тебе?
7: Просто я хотел предложить не гримировать так реалистично, ну, этого. Ну того, кто будет играть Владимир.
3: Ну, знаю.
8: Здесь все. Привет, привет, привет. О, Леонард Мартин. Послушай, да. Леонард, это я сказала муха, подставляй-ка, братец, ухо.
7: Что?
8: Ну как, доктор Уиллинг?
1: Это что, Ада, намек?
8: Нет, нет, нет, нет, нет. Но я знаю, кого бы я сделал убийцей, если бы написал об этом пьесу.
7: А, вот как?
8: Благодарю вас, доктор, за совет посетить медицинскую библиотеку.
3: Прекратите, пожалуйста. Сейчас же! Это что? Дирекция театра или сумасшедший дом? Сегодня вечером я должен поднять занавес, а у меня еще нет никого на роль этого несчастного Владимира, а вы... Никто не хочет, не может, не...
8: Я смогу. Я буду рад сыграть эту роль. Слава богу, я драматург, и ремеслом актера занимаюсь чисто любительски. Я не суеверен. Пусть меня только кто-нибудь подменит в роли слуги, и все.
3: Аден, спасибо, спасибо, Аден, замену я устрою. О, я вам так обязан. Ну, если что будет нужно, прямо ко мне.
8: О, вот я и поймал вас на слове, Сэм Мильхау. Не могли бы вы прочитать одну из моих пьес?
3: Ну, ладно, ладно. Передайте ее моей секретарше.
8: Спасибо, спасибо, мистер Мильхау, спасибо. Я обязательно передам. И сегодня же...
3: На репетицию, господа! На репетицию! Все, все!

0: Извините, господа.
1: А мы вас давно ждем, доктор Уиллинг. Где это вы запропастились?
0: Здравствуйте, инспектор.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ламберт.
2: Здравствуйте.
0: Ну, что-нибудь есть новенькое?
1: Ваша блестящая догадка, доктор Уиллинг, о ручке ножа никуда не годится. Гляните, вот данные проведенного анализа. Они могут вас заинтересовать.
0: Так. Так, хлорат натрия, хлорат калия в ничтожных количествах. Угу. О чем это говорит, по вашему мнению, Ламберт?
2: Видите ли, как хлорат натрия, так и хлорат калия – это составные части человеческого пота.
1: Ну вот, а вы утверждали, доктор Уиллинг, что состав, оставленный преступником на ручке, должен быть сладким.
2: Да, но, господа, если вы потрудитесь повнимательнее прочитать мое донесение, то увидите, что я обнаружил там еще и глюкозу. Да, пару раз мне удавалось почувствовать странный слабый запах, когда я нюхал нож. Ну, что-то вроде печеного яблока. Но у запаха нет химических ингредиентов.
1: Так. А нам от этого какая польза?
2: Видите ли, инспектор, это необычный яблочный запах. Ну, если говорить обобщенно, что-то похожее на фрукты. Вот, может, фруктовый сахар.
0: Ламберт, вы сделали спектрограмму ножа?
2: А разве это столь важно?
0: Попытка не пытка.
2: Да, но не смогли бы вы подсказать, что, собственно, мне следует искать?
0: На вашем месте я бы поискал на ней следы масляной кислоты.
2: А вы имеете в виду, что преступник болен диабетом?
0: Я считаю необходимым проверить любую возможность.
1: Доктор Уиллинг, может быть, вы подбросите какую-нибудь работенку и мне?
0: Могу. Могу, инспектор, могу. Более тщательно проанализировать мотив убийства. До свидания.
1: Всего хорошего.
2: До свидания.
0: Вечером я буду на премьере. Простите, меня сюда направил помрез.
1: Привет, привет. Входите, не стесняйтесь, доктор Уиллинг. Удивлены? Все это оставлено прежним владельцем театра. Я живу за городом и нечасто здесь бываю. Только тогда, когда остаюсь на ночь в Нью-Йорке.
0: У вас званый ужин? И миссис Ингелоу, и Полина.
1: Да. Хотите коктейль? Тарелочку с жареным цыпленком под крем?
0: Нет, спасибо, я только что пообедал.
1: А хотите посмотреть спектакль?
0: Да, не прочь.
1: Ну, тогда прошу вас туда, где сидят Полина и Марго. Миссис Ингелоу не пожелала сегодня вечером появляться среди публики, поэтому я посоветовал ей с полным комфортом смотреть спектакль отсюда, сверху. И никто даже не догадается, что она будет в этот вечер зрительницей. А я, дорогие мои дамы, веду к вам доктора Уиллинга.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, Полина.
3: Привет, Базиль. Рада тебя видеть.
0: Добрый вечер, миссис Ингелоу.
4: Добрый вечер, доктор Уиллинг.
1: Знаете, здесь, в этой комнате, есть один секрет. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот смотрите. Смотрите, нажимаем кнопку, и панель стены поехала. Заметили, совершенно бесшумно. И сцена как на ладони.
3: Боже мой.
0: Но отсюда, с этого угла зрения, разве можно увидеть то, что происходит в алькове?
1: Можно. Можно, когда дверь распахнута. Правда, перспектива скрадывает всю картину. Итак, занавес.
5: Четыре, шесть, четыре.
6: Хозяин дома?
1: Слишком быстро.
3: Чувствуется, как они нервничают все как Ати.
4: В каждом голосе какая-то напряженность.
7: Проводите меня к графу! Живо!
8: Но их сиятельство не велели его беспокоить!
7: Ты еще смеешь перечить полиции?
1: Так, Леонард распахнул дверь в альков. Подошел к Адеану.
0: С этого места виден только какой-то бугор на кровати.
3: Ну, не совсем бугор. Рука видна, свисает прямо до полу.
1: Лежит тихо.
4: Что это? Адеан судорожно дернул рукой.
3: Показалось. По-моему, он просто слегка вздрогнул.
7: Разве вы не видите, господа, что граф ранен?
6: Что? Что вы сказали? Владимир, любимый, что с тобой?
7: Немедленно вызвать врача!
0: Боже! Что случилось?
1: Они все сошли.
9: сошли с ума. Их игра настолько беспомощна, что они сами превратили пьесу в пародию на нее. Рот выпустил целых 10 строк.
8: Мадам, я оказался бессилен. Я успел только извлечь пулю. Закончено.

0: Алло. Алло, алло. Занавес. Дайте занавес. Что?
1: Что вы сказали?
2: Что случилось? Что случилось?
1: Ужас.
2: Что?
1: Как в первый раз. Только теперь с Адеаном.
2: Боже.
1: Какой ужас.

0: Итак, снова только три актера приближались к кровати Владимира. Ванда Морли, Родни Тейт и Леонард Мартин.
1: И снова ручка ножа липкая. И снова такой же скальпель.
0: Да.
1: Отправьте его, инспектор Фойл, для анализа Ламберту.
0: Хорошо. А что делать с этой книгой? Мы нашли ее в кармане у Адеана. Автобиография Виктора Гейзера, известного американского психолога и медика. Для чего она ему понадобилась?
1: Я думаю, он собирал для своей пьесы материал. Как я понял, Адеана-драматурга всегда привлекала насилие. А опыта никакого. Ну, личного я имею в виду. Но, очевидно, он хотел что-то для себя уяснить. Видимо, пытался шантажировать убийцу. Играл с убийством так же невинно, как ребенок играет с заряженным пистолетом. А пистолет возьми и выстрели. Да. Что ему стало известно и не было известно нам?
0: Хотя бы намекнул.
1: Видимо, был не заинтересован в том, чтобы оказать помощь следствию.
0: Скажите, пожалуйста, Родни Тейт выносил сегодня на сцену свою хирургическую сумку?
1: Да, но только пустую.
0: Угу.
1: Он оставил все содержимое, весь инструмент, все ножи в сейфе в кабинете Мильхау.
0: Угу.
1: Это было при мне.
0: Вы их пересчитали, да?
1: Увы, инспектор, нет.
0: Что же вы, доктор Уиллинг? Нужно было обязательно все пересчитать. Так, ну хорошо. Придется спросить об этом у Тейта. Ну, а теперь я намерен учинить предварительный допрос всей этой банде. А потом по всей форме придется вызвать в полицию. Сейчас хотите присутствовать?
1: Нет, нет, инспектор, в данный момент нет. Я останусь здесь ненадолго. Похожу, осмотрюсь.
0: Хорошо, хорошо, я пошел. Я пошел.

0: Мало что дадут официальные по всей форме допроса. Люди насторожатся. Они теряют бдительность, когда задаешь неожиданные вопросы. Невзначай. Вот так-так. Автобиография Гейзера. Фойл оставил книжку без внимания. Посчитал, что этот предмет не имеет особого значения. Ага. Вот что тогда он отметил. Так. Понятно. Постановка медицинского диагноза в Индии. Вот что привлекало его внимание. Признаки диабета. Да. Адан был на верном пути. Кто это?
1: Не пугайтесь, доктор Уиллинг. Это я, Марго. Инспектор допросил меня и сказал, что могу быть свободной. Доктор Уиллинг, вы, конечно, считаете меня виновной во всех тех событиях, которые здесь разыгрались.
2: Я этого не говорил.
1: Но вы это показываете всем своим видом.
2: Я гораздо больше, чем вынесу ответственность за все, что здесь случилось.
1: Мне кажется, ни вы не виноваты, ни я. Люди сами определяют собственную судьбу. О, быстро инспектор всех отпустил.
3: Я ничего дурного, кстати, абсолютно не имел в виду. Личная привлекательность – это часть акции звезды в ее бизнесе. Я посоветовал ей найти какого-нибудь чичероне. Ну, таким стал родный Тейт.
4: Да вы спятили!
3: Почему, Полина? Я сообщил Ванде, что Род по уши в нее влюблен, а Роду намекнул, что Ванда безумно его любит.
5: Значит, это вы нас столкнули?
4: Ах ты! Подлая скотина, Сэм Мильхаус!
6: Нервы, нервы, господа, нервы. Поберегите нервы. Расходитесь, ну, расходитесь. Доктор Уиллинг, нам по пути?
2: Нет, инспектор. Если позволите, то я побуду еще немного здесь.
4: Вы что, доктор Уиллинг, собираетесь остаться один?
2: Если инспектор не имеет ничего против, мисс Морли.
6: Ну, конечно, что за вопрос?
7: А вы считаете, доктор Уиллинг, здесь сегодня совершенно безопасно?
6: Он будет, мистер Мартин, ну, не совсем один. У нас на месте преступления постоянно находится полицейский.
2: Мистер Мильхау, не дадите ли вы мне ключи?
3: Они у инспектора? Теперь он здесь хозяин.
6: Пожалуйста, пожалуйста, целая связка. Пожалуйста, передадите полицейскому, когда закончите. Ну что же, все, господа, можете идти.
8: Мы свободны.
6: Да, да, да, да, да.
9: Что, Уиллинг, какая-то блестящая идея, да?
0: Театр стал тем местом, где совершено два преступления. Два убийства. Мне бы хотелось получше познакомиться с расположением его помещений, пропитаться его атмосферой.
9: Так. Может, и мне остаться вместе с вами?
0: Нет, нет, спасибо, инспектор.
9: Ну, хорошо, я пошел. Так в случае чего сигнал полицейскому? Он у входа.
0: Да? Хорошо, инспектор.
9: Я пошел.
0: Так. Эхо. Шаги отзываются эхом. Это не эхо. Чьи-то шаги. Так.
8: ощупью. Ничего не видно. Стена. Стена из холстины.
10: Эй! Кто здесь? Кто вы? Да отзовитесь же! Я же чувствую вас.
8: Вы за холстом. Вот.
10: Стойте! Постойте же!
8: Убежал. Почти ничего не видно. Ступенька. Наверх. Наверное, на площадку пожарной лестницы.
10: Эй! Есть там кто? Кто? Кто вы?
8: Никого.
11: Мистер Уиллинг. Мистер Уиллинг.
8: Ванда? Когда вы пришли? Как вы попали в театр?
11: Через служебный вход. Попросила у Мильхауса запасной ключ. Сказала, что мне нужно.
8: Вы никого здесь не встретили?
11: Нет, никого.
8: Почему вы пришли сюда одна?
11: Мне нужно кое-что вам рассказать, но без свидетелей. Мне страшно.
8: Вы подозреваете определенного человека?
11: Да.
8: Ванда, готовы ли вы ответить на один мой вопрос?
11: Я... Что это? Скальпель. В стенку. Смотрите, около моей головы. Нет. Нет. Ничего вам не скажу. Никогда. Опять скальпель. О, он. Неужели он видел, как я вошла сюда? Теперь он убьет нас обоих. Включите свет. Вон там. Включите свет! Включите свет!
10: Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Не надо! Не надо включать свет! Не пытайтесь меня преследовать, Уиллинг!
8: Леонард Мартин, я так и предполагал. Я вас ждал.
3: У меня хватит ножей на всех вас. Целая хирургическая сумка рода. И все они снова отлично наточены в мастерской Мусса. Старик не успел вам сообщить, что я опять выпустил канарейку.
8: Вы безрассудно поступаете сейчас, Леонард. Остановитесь.
3: Безрассудно поступаете вы, доктор Уиллинг. Слишком безрассудно. Завтра утром вас найдут с торчащим в груди ножом.
8: Вас все равно поймают, Леонард. Вот и Ванда уже...
3: Меня им никогда не удастся поймать. Никогда. А Ванда слишком напугана. И будет в глазах полиции единственной подозреваемой. Ведь это она попросила у Мильхау ключ от служебного входа.
8: А вы?
3: Интересуетесь, как я пошел? Да я куда угодно могу войти. Научился открывать любой замок. И от сейфа тоже. Много лет назад, когда мне поручили главную роль в спектакле «Взломщик», я изучил это искусство. Уступка неизменному желанию нашего продюсера сохранить во всем абсолютный реализм. Не двигайтесь, доктор! Я не шучу!
8: Да, да. Вы умны и хитры, Леонард Мартин. Но умны недостаточно. Инспектор Фойл располагает всеми доказательствами вашей вины.
3: Вы лжете! Лжете! Доктор Уиллинг, у вас нет никаких доказательств. Не осталось ни малейшего следа, за который полиция могла бы ухватиться. И вам этого не удалось.
8: Возможно. Возможно, мне не удалось. Но это удалось сделать канарейке.
3: Канарейке? Интересно, что вы можете сказать о канарейке.
0: Только тот человек, кому хорошо знакома мучительная пытка одиночного заключения, может испытывать иррациональное, непреодолимое желание, импульс освободить пленную птичку. И еще, Леонард, поговорим о мухе.
7: Мухе? Какой еще мухе?
0: А не весть откуда появившейся на сцене в театре. И знаете, она почему-то садилась не на лезвие, а на ручку ножа.
7: Любой человек, прикоснувшись к конфете, оставит на ручке ножа и сахар, и капли пота.
0: Да, да, но никак не масляную кислоту. Токсиколог Ламберт обнаружил ее на ручке ножа. Я ведь медик. Леонард, мне не составляло труда на глаз определить внешние симптомы вашего заболевания. Это диабет. Еле уловимый запах печеных яблок. Я почувствовал его, когда вы стояли со мной на сцене рядом и ударили меня. И Адаан об этом догадался. Вернее, начитался и все сопоставил. Поведение мухи подсказало ему, что убийца болен диабетом. А вместо того, чтобы принять шантаж Адаана, вы просто его убили. А он и не предполагал о грозящей ему опасности. Вы убийца, Леонард.
7: Не имеет при этом никакого мотива?
0: Есть мотив. Есть. Ведь вы любите Ванду. Не так ли?
7: Люблю. Люблю. С тех пор, как представил ее Мильхау. Ее, тогда еще никому неизвестную актрису.
0: А она флиртовала с вами точно так.
7: Люблю. С тех пор, как представил ее Мильхау. Ее, тогда еще никому неизвестную.

0: судья.
1: Ее тайную помолвку с Ингелоу.
0: И его предстоящий развод с Марго. Вы все правильно говорите, доктор Уиллинг. Я ненавидел Ингелоу. Он был моложе, богаче, желаннее меня. Она не могла, не хотела стать моей. Я решил, что она не будет принадлежать и Ингелу. Я возненавидел Ванду, Ванду, которую когда-то обожал. Возненавидел за ее непостоянство, неблагодарность.
1: Неблагодарность?
0: Судебные приговоры, тюремные заключения не были справедливы, потому что я не был шофером в нетрезвом состоянии.
1: Вы имеете в виду, что вы не пили?
0: Пил, конечно. Но не я был за рулем.
1: Кто же? Ванда.
0: Да. Ребенка сбила она. И даже не остановилась. На ходу, удирая от полицейского патруля, мы поменялись местами. Я взял в руки руль за несколько мгновений до того, как нас остановили.
1: Боже. Каким же идиотом я был!
0: Я взял всю вину на себя. Но этим все для меня не кончилось. Неожиданная перемена образа жизни, тюремная еда привели к быстрому развитию диабета. Я вышел из тюрьмы, здоровье мое пошатнулось, карьера была почти загублена. Ради ее карьеры я поступил со своей собственной. Я отомстил за себя, за свой загубленный талант, за свою поруганную любовь. Я хотел, чтобы и она пострадала, но, наверное... Да, наверное, все это напрасно. Немного жаль глупого Адана, но он сам заслужил себе этот смертный приговор. Не надо было меня шантажировать. Знаете, доктор Уиллинг, иногда человек, осужденный на смерть, просит перед казнью какое-нибудь изысканное блюдо или какую-нибудь последнюю привилегию. Я просил только одно – Ванду! Ванду! Мне казалось, я могу заполучить ее только совершив вот такую жестокую месть.
1: Неудивительно, что Ванда подозревала все с самого начала, ведь только она знала о вашем прошлом. Она опасалась за свою жизнь.
0: Напрасно, ее бы я никогда не убил. Я убил из-за нее.
1: Но ведь вы несколько минут назад запустили в нее ножом.
0: Он предназначался вам, доктор Уиллинг. Вы слишком много знали.
1: Леонард, мне надо вам еще сказать.
0: Ну уж нет, доктор Уиллинг. Теперь моя последняя реплика для ухода со сцены.
1: Леонард!
2: Вы представляете... Вчера вечером с площадки пожарной лестницы Королевского театра выбросился Леонард Мартин.
3: О,
2: такой замечательный актер.
3: Что бы это значило? Неужели?
4: Да. Говорят, он и есть убийца. И все это раскрыл доктор Уиллинг. Да, но куда смотрел инспектор Фойл, мне непонятно.
2: Посмотрим, что покажет следствие. Надо следить за газетами.
3: Да. Не пропустить бы, не пропустить.

0: Вы слушали радиоспектакль «Театральный детектив». Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл выходит на сцену». Перевод с английского Льва Каневского. Постановка Марии Поповой. Действующие лица и исполнители. Уиллинг Базиль, помощник окружного прокурора, Геннадий Коротков. Фойл, инспектор полиции, Борис Иванов. Полина, дизайнер по театральному костюму, Людмила Том. Ванда Морли, примадонна, Наталья Вилькина. Родный Тейт, актер, Игорь Верник. Леонард Мартин, актер, Леонид Кулагин. Сэм Мильхау, продюсер, Всеволод Ларионов. Адеан, драматург, Александр Скворцов. Маргарет Ингелоу, Юлия Перова. Лейтенант полиции, Виталий Краснов. Эксперт, Алексей Кутузов. Ламберт, токсиколог, Роман Вильден. Первый театрал, Юрий Андреев. Второй театрал, Лев Любецкий. Третий театрал, Григорий Лямпе. Над передачей работали ассистент режиссера Нина Голубева, звукорежиссер Роза Смирнова, музыкально-звуковое оформление Дмитрия Николаева, звукооператоры Нелли Аршинова, Юлия Тарасова и Надежда Терехина, литературный редактор Владимир Короткий.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Расходитесь, товарищи. Расходитесь, пожалуйста, товарищи. Расходитесь.
3: Товарищ капитан, осмотр места происшествия закончен.
4: Ничего не нашли.
5: Тихонов, мы поехали. Ты с нами?
6: Сейчас. Что это?
7: Павлины проклятущие. Их тут в ботаническом саду в клетке держат. Прям удивление берет. Такая птица важная, а голос у нее вроде в насмешку.
8: Ладно. Дай-ка мне фонарь, Савельев.
7: Как живая лежит.
8: Все. Везите в морг.

Аркадий и Георгий Вайнеры. Инспектор Тихонов. Радиоспектакль. Часть первая.

0: Нет, нет. Не могу. Когда лежит на снегу женщина, на нее падает снег и не тает.
1: Честно говоря, ведь страшно.
2: Нет, Владимир Иванович, никогда я к этому не привыкну.
3: Да ты не мечись, не мечись. Присядь-ка давай. Может, я неверно выразился, не привычка сыщику нужна, а выдержка. К такому, брат, не привыкнешь. И не надо.
2: Меня как-то одна знакомая спросила. Ну, как вы все это выносите? Каждый раз такое видеть, ну вы сами должны на весь мир обозлиться.
3: Ну, и что ж ты ответил-то?
0: Ответил, как положено. Нормально ответил. О благородной миссии и там все такое. А вот сейчас, думаю, лучше бы злость, чем это гнусное чувство собственного бессилия, сознание того, что ты ничего изменить не можешь. Поздно.
3: Ну, это же не так, Стас. Не так. Мы изменяем. И жизнь наша уходит на то, чтобы такого случалось все меньше и меньше.
0: Я устал. Я все чаще думаю, что если бы можно было начать жизнь сначала, я никогда бы не стал тем, что я есть.
2: Сколько на свете других профессий, ну, да, чистых, что ли. Устал я, Владимир Иванович, все, не могу. Это вы можете понять.
3: Да могу, конечно, могу, но не хочу. Да. И до тех пор, пока в мире есть еще боль и насилие, мы будем очень нужны людям, как чернорабочие человеческой беды. Вот такая миссия, если хочешь. И мне дорого в тебе то, что ты это понимаешь. Сердцем, сердцем понимаешь. А значит, никогда не сможешь озлобиться на мир, которому ты еще так сильно нужен. Не сможешь. Ну все, все, лирику в сторону. Будем работать. Давай-ка для начала сумочку ее осмотрим. Так. Свидетельниц допросили?
2: Да, сейчас подвезут протокол из 21-го отделения.
3: Так, блокнот, ручка, тушь для ресниц. Ну, деньги тут, пудреница. Ключи. Платок со следами губной помады.
2: Скверно.
3: Что именно?
2: Вот будто рванул дверь и вошел без разрешения в чужую жизнь.
3: Нет, Стас. В чужую жизнь ты опоздал. Ты пришел в чужую смерть. А теперь смотри, разбирайся до конца. Сюда, сюда смотри. Вот.
2: Смотрю.
3: Ну что это?
2: Удостоверение. Аксенова Татьяна Сергеевна. Корреспондент.
3: Кто опознал Аксенову?
2: Мать. Конверт. Без обратного адреса.
3: Ну что там, прочти.
2: Всего несколько фраз. Вы подлая женщина, оставьте его в покое, иначе будет плохо. Вы окажетесь в очень опасном положении.
3: Крепко для начала. Подписи нет, конечно.
2: Разумеется.
4: Можно? Я из 21-го отделения, товарищ подполковник. Лейтенант Савельев. Меня подключили в помощь Тихонову. Вот документ по делу.
3: Так. Ну что же, предварительное заключение эксперта. Ну-ка. Прихожу к выводу, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца, причиненного остроконечным орудием, напоминающим по форме шило.
2: Шило.
4: Вот такие дела.
3: А что там у вас еще?
4: Протоколы допросов. Обе свидетельницы говорят, что молодой парень, высокий, в черной куртке, обогнал сначала их, а потом Аксенову.
1: Тут вот что непонятно, Владимир Иванович. Значит, после того, как он ударил ее шилом в спину, ну, больше некому, она сделала еще шагов 20. И упала, даже не вскрикнула.
3: Свидетельницы хоть до площади добежали? Мы поглядели, куда тот красавец-то делся?
4: Нет, со страха не сообразили. Но я тут навел справки. Примерно в это время с остановки отправились 3 автобуса. Водители. Гавриленко, Волков и Демидов. Ну, Демидова только что допросили. Он приметил парня в черной куртке. Говорит, что тот доехал до Цветного бульвара. Одна из свидетельниц видела, что у парня был чемоданчик. Демидов подтвердил. И лицо его запомнил. Парень покупал билетную книжку и был вроде так выпивший.
3: Опознать его сможет?
4: Говорит, что да.
3: Что дальше делать будете?
1: Ну что, Савельев займется парнем в черной куртке, а я поеду в редакцию, где Аксенова работала.
3: Ну вот и хорошо. Действуйте.

0: Присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Это как раз ее стол, Танин.
1: Надеюсь, вы поможете нам?
0: Постараюсь, хотя...
1: Вы не обратили внимания, какое было у Аксеновой настроение в этот день?
0: Настроение? Трудно сказать. Вроде бы нормальное.
1: Как вы думаете, у Тани были враги?
0: Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, как у всякого человека, наверное, были. Но такие, чтобы убить, вряд ли.
1: Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюше Аксеновой.
0: Это ей летчики-испытатели преподнесли. Таня о них писала.
1: А что она во вторник днем делала?
0: Во вторник? Да, я сейчас подумаю. Так, с утра она писала отчет о командировке.
1: Она часто ездила в командировки?
0: Да, чаще других сотрудников нашего отдела. Так уж получалось. Таня любила, как бы это сказать, докопаться до сути. Ей ничего не стоило сорваться в любое время дня и ночи, если нужна помощь газеты. Да. Она была настоящим журналистом. Понимаете? Настоящим.
1: Простите. А когда она вернулась из последней командировки?
0: В понедельник утром. Да. Таня ездила на Лавсановый комбинат в Ровно. Это на Украине. Неделю там была. Привезла очерк. Да, говорила, что привезла какой-то поразительный материал, но что-то ей еще должны были не то подослать, не то она сама должна была проверить. Собственно, сейчас это уже не имеет значения.
1: Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой.
0: А, да, конечно. Вот, пожалуйста, вот здесь, вот ее последний блокнот. Она забыла его у меня на столе, уходя во вторник.
1: Предпоследний. Последний был у нее в сумке.
0: А, ну да, да, да. С этим она ездила в Ровно.
2: Николай, тебя главный к себе вызывает.
3: Да, да, я сейчас.
2: Только в темпе.
0: Извините, я скоро буду.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Блокнот. Это одеяло лжи, сшитое из кусков правды. Одеяло лжи. А.Ф. Хижняк. Хижняк. Он или она? Говорят, что микробы-проказы могут прожить в организме, объективно не проявляясь, до 15 лет. Трусость – детонатор страшных поступков.
0: Уже просмотрели?
3: Да.
0: Вот, посмотрите, я принес гранки. Это последний очерк Татьяны Сергеевны.
1: Татьяна Аксенова. Много ли человеку надо... Доброты. Очерк.
0: А внизу сноска, видите?
1: Вижу. Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Татьяна Аксенова. Читатели хорошо знают. Очень никогда не забудут. Скажите, Беляков, кто такой Константин Гаврилович?
0: Константин Гаврилович? Вам уже и о нем известно?
1: Пока мало. Ну, хотелось бы.
0: Это Танин приятель, Ставицкий.
1: Близкий.
0: Даже пожениться хотели.
1: Что помешало?
0: Ставицкий скрыл от нее, что женат. Она всякую ложь ненавидит. Вот и пошло у них в кривь и в кось. Но все-таки они видятся иногда. Мне кажется, эти встречи мучительны для нее.
1: Они прямо как живой говорить.
0: Да. Я больше того. В общем, может быть, я зря утешал себя, но мне иногда казалось, что она только терпит его. Да. Ну, из деликатности, что ли, вот так.
1: Я понимаю, что это тяжело, но о Ставицком вы мне должны рассказать подробнее, понимаете?
0: Ну, ничего, по-моему, нет в нем замечательного. Актеришка. Таким, ну, всю жизнь не хватает одной роли, чтобы выскочить.
1: Недолюбливаете вы его, однако.
0: Да, я его не люблю.
1: И все-таки необходимо уточнить. Видите ли, известно, что Таню убил высокий молодой мужчина в черной куртке с чемоданчиком в руке.
0: Нет, я не верю, что Ставицкий к этому причастен.
1: Не верю, нам нужны факты.
0: Если факты... Ставицкий ходит в сером пальто. Я его не люблю, понимаете? И поэтому не могу быть объективным. Да я и вообще, правда, ну, честное слово, я его мало знаю. По-моему, обыкновенный красивый пижон. А может быть, я ошибаюсь, не знаю. Я не знаю! Не знаю!
1: Когда вы видели Таню в последний раз?
0: Подождите. А сейчас. Ведь это надо точно.
1: Хотелось бы.
0: Третью полосу приносит в половине шестого. Да, в половине шестого я зашел в отдел. Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой. Подожди, мол. Но меня вызвали в секретариат. Заглянул в отдел минут через 40. Ее уже не было.
1: О чем говорила Таня, вы не слышали?
0: Я не имею обыкновения слушать чужие разговоры, простите.
1: Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновение.

0: Ну так слушаем вас, Иван Михайлович.
1: Ты, Савельев, дай человеку отдышаться. Присаживайтесь-ка. Пожалуйста, товарищ Демидов.
2: Да мне в парк надо, на пересменку пора. Вот что, Савельев, парень-то, про которого ты спрашивал, сегодня снова ехал со мной, тем же рейсом. Да, сел там же на конечной у гостиницы, достал книжечку из черного чемоданчика и всю дорогу читал.
1: А где вышел?
2: На Цветном, у цирка, как и вчера.
3: Черт возьми, что ж вы его не задержали?
0: Ну, подожди, Стас, не горячись.
2: У нас такого уговора не было. Савельев позвонить в случае чего просил, а я вот приехал.
3: Верно, приехал.
1: Вот что, Савельев, завтра в это же время поедешь вместе с ним.
0: А вы мне, Иван Михайлович, если этот парень войдет, знак из кабины подайте.
2: А, заметано. Ну, я пойду.
0: Пропуск ваш.
2: Спасибо.
1: До свидания. Спасибо вам.
0: До завтра.
2: До свидания. Да, еще забыл сказать, может, это и не важно.
1: Слушаем, слушаем.
2: Сегодня он, этот парень, в сером пальто был.
3: В сером?
2: Да. Но это он, я его сразу узнал.
1: Теперь все?
2: Все вроде. До свидания.
1: До свидания.
3: Все ясно, Владимир Иванович. Надо ехать к Ставицкому и немедленно.
1: Не дергайся, Стас. Не наломать бы дров. Слишком уж гладко все получается. Подумать надо, взвесить.
3: Ох, любите вы, Владимир Иванович, тянуть резину.
1: Стас, ты, Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я старый и деликатный. Кроме того, таких, как ты, у меня 30. И думать я с вами со всеми должен. Притом не торопясь. Кофе пить будешь?
3: Я не хочу.
1: Ну, это как знаешь.
0: А мне налейте.
1: Прошу. Так. При наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать, мотив. Иначе будешь крутиться, как собака с банкой на хвосте. Хочешь, давай прикинем по вариантам?
3: Давайте.
1: Ну, во-первых, ее могли убить из корысти.
0: По обстановке преступник никак не мог ее ограбить. Люди сзади шли. Да и сумочка Аксенова при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось.
1: Значит, отпадает. Тогда ревность.
0: Вот это очень возможно. Молодая, красивая.
3: Плюс письмо. Плюс этот Ставицкий. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни.
1: Не исключено. Но пока пошли дальше. Хулиганство, обстоятельства убийства вполне подходят для этой версии. Разгулялся пьянчуга, но ударил ни в чем не повинного человека.
3: Нет, это не хулиган, просто так ткнул шилом. Когда ткнули шилом, история не началась, а закончилась. Там на пустыре у гостиницы «Байкал» поставили точку.
1: Возможно. Теперь... Убийство на почве выполнения служебного или общественного долга. Данных для такой версии у нас фактически нет.
3: Нет.
1: Убийство на семейной почве.
0: Отпадает.
1: Отпадает. Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления. Отбрасывать такой мотив пока рано.
3: Рано.
1: Ну что, весь уголовный кодекс перебрали? Значит, какие оставим направления?
3: Я думаю, в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. А потом будем думать о мести. Это понятие широкое.
1: Конечно. Слушайте, товарищи. А может быть, она слишком много знала о ком-то? А?
3: Это надо взять на заметку. Но я сейчас поеду к Ставицкому.
1: А почему ты его к себе не вызовешь?
3: Нецелесообразно. Когда я задаю вопросы у него дома, это так, милая беседа. А когда мы мило беседуем на Петровке, это уже допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило с ним побеседовать.
0: Ну, а я поеду в гостиницу «Байкал». Надо с людьми побеседовать.
1: Ну, давайте, собеседники.

0: Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Заходите, я ждал вас.
1: Меня?
0: Ну, не вас лично. Кого-нибудь из вашей конторы. Вы же из уголовного розыска?
1: Допустим. Капитан Тихонов.
0: Ну, конечно. После того, что случилось, глупо было бы не поговорить со мной.
1: Вот я и решил этой глупости не допускать. Пальто снять позвольте?
0: Да, вот вешалка. Прошу.
1: Ух, какая куртка замечательная. Симпатичная куртка.
0: Обыкновенная куртка.
1: Не скажите, не марка. Теплой зимой можно носить вместо пальто.
0: Можно, можно. Я в ней обычно в машине езжу. Ну что? Наверное, маскарад можно кончать. Поставим сразу все точки над «и». Подозреваете?
1: Не имеем достаточных оснований. А вот серьезно поговорить уже есть о чем.
0: Ага. Допрос в неофициальной обстановке более эффективен, не так ли?
1: Ну, когда как. Может, пригласить в комнату?
0: Ради бога. Прошу. Проходите.
2: Спасибо.
0: Располагайтесь.
1: Благодарю. Вы знаете, Константин Гаврилович, я все-таки рассчитываю на вашу помощь.
0: Все-таки. Вы же подозреваете меня.
1: Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по нашим сведениям, любили, и на которой хотели жениться, и, говорят, были ею отвергнуты.
0: Говорят.
1: Расскажите, что вы делали во вторник вечером? Слушаю вас.
0: В театре я был свободен. Позвонил Татьяне в редакцию в 5, может быть, в 5:30.
1: Ну так.
0: Предложил встретиться, поговорить. Таня торопилась. Сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. И я поехал к Сереже Григорьеву.
1: Григорьев, это кто?
0: Мой приятель, тоже актер. Его не оказалось дома. Делать мне было нечего. Решил пойти в кино.
1: В какой кинотеатр?
0: Там, рядом с ним.
1: Как называется?
0: Прогресс.
1: Дальше?
0: Дальше. Зашел на 7-часовой сеанс. Потом поехал в ресторан. Поужинал.
1: Так.
0: И отправился домой спать. Вы удовлетворены?
1: Почти. Вы откуда звонили Тане?
0: Из дому.
1: Вышли вскоре?
0: Да. Минут через 30, наверное.
1: А где живет Григорьев?
0: На Ломоносовском проспекте.
1: Каким транспортом ехали к нему?
0: 4-м троллейбусом.
1: Итак, складываем. 5:30. Вы позвонили Тане. Плюс 30 на сборы. 6. Минут 15 ходьбы до остановки троллейбуса, так? Плюс минут 30 езды. Значит, без 7:15 вы были у Григорьева, так?
0: Так, так, так.
1: Когда вы уходили из своего дома, кто-нибудь из соседей вас видел?
0: Понятия не имею. Я как будто никого не встречал.
1: А дома у Григорьева вас видели?
0: Я же сказал, что его не было дома.
1: Нет, ну может, кто из чад, домочадцев?
0: Нет, никого не было.
1: Ну, хорошо. Идем дальше. Без 5:15 вы в кино. Показывали фильм?
0: Ну, какую-то старую импортную билиберду.
1: Ну, точнее.
0: «Вернись, Беата».
1: Прекрасно. Когда закончился сеанс?
0: Около 9.
1: Что так поздно?
0: Журнал был длинный.
1: Не помните?
0: Помню. Помню, все помню. Хроника, а потом новости, науки и техники.
1: Прямо из кино поехали ужинать?
0: Нет. Была хорошая погода, снежок. Я дошел до метро. Там сел в такси.
1: В каком ресторане ужинали?
0: Дома актеров. Приехал туда в начале 10-го.
1: Какой швейцар дежурил?
0: Какой-то новый, я его не знаю.
1: Ну, ладно. Вы не запомнили, кто из официанток вас обслуживал?
0: Конечно, запомню. Наташа.
1: Наташа.
0: Да, Наташа. Она может подтвердить.
1: Ну, к сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около 10.
0: в начале 10-го.
1: Да, но ведь она не ездила с вами к Сереже Григорьеву и не смотрела. Вернись, Беата.
0: Итак, алиби у меня нет. И о чем это вам говорит?
1: Скажите, вот курточку, эту свою черную, вы когда в последний раз надевали?
0: Неделю назад. Или 10 дней, я не помню. Я же не знал, что предстоит разговор с вами, а то бы я повесил табличку. Ношено тогда-то.
1: Да вы не сердитесь.
0: Посмотрел бы я на вас в моем положении.
1: Вы разошлись с женой?
0: Официально нет.
1: Вы из-за Тани ушли от нее?
0: Нет. Нет, не из-за Тани. Просто наш брак потерял смысл. Совершенно чужие люди. Елена не хочет понять меня до сих пор.
1: Елена Букова, ваша жена?
0: Да.
1: А она знала об отношениях? Ну, о ваших отношениях с Аксеновой?
0: Да. Она хотела, чтобы я прекратил встречи с Таней и вернулся к ней.
1: Аксенова, это было известно?
0: Нет. То есть, в конце концов, она узнала. Таня получила какое-то письмо. Думаю, это работа Елены. Ну, тут уж врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему.
1: Вы это письмо видели?
0: Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела. Но я надеялся, что в среду при встрече все выяснится.
1: Вы почерк своей жены хорошо знаете?
0: Конечно. А что?
1: В сумке Тани мы нашли письмо с угрозами. Она получила его за день до смерти.
0: Ну, это, видимо, не то письмо. То она получила недели за две, еще до командировки.
1: Пожалуйста, посмотрите вот это письмо.
0: Нет, это не ее рука.
1: Ну, вы посмотрите внимательнее.
0: Да что мне смотреть? Что, я почерка жены не знаю, слава богу.
1: Ну, вы прочтите. Прочтите, разверните ее. Вот.
0: Вы окажетесь очень опасным. Я здесь ни при чем. Я здесь ни при чем, понимаете?
1: Не устраивайте истерику. Ну, пожалуйста,
0: послушайте,
1: не устраивайте.
0: Послушайте, какое вы имеете право? Вы не смеете, слышите? Вы не смеете! Поймите же вы, поймите только. Смерть Тани, крест на мне до конца дней. Вы не смеете думать, что я замешан в этом деле. Слышите, я не убийца, я не мог быть убийцей. Не мог быть убийцей, поймите вы.
1: Успокойтесь. Криком вы ни себе, ни нам не поможете.
0: Кошмар. Господи. Как это все ужасно. Это просто какой-то бессвязный нервный бред. Как в театре абсурда.
1: Да какой уж тут абсурд. Ну ладно, давайте к делу. К письму. Если предположить, что Букова, ваша жена, имела к нему отношение, напрашивается вывод. Вот такое щепетильное дело ваша жена могла доверить только очень близкому человеку, правда? Кто ей настолько близок?
0: Не знаю. Трудно сейчас представить.
1: Ну, подумайте.
0: Кто? Может быть, это Зина Панкова, ее подруга.
1: А чем она занимается, эта Панкова?
0: Актриса. Вместе со мной работает в театре.
1: Панкова. А зовут ее Зинаида...
0: Федоровна.
1: Телефон у нее есть?
0: Да.
1: Наберите, а?
0: Пожалуйста.
1: Алло. Зинаида Федоровна, пожалуйста. А кто говорит со мной? А, соседка. Вы не скажете, где Зинаида Федоровна? В Ленинграде. А когда уехала? А что такое? Что-нибудь случилось? А, мать сильно заболела. Вот оно что. Вы простите, простите еще минуточку. А каким поездом она выехала? Вы случайно не знаете? Да? Во вторник. Благодарю вас. Всего доброго, спасибо. Так, Букова выехала в Ленинград в 10 с чем-то вечера, во вторник. В тот день. Аксенова была убита около 9.
0: Поверьте мне, пожалуйста. Я ничего об этом не знал.
1: Возможно.

0: Вставай, Савельев. Вставай, Савельев, лодырь. Уже поздно.
1: Сон хороший снился.
0: Вставай, тебе говорят. Ишь, развалился на казенных стульях.
1: А я привык по кабинетам спать. Нас всю ночь на этого Казанцева потратили.
0: Не зря потратили, вычислили все-таки.
1: Слушай, Стас, а у тебя зеркальце есть, а? Видок, наверное, еще тот.
0: Держи.
1: Давай.
0: Давай, живее, приводи себя в порядок.
1: Слушай, Стас, а сколько я проспал, а?
0: Часа полтора верных. Значит так, в 10 ты берешь этого в черной куртке, понял?
1: Ну, понял, понял.
0: Панкову, поехали встречать. Ты вчера проверил?
1: Ну, успокойся, и здесь все в порядке. Должны вот-вот достать прямо с поезда.
0: Значит, все-таки правильно, что мать у нее хроник?
1: Да. Ленинградский уголовный розыск проверял. Гипертония.
2: Привет.
0: Здравствуй, Владимир Иванович.
1: Здравия желаем, товарищ полковник.
2: Сидел я вчера у экспертов.
0: Это которые мудрят с одеждой Аксеновой?
2: Да. Ты знаешь, Тихонов, что такое негативный след?
0: Ну, так.
2: Ну, это, так сказать, след, которого не должно быть.
0: Да.
2: А вот им кажется, что на кофте такой след есть.
1: Не понял.
2: Объясняю. Кофта крупной вязки из синтетической пряжи. В этой кофте нашли отверстие. Провели эксперимент. Шилами разной формы во многих местах прокалывали. И ни разу отверстие в ткани не осталось. Понимаешь, пряжа эта пропускает острие между отдельными нитями. Они просто соскальзывают вдоль иглы шила.
0: Может, оно и не шило вовсе, а острая узкая отвертка?
2: Это ближе. Но нам нужен точный вывод, а не гадания твои, так?
0: Так. Действительно, когда пальто ее протыкали, оставалась дырка. Но пальто из драпа.
2: Может быть, дело в этой самой синтетической ткани? Пусть Савельев сегодня же поедет в лабораторию профессора Левина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может, они нам что-нибудь разъяснят?
1: Сделаем, сделаем, Владимир Иванович.
2: Давай.
0: Тихонов слушает. Да, здесь. А что? А, хорошо, передам. Подполковника Шарапова требует в прокуратуру. Третьяченко приглашает.
2: На ковер вызывает. По этому делу. Молодым везде у нас дорога, стружку со стариков снимают. Ну что мне говорить прокурору?
0: Скажите ему, Владимир Иванович, что сегодня мы возьмем этого парня в черной куртке.
1: Обязательно возьмем.
2: А если нет? Мне ведь до пенсии еще целых 3 года. Ну, пока.
1: Дед у вас человек.
0: Дай-ка мне автобиографию Панкова еще раз посмотрю. Да вон у тебя под рукой.
1: На. Кадровичка из театра пришла, вся перепуганная.
0: Перепугаешься. Из личного дела вынула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Что такое?
0: Ты смотри, а? А почерк-то совершенно одинаковый.
1: Ну, что я говорил?
0: А что ты говорил?
1: А я говорил ревность.
0: Нет, чуть сердце не то все это. Записочка «Подлая женщина». Стиль не тот для подобного дела. Понимаешь, нэпом пахнет 20-ми годами.
1: Милый мой! Дамы и в 30 веке будут такие сюрпризы выказюливать. Что ты?
0: Но ведь шофер автобуса Демидов Ставицкого не опознал.
1: Ну и что?
0: А то, что я этого ждал. У нас, дорогой мой Савельев, теперь вся надежда на пассажира, который так любит кататься в автобусе от места убийства до госцирка. На гражданина Казанцева.
1: Стас, давай в буфет смотаемся, а? Ну есть же хочется.
0: А что, это мысль. Алло? А, да, давайте я сюда. Ну вот и перекусили. Панкову доставили. Наверное, уже сидит за дверью. Пригласи. Полчаса потолкуем с ней про любовь, а потом поедешь за Казанцевым.
1: Поесть не дадут.
3: Гражданка Панкова, товарищ капитан.
4: Только учтите, у меня в 12 репетиция.
0: Доброе утро, Зинаида Федоровна.
4: Простите. Здравствуйте.
0: Собственно, длительность разговора зависит от вас. У меня-то всего тут 2-3 вопроса. Вы садитесь, пожалуйста.
4: Благодарю.
0: Ну, приступим. Вот расскажите нам о взаимоотношениях в семье Ставицких.
4: Ставицких? А почему вы, собственно говоря,
0: будьте добры, Зинаида Федоровна, сначала наши вопросы. Так мы вас слушаем. Очень внимательно.
4: Извините, но... Знаете, с посторонними так трудно говорить об интимной жизни своих близких. А что, собственно, произошло?
0: Ну, рассказывайте, мы ждем.
4: Ну, с Аленушкой Буковой мы дружим около 15 лет.
0: Вы имеете в виду Елену Николаевну?
4: Ну да, конечно, мы все ее так называем. Ну, это тяжкая драма. Развалилось такое теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. Ну, Аленушка надеется еще, что...
0: А чем вы объясняете уход Ставицкого от жены?
4: Ну, наверняка я, конечно, утверждать не могу, но чем, скорее всего, можно своротить с пути истинного интересных женатых мужчин?
3: Как говорят французы, «Шерше ля фам?»
4: Ну да, да. Ищите женщин.
0: А вы не подскажете, где ее искать?
4: Понятия не имею. Это ведь только так, мои догадки.
0: И Букова тоже не знает?
4: Скорее всего, нет. Она бы мне сказала.
0: А, так. Ну хорошо. Вот, собственно, вопросы к вам и исчерпаны. Видите, наша беседа заняла всего... Ну, всего ничего. Ну, давайте пропуск, я штампик поставлю. На выход.
4: Ну и прекрасно. Я как раз успеваю в театр.
0: О, простите, Зинаида Федоровна, я забыл еще задать один вопрос.
4: Ради бога, пожалуйста.
0: Письма с угрозами Татьяне Аксеновой. Вы зачем писали?
4: Я? Я писала письма? Я вообще не люблю писать письма. Я не знаю. Не знаю никакой Аксеновой.
3: Не знаете? Но ведь это вы нам подсказали, Шерше ля фам.
4: Боже мой, уверяю вас, я не имею к этому никакого отношения.
0: Вот что, Зинаида Федоровна, если вы хотите успеть на репетицию, давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетиции вы сегодня все равно не попадете.
4: Это почему?
0: А потому что роль благородной подруги из вашей пьесы вам придется репетировать здесь, со мной.
4: Вы напрасно. Вы напрасно пытаетесь впутать меня в эту неприглядную историю. Все эти ваши милицейские методы, извините, пожалуйста, это...
3: Ну-ка, выбирайте, пожалуйста, выражение, Зинаида Федоровна.
0: Скверную историю вы себя впутали сами. Вот взгляните. Это что? Это ваша автобиография из личного дела в театре. Это счет за газ из вашей квартиры, заполненный вашей рукой. А вот это письмо, написанное Татьяне Аксеновой.
4: Я ничего не понимаю.
0: А понимать-то нечего. Все бумаги написаны одной рукой.
4: Почерк. Возможно, почерк и похож. Ну и что из этого следует?
0: Это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой.
4: Что? Убитой. Как убитой?
0: Да-да, убитой. Как раз за час до того, как вы уехали в Ленинград.
4: Ну, я клянусь вам, это случайность. Это ужасное роковое совпадение.
0: Ну, о совпадениях потом. Так это вы писали Аксеновой?
4: Да, я. Но поверьте, ничего подобного. Я в мыслях не имела.
3: Попейте водички, гражданочка.
0: Тебе пора, Савельев.
3: Ага. Я помчался.
0: Вы успокоились, Зинаида Федоровна?
4: Да-да, я сейчас. Сейчас.
0: Ну, продолжим в таком случае. Но учтите, если вы снова будете лгать, то уж сами, как вы писали Тане Аксеновой, поставите себя в весьма опасное положение.
4: Ну, почему? Почему вы так грубо со мной говорите? Вы же воспитанный человек.
0: Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксеновой письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот погиб. Так что обойдемся без реверансов. Нам нужна правда.
4: Да, да.
0: Вы намерены говорить только правду?
4: Да.
0: Зачем вы писали письмо?
4: Алена была так несчастна. Она надеялась, что если эта женщина оставит Ставицкого в покое, он вернется домой.
0: Вы снова говорите неправду.
4: Ну почему?
0: Ну вы прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее первым письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы она оставила его в покое, нелепо, правильно?
4: Ну, не знаю, значит, я не так выразилась. Это же не принципиально.
0: Нет, это принципиально. Вы ведь рассчитывали, что, получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой. Так?
4: Ну, может быть и так, может быть и так. Я не знаю, я и Богу действительно... Я действовала из лучших побуждений. Я хотела восстановить семью, но кто мог знать, что это все...
0: Что это кончится убийством?
4: Я не имею никакого отношения к этому. Господи, ну неужели вы не понимаете, что это так страшно убить человека?
0: Боюсь, вы себе не очень хорошо представляете. Все это... Поэтому скажите лучше, кто, по-вашему, мог совершить убийство в интересах Буковой?
4: Ну, клянусь, я не знаю.
0: Ну, ладно, допустим. Есть ли у Буковой какой-нибудь мужчина? Ну, как это называется, там, поклонник, что ли? Ну, который готов ради нее на все. Ну?
4: Я его видела всего... несколько раз.
0: А что, Букова его скрывает?
4: Нет. От меня нет, но... Он мне просто... не понравился.
0: Что так?
4: Ну, как вам объяснить? У него какие-то скверные манеры, очень разухабистый, вообще какой-то отчаянный и нетрезвый. Понимаете, он совсем не нашего круга.
2: Можно?
0: Заходите, товарищ подполковник. Разрешите продолжать? Вот Панкова, Зинаида Федоровна.
2: А, понятно. Продолжайте.
0: Так как он выглядит, этот поклонник Буковой?
4: Высокий... худощавый шатен.
0: Как его зовут?
4: Ника. По-моему, Ника или Кока.
0: Никита? Его зовут Никита Казанцев?
4: Наверное. Полного имени я не знаю, но она его звала Ника.
0: Подождите в коридоре. Пройдите в коридор, пожалуйста, гражданка Панкова. Я вас скоро позову.
4: Хорошо, хорошо.
0: Минут через 10 сможете побеседовать с Никитой Казанцевым
5: парнем в черной куртке с пустыря.
2: Но нашел таки.
5: Мы его вычислили.
2: Чего?
5: Вычислили, говорю, как Леверье планету Нептун на краешке телефонного диска.
2: Ну-ка, похвались.
5: Методом исключений.
2: Так.
5: Мы с Савельевым наметили зону поиска, исходя из того, что парень в черной куртке ездит из Ладыкина с работы. Стали проверять предприятие. Когда где работа кончается, перебрали несколько десятков, времени совпадает. Тогда настал черед гостиниц.
2: А там работников 1000-2.
5: Даже больше. А что делать? Ну, узнаем. Дежурные рабочие, электромеханики и радиомастера работают в две смены. В том числе с 12:30 до 20:30.
2: Это уже теплее.
5: Ага. Начали с Байкала, ближе к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных 12 человек. Ровно 12. Кто работает во вторую смену? 6. Скольким из них по 30 лет? 4. Кто длинный? 2. Кто такие? Кто в черной куртке ходит? Где живут? Один в соседнем доме, и пальто у него коричневое. А радиомастер Никита Александрович Казанцев в Большом Сухаревском переулке, дом 12, квартира 9, рядом с остановкой автобуса Госцирк. И в черной куртке, и с чемоданчиком. Вот так.
2: Молодец. Математик.
3: Доставлен гражданин Казанцев. Можно?
5: Давай.
3: Проходите, Казанцев.
6: Не хватайте руками.
3: Ну. Присаживайтесь. Беседовать-то долго придется.
6: Всю жизнь мечтал.
2: Шофер автобуса, который опознал Казанцева, здесь?
3: Так точно. Ожидает.
7: Вот так, гражданин Казанцев, Никита Александрович.
2: Что в чемоданчике носите, молодой человек?
6: Не ваше дело. Все мое. Вы там ничего не забыли.
2: А чего дерзить?
6: А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы. Только отпустите, ради бога.
2: Ну зачем? Кому бояться нечего, с теми без слез обходится. Так что в чемоданчике-то?
6: Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите.
2: Постановление. Не ордер называется, а постановление. Взяли. А прокурор и сам, пожалуй, с вами знакомится специально.
6: Ну что ж, ройтесь.
7: Оно. Шило!
6: Да это не шило. Это радиотвертка.
7: Знаю, гражданин Казанцев. Это мы поначалу думали, что шило. Савельев, подготовь для панковое опознание.
3: Два парня на него, похоже, и ждут. И понятые в коридоре.
7: Ну, пригласи всех сюда. Казанцев, сядьте рядом с молодыми людьми. Поближе. Вот так. Савельев, зови Панкову.
3: Ага.
7: Проходите. Посмотрите внимательно на этих людей, Зинаида Федоровна. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них?
4: Нет. Я не знаю. Я никого из них не знаю. Никого не знаю, слышите? Его здесь нет! Ники здесь нет наверняка, слышите, нет!

0: могу, Владимир Иванович. Но не могу.
1: Спокойнее, Стас, спокойнее.
0: Не могу спокойнее, ведь все подтверждается, все. И Казанцев это, и по пустырю он шел во вторник. И отвертка у него есть длинная, а он бьется, как лев, и доказывает, что не убивал Аксенову. Что не знает он ни Аксеновой, ни Буковой, вообще ничего не знает. И хотя этого не может быть, я ему верю.
1: Но ведь зовут-то его Ника.
0: То-то и оно, Ника. А Букова объясняла, что ее приятель вовсе зовут Кока. Да и не Кока, в общем, а Коля, Николай Лысых. И в Москве его не было.
1: Проверили?
0: Все точно, в Свердловске он второй месяц. И все разваливается. Все! Хотя вчера я еще был уверен, осталось чуть-чуть и возьмем убийцу. 5 дней топали по фальшивому следу. 5 дней! А где теперь настоящий убийца? Где?
1: Это ты что, меня спрашиваешь?
0: Я даже казнить себя не могу. Факты так выстраивались в логическую схему, что я...
1: Их было слишком много для такого запутанного дела.
0: Ну, не представляю, с чего начинать в понедельник.
1: А в шахматы мы будем играть? Тебе надо отвлечься, хоть немного отключиться от дела. Давай коробку. У тебя сейчас выработался стереотип мышления. В каком-то месте есть прокол, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, пить чай, телевизор посмотрим. Что это там показывает? Ну-ка.
0: Да вроде Ромео и Джульетта.
1: А ну-ка, прибавь звук. Если не ошибаюсь, там как раз завязывается драка между Монтеньем. В каком-то месте есть прокол, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, пить чай, телевизор посмотрим. Что это там показывает? Ну-ка.
0: Да вроде Ромео и Джульетта.
1: А ну-ка, прибавь звук.

0: нормально.
1: Смотрите, Тибальт уже минуты две как пырнул этого Меркусова, да, в шапочке. А тот еще умирает, красиво умирает. Вот вы как думаете, в жизни такое может быть? В сердце воткнули и выдернули шпагу. Может человек ходить после этого? Даже еще рассуждать?
0: Ты, Стас, вульгарный материалист. Это же искусство. Нет, в жизни вряд ли, конечно. Твой ход.
1: Подождите, все-таки может или нет?
0: Ну, шаг другой может сделать, пожалуй.
1: Но ведь Аксенова сделала после такого ранения не менее 20 шагов. Это же факт.
0: Угу. Нет ничего относительнее абсолютных фактов. А пока тебе шаг. Слушаю. Да-да, я. Добрый вечер, Борис Маркович. Так. Так-так. Ткань повреждена не шилом? И не отверткой? Что края? Ясно? Ясно, Борис Маркович? Спасибо большое. Письменное заключение. Хорошо. Еще раз спасибо. Вот это да. Левин звонил. Края отверстия в кофте Аксеновой оплавлены.
1: Оплавлены? Стой. Стойте. Я все понял. Гладкая дырка в кофте. 20 шагов мертвой Тани Аксеновой. Казанцев. Впереди на тропинке. Окна гостиницы. Пуля! Это была пуля!

0: Ну что, показала повторная экспертиза? Докладывай по порядку.
1: Так. Я с утра всех на ноги поднял, обзвонил, обошел. В общем, все обеспечил. Новый эксперт, вы его знаете, профессор Павловский. Буквально через несколько минут нашел пулю.
0: Калибр?
1: Калибр 5,6.
0: Да, 5,6.
1: Вот так, упустили самое дорогое время. Упустили.
0: Ну, конечно, время — самый злой наш враг и самый коварный. Да ничего, мы ведь его не зря тратили. Главная версия наша оказалась ошибочной. Жаль. Но и узнали мы за это время много. И это все еще нам пригодится. Давай разберемся, как же все-таки произошла ошибка-то.
1: Понимаете, Владимир Иванович, редкий казус. Это мне профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, соскользнула по ребру и застряла в мышцах. Вот Павловский прямо пишет.

0: От пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала.
1: Ясно. Окончательно сбилась с толку картина происшествия. Шла женщина, ее обогнал парень. После этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие выводы Павловский сделал?
0: Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно. Следовательно, больше чем 1-2 шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека. Нет характерных следов близкого выстрела, так что Казанцев явно отпадает. Стрелять он мог только в упор. И... Ну нет, в общем, все.
1: Не густо.
0: Да очень даже.
1: Ведь через 2 дня дело надо передавать в прокуратуру. Что мы им передадим? Оружие искать надо.
0: Ага.
1: Не агакай, у тебя высшее образование.
0: Нет, я к тому, что я уже проявил инициативу.
1: Излагай.
0: Сначала мы определим направление выстрела.
1: Экспериментально?
0: Так точно. Саша Савельев с ребятами из научно-технического отдела уже там. Они провизируют траекторию полета пули над пустырем. Должны получить место, откуда стреляли.
1: Дай-то бог, как говорится.
0: Я вот только беспокоюсь, не спугнуть бы стрелка этого.
1: Что нет, то нет. Дело не то. Мы ведь розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, он помешать нам не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. Ну, а если захочет подняться, быстрее на след нас наведет.
0: Хорошо бы.
1: А вот и Савельев.
2: Все, порядок. Пришел, увидел, победил.
1: А серьезно?
2: А серьезно, вот. Эксперты утверждают, что выстрелить могли только из 3 окон гостиницы.
3: Из каких?
2: Левый блок, 3-й этаж, так. Номера 58, так. 59 и окно лестничной клетки.
3: Где?
2: Вот они.
1: А кто живет в этих номерах?
2: В номере 58 инженер-строитель из Львова Козак Лев Алексеевич и главный бухгалтер из города Кромска Логунов Дмитрий Михайлович. В 59 номере врач из Кинешмы Александр Павлович Попов с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый вторник.
3: А окно на лестнице?
2: Вот с этим пока не ясно.
1: Соображение?
2: Козака и Логунова еще не видел. Они со своими командировочными радостями-то возвращаются около 5, а с Поповыми разговаривал.
1: Что-нибудь интересное есть?
2: Есть. Варенье. Любите вишневое варенье? Приглашали заходить.
1: А кроме варенья?
2: Он в Институт усовершенствования приехал диссертацию защищать, а докторша болеет за него. Так что алиби у них в этот вечер полнейшее.
1: Дальше.
2: Дальше окно на лестнице. Площадка из коридора не просматривается, а лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал. По существу ведь это черный ход.
1: Не нравится мне это окно.
3: А стреляные гильзы не пробовали найти?
2: Глухо. Ничего не нашли.
1: Ну что же, будете пока работать с Козаком и Логуновым, жильцами 58 номера. А лестнице еще придется заняться особо.

0: по этажу?
1: Да.
0: Как вас зовут?
1: Гафуровы мы. Звать Ханифа.
0: Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот вторник?
1: Я работала. Сутки дежурю, потом трое свободно. Во вторник как раз моя смена была.
0: А кто из жильцов 58-го номера сдавал вечером ключи?
1: Ой, кто запомнит. 40 номеров у меня, да и время не стояло. Неделя прошла.
0: А кто первый вернулся в гостиницу?
1: Лагунов первый вернулся. Очень веселый, все, песню пел. Из театра пришел.
0: А Козак когда пришел?
1: Задремала я, не слышала. Но шибко поздно было. Я часа в 3 задремала.
2: А вы не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут, а, Ханифа?
1: Нет, у нас краж не бывает.
2: Удивительно, что не бывает. Скажите, а никто не приходил в этот день к жильцам в 58-й номер?
1: Может, приходил, не видела я. У нас учет сейчас, шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтобы чужие женщины в номерах не были.
2: Это как вы определяете, свои или чужие?
1: Но все непроживающие — это чужие.
2: А, спасибо.
0: Можете идти, товарищ Гафуров. Козака мне из вестибюля позовите.
1: Хорошо. Козак!
3: Я здесь.
1: Ой, проходите.
3: Разрешите?
0: Да, прошу, товарищ Козак.
3: Я все продумал, пока ждал. Я вам объясню, из-за чего произошло убийство.
0: Очень меня обяжете.
3: Вы знаете, не надо быть пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую интересную женщину. Любовь. Проклятие семьи.
0: Любовь.
3: Ну, конечно, любовь и ревность. Ох, это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого чуть не убили из ревности.
2: Да что?
3: Ну, это я вам серьезно говорю. У меня был однажды острый роман в Брянске. Неповторимая дама. Волшебный экстерьер. Ну, я не женился на ней чисто случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск...
0: Подождите, вы сказали в Брянске?
3: Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев. И она приезжала ко мне. Эти незабываемые прощания, встречи на вокзале. Я получил тогда строгача с понижением.
0: За прощание на вокзале?
3: Нет, к сожалению, за встречу. А вы улыбаетесь. Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами вот так вот откровенно. Скажу вам тет-а-тету, как мужчина мужчине, сколько я горел из-за женщин. Как горел, боже мой, с дымом и треском. Но я не могу бороться с чувством прекрасного в себе.
0: Что это у вас за книга?
3: Это Брэдбери.
0: Увлекаетесь фантастикой?
3: Ну, вообще-то, так сказать, ну, как любой культурный человек. То есть, конечно, если есть время. Ну, а английская фантастика мне особенно близка.
0: А вы полагаете, что Брэдбери англичанин?
3: А что, нет? Вы знаете, впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создалось, так сказать, предвзятое мнение.
0: Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение?
3: Вы знаете, великолепно.
0: Да.
3: Великолепно! Правда, эту книгу я еще не дочитал до конца, потому что совсем недавно достал, так сказать, с большими трудностями. Ну, вы же знаете, что...
0: По-моему, Львов недалеко от Рона.
3: Простите, что вы сказали?
0: Вы же сейчас на Львовщине. Вот я и спросил, сколько от Львова до Ровно?
3: От Львова до Ровно несколько часов. А что?
0: А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого вторника?
3: Вечер прошлого вторника?
0: Да-да, именно вечер прошлого вторника. И подробнее.
3: Значит, вечер прошлого вторника. Так, ну, часов в 5 Я уехал из гостиницы. Значит, затем походил в городе по магазинам. Потом поехал к друзьям в гости.
0: Когда вернулись в гостиницу?
3: Ну, было уже поздно, но на часы я не посмотрел.
0: А кто ваши друзья, где они живут?
3: Ну, это Алешины, они живут на юго-западе.
0: Телефон есть?
3: Знаете, должны скоро установить.
0: Когда вы приехали к ним? И сколько там пробыли?
3: Ну, приехал я к ним около 6, а уехал, в общем, поздновато.
0: Они, наверное, смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер? Пожалейте свой прекрасный галстук, вы его сейчас порвете. Так что насчет Алешиных?
3: Мне бы очень не хотелось, чтобы этот факт у них проверяли.
0: Почему?
3: Ну, понимаете, ваш приход может быть неправильно истолкован.
0: И все же нам придется вместе поехать к Алешиным.
3: Но это невозможно.
0: Это в ваших же интересах.
3: Дело в том, что Алешина сейчас нет дома.
0: А где он?
3: В командировке.
0: Так у кого же вы были тогда?
3: Ну, я же говорю, у Алешиных.
0: Ну, формулируйте точнее.
3: У Алешиной.
0: Так. И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить. К Алешиной нам придется поехать.
3: Ну, тогда вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться.
0: Возможно. Но, как говорит мой начальник, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я должен поговорить с вашим соседом по номеру.
3: Так я его позову.
0: Будьте любезны.
4: Дмитрий Михайлович, прошу вас.
5: Иду, иду. Здравствуйте.
0: Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас. О, я смотрю, вы тоже фантастикой увлекаетесь. Брэдбери.
0: Почему тоже? А кто еще? Вы?
5: Да нет, это мой сосед по номеру.
0: А, ага. Так это его книга. Он забыл здесь.
5: Ну, так я возьму, передам?
0: Да, не стоит. Мы с ним еще увидимся. Ну, хорошо. Как столица-то, Дмитрий Михайлович? Не устали еще от нашей суматохи?
5: У вас архаическое представление о нынешней периферии.
0: Почему?
5: Ну, да. А мы тоже живем, знаете, напряженной, насыщенной жизнью. Вот вы, столичные жители, всегда немного кокетничаете с нами, провинциалами. Ах, у нас такая спешка, такой ритм жизни бешеный. Так что же ритм? К нынешней жизни надо подходить с другими мерками.
0: Да.
5: Да. Вот, мой сосед, глубоко провинциальная личность, а Брэдбери читает. Где на все взять время? У меня, знаете, была на этот приезд намечена целая культурная программа. А за все время в Большой театр один раз вырвался.
0: Ну,
5: вот как хорошо. Раз в тот день, когда вот здесь все это случилось. Угу. Ну, конечно, скромничать не буду. На выставке побывал, посмотрел балет «На льду». Но ведь, знаете, раз в год.
0: Да. А спектакль-то хороший был?
5: «На льду»?
0: Нет, этот, в Большом.
5: Отличный. «Князя Игоря» давали. Великолепно все это. Знаете, в музыке такая мощь, что после спектакля чувствуешь, что причастился к великой силе духа. Я бы школьников в обязательном порядке водил на эту оперу.
0: Да. А вам не кажется, что вот исполнители нынче как-то пожиже стали, а? Кто там Кончака-то поет сейчас?
5: Этот... Ну, как его...
0: Известный, да, кто?
5: А, да, ой...
0: Нестеренко?
5: А?
0: Нестеренко?
5: Да нет.
0: Нет?
5: Нет, нет, нет, как-то иначе. Нет. Ну, смотрю, с фамилией забыл. Черт возьми, память, ну, никуда ж не стало. А, вот сейчас. Я вам сейчас точно скажу. У меня ведь программка есть. Так. Ну, что же это? А, это дворец спорта. Ревью. Так, билет на выставку. Вот. Билет большой. Телеграмма, это не то. Ах, вот, вот. Вот программка. Что тут? Ведерников, ну, конечно, Ведерников. Вот память стала, а? Ну, конечно же, Ведерников. Хороший он певец. Но вот знаете, кто Максима Дармидонтовича Михайлова слышал, то может сказать, что был знаком с половецким ханом лично. И все-таки здорово. Получил большое удовольствие.
2: Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство?
5: Да сразу же. Как пришел я за ключами, времени уже около 11 было. Мне горничная Ханя и рассказала. Минут за 30 до этого увезли тело. А они, все горничные, стояли у окна.
2: Угу. А в город вы уехали задолго до убийства? Ничего тут не замечали?
5: Так я ведь не знаю, когда убили-то. Это мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся уже, когда ее нашли. Около 10, что ли, это было. А мы с Львом Алексеевичем собирались уехать в 17:30.
2: А Лев Алексеевич, ты куда направлялся?
5: Видите ли, я же уже говорил, что мы выехать вместе собирались в 17:30. Угу. Но в 17:05 ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было письмо тут жене написать. Он ждать меня не стал и уехал. Ну, минут через 10-15 уехал и я.
2: Значит, вы запирали номер?
5: Да, конечно.
2: А кому отдали ключ? Из дежурных? Кому?
5: Ну, этого я не помню, нет. А вот вечером я ключ брал у горничной Хани. Точно, потому что именно она и рассказала мне про убийство.
2: Понятно. А когда приехал Козак?
5: Вот это я затрудняюсь сказать. Но наверняка поздно. Я еще помню, дослушал последнее известие по радио, потом почитал часок и заснул.
2: И не слышали, когда вошел Козак?
5: Слышал. Я проснулся на секунду. Он мне еще сказал: тише, тише, все в порядке, свои. Ну и снова заснул.
2: Угу. Все в порядке, да?
5: Да.
2: И он вам не показался каким-то взволнованным?
5: Ну, знаете ли, с просони, да еще в темноте. Не скажу. Нет, не скажу.
2: Ну, хорошо. Домой-то скоро собираетесь?
5: Да, уже билет заказал. У нас на Орловщине сейчас самая рыбалка идет. Подлетная.
2: Ну, хорошо.
5: Хочу успеть.
2: Ну что ж, Дмитрий Михайлович, до свидания. Счастливо вам.
5: До свидания. Всего хорошего.
2: Всего доброго.
5: Будете в наших местах. Наезжайте.
2: Спасибо. Два, девять, пять, восемь, два, восемь, четыре. Большой театр? Из милиции, говорят. Да. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел в прошлый вторник на основной сцене? «Князь Игорь», точно, да? Прекрасно. Заодно уж подскажите, а кто пел партию Кончака? Ведерников? Это хорошо. А замен не было? Нет. Ну, простите, пожалуйста, тогда еще один вопрос. Когда оканчивается спектакль? Отлично. Ну, всего доброго.
6: Привет.
2: Значит так, к Лагунову больше вопросов не имеем.
6: Совсем?
2: Пока.
6: Ясно. Какие будут указания?
2: Поезжай, Сашок, по отделениям вокруг гостиницы. Так, для очистки совести, еще раз просмотри. Самые мелочи.
6: Ну ладно, я пошел.
2: А с Львом Алексеевичем мы сейчас продолжим беседу. Позови его.
6: Угу. Козак!
7: Вот он. Я. Поймите же, товарищ Тихонов, вы ставите меня в дикое положение. И женщину тоже.
2: Да?
7: Да.
2: Слушайте, а почему вы во вторник Лагунова не дождались и ушли из номера?
7: Он писал жене письмо. А я человек моторный, мне ждать кого бы ты и чего бы ты ни было мучительно. Тем более Пуся звонила и...
2: Какая еще Пуся?
7: Ну, та самая, Пуся Алешина.
2: Ах, Пуся. Ну, поехали. Поехали.

0: Какой этаж?
1: 9-й.
2: Лев Алексеевич, в какой-то степени склонен верить в вашу непричастность.
1: Дорогой товарищ Тихонов, я же говорил вам об этом с самого начала, говорил. Ну и зачем нам идти сейчас звонить в эту квартиру, смущать покой и моральное состояние замечательной женщины, а? Ну давайте лучше вернемся и разопьем бутылочку коньяка.
2: Ну нет, к Алешину-то мы все равно пойдем. Но я заинтересован в вашей предельной искренности.
1: Можете на нее рассчитывать.
2: Вот тогда расскажите мне о том, как вы во вторник уезжали из гостиницы.
1: Ну, мы договорились с Лагуновым в 17:30 вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал его очень долго, так что мне стало жарко. Ну, и я уехал.
2: И все?
1: Да вроде бы все. Вот. Приехали.

0: там?
1: Пусенька, открой, это я.
0: Ой, ты не один?
1: Да.
0: Ну, львенок, ну как тебе не стыдно? Без предупреждения, мне вас угостить нечем. Только львенок может вот так врасплох привести друзей.
1: Пусенька, это не мой друг. То есть нет, я не так сказал. Друг, конечно, друг. Но видишь ли, у нас такое щекотливое дело.
0: Что ты там лопочешь, львенок? Здравствуйте, Полина Владимировна.
2: Тихонов.
1: Ты помнишь, Пусенька, вот в тот вторник, ну, когда...
2: Минуточку, я из уголовного розыска. Мне нужно знать, где провел вечер и часть ночи прошлого вторника ваш приятель.
1: Понимаешь, Пусенька, он не верит, что я был у тебя.
2: Козак! Когда он пришел к вам? Когда ушел? Видел ли его еще кто-нибудь?
3: Да вы что, да как вам... Я замужняя женщина, инженер-экономист, он навещал нас, но редко и только днем, когда...
1: Пуся.
3: Дома был Борис Михайлович.
2: Это кто?
3: Мой муж.
2: Так когда же к вам пришел Козак?
3: Ко мне лично, да. Он никогда не приходил, и вообще последний раз я его видела где-то год тому назад.
1: Как год назад? Пусенька, как год назад? Ведь позавчера...
3: Замолчите, грязный человек, и не впутывайте меня в эти ваши истории.
1: Я тебя впутываю?
2: Одну минуточку. Полина Владимировна, отнеситесь к вашему ответу серьезно. Речь идет об убийстве.
1: Пуся, родная, пойми. Ну ты пойми, убили женщину.
2: Козак!
1: Что же это?
3: Позвольте. Позвольте, товарищ Козак. Причем здесь я? Я вас знать не желаю. Я видела вас только в присутствии супруга. И прошу не марать мое доброе имя.
1: Пусенька, о чем ты говоришь?
3: Он еще спрашивает. Я к вам на работу напишу о вашем недостойном поведении, гражданин Козак.
1: Я гражданин? Товарищ Тихонов, я стал гражданином. А львенок куда делся? Нет, ну что же это такое, господи!
2: Я повторяю свой вопрос, гражданка Алешина. Был ли у вас Козак прошлый вторник вечером?
3: Нет. И еще раз нет.
1: Нет, я...
3: Я не какая-нибудь там... Я жена, я инженер-экономист. Я никогда не думала, что Козак посмеет прикрывать мной и моим домом свои преступления.
1: Нет, я
2: у вас прям... лифтер.
1: Не верю.
2: Лифтер вечером дежурит?
3: А при чем здесь лифтер?
2: Ну, он мог видеть Козака.
1: О, я все понял. Я расскажу про нее подробности.
2: Козак, прекратите.
3: Негодяй.
1: Помолчите, гражданка Алешина. Помолчите. Товарищ Тихонов, вы простите, но если я знаю подробности, то откуда? От мужа? Алешина! Алешина, признавайся добром!
3: Негодяй! Карлик!
1: Что?
3: Предатель! Я люблю своего мужа и прошу верить мне. Я официально заявляю, что этот тип у меня не был. И вообще, я его плохо знаю.
2: Ну и ну.
1: Да.
3: Вы, наконец, убедились, товарищ следователь, что его здесь не было?
2: Нет, я не убедился. А все, что я видел здесь, гнусно. Пойдемте, Козак.
1: Это невероятно. Карлик, предатель. Мы так любили друг друга. Ну, кто мог знать?
2: Слушайте, Козак, я не любитель заниматься доносами, но если я хоть раз еще услышу от вас слово «любовь», я напишу вашей любимой пятой жене про ваши похождения.
1: Не буду. Не буду. Нет, и все-таки это невероятно.

0: Здорово, Стас.
1: Савельев.
2: Слушай, я винтовку нашел. Похоже, что ту самую. И пацана привез.
1: Подожди. Какого пацана?
2: Слушай ты, патрульный милиционер Котов парнишку с винтарем задержал. И что самое интересное, его мать...
1: Кто?
2: Свидетельница наша, Ханифа Гафурова. Ну та, что дежурила в день убийства.
1: Ну так давай его сюда.
0: Эй, Муртаза, заходи.
3: Муртаза, что ты...
1: Че ты ревешь-то? Первый раз в милиции, что ли? Ну, хватит, что ли? А ты где это фокусом таким научился?
4: Нигде.
1: Нигде. Вижу, глаза не плачут. Ну-ка, рассказывай все по порядку.
4: Я мужу все рассказал.
1: Ну, а теперь мне и расскажи.
4: Ну, значит, было так. Вчера ночью...
1: Подожди. Было так. Вот не торопись, не чисти.
4: Ну, снег вчера
1: выпал. Не записать надо.
4: Ночью. Так. Иду я утром в школу.
1: Да.
4: Там, вижу, машина снегоочистительная едет. Ну, угу. Такая, знаете, снег клешнями загребает.
1: А, знаю.
2: Знаем, давай.
4: Ну вот, я, конечно, постоял там, посмотрел. Проехала машина, и снег там по краю, как ножом обрезали.
1: Угу.
4: Гляжу, какая-то палка торчит. Вытащил я ее, гляжу, винтовка.
1: Так.
4: Вот жалко, только дуло было одно, без приклада. Побежал домой, взял доску там, обстрогал, прилазил угу. к дулу.
1: К стволу?
4: Ага, к стволу. Все хорошо получилось. Ну, я решил попробовать, как она стреляет.
2: Муртаза, слушай, а патроны-то ты где взял, а?
4: Ну, были у меня. Я еще летом у Сережки Баранова за перочинный ножик выменял.
1: И где стрелял?
4: Во дворе стрелял, за домом. Бабахнул я разик по вороне.
2: Ну, и как, попал?
4: Не, сначала промазал.
2: А потом?
4: Потом попал.
1: В кого?
4: Ну, в кого? В ворону. Ну, как раз в развилке на клёне сидела.
1: Ну, хорошо, а потом?
4: Потом все, похоронил ворону и начал по мишеням палить.
2: Вот тут его патрульный и застукал.
1: Ладно. Кто твои родители, Муртаза?
4: Отец работает в нашем доме дворником, а мать горничная в Байкале.
1: Ее зовут как? Ханифа?
4: Да, откуда вы знаете?
1: Да уж знаю. Слушай, ты ходишь к матери на работу?
4: Иногда хожу, денег на кино или еще чего.
1: Ясно. Значит, так, смотри. Прошлый вторник. Не этот, а прошлый.
4: Mm-hmm.
1: Ты к ней заходил? Был у нее?
4: Не помню. Кажется, был там до кино.
1: Ясно.

0: Ну что, выяснили с пацаном? Неужели он?
1: Трудно сказать, Владимир Иванович. Он настаивает, что стрелял позавчера первый раз.
2: При всех условиях надо знать, чья винтовка. Если Муртаза не врет, что стрелял позавчера, тогда только лишь владелец поможет нам в этом деле разобраться. По картотеке проверили?
1: Насквозь. Этой винтовки на учете нет и не было. Но по номеру мне на оружейном заводе установили, что винтовку купил брянский спортивный клуб. Запросил Брянск.
2: И что?
1: Из клуба винтовку украли.
2: Давно?
1: Месяца два назад.
2: И все?
1: Нет, не все. Воришку потом поймали. Пьяница по фамилии Плечун. Но за день до ареста он ухитрился продать винтовку.
2: Кому?
1: Вот то-то и оно. Неизвестному человеку на рынке.
2: А приметы опознать его Плечун сможет?
1: Да говорит, что сможет, но ведь покупателя нет. Не нашли его.
2: Да. Без этого мы Муртазу, если он врет, ни в чем не уличим. Слушай, Стас, собери фотографии всех наших фигурантов по делу и отправка их фототелеграфом в колонию. Ну, где сидит этот самый Плечун? Ну, вдруг он опознает кого?
1: Хорошо, сегодня же организую. Все-таки глупо получается. Похоже, Владимир Иванович розыск описал восьмерку и вернулся к началу. Вот смотрите. Все, кого мы подозревали, Панкова, Казанцев, Ставицкий, явно невиновны. Старые версии, гостиничные жильцы, Попов, Лагунов и Козак тоже исчерпаны. Дальше искать негде.
2: Тем не менее, убийца следы оставил. Мы просто пока не видим их. Бродим вокруг да около.
1: Ай. Таня. Я думаю, перед смертью она, наверное, уже все знала. Или догадывалась, что ее хотят убить. Таня Аксенова. А может быть и нет. Она ведь не ребенок, наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я за эти дни разговаривал и брал ее на мушку. А она шла спокойно и не знала. Но я все время думаю о том, как мне придется ехать к матери Аксеновой и докладывать. Следствие приостановлено из-за нерозыска преступника.
2: Работать надо.
1: Вот если бы можно было поговорить с Таней.
2: Погоди-ка, Стас. У меня, ты знаешь, есть одно соображение.
1: Слушаю.
2: Давай условимся, что преступник или какие-то следы попали в круг твоего поиска. Но ты проскочил мимо них. Как?
1: Так, ну, могут быть только две причины. Или абсолютная маскировка, или меня подвела проклятая заданность восприятия.
2: Это как понимать?
1: Да так, что я, как, впрочем, и большинство людей, многое сразу воспринимаю как неоспоримый и безусловный факт.
2: Наверное, это. Согласен. Ну, а из вещественных доказательств ты все посмотрел?
1: Все. Даже я студенческую зачетку там иногда пишут адреса и телефоны.
2: Ты абсолютно уверен, что просмотрел все?
1: Да.
2: А это что у нас?
1: Это документы и отчет по ее командировке в Ровно.
2: Давай еще раз поглядим. Одна голова хорошо, две лучше. Удостоверение.
1: Так, штемпель. Прибыла, убыла?
2: Убыла.
1: Железнодорожные билеты.
2: Билеты.
1: Я последний блокнот я все время перечитывал. Здесь вот несколько раз попадается одна и та же фамилия. Хижняк. Инициалы АФ. В Москве проверил, даже Ровно запросил. Ответ один. Сугубо положительные люди.
2: Тихонов. Я тебя очень уважаю и ценю. Но послушай меня, тертого сыщика. Если ошибся, умей начать с самого начала и подробнее, в сто раз подробнее. Это что такое?
1: Ну, билет железнодорожный. Ровно Москва. Обратный.
2: А это что за дырочки? Билетик-то компостировался?
0: Где-то она с поезда сходила? Зачем? Где?
3: Батя, а ведь вы гений, а?
0: Я старый, Стас. Поэтому я Савельева на вокзал послал. Пусть выяснит. А насчет этого хижняка ты верно действовал. И все же надо его еще раз проверить. Подробнее.
4: Тихонов, Владимир Иванович, у тебя?
0: Да-да, здесь я.
4: Значит так, Владимир Иванович. Билет был выдан станции Ровно на фирменный скорый поезд, который прибыл в Брянск 13 февраля в 16:20.
0: Куда, в Брянск?
4: Да. На вокзале билет прокомпассировали. Через 4 часа 45 минут его владелец сел на следующий поезд и прибыл в Москву 14-го в 8 утра.
0: Значит, Брянск. Не зря она заезжала в Брянск. Винтовочку эту украли в Брянске же?
1: Да.
0: Нет, не зря, Стас. И убили ее вскоре после возвращения оттуда. А?
3: Да.
0: Так. Выезжай, Стас.
1: В Брянск?
0: Нет, в Ровно. Она же в Ровно ездила. А вот оттуда проследи ее обратный путь.

0: Так это вы, товарищ Хижняк?
1: Да. Вы проходите, проходите.
0: Спасибо. Ну, здравствуйте, Анна Федоровна.
1: Здравствуйте.
0: Я, признаюсь, с трудом разыскал вас.
1: Это почему же?
0: Да я, извините, ради бога, думал, что вы мужчина. Правда. Хорошо, что здесь ровно вы такой вот известный человек, и не только на работе, на своем комбинате.
1: Да вы заходите, заходите.
0: Спасибо.
1: Вы извините, у меня не очень убрано. Я только сегодня приехала. У сына побывала в гостях. А вы?
0: А я, Анна Федоровна, я из московского уголовного розыска. Тихонов моя фамилия.
1: Из уголовного розыска?
0: Да. К вам приезжала журналистка из Москвы.
1: Аксенова Танечка?
0: Да-да. Значит, вам приходилось с ней встречаться?
1: Конечно, конечно. Так вы по этому делу?
0: Да.
1: Что-нибудь удалось узнать?
0: Видите ли, Анна Федоровна, если не возражаете, я бы хотел сначала выслушать вас. Расскажите мне все. Понимаете, с самого начала.
1: Конечно. Конечно, ради бога. Дня за три до приезда Тани к нам на комбинат я случайно увидела газету.
0: Угу.
1: Там было фото. Участники какого-то совещания в Брянске. И среди них он. Я прям глазам своим не поверила. А что делать, я не знаю. Ведь и не расскажешь никому так сразу.
0: Ну да.
1: А Таня такой человек душевный, ей я и рассказала. Она подумала, говорит, молчать нельзя. Да я-то не уверена, он или, может, ошиблась я. Столько лет прошло.
0: Понятно.
1: На снимке в галстуке облысевший. А раньше галстуков не носил. Вот она и взялась проверить. Танюша, значит, она к вам обратилась?
0: Нет, это не так, понимаете? Привело меня к вам печальное событие.
1: Что? Что случилось?
0: Вот уже 11 дней. Да, 11 дней назад Таня погибла.

0: Входите, не заперто.
1: Здравствуйте. Хозяин дома?
0: Заходите, скоро придет. Суббота сегодня, он в баню пораньше пошел. А я жена его, Нина Степановна. А вы кто будете?
1: Тихонов моя фамилия. Я из Москвы.
0: Позавтракать хотите или самого подождете?
1: Спасибо, подожду. Я завтракал.
0: Ну, подождите, присаживайтесь вот на диванчик.
1: Спасибо.
0: Вы по делу?
1: Ага. Корреспондент я.
0: Ну да. О, к нему уже одна корреспондентша приезжала, из Москвы тоже. Не застал, только в районе был. Смотри, знатен стал сам-то.
1: Она из нашей газеты. С вами разговаривала?
0: Да. Проговорили мы часа три. Не дождалась. Записку оставила и уехала. Расстроенная.
1: Расстроенная?
0: Да.
1: А с чего?
0: Так ведь женское сердце кто поймет? Отец ее в этих местах погиб в войну. Интересовалась все фотографиями. Да разве найдешь чего? Сколько лет прошло? Да. Чайку, может, хотите?
1: Спасибо. Фотографиями-то и я интересуюсь.
0: Чудные вы все корреспонденты. А она с расстройства даже книжку свою забыла.
1: Какую книжку?
0: Да вы не подумайте, не думайте. Сам-то потом отвез ей. Так удобно получилось. Из района приехал, и сразу мы командировку в Москву. На следующий день утром вслед за ней и поехал.
1: А как книжка называлась?
0: Да я не знаю. Фантастика, что ли?
1: Фантастика?
0: Да.
1: Не Брэдбери?
0: А, во-во, похоже. А что смешного-то?
1: Да нет, простите, это я так вспомнил хвостуна одного.
0: Ой, коленка у меня болит, холода. Последние морозы самые жестокие. Сам тоже, как рассказала о ней, расстроился, что не застала. Да знамо дело, всем разговоры приятные вокруг себя слышать охота. Да и работяга он. Ой, вот и он сам.
2: Нина! А? Слышь, где ты там, Нина?
1: Стойте на месте.
0: Почему?
2: Нина, где ты?
1: Заходите, заходите. Я вас уже давно дожидаюсь.
2: Товарищ Тихонов?
1: Руки вверх, Ярыгин. Сержант, ко мне!
3: Без глупостей, но...
1: Я за вами почти две недели не для того гоняю, чтобы сейчас дурака валять.
3: Не ожидали, а вот пришлось побеспокоить.
0: Господи, святые угодники!
1: Нина Степановна, ну-ка пройдите на кухню. Мы с вашим супругом побеседуем. Стул ему дай.
3: Есть.
1: Садитесь. Ну что, Ярыгин, здесь будем говорить?
2: Лагуновья. Лагунова, не Ярыгин. Это какое-то ужасное недоразумение.
1: В вашей бандитской профессии нельзя ошибаться, а вы сделали много ошибок.
2: Как вам не совестно, товарищ Тихонов? Это же возмутительно, что вы говорите. Меня уважает общественность. Меня многие знают на Орловщине и не дадут в обиду.
1: Сядьте, посади его. Сядьте.
3: Садись, спокойно.
1: На Орловщине. Вы, между прочим, слишком настойчиво акцентировали тогда в гостинице наше внимание на том, что город Кромск в Орловской области. Это точно, однако, расположен гораздо ближе к Брянску. Час на автобусе. Это, кстати, одна из ваших ошибок.
4: Здравствуйте, товарищ Попаков.
1: Здравствуйте, Владимир Иванович.
5: Здравствуйте, товарищ.
2: Надеюсь, вы руководящий работник управления, товарищ подполковник. Я направлю жалобу на имя министра внутренних дел и в президиум Верховного Совета. Акт позорного беззакония в отношении меня так безнаказанно оставаться не может.
3: Тихонов, а почему наручники на него не надели?
2: Это что же такое, а? Я заявляю протест. Вы не имеете права без доказательств.
3: Вот это верно. Расскажем и про доказательства.
1: А вы, Ярыгин, ни в чем добровольно признаться не хотите?
2: Моя фамилия Лагунов. И в чем мне признаваться? В работе на благо народа В том, что не жалею себя. Ну, в чем?
4: Ой, неспокойнее, гражданин.
5: Посмотрите-ка фото. Вот этого джентльмена. Вы не знаете, Ерыгин?
2: Увы, не узнаю.
5: Плечун его фамилия. И он вас отлично знает.
2: Откуда?
1: Так вы же у него в Брянске винтовочку краденую купили. Он опознал вас без колебаний.
2: Какая чушь! У меня дома два прекрасных ружья. Зачем мне надо было покупать краденое оружие? Ну, если вы верите какому-то журику, который ворует оружие, тогда можно договориться, черт знает до чего.
5: Между прочим, это довод Тихонов. Мало ли что, какой воришка может на честного человека наклепать. А нам потом расхлебывай, извинений приноси.
2: Да уж, без извинений, надеюсь, вам не обойтись. Ну-ка, итак, позвольте и мне, товарищи, задать вам свои вопросы. Супротив, так сказать, ваших доказательств. Я краток буду. Я буду, так сказать, суммировать. У вас есть винтовка, из которой, как вы полагаете, я выстрелил в несчастного. Но возникает вопрос. Как же можно из окошка в гостинице стрелять, сидя в это время в ложе бенуара? Да-да, в театре, в большом, в кресле номер 4. И вы, дорогой товарищ Тихонов, прекрасно это знаете, а? Что ж получается? Не лепится получается, товарищи дорогие. На несуразность эту, как вы ответите?
5: А вы не сидели в ложе бенуара? Вы как вышли из гостиницы, засунули ствол винтовки в сугроб, приклад в другом месте бросили, а сами в такси в Большой театр. Полчаса ждали, пока кончится, а потом у выхода попросили у кого-то билет, программку. А уже в гостинице, вернувшись, постарались у горничной на глазах помелькать. Даже арию пели «О, дайте мне свободу». То-то она так охотно подтвердила ваше алиби.
2: Ну, все это пока домыслы. А факты?
1: Есть и факты. В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козыка. А потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам здорово помог сам Козык. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Брэдбери принадлежит ему. К сожалению, я поздновато сообразил, что он просто хотел показать свою интеллигентность.
2: Но позвольте. Где же факты? Вот вы считаете, что в журналистку выстрелил я, поскольку меня опознал жулик, который продал винтовку в Брянске на базаре. Кому? Человеку, похожему на меня, то есть без бороды и усов, с обоими глазами, ни на костылях, ничем вроде бы не выделяющемуся. Да вас же засмеют, если вы такие доказательства выдвинете. Засмеют и накажут. Потому как спросят, зачем Лагунову, человеку женатому, пожилому, тихому, стрелять в красавицу-журналистку, столичную дамочку? Ну что вы на это ответите?
1: Я ничего. А вот она. Товарищ Кижняк.
0: Здравствуйте.
1: Он?
0: Он. Он, зверюга. Он был когда-то моим мужем. Только его фамилия была Ерыгин. Это он предал наш отряд фашистам. Он вместе с гестаповцами расстреливал нас в Долбунове подробно. Полицай проклятый. Я одна осталась жива. Меня одну выкопали из могилы. В эти дни партизаны нагрянули в Сдолбунов, комендатуру сожгли. И всех фашистов и полицаев перебили. Я думала, и его вместе с ними. А перед приездом Тани увидела его портрет в районной газете. И раз он убил ее, значит, она его разоблачила. Не могу я видеть его. Ненавижу.
5: Ну как, Ярыгин? Убедительно? Может быть, вы теперь захотите нам что-нибудь сказать?
2: Скажу. Скажу, что мало. Мало вас стрелял. Ух, если бы я мог, я
5: не
2: бы...
5: Не сможешь! Не сможешь, гад! Отстрелялся. Сержант!
6: Есть.
5: Отправляйте арестованного.
6: Давайте, Ярыгин. Не задерживайтесь.

0: Владимир Иванович.
1: Я рад, Стас, что тебе это удалось. Ты помнишь, как говорил когда-то? Если бы можно было начать жизнь сначала...
0: Помню. Никогда бы я не стал тем, что я есть.
1: Ну что, хочется начинать жизнь сначала?
0: Пожалуй, нет. Нет, не хочется. Потому что если ты начинаешь новую жизнь, то куда же девается старая? Если ты стал новым, ты где-то похоронил себя старого? Нет. Нет. Не хочу.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий

0: Что, сынок?
1: Папа, меня поставили старшим барабанщиком

0: Волги мы коней поднимали в поход.
1: Это был день, когда возвратился я из школы очень счастливый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда. Шел 1937 год, кажется, февраль месяц, и было мне тогда 13 лет. Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена и потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Отец был хороший. Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окна, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия.
0: Были сборы недолгие от Кубани, до Волги мы коней поднимали в поход.
2: Да, Сереженька, били барабаны марш в поход, и у каждого отряда была своя дорога, свой позор и своя слава.
3: О, это, наверное, Нина. Мы с ней на каток собирались.
4: Мне нужно товарища Баташова.
2: Да.
4: Начальник цеха инженер Баташов?
2: Да.
4: Петр Александрович?
2: Да.
4: Вам пакет. Согласно инструкции, обязан передать пакет лично вам и ждать ответ.
2: Одну минуту. Вы присядьте.
4: Не беспокойтесь.
2: Так. Передайте, что я сейчас же выезжаю на завод.
4: Хорошо. До свидания.
2: До свидания.
3: Папа!
2: Подожди, подожди, Сережа, мне тут надо кое-что написать. Так, директору завода рапорт. Я считал бы необходимым повидаться с инженером Грачковским лично, чтобы при встрече он мог разъяснить мне и дать указания по целому ряду вопросов, пока еще для меня неясных. Неясных. Так. Сережа?
3: Да?
2: Я пошел, у меня важное дело.
3: Иди, иди. Я понимаю.
5: А ты что будешь делать?
3: А я позвоню Нине и на каток.
5: Ну ладно.

0: Нина! Здравствуй! Как живешь? Что делаешь? На каток! А кто да кто? Ты да я! Ну ладно. Нина, а у меня праздник! Меня поставили старшим барабанщиком! О, уже слыхала 6 раз, да. Нина, ты послезавтра приходи обязательно. Будут ребята из отряда, ну там то да сё. А? Так придешь, Нин? Ну что, что не из нашего отряда? Все равно ты моя товарищ. Что-что? Папа спрашивает, где мой отец? А его нет. Нет, его вызвали на завод.
1: Хорошо, Петр Александрович. Я согласен. Ты поедешь в Киев к инженеру Грачковскому. Помни, что мы для него должны сделать все, что в наших силах. Большой человек, большая голова. Садись и пиши рапорт.
2: Уже готов.
1: Так давай.
2: Сейчас. Что такое? Что такое? Его нет. Я, кажется, рапорт забыл. Я сейчас, одну минутку.
1: Пожалуйста, пожалуйста.

0: Сережа, посмотри у меня на столе, нет ли пакета с сургучными печатями? Нет. Да. Хорошо. Очевидно, я потерял рапорт. Он был вложен в секретный пакет с запросом инженера Грачковского.
1: Что ты, дурак, бормочешь-то? Повтори, я ничего не понял.
0: Товарищ директор, я потерял секретный пакет инженера Грачковского.
2: И вот случилось так, что прожил я зиму без отца, с мачехой Валентиной. Время это пронеслось быстро и бестолково. Летом в июле Валентина оставила мне 180 рублей и укатила на Кавказ отдыхать. Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. Через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова. Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо, я проснулся. Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону и увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках, да если бы не пел хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. Первым делом я поставил на примус чайник. Потом позвонил в соседский корпус Юрке Ковякину, которому целый месяц должен был рубль 20 копеек. И мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем. Юрка вошел в развалочку, быстро оглядывая стены, просунул голову на кухню, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.
3: Ну что ж, уехала Валентина.
4: Уехала.
3: Так. Значит, оставила она тебе деньги, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой рубль 20. Брал на кино, 7 гривен за эскимо мороженого, того рубль 90, для ровного счета 2.
4: Юрка, никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прям пошел в темноте на место и съел.
3: Ну вот. Я купил для всех 6 штук. Я сидел с краю, одну взял себе, остальные 5 передал вам. Очень хорошо помню, как раз Чарли Чаплин летит в воду. Все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, так увлекся, что и не заметил, как проскочила?
4: Нет, Юрка, я не увлекался, ничего никуда не проскакивала.
3: Ну, знаешь...
4: Нет, я тебе 7 гривен отдам.
3: Ну, конечно, дай.
4: Ну, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил.
3: О, да. Вы ели, а я за вас страдать должен. Да ты помнишь, как Чарли Чаплин в воду летит?
4: Помню.
3: Помнишь?
4: Да.
3: А помнишь, как он вылез? Веревка дернула, и он опять в воду.
4: Это помню.
3: Ну, вот видишь. Все сам помнишь, а говоришь, не ел. Нехорошо, брат. Денег тебе. А Валентина много ли оставила, а? Небось, пожадничала.
4: Зачем пожадничала? 180 рублей оставила.
3: Ой,
4: это на целый месяц оставила. А ты думала, на неделю, да? А тут еще на керосин.
3: Ой.
4: Да прачки за белье.
3: Ой, дурак. Чтобы такие деньги проесть начисто.
4: А сколько же надо?
3: А сколько? А ну-ка, давай сюда счет, я тебе сейчас мигом, как бухгалтер.
4: На.
3: Давай. Так. Так, значит, полкило хлеба на день. Раз, Значит, это 30 раз, так? Так, чай есть?
4: Есть.
3: Ага, чай есть. Чай у нас есть. Так, кило сахара на месяц. Знаешь, обопьешься. Так, ну здесь, значит, крупа, мука. Это пустяки дело.
4: Масло.
3: Масло, пожалуйста, вот тебе масло.
4: Мясо.
3: 5 кладем, подожди, 2 обратно. Так, значит, масло, мясо, да? Мясо. Так, итого, значит...
4: Молока.
3: Молока, кружку на 2 дня. Обопьешься. Так, итого 57 рублей. Ну ладно, копейки сбросим.
4: Че?
3: Ну ладно. Не хмурься, кладу тебе вот, ох, конфет, так, печенье. Итого будет у нас 63 рубля. Так,
4: чего? Керосин?
3: Керосин 2.
4: Прачки.
3: Прачки сколько?
4: 10.
3: О! Вот-то никуда денежки-то идут. Так, значит, итого 75 целковых. А? Живи как банкир.
4: Да.
3: Да. Да. А остальные? А?
4: Ну. И, брат, а ты бы купил у меня фотоаппарат? 6 на 9? О, а светосила! Под кровать залезь, и то снимать можно. И я недорого возьму. Хочешь, сейчас пойдем посмотрим, а?
3: Нет, Юрк, я лучше не сейчас. Нет, я потом, я еще подумаю.
4: А, ну подумай. Подумай, на то и голова, чтобы думать.
3: 2 рубля давай.
4: Сейчас.
3: Эй, вот. Брат, у тебя все 5-ки, а у меня сдачи нет. Ну ладно, потерплю.
4: А я после обеда к тебе еще раз забегу, а ты разменяешь и отдашь.
3: Давай спустимся вниз до магазина и разменяй.
4: Нет, что ты, брат, и не проси.
3: Никогда. Я даже, брат, школу бросил.
4: Ну,
3: я же в летчике готовлюсь заочно. Знаешь, сижу, долблю, это, знаешь, элероны, лонжероны.
4: Да.
3: А вибрация, деривация... Самолет не трамвай. Чуть не дотянул, пошел в штопор. Чуть перетянул, это еще того, чего похуже. Это то ли дело ваше, пехота. Ну ладно, так я к тебе еще раз забегу. Я без стеснения. Ты за меня, я за тебя. Пока.
2: Юрка небрежно приложил руку к козырьку и ушел. Напившись чаю, я захотел есть. Но обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок колбасы, кружку молока, селедку и 100 граммов мороженого. Пришел, съел и затосковал. И стало мне обидно, что не взяла меня Валентина с собой на Кавказ.
4: Да, был бы отец, он бы взял.
2: Да. И вспомнилось, как посадит он меня, бывало, за весла. И плывем мы вечером по реке.

0: папа, это хорошая песня. Но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки. Идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны. А на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

0: Да, отец был мне старшим другом. Он частенько выручал меня из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, и на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми. От того ли, что я долго лежал и думал, от того ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок, и ко мне ввалился Юрка.
1: Сережка, айда со мной в Сокольники.
2: А?
1: Ага, я тебя там познакомлю. Ух, мы там гуляем весело.
2: Ага.
0: В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот день я купил у него за 75 рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру в Сокольниках Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.
1: Знакомься, это Женя, Петя и Володя из 18-й школы. Ух, огонь, ребята! И все как на подбор, отличники.
0: Огонь, ребята и отличники, как по команде, повернулись в мою сторону и внимательно оглядели меня.
1: Он парень хороший. Мы с ним все равно как братья.
0: Огонь, ребята молча поклонились мне и стали о чем-то совещаться.
1: В квартире один, а шляпа. Я его сегодня на 75 целковых одним разом нагрел.
3: Замок в квартире какой?
1: Французский. Гривенником отпереть можно.
3: Угу.
1: Ну вот, ты ребятам очень понравился.
2: А этот крючконосый, что с тобой шептался, он тоже школьник?
1: Нет, это артист. Он двоюродный брат Шаляпина. И женат на дочке начальника милиции, которая приходится мне теткой. Он во время пожара потерял голос. Ну, ему это выхлопотали пенсию, чтобы он ходил отсюда, чтобы, пить нарзана и успокаивать свои нервы.
0: Я посмотрел на Юрку, не смеется ли. Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся. В тот же вечер попозже меня угостили пивом. Я смеялся, и все смеялись. Подсел крючконосый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол, я ему не помню, и как попал домой, не помню тоже. Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Я встал, подошел к крану, напился, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза. Ай, ай, тише, тише, слышишь, слышишь. Непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и в тон маятнику от часов стала меня баюкать.

а котенок урчал на моей груди «Мур, мур», иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь.

0: Утром я узнал от дворника дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра зашел к нему на квартиру, так как у него есть ко мне дело. Однако на следующий день к Барышеву я не зашел. На следующий день меня поджидал первый удар. Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат исправный, но это не 6х9, это марка старая. И пластинок такого размера в продаже нет и не бывает. Взбешенно я помчался разыскивать Юрку, но его ни у себя дома, ни во дворе не было. А попался он мне на глаза только к вечеру, когда усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.
1: Да ну! Экая беда! Так-таки говорят, что нет и не бывает.
2: Так-таки нет и не бывает. Да что ты притворяешься, Юрка? Ты все и сам знал раньше.
1: Ну вот, знал. Что я, фотограф, что ли? Если бы ты меня про аэроплан спросил, это другое дело. Там, по-моему, фюзеляж, пропеллер, это хвостовое управление. Дернула ручку на себя, он вверх пошел. Двинул вперед, он вниз. А фотографы? Фотографы это для меня не люди, а тьфу! Отлетчики это другое дело.
2: Юрка, забирай свой аппарат, а деньги отдай обратно.
1: Что ты? Что ты? У меня денег давно нет. За 30-ку я вчера купила балалайку. 30 отдал долгу, а остальные это то да сё. Нет, брат, ты уж лучше терпи. Их. Ну ладно, я тебя из беды выручу.
2: Как?
1: Ну, друг я тебе или нет?
2: Конечно, нет.
1: Чего?
2: То есть, конечно, друг.
1: То-то.
2: И тогда что мы будем делать?
1: Ну, а если друг, пойдем со мной. Я тебя выручу.
0: Мы прошли с ним через 2 квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз. И здесь, едва глянув на мой, очевидно, уже им знакомый фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на 6,9. Цена 40 рублей, задаток 10.
1: Ну? Выкладывай. То-то вас, дураков, учи да учи. А спасибо не дождешься.
2: Юрка, а где же я потом ты возьму остальную 30-ку?
1: Ну, берешь. Ну, наскребешь понемножку. А если нет, я за тебя аппарат выкуплю, себе возьму.
2: Как?
1: Ну, а ты деньги накопишь, мне отдашь, он аппарат опять твой будет.
0: С тяжелым сердцем заплатил я 10 рублей и понуро побрел к дому.
1: Не скучай. Ты по вечерам садись на 6-й или на метро и чуть что кати к нам в Сокольники.
0: Нет, с сегодняшнего же дня нужно жить по-иному, решил я и взялся за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку. Днем за работой я крепился, но вечером меня потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам, пел песни, ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Ладно, подумал я, но это уже будет в последний раз. Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дома и побежал в метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было. Красный глаз светофора глядел на меня, не мигая, тревожно. И я заколебался. Ай, ай. Тише, тише. Слышу, слышу.

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели, внезапно возникли люди. Они шли, торопились, их было много, но становилось все больше, целые толпы, сотни. И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Центральный парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

0: еще светло, из берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой и цветами. Вдруг вся в черном и в золотых звездах вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка. Полумаска соскользнула ей на губы, и сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.
1: Нина! Нина! Сережа! Сережа! Ой, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки. Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг трах-бабах, труба, пальба, все в стороны, все смешались. Я туда, я сюда. Наших нет и нет. А ты почему один? Ты тоже потерялся?
2: Нет, я не потерялся. Мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем.
1: Да?
2: Да.

0: Не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю. Ведь мы с тобой давно уж не виделись.
1: Да. А почему ты, Сережа, не приходишь к нам? Папа у меня о тебе спрашивал. Он уехал, но скоро вернется. И ты с нами поедешь на дачу.
0: Да, но... Но ты же сердилась за стихи. Ну, конечно...
1: Глупости! Глупости! Я девчонкам стихи твои показывала. Все хвалили. Очень хорошо. Прямо Пушкин.
0: Да?
1: Да.
2: Было очевидно в моем лице что-то такое, от чего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто. Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

0: Я устала, хочу есть, пить, а все деньги остались у сестры.
1: Деньги? А вот деньги. А это что, не деньги? Пойдем, пойдем.

0: я буду большая, я что-нибудь такое сделаю. Такое?
1: Какое?
0: Не знаю. Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть...
1: Подожди, Нина, я сейчас шары куплю.
0: Ой, Сережа, не надо, ты много денег тратишь.
2: Бабушка, ты!
0: Смотри, Сережа, огонь! Ты вырастешь, Сережа, будешь командиром батареи. И тогда...
1: Что ты глупая? Ну хорошо, я буду командиром батареи, и я буду тяжело ранен.
0: Но ты же выздоровеешь.
1: Ну хорошо, а потом...
0: А потом... Потом... Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.
1: Сейчас обрежем, бечевки распутаем. Так, гляди, Нина, голубой шар это ты, красный это я. Раз, два...
0: Эх, полетели! Ой, улетели!
1: Не жалей! Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. Догнал!
0: Но ты сейчас зацепишься за антенну. Правее лети, глупый, правее! Сереж, ну почему это я лечу прямо, а ты все крутишься и крутишься?
1: Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься, все куда-то от меня в бок да в бок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь. Ой! Ага, испугалась.
0: Сережа, уже поздно.
1: Да?
0: Пора. Пора домой.
1: Нина, можно я изредка буду тебе звонить?
0: Обязательно звони. Да, запиши, у нас со вчерашнего дня номер телефона новый. Ну, дай-ка карандаш. Я тебя запишу. Г-0-48-64. Значит, скоро будем вместе на даче. А ты как живешь? Хорошо? Валентина тебе денег оставила?
1: Оставила.
3: Нина попрощалась, сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла. Ей тогда было 13-14, и она училась в 6-м классе 24-й школы. Во дворе мне сказали, что прачка приходила 2 раза. Белье оставила у дворника дяди Николая, а за деньгами 10 рублей зайдет завтра после обеда. Я хотел поставить чайник, керосину не было, хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, крепко заснул. Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил, никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег.
1: Юрка, Юрка, дай мне взаймы денег.
4: Ох! Вот еще. Деньги. Откуда они мне деньги-то? Денежки, деньги. Эй, а ты попросил Половцева?
1: Он уехал. Он вернется только через неделю.
4: А, да. Ну, у Нинки.
5: Она для тебя достанет, а?
1: Нет, я у нее просить не буду.
4: Ну, тогда вот что. Пойди в мастерскую, выкупи аппарат, продай его. Заплатишь прачке, тебе еще 50 останется.
1: Ты жулик, Юрка.
4: О, ну вот. Просит деньги, да еще ругается. Другой на моем месте бы плюнул бы, а я тебе как другу советую.
1: Ну где же я возьму денег, чтобы аппарат-то выкупить?
4: А ты поищи. Должно быть, Валентина на запас оставила. Ты у нее возьми.
1: Как?
4: А потом продашь аппарат, обратно положишь. Да.
2: Кто там?
4: Это я, дядя Николай. Сережа.
2: А, ну, входи, входи.
4: Здравствуйте, дядя Николай.
2: Здравствуй.
4: Дядя Николай, дайте мне, пожалуйста, напильник.
2: Напильник?
4: Да.
2: А зачем тебе напильник?
4: Мне это...
2: Ах, все хулиганите вы. Вечер тоже. Мальчишка из 16-й квартиры попросил отвертку. А сам чертяга чужой ящик для писем развинтил, котенка туда и сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газету вынимать, котенок орет, мяучит, газету исцарапал, полкилограмма изодрал от страха. На силу разобрали, чего написано. Не то в телеграмме приезжай, не то не приезжай, не то погоди езжать, сам приеду.
4: Нет, дядя Николай, мне такими глупостями заниматься некогда. У меня приемник сломался. И вот мне там надо кое-что подточить.
2: Подточить тебе надо?
4: Да.
2: Знаешь ты какой? Ну ладно, пойди в ящике напильник возьми.
4: Сейчас.
2: Только глупостями не заниматься. Да, вот еще. Тебе вчера от Полцевых через меня звонили.
4: Кто?
2: Да сам звонил, Полцев, все спрашивает, чего не приходишь.
4: Да?
2: Ага. А ты бы не ломался, бы сходил бы туда.
4: А я пойду, дядь Николай, я обязательно пойду. Но только вот мне сейчас некогда.
2: Некогда, ишь ты какой, некогда. А что тебе этот прощелыга Юрка-то зачастил, а? Ты гляди, не доведет он тебя до добра.
4: Нет, дядь Николай, нет, это он насчет приемника приходил.
2: Приемника, ну то-то гляди ты у меня. Белье захвати. Вон за шкафом узел. Прачка обещал в обед за деньгами зайти.
4: Ладно, спасибо, дядь Николай.
3: Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и принялся за дело. Нужно было открыть единственный запертый ящик письменного стола. Там должны были быть деньги. Работал я долго и упрямо. Испортил не один ключ. Смазывал замок из масленки от швейной машины. Но он упирался, как заколдованный. И вдруг... Крак!
4: Ага, есть!
3: Я почувствовал, как ключ туго со скрежетом, но все же поворачивается.
4: О, готово. Ну, теперь выдвигаем. Что это? Браунинг. На рукоятке пластинка с надписью. Командиру саперной роты П. Баташову за храбрость в боях с белыми. 1919 год.
3: Я вынул обойму, в ней было 6 патронов, 7-го не доставало.
4: Да, вот так деньги.
3: Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени и нашел совсем не то, что мне было надо. Я сунул браунинг на прежнее место, закрыл газеты и задвинул ящик. Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался и замок не закрывался. Мало того... Вынуть ключ из скважины теперь было невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Тогда я вставил в ушко ключа напильник и стал как рычагом надавливать.
4: Кажется, подается. Ушко сломалось. Теперь еще хуже.
3: Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок. В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

0: Старья!
1: Старьевщик!
0: Старья!
1: Вот оно где! Спасение! Дяденька! Дяденька! Зайдите в 20-ю квартиру!
0: Какая квартира?
1: 20-я!
0: 20 квартир?
1: Да-да! Сейчас соберем. Так, старые брюки, куртка, а рукав порван. А если прибавить еще эти коньки? Конечно, до зимы еще далеко. Так, еще что? Ага, рубашка. Все равно мне рукава куртки. Так, футбольный мяч. А, наплевать, все равно теперь не до игры. Сейчас! Сейчас, сейчас! Сейчас открою. Сюда, сюда.
0: Ага. Вот. Вот здесь.
1: Да.
0: Есть продавать.
1: Вот сюда, сюда.
0: Ковры есть?
1: Нет. Ага. Вот, смотрите.
0: Вот эти, да.
1: Да.
0: Старый. Это старый, очень старый.
1: Что вы? Вот рубашка.
0: Ну, что же, рубашка. Старая. Это. 6 рублей.
1: Как 6 рублей? За все это 6 рублей?
0: Ну, чёрт, 6 рублей.
1: Нет, мне нужно 30.
0: О, 6 рублей. Цены хорошие.
2: Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку.
1: Вот, еще.
0: Далее. 5 рублей.
1: Как 5 рублей? За такую кучу? Вы смотрите, которая заняла вон сколько? Весь угол. Что же это? 5, 6, 11 рублей.
0: 11 рублей. Хочешь, давай. Нет, пойду дальше. А ты?
1: Постойте. Нет, погодите. Нет, я сейчас. Я еще.
2: Вот. Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкаф. Сразу же на глаза мне попалась серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Стоп! Теперь я уже подметил, как блеснули рысьи глазки старьевщика, и как жадно схватил он мех в руки.
0: Так, ну, 70 рублей. Больше не дам ни копеек.
1: Как хочешь, а меньше, чем за 90 рублей я не отдам.
0: Ты молодой юноша, я не спорю тебе. Может быть, эта вещь и стоит 90 рублей. Надо думать, юноша, что стоит, но вещь это не твой, молодой юнош. И как бы нам с тобой за нее не попало бы.
1: А как ты смеешь? А как ты смеешь? Это мое. Это не твое дело. А может, мне подарили?
0: Это я не спорю тебе. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатская. Но такой порядок, чтобы молодой юнош носил дамские туфли и меховой горжетки, такой порядок нет и никогда не было. На 90 до 11 это 101 рубля. Вот, бери скорее, деньги и дело конец. А ну, бери.
1: Ладно.
2: Получив от старьевщика деньги, я решил жить по плану.
1: Первое. Написать правду Валентине. Второе. Деньги экономить. Третье. Записаться в библиотеку. Что еще? Что еще? Да, Юрку к черту.
2: На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии. Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командиры и солдаты окончательно уверились в том, что он вражеский лазутчик. Но странные дела начали твориться вокруг отряда. То однажды под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказалось, что враг подползал совсем близко. Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его приставили к награде.
1: К награде? Но ведь это же была неправда.
2: Да, это была ложь. То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, которой не мог подобраться ни один смельчак-доброволец, вдруг взвился французский флаг, и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево, и, как было условлено, сигналил соседним отряду, взывая о помощи. И помощь пришла.
1: Пришла. Это он, смелый барабанщик, подавал сигналы.
2: Да, но проклятый музыкант Мишо опять сказал, что это сигналил он. И его произвели в сержанты.
1: В сержанты. Проклятый толстяк Мишо.
2: Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.
1: Это я. То есть он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокой, всеми покинутый, с опасностью для жизни, подавал тревожные сигналы.

0: Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением. Но никого возле меня не было. И только зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.
1: Это я, солдат-барабанщик. Эй, ты, ленивый дурак, слышишь?
0: Оскорбленный котенок вскочил и загнулся, и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами. «Мяу», — ответил он, — «ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан сначала трин-тарарам, потом трум-турурум. Барабанщики смелые и добрые». Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. Но я давно уже крепко спал. Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.

0: Сейчас! Сейчас открою! Вам кого?
1: А что, милая, хозяйка дома?
0: Нет, бабушка, хозяйка на Кавказ уехала.
1: Батюшки, как далеко. А я, милая, пошла сегодня в подвал. Стирать хотела, щепу собирала. Шарила, смотрю, лежит бумага. А кругом сургуч наляпан. Вот, говорю старику, не деньги ли? А старик мой адрес прочитал и гонит. Иди, говорит, отнеси в 20-ю. Это к нашему делу пакет не относится.
2: Ну-ка, дайте.
1: На-ка.
2: Секретно. Начальнику цеха, инженеру Баташову. Валя, найден секретный пакет, адресованный папе. Срочно напиши или телеграфируй, что мне с этим пакетом делать. Я звонил Половцевым, никто не отвечает. Вероятно, уехали. Жду ответа. Сережа.
3: Я отнес письмо и, посвистывая и притоптывая, поднимался к себе по лестнице. Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Но стоп! Дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. Легкий шум, как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул, донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на полэтажа выше. В нашей квартире был вор. Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять. Вор что-то не торопился. Было очень странно. Вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый и опасный. Потом за дверьми, должно быть, с кухни, раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял, это шумел примус. Но это уж не лезло ни в какие ворота. Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать. Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.
4: А, друг мой! Ты что, из этой 20-й квартиры?
2: Да, я из этой.
4: Так заходи, сделай милость. Ну, заходи. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел. А ты полез наверх и чего-то прячешься.
2: Да ну, я не думал. Я не знаю. А зачем вы тут поете?
4: О, понимаю. Ты, вероятно, думал, что я жулик и терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины. Следовательно, твой дядя. Ну вот. Но я надеюсь, она уже телеграфировала тебе о том, что я приеду?
2: Нет, она не телеграфировала.
4: Ну, что ты будешь делать? Узнаю, беспечное создание. Ключ мне послала, а телеграмму тебе позабыла. Помню, как еще в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Да, и съела. Страдала крошка ужасно. Но... А скажи, друг мой, отчего это у вас в квартире как-то не того? Сарай не сарай, как бы апартаменты уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев.
2: Это не после налета, а это я начал уборку.
4: А, похвально. Но раз начал, надо кончать. Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья юности, и вдруг такое безобразие. Ты сходи к дворничке и попроси, чтобы она прибрала.
3: После этого он спросил, есть ли у меня деньги, дал на расходы 30-ку и ушел побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже 10 лет. Ловко и охотно помогал я дворничке убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно и уютно. Я постелил на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу. Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать письмо Валентине.
0: Дорогая Валя, приехал твой брат. Он очень веселый и добрый. Он рассказал мне, как ты в детстве полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась. Но как же ты съела? Или у тебя был насморк? Дорогая Валя, отвечай, что делать с папиным пакетом.
2: Сейчас. Сейчас, дядя, открою.
4: Ну-ка, зажги свет, где выключатель?
2: Здесь.
4: Сюда, старик Яков, сюда. Не оступись. Дай-ка шляпу, я сам повешу. Сам, для друга. Все сам. Прошу пожаловать. Ну-ка, повернись к свету. Ох, годы. Невозвратные годы. Да ты еще пошумишь. Знаком с Сергей, друг моей молодости, ученый, старый партизан Чапаевец.
2: Здравствуйте.
4: Вот, много в жизни пострадал. О, как видишь, орел. Коршун. Эки глаза, да? Эки острые, проницательные глаза. Огонь, фонари, прожекторы. Садись, старик, отдыхай. Садись. Ну что ж, Сергей, молодец. Квартиру хорошо приврал. Хорошо. А это что такое?
2: А это я письмо Валентине.
4: Дорогая Валя, приехал твой брат, он очень веселый и добрый. Он рас...
5: Позор! Смотри на него, старик Яков! На этого человека беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо Валентине, сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он об этом сообщает ей? Он пишет слово «рассказ» через одно «с», и перед словом «что» запятых не ставит. За это, не говорю о себе, спрашиваю тебя, старик Яков, боролся ты и страдал, звенел кандалами и взвевал чапаевскую саблю. А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот. Отвечай, скажи ему в глаза и прямо. Вот, нет, не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это. Смотри, писем без моей поправки никому не отправляй, иначе мне будет стыдно. Кстати, о каком пакете идет речь?
2: Вот он. И скажите, что мне с ним надо делать?
4: Совершенно секретно инженеру Баташову. А мы подумаем. Идем, старик Яков. Ты человек умный, бывалый. Пойдем, сядем и подумаем. А письмо к Валентине брось, в печку брось. Или нет, дай-ка я его сам сожгу. Дай.
3: Дядя чиркнул спичкой. Бумага вспыхнула и оставила на пепельницу щепотку золы, которую он тотчас же выкинул на ветер за форточку.
2: Не вздумал бы он меня экзаменовать по географии. Ой, что тогда со мной будет?
3: Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и, наконец, послал спать. За форточку.
2: Не вздумал бы он меня экзаменовать по географии. Ой, что тогда со мной будет?
3: Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и, наконец, послал

0: посмотрите в той комнате, у Валентины.
1: Ага.
0: Там на полочке. Вот, там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?
1: Да, старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко. Спи.
2: Дядя плотно закрыл за собой дверь. Через толстую стену голосов их слышно не было, но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах.

0: Прошла неделя. Днем дяди дома не было, а к вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать. Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата. Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и чем-то встревоженный он заторопил старика Якова. Хлопнула дверь, они вышли. Минуту спустя я выскочил из ванной, щурясь на солнце, заглянул в окно. Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо. Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.
1: Хорошо, теперь будет еще интересней. Где-нибудь на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока не остановится покупать папиросы. Тогда хлоп, и готово. А к вечеру на столе уже будет стоять и готовые фотографии под стеклом, в раме и с надписью «Дорогому дядечке от такого-то».
0: Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки, сели на скамью и закурили. А я быстро примостился между двумя фанерными киосками на пустых ящиках.
1: Так, поставим выдержку 1/25. Готово.
0: На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали, приготовиться, щелк. Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый широкоплечий человек подошел к старику Якову, и я узнал в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка, и который угощал меня в Сокольниках пивом. В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но тогда мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок. В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не испортить, я сунул кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Когда я вернулся, дядя был уже дома. В руке он держал сломанное ушко от ключа.
2: Пойди-ка сюда. Пойди. Что это такое, а?
3: Это...
2: Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо к отломанному ключу, и что же выходит?
3: Да это...
4: Да нет! Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы мошенника забрали, арестовали, и сестра Валентина с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр. Я вижу, ты раскаиваешься, что глупый, я тебя не выдам.
5: Жаль, что нет Бога. И тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя, на счастье, такой добрый дядя.
2: Что скажешь, старик Яков? Не расстраивайся, не надо, старик. Рука твоя уже, я вижу, дрожит, и ты можешь порезать щеку. Я знаю, что тебе тяжело видеть такую молодежь. Ты идеалист и романист. Идем в ту комнату, и я сам тебя добрею.

0: Открой там, Сергей.
1: Сейчас открою.
2: А, дядя Николай, здравствуйте.
3: Здравствуй. Дядь твой где?
2: Дома. Сейчас позову. Дядя?
0: Да.
4: Что такое?
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вот, пожалуйста, листки для прописки принес.
4: Листки? А, листков нам не нужно. Ибо мы и так сегодня уезжаем. А чтобы этот молодец не совсем пропал без надзора, то до приезда сестры Валентины я его беру с собой.
3: Ну что ж, парень он хороший.
4: Да.
3: Да вот только в плохой компании. А так, говорю, парень золото. Драли его только мало.
4: Да.
3: Ну что ж, вот сегодня уезжаете?
4: Да, сегодня вечером.
3: Ну, счастливого пути и пожелаю вам.
4: Спасибо.
5: Вечером мы уже были на вокзале. В буфете дядя и старик Яков заказали себе пиво и все время о чем-то тихо разговаривали. Мне стало скучно, и я пошел осматривать вокзал. Наткнулся на окошечко телеграф. Подумал, схватил бланк и написал.
1: Валя, уезжаю путешествовать с дядей Васей. Он по-прежнему тебя любит и крепко целует. Так.
5: Отправив телеграмму, я подошел к телефону-автомату, стал в очередь и решил позвонить Нине.
1: Г-0-48.
6: Сергей, ты куда пропал?
1: Ой, дядя, а я не пропал. Я хочу позвонить одной знакомой девочке, а то она будет беспокоиться.
6: Позор. В твои годы я презирал всех девочек, знакомых и незнакомых. Иди скорее, уже началась посадка.
1: Дядя! Дядя! Вы поглядите. Старику Якову зачем-то подошел один знакомый. Я его в Сокольниках встречал. Крючконосый, видите? Он себя за артиста выдает, но он жулик.
6: Великие боги. Но я надеюсь, жулик у бедняги ничего не вытащил?
1: Нет, дядя. Но старик Яков поздоровался с ним, смотрите, за руку.
6: Ой, доверчив старик, доверчив, расстроен. Остается, а мы уезжаем. Большой человек, а совсем еще ребенок. Ну, ты напрасно торчишь окна. Пойди, посмотри лучше за вещами.
7: Прощай, старик! Прощай, Яков!

0: Окно было распахнуто, ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся?» — глотая воздух, подумал я. «Ри-та-та, ра-та-та, поехали!»
1: «Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»
0: Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так? Били часы, кричал радиоприемник, шумела школа, гудела улица и гремел барабан. Барабан. Вдруг замелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. И опять вспоминаю отец и я.
1: Папа. Меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда.
2: А, Сергей барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
1: Но-но-но, не подходи близко, а то пробью по спине зорю палкой.

0: Папа, это хорошая песня. Но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки. Идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны. А на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

Мчался под луной поезд. Но куда увозил он меня, я не знал. И колеса стучали, ри-та-та, тра-та-та. И мне казалось, что в такт колесам бьют палки по барабану тревогу. Ай, ай, тихо, тихо, слышишь, слышишь?

0: Лейтенант Савельев слушает. Так. Так. Ясно, товарищ полковник? Пока не выяснили, куда увезли. Так. Да, задержан старьевщик, покупавший вещи у мальчика. Есть. Есть докладывать? Понимаю. Займемся сейчас же. Введите задержанного.
1: Есть. Здравствуйте, товарищ начальника.
0: Садитесь.
1: Спасибо, Ригер.
0: Эту горжетку у вас отобрали?
1: Это горжетка мне, мне начальника.
0: Эта вещь не старье. Эта вещь дорогая. Вы скажите, где купили? Мы проверим.
1: Товарищ начальника, это...
0: Ну? Я жду.
1: Я скажу. Все скажу. Товарищ начальник, но вижу, дело мое несчастливое.
2: Товарищ лейтенант, получены телеграммы от Баташовой.
0: Давайте. У Сергея Баташова из 20-й квартиры нет никакого дяди Васи. Точка. Проверьте тщательно, целы ли в квартире вещи. Валентина Баташова. Да. Куда они его увезли?

0: Сергей, нравится тебе Киев, а?
1: Да.
0: Да, киевляне, это, брат-то мой, веселый народ.

моя наша страна. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Только мы лишь дорогой

0: Что, хороша песня, а? То-то. А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки? Это я сам сочинил.
1: Вы?
0: Я.
1: Ой, дядя.
0: Вот тебе и ой, дядя. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами? Нет, ты попробуй-ка сочини. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Да, какой сад, Сергей, а? Как в джунглях, хорошо. Кругом аромат, природа. Отдохнем мы здесь с тобой. Лучше, чем на даче. Книг наберем, молоко пить будем. Красота.
2: Дорогих гостей прошу пожаловать к себе в комнату.
0: А, идем. Идем, Сергей.
2: Спаситель. Ах, спаситель. Полысел, потолстел. Но все, как я вижу, по-прежнему добрый, весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный. Ах, а время летит, время. А вот мы прозябаем. Я даю уроки музыки. Ну, будьте как хозяева, вы здесь одни. А они, детский сад, налито за город уехали.
3: Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше. Положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки и скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника и чирикали птицы. И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно. И еще хорошо мне было от того, что старуха назвала дядю добрым и благородным. За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь при детском доме сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то театре. Мы легли спать рано. И сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни большого города. Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.
1: Дядя, а чего эта старуха назвала вас днем добрым и благородным?
0: Когда-то в 18-м буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста. Да я был молод, великодушен и вступился.
1: А за что ее хотели спустить вниз головой?
0: Ну, там на войне не разбирают. Ну, спи ты, друг мой, спи.
1: Дядя, а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались? Они спустили вас вниз головой с моста.
0: Да я бы им под лицам спустил. За мной было 6 всадников, да в руках у меня была граната. Ну, спи спокойно, ты мне уже надоел.
1: Дядь, а какие это были солдаты? Белые?
0: Ой, ну лежи ты, болтун. Военные были солдаты. 2 руки, 2 ноги, 1 голова и винтовка 3-линейка с 5 патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату. Спи!
3: Через день, когда мы гуляли с дядей над Днепром, он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.
0: Да, есть такая школа, куда принимают мальчиков лет 14-15. Там же при школе они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.
1: А вы? Вы тоже будете жить в Одессе?
0: Да нет, Разве я тебе не говорил, что я живу в Вятке-то?
1: Нет.
0: Ну как же, я же заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой.
1: Нет, не говорили.
0: Ну вот так и...
3: Щеки мои горели, и я был взволнован. Не беда, думал я, проживу один.
1: Конечно, проживу. Начну все заново. Буду учиться, буду стараться. Буду лазить по мачтам, смотреть в бинокль. Вырасту скоро, надену черную форменку. И вот я стою на капитанском мостике. Дзинь-дзинь, тихий ход вперед. И вот она стоит на берегу, машет мне платком. Нина, прощай. Прощай, Нина. Уплываю в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все. Приеду, все тебе расскажу. Из чужих берегов привезу подарков.
3: И так замечтался я, что не заметил, как очутились мы в детском парке.

0: Сереженька, несколько дней я буду занят. И чтоб ты мне не мешала, и тебе не было скучно, давай познакомишь с кем-нибудь из ребят, а?
1: Ладно.
0: Ну, это хорошо. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, какое кругом веселье-то, а?
1: Да. А с кем же мне, дядь, познакомиться? Народу кругом такая уйма.
0: А это мы поищем, поищем и найдем. Ну, и забыли. Ну, смотри, вон парнишка хороший. А этот? Ну, а вот мальчик. Сразу видно, не глупый, симпатичный, а?
1: Да, дохловатый какой-то.
0: Че?
1: Дядя, лучше с кем-нибудь вон из тех, которые у сетки скачут.
0: Да ну, это и дело, что скачут у сетки. Козел тоже скачет, да толк что? А то мальчик машину какую-то строит. Из скакуна этот клоун выйдет. А из этого, глядишь, изобретатель. Ну вот и пойди. Ну пойди, сегодня. Ну прошу тебя. Ну пойди и познакомься. А я тут газету в тени почитаю.
2: Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я подсел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль, и не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу.
1: Ты, пожалуйста, не сломай планку. Она очень тонкая.
3: Нет, не сломаю. Это ты чего мастеришь? Трактор?
1: Ух, что ты! Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа... Тонкая.
3: Ты бы шел вон лучше к сетке прыгать. А то ведь все равно потом выкрасить да выбросить.
1: Послушай, я тебя к себе не звал, не правда ли? Если тебе нравится прыгать у сетки, пойди и прыгай. Я тоже люблю лазить и прыгать. Но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя. Вот видишь, нога.
3: Да. Извини. Это я дурак.
1: Почему ж дурак?
3: Может быть, тебе помочь? Мне ведь все равно делать нечего. Давай.
1: Ну, если хочешь, возьми вот этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки.
3: Хорошо.
1: Вот, видишь, вот.
3: Хорошо.
1: Да постой. Они тебе так не дадут. У тебя ученический билет не с собой?
3: Нет.
1: Ну тогда возьми мой. Вот я сейчас дам тебе.
2: Я заглянул в билет. Его звали Славой. Фамилия Грачковской.
3: Грачковской. Какая знакомая фамилия. Грачковской. Вспомнил. Секретный пакет. Грачковской. Папа должен был к нему зачем-то ехать.
2: Да, вот как бывает.
0: Ну как, познакомились, а?
1: Познакомились. Славка, это мой дядя. Здравствуйте.
0: Здравствуй. Ну вот, молодцам мороженое.
1: Ой, что вы. Спасибо.
0: Ешь.
1: Меня зовут Слава. Фамилия Грачковской. А меня зовут Сергей, а фамилия...
0: А фамилия Бубликов.
1: Бубликов.

0: Дядя, а Славка прыгнул с горящего самолета на парашюте.
1: Да ну?
2: Да, с парашютом это я не сам прыгнул. Меня отец выкинул. А я уж только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.
1: Ой-ой-ой, а она ходит?
2: Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать. А это вы вчера стреляли в тире и поправляли меня, чтоб я не сваливал на бок мушку?
3: Да вроде я.
2: Ой, вы хорошо стреляете.
3: Старый стрелок-пехотинец. Вот.
2: Стрелок-пехотинец.
3: Ну, прощайся, мальчик, а? А то нам пора домой, Сережка.
0: Ладно.
3: Вот.
2: До свидания.
0: До свидания. Славка, давай до завтра.
2: Давай. До свидания.
3: До свидания, до свидания.
0: Дядя, вы зачем мою фамилию наврали?
1: Дурак. Ах, скажет он, это не тот ли молодец Баташов, который по чужим ящикам лазит? Очень-то он мне в товарищи нужен.
0: А вы бы хоть другую фамилию какую-нибудь получше назвали, что Бубликов. Бубликов.
1: Ладно, ладно. Ты вот с самолета попробуй прыгни, тогда и хорохорься. А то не скажи ему ни слова. Динамит, порох.
3: Ты давай-ка с этим Славкой покрепче познакомься. Домой к нему зайди. Посмотришь, как он живет. Чем в жизни занят, кто таковы его родители.
1: Эх, кабы нам да такую молодость. Эх, то что? Пролетело, просвистело.
3: Нет-нет, ты с ним обязательно подружись. Он скромен, благороден, и я с удовольствием пожал его молодую руку.
1: Вот, а отсюда ты сам дойдешь домой. Вот спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора, и ты в саду дома. А я приду попозже.
4: Долго бродил я, любуясь Днепром. Стало уже темнеть, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем. Оступаясь и поскальзываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темные, значит, дядя еще не возвращался. Тихо подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится. Но то дядя, а то я... Мне же стучаться было неудобно. Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя скоро вернется. Так просидел я с полчаса или больше.
2: А вдруг вот дядя где-нибудь заночует? Что тогда делать?
4: Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно опустился в сени. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку.
2: Что такое? Спокойней.
4: Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков не остался там, в Москве, а где-то притаился здесь, совсем рядом. Несколько мгновений эта нелепая и упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело. Тихонько поднялся я наверх и опять встал. Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома. Я прислушался. Разговаривали двое. Дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.
1: Вот... Сейчас будет и готово. Этот пакет туда, этот сюда. Сюда, понятно?
5: Понятно.
1: Вот теперь все можно убрать. И куда это мой мальчишка запропал?
5: Чего, вернется? Или немного заблудился? А то еще в кино пошел. Нынче дети какие.
3: Да.
5: А мать у него кто?
3: Да кто же ее знает? Какая-то московская. На Кавказ уехала.
0: Как кто ее знает?
3: Мы на эту квартиру случайно через своего человека напали. Мальчишка один, квартира пустая. Лучше всякой гостиницы. Да, он мне сейчас в одном деле помогать будет.
5: Вот как?
3: Да.
0: Как какая-то московская? Ведь ты же мой дядя.
3: Ну вот и последняя готова. Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку.
4: Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.
3: Кто там?
0: Это я.
3: Ты, бродяга, наконец-то. Тогда погоди, штаны да туфли надену, то я прям с постели. Ну, входи. Где шлялся?
0: Я заблудился.
3: Заблудился.
4: Но я уже понял, что ругать он меня не будет. И, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было. В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел. И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах. Не то эфира, не то еще какой-то дряни.
0: Ну что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу. И оказывается, он даже не знает Валентины. И вовсе мне не дядя. Но кто же он?
4: Тогда я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых. А может быть, он и правда какой-нибудь ученый или химик?
0: Ну да. Может, никто не признает его изобретений? Или он ищет какой-нибудь утерянный или украденный рецепт? Он одинок, и никто не согреет его сердце. И он увидел хорошего мальчика, это меня, который тоже одинок. Меня, всеми покинутого барабанщика, который крепко любит свою родину.

взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Да, конечно, хорошая жизнь так не начинается. Бубликов. Ничего. Мне бы только в мичманскую школу поскорее попасть. Потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно.

эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий

0: Значит, говорите, вы им принесли листки для прописки, а они как раз в тот вечер уезжать собрались.
1: Точно так, товарищ лейтенант. А мальчонку, говорят, с собой возьмем, чтобы он, значит, не совсем, как говорится, пропал без надзора.
0: Без надзора.
1: Ага.
0: Ключ от квартиры оставили?
1: А как же, товарищ лейтенант. Вот, пожалуйста. Хозяйке велели передать.
0: Так. Товарищ Егоров, пройдемте в квартиру. Займитесь осмотром. Есть.
1: А мальчонка-то хороший. Только вот, знаете, в дурную компанию попал. А так-то мальчонка веселый. Вон, видите, вот, карточка его на стенке.
0: Да-да.
1: Вон. Улыбается.
0: И барабан через плечо повешен.
1: А как же, барабанщик.
0: А, тут и надпись есть. Сергей барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
2: Товарищ лейтенант.
0: Да?
2: Ящик от письменного стола вскрыт, торчит обломанный ключ. В ящике лежали две фотографические кассеты.
0: Так. Кассеты немедленно отправьте в лабораторию.
2: Есть.

0: Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро теперь я встречался со Славкой. И вот однажды возвратился я от него вечером. Дядя играл на рояле, на столе лежала газета. Я так привык к Славке, что без него не находил себе места. И вот, чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.
1: Происшествие.
2: Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим.
1: Происшествие. Автобус налетел на трамвай. Стекла выбиты, жертв нет. Не зевай, шофер, счастливо еще отделался. А вот 6-летний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же за ним бросились трое. Его мать, милиционер и старик, торговавший сладка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. Молодцы люди! А мальчишке дома надо было бы задать дёру. А вот объявление. Какой-то дяденька продает велосипед. Он же купит шляпу. Глупо. Я бы никогда не продал.

0: prince Sauvahi.
1: А вот...
2: Стоп!
3: Я сжал и подвинул глазам газету. А вот ищут меня.
2: Разыскивается мальчик, 14 лет, Сергей Баташов. Брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить. Москва. Телефон Г0-48-64. Так, так. Телефон не наш. Не домашний. Значит, ищет милиция.
3: Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце. Долго и тупо глядел. Да-да, это меня. Вот брюнет. Вот родинка. Разыскивается. Слово это звучало тихо и приглушенно.
0: Сергей, ну чего ты себя рассматриваешь? Не узнаешь, что ли?
2: А вы посмотрите, что в газете напечатано.
0: Ну чего там напечатано? Разыскивается мальчик 14 лет, Сергей... Ну, конечно, сестра Валентина из-за украденной тобой горжетки обратилась в милицию. Ух, глупо. Помню, как однажды еще в далеком детстве, впрочем, это потом, но ты не бойся, я тебя на днях отвезу в мичманскую школу, начальник школы мой друг, помощник по учебной части тоже, а пока надо вывести родинку. Сейчас мы это и сделаем, сейчас, вот. Сейчас, ну-ка иди сюда. Вот. А?
2: Ой, щипит.
0: Ничего, терпение — свойство моряка. Вот и все. Вот и все. Родинки как не бывало. Сережка, теперь возьми рубль, беги в парикмахерскую и постригись нагло. И помни, ты Бубликов.
3: Никто меня теперь не узнает и не поймает, думал я, выходя из парикмахерской.
2: Бубликов. Бубликов. Ну ничего, отдаст меня этот дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку. И очень хорошо. Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было.

Влажный ветерок холодил мою стриженную голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начать заново и быть теперь человеком прямым и честным.

0: Было еще не очень поздно, и я отправился к Славке заканчивать модель. Отец его был дома. Прищурясь, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку и уверенно заявил, что здесь должна быть стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора. Он улыбнулся, показал нам кончик языка, поцеловал Славку в лоб и, тихонько насвистывая, пошел в сад.
1: Догадливая, а? Только подошел, глянул, крак! И выломал.
2: Ну, так еще б не догадливый. Такая уж у него работа.
1: Он военный инженер, да? Угу. А что он строит?
2: Разное.
1: Да?
2: Он очень хороший инженер. Это он только с виду такой.
1: Какой?
2: Да вот такой, язык показывал. Ты думаешь, он молодой, да? Нет, ему уж 42 года. Сережа, я тебе сейчас альбом с открытками покажу, хочешь?
1: Давай.
2: Ну, я сейчас. Вот. Вот, вот. Это вот все открытки старинные. Вот.
1: А вот, смотри.
2: А, это очень редкая открытка.
1: Ох, тут со стихами. Гой, ей, не робей. Тверже стой, крепче бей.
2: Угу. Ты видишь, это красные гонят Деникина.
1: Вижу.
2: А вот это вот без стихов, о, тоже гонят.
1: Да.
0: Я задумался, вспомнил отца. Ведь и он когда-то воевал с белыми. А рука машинально выводила на столе только одно слово. Баташов, Баташов, Баташов. Не знаю, сколько раз я написал бы еще это слово, но тут неожиданно вошел этот дядя.
3: А я как раз иду мимо, дай, думаю, зайду. Не тут ли мой Сережа?
2: Здравствуйте.
3: Здравствуй, Славушка, здравствуй. А я не мешаю, нет? Нет, может быть, папа работает?
2: Да нет, он дома никогда не работает. Он инженер военный. Он сейчас в саду малину окапывает. Да вот он идет, вот. Папа! Пап, это Сережин дядя.
4: Грачковский.
3: Очень приятно.
4: Руки не подаю, грязные. Слава, воды в умывальник. Ну, а вы в Киев надолго? Откуда?
5: Да видите ли, я заведую отделом народного образования в Вятке.
4: Ага.
5: Ну, а Киев моя вторая родина. Здесь я жил, здесь воевал, и здесь прошла моя молодость. Простите, дорогой, я наблюдал, как вы сухой мусор в малинник валили. Я сам садовод, и должен вам сказать, это нужно делать с осени.
4: Вот еще, научите. Ну, скажите, ну какая у вас в Вятке малина?
5: Малина? А вы приезжайте ко мне в Вятку, я вас ананасами угощу.
4: Ну, знаете, ананасы это не по моей специальности.
5: Ну, очень жаль. Так, извините за вторжение. Сереженька, нам пора.
1: Дядечка, можно я еще тут немножко побуду?
5: Ну что, хорошо. Только не очень долго.
1: Ладно.
5: Вот так. До свидания.
4: До свидания.
5: До свидания.
1: Славка, а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?
2: Нога – это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди.
1: Кто мы?
2: Ну, мы все.
1: Кто все? Ты, папа, мама?
2: Мы люди. Ну... Ну, люди, советские люди. Да ты-то кто, банкир, что ли?
1: Ох, скажет тоже. А мама твоя где?
2: В деревне. Послезавтра отец отвезет меня к ней. Это пароходом 70 километров, а потом дорога, лесом, лесом.
1: И он с тобой останется?
2: Нет, он в этот же день обратно. Ему нельзя. Он над какой-то очень важной машиной работает.
1: Над какой?
2: Так он мне и скажет. А ты вот спроси-ка его, над какой, а?
1: О, что?
2: Папа! Пап!
4: Да?
2: Папа, ты нам скажи, над какой машиной ты работаешь, а?
4: Хм.
2: Да мы никому-никому, ну как могила.
4: А верно ли, что никому?
2: Верно. Правда, никому.
4: Ну тогда смотрите. Слава, дай бумагу и карандаш.
1: Сейчас. Давай. Вот.
4: Так, рисую. Вот здесь основа.
2: Так.
6: Здесь металлический сосуд. Угу. Понятно?
2: Понятно.
7: Понятно, понятно.
6: Здесь отводная трубка.
2: Так.
6: А здесь внутри шарикоподшипники, потому что при вращении образуется огромная центробежная сила.
2: Угу.
6: А здесь, обратите внимание, ручка.
2: Ручка. Папка. Папка, ну что ты все врешь? Это же получается молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабушки. Ну,
7: ну-ка. Ой, правда, сепаратор. Ой, Славка, мне пора, а то уж поздно. До свидания.
5: До свидания.
7: До свидания, Сережа. Проводи, Славка.
2: Идем.
5: Слава!
1: Что?
5: Поди-ка сюда.
1: Что?
5: Как фамилия этого мальчика?
1: Бубликов. А что, пап?
5: Ага. Это ты писал на столе? Баташов, Баташов?
1: Нет, это Сережа.

0: Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу. Дяди дома не было. Я сел за стол, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.
1: Из Одессы капитан плывает в океан. На борту стоят матросы, лихо курят папиросы. На берегу стоят девицы, опечалены их лица, потому что, налетая, всем покоя не давая, ветер гнал за валом вал и сурово завывал. Неплохо получилось.
0: Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился моему новому таланту. Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка. Пачку я эту развернул и достал несколько листков. Стал переписывать, и тут, просто говоря, чуть не обалдел. Первых четырех только что написанных мной строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

0: там? А кто тебе туда позволил лазить?
1: Тут он схватил листки, в том числе те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац. Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.
2: Что вам от меня надо? Что вы меня мучите? Я и так с вами живу, а зачем не знаю? Вам жалко трех листков бумаги? Ну за что? За что вы на меня сейчас набросились?
1: Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву.
2: За что? За что?
0: Ну, послушай, друг мой, Сережка. Ну, я, конечно, немного погорячился, но я был разозлен. Я работаю над проблемой обесцвечивания тканей. Ведь тяжкий труд, бессонные ночи, и вдруг я вижу, на берегу стоят девицы. Да чтобы они все поскакали в воду. Ну, забудем. Ну, расскажи мне, Сереженька, ну, как там Славка? Что вы с ним делали?
1: Я рассказал дяде, как провел время у Славки, что через 2 дня его отец увезет к матери. Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.
0: Ты хороший мальчик. Я постараюсь сделать из тебя настоящего человека. Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Там тебе будет хорошо, очень хорошо. Конечно, многое, то есть кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным. Но все, что я делаю, это только во имя и вообще для блага. Помнишь, Сережка, как у Некрасова? Вырастешь, Саша, узнаешь. Ну, об этом мы потом.
2: Дядя, а вы изобретатель, химик?
0: Тихо. Об этом пока не будем. Ни слова.
1: Дядя стал со мной ласков. Он дал мне 15 рублей, чтобы я их на что хочу истратил. Прошло 2 дня. Бегая днем по городу, я остановился у витрины пищебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.
2: Вот она, Одесса, Черное море. Дзинь-дзинь. Волны вперед, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от здешней земли.
1: Нетерпение жгло меня и мучило. Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять, и вдруг услышал.
3: Мальчик, пойди-ка сюда.
1: Я обернулся, почти рядом, на углу возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер. Г-0-48-64, вздрогнул я. Бежать? Нет, бежать поздно. Вот она и расплата.
3: Мальчик, ну что ж ты стал? Подходи быстрее.
1: Тогда медленно и прямо глядя ему в глаза, я подошел.
2: Да, я вас слушаю.
3: Мальчик, будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.
1: Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял. Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.
2: Так будь же все проклят! Лучше ты проклята такая жизнь, когда человек должен бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь. А я не хочу так. Я хочу жить, как живут все, как живет Славка, который может спокойно надавливать на всех. отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

0: Попросите лейтенанта Савельева.
1: Есть. Дальше лейтенант, к полковнику.
2: Лейтенант Савельев по вашему приказанию явился.
0: Садитесь, Федор Васильевич.
3: Благодарю.
0: Какие новости?
3: Проявили пластинки,
0: так,
3: снятые мальчиком.
0: Да.
3: Фотографии этих двух типов разослали для опознания.
0: Это хорошо.
3: Дали объявление во все газеты с описанием примет и возраста мальчика.
0: Так.
3: Для сообщения указали телефон Половцева. Он приятель его отца, очень волнуется и просил это сделать.
0: Так. Ну что ж, будем ждать сообщений.
4: Кто его знает почему, но мне казалось, что счастье мое было уже недалеко. И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда увидел у нас в саду старика Якова и дядю. Они сидели спиной ко мне и о чем-то оживленно разговаривали. Я проскользнул за кусты, и вот я у себя в комнате. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь совсем недавно.
5: Портфель. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Откроем. Орден Трудового Знамени. Орден Красной Звезды. Иголки, катушка ниток. А здесь что?
4: И я вытащил из уголка портфеля черный браунинг.
5: Командиру саперной роты П. Баташову за храбрость в боях с белыми, 1919 год.
4: Это был тот самый браунинг, который лежал во взломанном мной ящике.
5: Ну да, украли воры. Что же делать? Что же делать? Вот что.
4: Кошкой бесшумно выпрыгнул я из окна и, очутившись позади холма, взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился, прошмыгнул кругом вдоль забора и, как ни в чем не бывало, направился к дяде.
6: По военной дороге шел в борьбе и тревоги боевой 18-й год. Здравствуйте, дядя. Посмотрите на компас.
7: Ох.
6: В какой стороне Одесса?
7: Ах, Сережка-моряк, Лаперуза, дитя капитана Гранта. Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу. Он едет в Чернигов к своей старой больной бабушке, да. Ну, а тем временем я отвезу тебя в Одессу. Но терпение – свойство моряка. Отпомню, мы однажды плыли в тумане. Впрочем, это потом. Ты где это бегал? Почему лоб мокрый?
5: Я бежал. Думал, опоздаю к обеду.
7: Ну так ты подожди. Сейчас старик Яков почистится, переоденется, и мы пойдем обедать.
4: На речной вокзал мы пришли рано. Только что объявили посадку. Старик Яков прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу. Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что он чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову. Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.
7: Ба! Посмотри-ка, Сережка! Да вон же идет твой друг Славка!

0: Славка! Славка! А разве тебе ехать в ту сторону?
1: Так я ж тебе говорил, что вверх. Ну-ка, посмотри, вода течет откуда? А ты куда, до Чернигова?
0: Нет, Славка, мы только провожаем одного знакомого.
1: О, жаль, а то вдвоем, правда, пап, прокатились бы весело.
2: Конечно.
1: Ой, у папы в каюте бинокль сильный, восьмикратный.
0: Ой.
2: Как по отчеству от тебя, Сережа?
0: Петрович.
2: Ну что ж, до свидания, Сергей Петрович.
0: До свидания. Ну, прощай, Слав.
1: До свидания.
0: Будь счастлив.
1: И ты тоже. Пиши.

0: Торопливо отыскивая клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес, я нашел.
1: Стоп! Это был клочок, который дала мне в парке Нина.
0: Да-да! И на нем был записан телефон. Тот самый номер, которого я боялся больше смерти.
1: Г-0-48-64. Так вот кто меня разыскивает.
0: На следующий день я пошел узнать, не вернулся ли Славкин отец. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабушкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина. Я взглянул на нее и ужаснулся. Глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину, и сейчас он в больнице лежит при смерти. Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. Долго метался я по городу в поисках выхода. Наконец, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой.

0: дома я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу. По столу были разбросаны окурки. На кровати лежала знакомая соломенная шляпа старика Якова. Из Чернигова он вернулся что-то очень скоро.
1: Так вот зачем я вам был нужен?
0: Пойди познакомься. Вспомнил я разговор в парке. Он, мальчик, кажется, хороший.
1: Бандиты! Убийцы! А может быть, шпионы?
0: Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что против своей воли сажусь на пол. Кое-как бухнулся в кровать. Сон не сон, полудрема.
1: Эх, дурак я, дурак. Так вот и такие бывают шпионы, добрые. Скушай колбасы, булку, кругом аромат, цветы, природа, бандиты. А праздник веселый 1 мая. А не для вас же, чтоб вы сдохли. Плакал я, когда видел в кино, как гибнет волна.

0: и рванулся к пыльному телефону.
1: Алло, дайте мне Арбат 04864.
2: Но то в Москве, а это Киев. Даю вам междугороднюю.
3: Слушает междугородняя.
1: Дайте мне Арбат 04864.
3: Москва занята. На очереди 3 разговора. Наш лимит 30 минут. Если останется время, я вас вызову. Повторить номер.
0: Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку. Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

0: с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте. В вашем распоряжении остается 5 минут.
1: Стало легче. И вдруг на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло. Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.
2: Смотри, мальчишки все нет. А? Вот проклятый мальчишка.
3: Черт с ним, надо бы торопиться.
2: Да нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя, его сразу схватит, и он нас выдаст.
3: Вот ты еще бестолковый дьявол. Не подходи.
2: Да ну, почему? Да, какая Москва? Да нет, вы, дорогая, ошиблись. Мы Москву не вызывали. Нет, нет, нет. Черт его знает, сейчас с вами будет говорить Москва. Да? Да нет же, не вызывали. Не вызывали. Как это вы не ошибаетесь? Да с кем вы только что говорили-то? А я говорю, что весь день сижу в комнате, и никто не подходил к телефону. Да как вы смеете мне говорить, что я хулиганю? Слушай, это что-то не то. Давай-ка собирайся, старик Яков.
3: Ну где же мальчишка? Он нас выдаст?
2: Боюсь, что уже выдал.
4: Они сейчас уйдут. Сейчас они выйдут и меня увидят.
1: Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.
5: Как уйдут? Строго спросил меня кто-то изнутри. А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили куда им угодно?
1: Я растерянно оглянулся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут Браунинг.
4: Командиру Баташову за храбрость в боях с белыми.
5: Выпрямляйся, барабанщик, повторил мне тот же голос. Выпрямляйся, пока не поздно.
4: Хорошо, я сейчас. Я сию минуточку.
1: Вот они вышли. Чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухи. Она из окошка показывает им язык. Остановились, пошли.
5: Выпрямляйся, барабанщик! Уже теперь ласково подсказал мне все тот же голос. Встань и не гнись!

0: Следите за пульсом. Лед. Дайте. Камфору.
1: Доктор. Ну? Что?
0: Пуля извлечена.
1: Жить будет?
0: Большая потеря крови.
2: Прошло 2 недели. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь я целыми днями сидел в тени под липами. Пробитое пулей горло заживало, но разговаривал я еще только в полголоса. 2 раза приходил ко мне человек в военной форме, и тут же в саду мы вели с ним неторопливый разговор. Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал. Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка?
1: Да. Кто он?
3: Юрка? Это был просто мелкий жулик.
1: А тот? Артист.
3: Артист. А тот крупный жулик.
1: Да? А старик Яков?
3: Он был не старик, а просто старый бандит.
1: Да? А он, ну, этот, который дядя?
3: Шпион. Ну вот видишь, так со ступеньки на ступеньку, и вот, наконец, до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?
1: Добрался. Так кто же такой, по-вашему, я?
3: Когда? Теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы. А раньше был ты перед ними... круглый дурак. Не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки не таких, как ты, бывало, обрабатывали. Вот так. Ну, выздоравливай. Прощай.
1: До свидания.
4: Сереженька, тебя проведать пришли.
5: Сережа.
1: Славка.
5: Сережа.
1: Славка.
5: Сережа.
1: Славка, ты знаешь,
5: я все знаю, я больше тебя знаю. Ты лежишь, а я бегаю. Пап тебе шлет привет.
1: Славка, а зачем они твоего отца убить хотели?
5: Да видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной машиной. Ну, а им этого не хочется.
1: Их посадили?
5: Кого их?
1: Ну, этих... который Яков и дядя.
5: Но ты же убил Якова.
1: Ну да.
5: Ты встал и выстрелил. Но дом-то их все равно уже был окружен. Их уже выследили. Тебе бы подождать, стрелять еще минутку. Их бы все равно схватили.
1: Вот что. Значит, выходит, что я... стрелял-то напрасно?
5: Ничего не выходит. Ты ведь ничего не знал про то, что их окружили?
1: Нет, нет. Очень даже выходит не напрасно. Жаль, что меня не было. Я бы тоже выстрелил. Да? А как здоровье твоего папы?
5: Хорошо. Да. Работает. А вот этот, Сереж, вот тебе, бабка тебе прислала ватрушки.
1: Что?
5: Я отказывался. Их, мол, там и так хорошо кормят. Так она, ну, разве послушается? Ты бери, вот. Ну, прям салфеткой бери тут.
1: Да! А ты знаешь, кто приехал?
5: Нет, нет. Папа говорить не велел.
2: Слава ушел. мимо меня, как-то чудно глянув и торопливее, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька. Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька. Она была взволнована.
4: Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот и за тобой, милая, из дому приехали.
5: Как из дому? Валентина!
4: Надевай халат. Вот так. Вот так хорошо. А теперь пойдем, милый. Пойдем, пойдем, милый. Пойдем. Ну, можно ли так кричать? Ну, ты бы крикнул шепотом, потихонечку. Горло-то у тебя еще не совсем здорово.
5: Папа!
2: Вот мы и рядом. Я лежу, лоб мой влажен. Я сам еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, еще ничему не верю.
5: Папа, это ты?
6: Да.
5: Папа.
6: Ты уж молчи, я сам все знаю.
5: Папа, а кто это меня искал через газету?
6: Сначала Платон Половцев, а потом и я. От Половцева тебе привет. А Нина тебя целует. Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю. Да ты лежи, лежи.
5: Нет, пусти, папа. Я встану, мне хорошо.
2: Счастье. Вот оно, большое человеческое счастье, когда люди уже сами все знают и все понимают. Больше о этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест.

0: Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом. Широки поля, мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело.
1: Папа, а помнишь, ты мне пел песню «Горные вершины»? Все-таки эта песня не солдатская.
2: А какая же?
1: Да так, просто человеческая.
2: Ну и что же человеческая? А солдат не человек, что ли? Пройдут годы, Сереженька, и вот когда погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут ничьи, а просто и звонко человеческие.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

«Живой труп». Драма Льва Николаевича Толстого. В роли Федора Протасова народный артист Советского Союза Михаил Иванович Царев.

0: в доме Протасовых. В столовой у стола сидит Анна Павловна, мать Лизы Протасовой. Из детской вышла няня с чайником в руках.
1: Можно у вас водиться?
2: Можно. Что, Мишечка?
1: Да беспокоит. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребенок страдает. Какое же молоко может быть, когда ночи не спят, плачут?
2: Да кажется, теперь успокоилась.
1: Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.
0: Входит Саша, младшая дочь Анны Павловны. Обращается к няне.
3: Лиза вас ищет.
4: Иду, иду.
2: Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться?
3: Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка. И вы хотите, чтобы она была спокойна?
2: Неспокойна, а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того? Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека. Освободиться от такого золота.
3: Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив. Удивительный. Удивительный человек, несмотря на его слабости.
2: Ну, именно удивительный человек. Как только деньги в руках, свои или чужие.
3: Мама,
2: или...
3: он никогда чужих не брал.
2: Все равно женины.
3: Да ведь он же отдал все свое состояние жене.
2: Еще бы не отдать, когда он знает, что он все промотает.
3: Промотает ли, не промотает? Я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, и особенно с таким, как Федя.
2: По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?
3: Нет у него любовниц.
2: Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня. Нет, шалишь. Я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.
3: Как вы говорите, это легко?
2: Нет, нелегко. Мне матери видеть дочь разведенной нелегко. Поверь, что очень нелегко, но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я Бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.
3: Может быть, и не кончено.
2: Только бы он дал развод.
3: Что же будет хорошего?
2: Будет то, что она молода, еще может быть счастлива.
3: Ах, мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза полюбить другого.
2: А чего не может, если она будет свободна? Найдутся люди в 1000 раз лучше вашего Феди и будут счастливо жениться на Лизе.
3: Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина.
2: Отчего же не думать про него? Он любит ее 10 лет. И она любит его.
3: Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.
2: Знаем мы эти дружбы, только бы не было препятствий.
0: Из передней быстро выходит горничная. Не замечая Анны Павловны, она направляется в детскую. Анна Павловна останавливает ее.
2: Что вы?
5: Барыне посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.
2: Какая барыня?
5: Лизавета Андреевна барыня.
2: Ну так что же?
5: Виктор Михайлович приказали сказать, что...

0: сейчас сами будут.
1: Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем. Ты не знаешь?
2: Может быть, знаю, а может быть, не знаю.
1: Все секреты.
2: Лиза придет, она вам скажет.
1: А самовар подогреть надо. Возьми, Дуняша. Вышла, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.
2: Послала. Может быть, совсем не за тем.
1: Так зачем же?
2: Теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна.
1: А вот увидишь, ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешения.
2: Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать...
1: Да вот увидишь. И я очень-очень рада.
2: Увидим.
1: И прекрасно, и пускай, да.
3: Виктор Михайлович, приехали.
1: Ну что же, проси, да скажи барыне.
4: Елизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал, а я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад. Елизавета Андреевна здорова?
1: Она здорова, ребенок немножко беспокоится, она сейчас придет. Да, да, тяжелое время. Вы ведь все знаете.
4: Знаю, ведь я тут был третьего дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?
1: Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз было бы ужасно.
4: Да. Вот где 10 раз примерь и раз отрежь. Резать по-живому очень трудно.
1: Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.
4: Отчего же?
1: Ну, как же вы хотите после всех его гадостей? После того, как он клялся, что этого не будет, и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу?
4: Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?
1: Развод. Он обещал развод, и мы настоим.
4: Да, но Лизавета Андреевна так любила его.
1: Ох, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?
4: Для любви все можно.
1: Вы говорите «любить». Но как же любить такого человека тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было? Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает 2000 внести проценты. Он едет с этими деньгами и пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет. И, наконец, получается записка. Прислать ему белье и вещи.
4: Да-да, я знаю.
5: Входит Лиза.
1: Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.
4: Да, меня немного задержали.
6: Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.
4: Все, что могу.
6: Вы ведь все знаете.
4: Да, я знаю.
1: Так я вас оставлю.
6: Да. Он написал мне письмо, что считает все конченным. Я так была оскорблена. Так. Ну, одним словом, я согласилась разорвать... И ответила ему, что принимаю его отказ.
4: А теперь раскаиваетесь?
6: Да, я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Но одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите, и привезите его.
4: Хорошо. Да, но как же...
6: Скажите, что я прошу его все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо, но я знаю его. Первое движение, как всегда, будет хорошее, Но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что хочет.
4: Сделаю, что могу.
6: Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?
4: Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь.
6: Но не сердитесь.
4: Разве я могу на вас сердиться?
6: Я просила вас, потому что знаю, что вы любите его.
4: И его, и вас, вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне. Сделаю, что могу.
6: Я знала. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Ефремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?
4: Разумеется, сейчас.
6: Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его.
4: Но где искать его?
6: Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас. Адрес вот. Ну так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.
4: Сделаю все, что могу.
5: Каренин кланяется и уходит.
6: Не могу. Не могу. Все лучше, чем... Не могу.
2: Ну что, послала? И он согласился?
6: Разумеется.
2: Зачем его, не понимаю?
6: Кого же?
2: Да ведь ты же знаешь, что он влюблен в тебя.
6: Это все было и прошло. Ну кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?
2: Я уверена, потому что...
1: А Виктор Михайлович где?
6: Уехал.
1: Как уехал?
6: Я просила его исполнить мою просьбу.
1: Какую просьбу? Опять секреты?
6: Не секреты. А просто просила его самому передать письмо Феде.
1: Феде? Федору Васильевичу?
6: Да, Феде.
1: Я думала, что между вами все отношения кончены.
6: Я не могу расстаться с ним.
1: Как опять все сначала?
6: Я хотела, я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним.
1: Так что же, ты хочешь вернуть его?
6: Да.
1: Опять пустить себе в дом эту гадину?
6: Мама! Я прошу вас так не говорить про моего мужа.
1: Он был муж.
6: Нет, он теперь мой муж.
1: Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться.
6: За что вы меня мучите? Мне и так тяжело, вы точно нарочно хотите.
1: Я мучаю? Так я уеду. Не могу я видеть этого. Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего в вас не понимаю. Все это по-новому. То расстаться решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.
6: Ничего этого нет.
1: Каренин делал тебе предложение и посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?
6: Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.
1: Так, мать, выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и Бог с вами, как хотите, так и делайте.
6: Этого не доставало.
2: Ничего, все будет хорошо. Мама, мы успокоим.
1: Дуняша, мой чемодан!
7: Мама, вы послушайте.
5: Поздней ночью на окраине города у цыган.
8: Ой, да,
5: Федя лежит на диване, ничком, без сюртука. Приятели его, Ефремов на стуле верхом против запивалы, и офицер, забыв про налитые в бокалы шампанское, слушает пение цыганского хора. же музыкант записывает на нотную бумагу.

0: Федя, спишь?
1: Не разговаривай. Это степь. Это 10 век. Это не свобода, а воля. Теперь не вечерняя.
2: Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.
1: Ну, ладно, ладно, ладно. А потом не вечерняя.
3: Час роковой. Согласны?
0: Пускай.
3: Ну что, записали?
0: Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скала иная. Вот тут это как?
4: Ай, да я решаю, полотенно.
5: Шукародяка. Да, так и есть, так чудесно.
1: Не запишет, а запишет, да в оперу сунет, все и сгадит.
0: Ну, Маша, валяй хоть час. Бери гитару.

0: И это хорошо. Ай да Маша. Ну, теперь не вечерняя.
1: Нет, постой. Прежде мою похоронную.
2: А чего похоронную?
1: А это от того, что когда я умру, понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане, понимаешь, так жене завещаю, и запоют «Шоу на версты», так я из гроба вскочу, понимаешь? Вот что запиши. Ну, катай!

0: Вот это она. Вот это она. Удивительно. И где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И от чего это человек может доходить до этого восторга? А нельзя продолжать его?
1: Да. Очень оригинально.
0: Не оригинально, а это настоящее.
2: Ну, чавалы, вы отдохните.
1: В сущности, оно просто, но только ритм.
3: Афремов берет гитару и подсаживается в стороне.
0: Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все.
4: Ну, а то, что я вас спросила?
0: Что? Денег? Ну что же, возьми. Вот тут разберись. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.
4: Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того стараюсь и пою лучше.
0: А меня любишь?
4: Видно, что люблю.
0: Удивительно. Ведь я женат, а тебе хор не велит.
4: Хор хором, а сердце сердце. Что кого люблю, и люблю. А противный, так противный.
0: Ах, хорошо. Хорошо тебе?
4: Разумеется, хорошо. Что когда хорошие гости, нам весело.
5: Вас барин спрашивает.
0: Какой барин?
5: Не знаю, одет хорошо, соболь и шуба.
0: Барарай. Ну что же, зови.
2: А кто эти тебе сюда?
0: А черт его знает, кому до меня дело.
3: Каренин входит, оглядывается.
0: А, Виктор, вот кого не ждал. Раздевайся, каким ветром тебя сюда занесло. Ну, садись. Слушай, вот не вечерняя.
6: Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей.
0: О чем?
6: Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне вот это письмо, и потом...
0: Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?
6: Знаю. И хочу сказать...
0: Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьяный, мои слова невменяемые. То есть я невменяем. Я пьян. Но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать?
6: Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.
0: Я все-таки не понимаю, почему ты?
6: Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня.
0: Так?
6: Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя, поедем домой.
0: Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого, а просто не могу и не хочу. Ну, как я поеду?
6: Ну, поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра...
0: А завтра что? Все буду я, а она, она. Нет. Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слово, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал и кончено.
6: Для тебя, но не для нее.
0: Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен. Ты послушай, послушай. Маша, спой.
4: Повеличат?
0: Величать Виктор, сударь Михайлович.
7: Виктор, сударь Михайлович.

0: Сколько дать?
1: Ну, дай 25. Чудесно. Чудесно. Ну, теперь за хачки рента.

0: Yes.
1: Удрал Каренин?
2: Удрал.
3: Ну, черт с ним.
4: Все постепенно расходятся. Маша подходит к Протасову, садится рядом с ним.
1: Ты знаешь, кто это?
5: Слышала фамилию.
1: Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой, к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.
5: Что ж, это нехорошо. Нужно к ней ехать, нужно ее пожалеть.
1: Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо.
5: Разумеется. Коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.
1: А ты почем знаешь?
5: Должно знать.
1: Ну, поцелуй меня. Чавалы, еще раз не вечерняя, и тогда шабаш.

0: Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Притворив за собой дверь детской, в столовую входит Саша.
1: Ну что?
2: Доктор сказал, что теперь опасности уже нет, только бы не простудить.
3: Ну, а Лиза совсем извелась.
2: Он говорит, что это ложный круп в слабой форме. Это что?
3: Да это Виктор привез виноград.
1: Не хотите ли?
2: Да, она любит. Она очень нервна стала.
1: Две ночи не спать, не есть.
2: Да вы тоже.
1: Я другое дел.
4: Так, через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держите так же.
5: А если опять будет задыхаться?
4: Не должно быть. Если будет, пульверизация. И, кроме того, порошок. Утром один, вечером другой. Я сейчас пропишу.
3: Не хотите ли, доктор, чаю?
4: Нет, благодарю. Больные ждут.
5: Так, наверное, это не круп.
4: Совершенно верно.
1: Ну, теперь выкушайте чаю. Или еще лучше пойдите и отдохните. А то посмотрите, на что вы похожи.
5: Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь.
1: Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.
5: А кто ночью не спал? Кто привез эту знаменитость? Все вы.
1: Я уж так награжден и тем, что Мика вне опасности, а главное, вашей добротой.
5: Это доктору. Только я никогда не умею, как отдать.
1: Но я тоже не могу.
3: Что не могу?
5: Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.
3: Давай я дам, я умею как. Очень просто.
4: Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать.
2: Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него.
3: Что же тут удивительного?
2: Противно.
5: Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.
1: Выпейте чаю, съешьте что-нибудь.
5: Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо после всех этих страхов.
1: Вот вы видите, как вы слабы.
5: Я счастлив. Хотите взглянуть на него?
1: Разумеется.
5: Пойдемте со мной.
3: Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась?
2: Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж?
3: Да тебе-то что, из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась?
2: Я? За эту версту? Да я скорее не знаю, за кого выйду, но не за него. Да мне и в голову не могло прийти. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком.
3: Какой же он чужой, друг детства?
2: Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены.
3: Что ж тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал, и она благодарна. И кроме того, чего же ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора?
2: Это было бы ужасно. Отвратительно. Отвратительно!
5: Что с ней?
3: Право, не знаю.

0: кабинет приятеля Феди Афремова. Гости, друзья хозяина, пьют вино, спорят. Задумавшись, сидит Протасов.
1: А я вам говорю, что за флагом останется. Ля Бельбуа, первая в Европе. Пари!
2: Полно, брат, ведь ты же знаешь, что никто тебе не верит и пари держать не станет.
1: Я тебе говорю, что твой картуш за флагом.
3: Да полно ссориться, я вас помирю. Но спросите Федю, он верно скажет.
4: Обе

0: лошади хороши. Дело в ездоке.
1: Гусев подлец, надо только его в руках держать.
2: Нет!
0: Постойте, я вас помирю. Дерби кто взял?
2: Взял? Да ничего не стоит. Это случай. Кабы кронпринц не заболел. Посмотри.
3: Кто ты? Госпожа приехали, спрашивает Федор Васильевич.
4: Какая? Дама?
3: Не могу знать. Только настоящая дама.
4: Федя, к тебе дама.
0: Кто это?
4: Да не знаю кто.
3: Просить бы в зал.
0: Постой, я пойду посмотрю.
5: Кто это к нему? Наверное, Машка.
1: Какая Машка?
5: Цыганка Маша. Влюбилась в него, как кошка влюблена.
1: Какая милая. И поет?
4: Прелесть! Танюша, да она! Как они вчера с Петром пели!
1: Экой счастливец этот!
4: Что его баба любит? Да бог с ним!
5: Терпеть не могу цыганок! Никакого изящества нет!
4: Ну, не говори!
5: Я их всех за одну француженку отдам.
4: Да, ты известный эстет. Ну, пойди посмотреть, кто это.
1: Если Маша, приведи ее сюда. Пусть споет.
4: Хорошо.
1: Нет, теперь не то цыгане. Танюша была. Ах, черт возьми.
4: А я думаю, все тоже.
1: Ну, как тоже, когда романсы пошлые вместо песни.
4: И романсы есть хорошие.
5: А хочешь пари?
4: А, пари.
5: Что я заставлю спеть, и ты не узнаешь, песня это или романс.
1: Коротко, вечно пари.
4: А господа, господа, это не Маша, а принять ее негде, кроме здесь. Господа, пройдемте в бильярдную. А то тут к Протасову гости.
1: Да.
5: Ну, давай пари.
4: А бутылку попади.
5: Что, зародел?
1: Хорошо, хорошо, хорошо.
5: Вот и попадешь на бутылку.
1: Ну ладно, ладно. Вино захвати, захвати.
6: Федя, прости меня, если тебе неприятно. Но ради бога, выслушай меня. Федя, вернись домой.
7: Слушай, Саша, я тебя очень хорошо понимаю. Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же. Постарался бы как-нибудь вернуть все к старым. Но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, ты бы, наверное, сделала то, что я. То есть ушла бы. Перестала бы мешать чужой жизни.
6: Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?
7: Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива. Гораздо счастливее, чем со мной.
6: Никогда.
7: Это тебе кажется. Да не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь толстую бумагу? Перегибай и так, и этак, 100 раз перегнешь, она все держится. А перегнешь в 101-й раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. Ей так же, поверь.
6: Нет, нет.
7: Говоришь нет, а сама знаешь, что да.
6: Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте, и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня.
7: Да, для тебя.
6: Неужели так и останется?
7: Должно быть.
6: Федя, вернись.
7: Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием. Но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя.
6: Нет, я не прощаюсь. И не верю. И не хочу верить, Федя.
7: Ну так слушай же. Только слово. Что то, что я скажу тебе, никому не скажешь. Даешь слово?
6: Разумеется.
7: Ну так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка. Но я лишний. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права, во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг, и мой тоже. И он любит ее, и она любит его.
6: Нет.
7: Любит. Как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит и будет любить, когда препятствие это будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы.
6: Федя, не говори так.
7: Ведь ты знаешь, что это правда. И я буду рад их счастью. И лучше я ничего не могу сделать. И не вернусь, и дам им свободу. И так и скажи. И не говори, и не говори, и прощай.
6: Федя, я восхищаюсь пред тобой.
7: Прощай, прощай. Да-да, чудесно, прекрасно. Позовите барина. И правда, и правда. Пойдем.
4: Ну как же, устроил?
7: Чудесно, и божилась, и клялась. Чудесно, где все?
4: Да там играют.
7: Отлично, пойдем. Побываем-ка и мы на час.

0: кабинет матери Виктора Каренина Анны Дмитриевны. Она ждет старого друга, князя Обрезского. Входит лакей.
1: Князь Сергей Дмитриевич.
2: Ну, разумеется.
3: J'espère que je ne force pas la consigne.
2: Ну, вы знаете, что вы toujours le bienvenu. А теперь, нынче особенно, ведь вы получили мою записку.
3: Получил, и вот мой ответ.
2: Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est ensorcelé. Positivement ensorcelé. Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа.
3: Ну что же именно? Как стоит дело?
2: Так, что во что бы то ни стало, хочет жениться.
3: Но как же муж?
2: Дает развод.
3: Вот.
2: И он, Виктор, идет на это. И вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Тусая де гутан. И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он со своей чуткостью, со своей робостью.
3: Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...
2: Да, ну отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбы, которая идет через всю жизнь. Такую любовь я понимаю, ценю.
3: А теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. La passion de l'âme ne leur suffit plus. Что делать? Но как же быть с ним?
2: Нет, про него не говорите. Это какое-то колдовство. Его точно подменили. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Ну, я поехала, не застала ее и оставила карточку. Il m'a fait demander quand je pourrais la recevoir. И нынче, во втором часу, стало быть, сейчас должна приехать. Я обещала Виктору принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя, и я по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.
3: Благодарствуйте.
2: Вы поймите, что это посещение ее решает все дело. Судьбу Виктор, мне надо или не согласиться, а как я могу?
3: Вы совсем не знаете ее?
2: Никогда не видал, но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа и хорошего человека. Ведь он товарищ Виктора и бывал у нас. Он был очень мил. Да какой бы он ни был. Сексуалито, киляю, завидели, нельзя бросить мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктор своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной? Сколько раз недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством. А теперь сам идет на это. Si elle a pu le charmer un tel point, я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, а все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите, что по-вашему, как надо? Вы говорили с Виктором?
3: Я говорил с ним. Я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним, а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого... Кроме ее любить не будет, и без нее, и с другой счастлив быть не может.
2: А как Бабаря Казанцева пошла за него? И какая девушка, как любит!
3: Se contest sans not, это теперь совсем несбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.
2: На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены. А я понимаю, и как вы можете спокойно говорить про это? Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына? И такого сына?
3: Что же делать, милый друг? Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя. И потом, если бы он женился на цыганке, или бог знает на ком, а Лиза Протасова очень хорошая и милая женщина. Я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.
2: Нравственная женщина, которая решается бросить мужа?
3: Я не узнаю вас. Вы не добры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которые говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние. У нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.
2: Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.
3: А ваша религия?
2: О, да, да, да. Прощение. Как и мы оставляем должникам нашим. Насыплю форк ему.
3: Ну как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна была это сделать. Для ребенка должна. Он сам муж, умный и добрый человек, когда в своем уме советует ей это сделать.
1: Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...
2: Разумеется, продолжаю быть несогласна.
1: То прошу, умоляю вас об одном, не говорите о своем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле.
2: Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я, по крайней мере, никогда уж не начну.
1: Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.
2: Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?
1: Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?
2: Я люблю тебя. Хочу тебе счастья.
1: Сергей,
3: разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь. А особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.
2: Вот, вот именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это. Вы мажор. Но ты погубишь меня.
1: Не узнаю вас. Это хуже, чем жестоко.
3: Перестань, Виктор. Мама говорит всегда хуже, чем делает.
2: Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.
3: Это наверное. Вот и она.
1: Я уйду.
4: Елизавета Андреевна Протасова.
1: Я ухожу. Мама, пожалуйста.
2: Простите. Нет, вы останьтесь.
3: Я думал, вам легче антет-а-тет.
2: Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам. Ça dépendra. А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так рукой сделаю вам.
3: Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.
2: Как вы все против меня? Я жалела, что не застала вас. Но вот вы так добры, что сами приехали.
5: Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.
2: Вы знакомы?
0: Как же? Я имел честь быть представленным.
3: Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.
5: Да, мы дружны были очень. И теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.
2: Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.
5: Да, мы там женились.
2: А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.
5: Да, он нигде почти не бывал.
2: И не познакомил меня с вами.
3: Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли?
5: Нет. Да, как же помню. Я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал. Потому что он... То есть... Потому что вы хотели меня видеть. Но лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры?
3: Да, я лучше уйду.
2: Да, уйдите.
3: До свидания.
2: Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.
5: Андреевна.
2: Но все равно, Лиза, мне вас жаль. Вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу как свою. И это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. Горд ни именем, ни богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал ее. Он чист, как девушка.
5: Я знаю.
2: Он никого женщин не любил. Вы первые. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы матери... У вас еще маленький, вам рано. Мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать, но отдать такой же чистый, как он.
5: Я? Разве я...
2: Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастный. И я его знаю. Теперь он готов все перенести и перенесет. И никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать. И он не будет счастлив.
5: Я думала об этом.
2: Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться. Хоть он не скажет, никогда не скажет.
5: Я знаю, что не скажет. Я думала об этом. И задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что же я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила, будем друзьями. Но устройте себе свою жизнь. Не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.
2: Да, тебе и не хочет.
5: Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо.
2: Да, да. Я полюбила вас. но все-таки это ужасно. Но если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.
5: Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга.
2: Ах, как все это тяжело. Но все-таки будем любить друг друга. И Бог поможет нам найти то, что мы хотим.
1: Мама, милая, я все слышал. Я ожидал этого. Вы полюбили ее, и все будет хорошо.
5: Как мне жалко, что вы все слышали. Я бы не говорила.
2: Все-таки ничего не решено, но я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была.
1: Пожалуйста, только не меняйтесь.

0: Бесконечно далеко от прежней жизни был теперь Протасов. Он поселился на окраине города в маленькой комнате. На столе лежит раскрытая тетрадь, рядом недопитая бутылка вина.
1: Что за заперса? Федор Васильевич!
2: Вот спасибо, что пришла. Скучно, ужасно скучно.
3: Что же к нам не пришел? Опять пьешь? Эх ты, обещал.
2: Ведь ты знаешь что, денег нет.
3: И зачем я тебя полюбила?
2: Маша.
3: Что Маша, Маша? Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь, а держишься за нее. Не хочешь, видно.
2: Ведь ты знаешь, от чего не хочу.
3: Пустяки все. Правду говорят, что пустой ты человек.
2: Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь. Так ты это сама знаешь.
3: Ничего тебе не больно.
2: Сама знаешь, что мне одна радость в жизни. Твоя любовь.
3: Моя-то моя, а твоей-то нет.
2: Ну, я уверять не стану. Да и незачем. Ты сама знаешь.
3: Федя, и за что ты меня мучаешь?
2: Кто кого?
3: Недобрый ты.
2: Маша, о чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя.
3: Любишь?
2: Кого же мне любить?
3: Только меня. Ну, читай, что ты написал.
2: Да тебе скучно будет.
3: Коли уж ты написал, так хорошо будет.
2: Ну, слушай. Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта был крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день.
4: Тут
2: туман.
4: Проклятая овца беглая. Барин почтенье, что ж ты с нами делаешь, а?
5: Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо. Пока наделаешь.
4: Надевай платок. Марш сейчас. Ишь, убежала, что я хору скажу. Путаешься с голышом, что с него взять?
3: Не путаюсь я, а люблю барина. И больше ничего. Я хор не бросаю, петь буду, а что?
5: Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура, кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили, сколько тебе за даром пели, тебя жалели. А ты что сделал?
4: Погубил ни за что дочку кровную, единственную, ненаглядную, бриллиантовую, неоцененную, в навоз втоптал. Вот что сделал. Бога в тебе нет.
2: Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра, и я ее честь берегу. И ты не думай. А люблю ее. Что же делать?
5: Да вот, не любил, когда у вас деньги были. Записать бы тогда в хор 1010 и взял бы честь честью. А теперь промотал, крадучи в елок. Стыдно, барин, стыдно.
3: Он не уводил. Я сама к нему пришла. И теперь уведете. Опять приду. Люблю его, и все. Крепче всех ваших замков моя любовь. Не хочу.
4: Ну, Машенька,
3: сначала, Машка, мама,
4: ну, не бурчи. Ну, нехорошо сделала, ну, пойду.
5: Ну, будет разговаривать. Марш! Простите, барин.
6: Простите меня. Я невольно был свидетелем неприятной сцены.
2: С кем имею честь? А князь Сергей Дмитриевич?
6: Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать, но услыхав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дождаться выхода этих господ. Тем более, что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими.
2: Да-да. Прошу покорно. Благодарю вас, что вы сказали мне это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали этой девушке, цыганки, певицы, несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты, чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам угодно от меня? Чем могу вам служить?
6: Я, во-первых...
2: Простите меня, князь, я стал в такое положение в обществе, что мое малое давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела. В чем оно?
6: Не буду отрицать. Вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам.
2: Совершенно уверен. Прошу вас.
6: Дело мое в том, что сын моего старого друга Анны Дмитриевны Карениной и она сама просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях, вы мне позволите говорить, о ваших отношениях к вашей жене Елизавете Андреевне Протасовой.
2: Мои отношения с моей женой, могу сказать, с моей бывшей женой, совершенно прекращены.
6: Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию.
2: Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей, или скорее по моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречной женщиной.
6: Так вот, Виктор Каренин, и особенно его мать, просили меня узнать о ваших намерениях.
2: Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствие. Я знаю, что она любит Виктора Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком. И я думаю, что она будет с ним, как-то говорится обыкновенно, счастлива. И que le bon Dieu le bénisse. Вот и все.
6: Да, но мы...
2: И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктора, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противоположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила. Но как честная женщина даже себе не признавалась в этом. Впрочем, это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни. Впрочем, что я делаю вам признание?
6: Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее всего в моем приходе к вам мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть...
2: Да, и была. И, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала. И чего-то искал, и увлекался. Да, впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу. Да мне и нельзя оправдываться. Я был, смело говорю, был дурной муж. Был, потому что теперь я в сознании своем давно не муж и считаю ее совершенно свободной. Стал быть, вот вам и ответ на вашу миссию.
6: Да, но вы знаете семью Виктора и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне все время были и остаются самыми почтительными и далекими. Но он помогал ей, когда ей было трудно.
2: Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать? Так должно было быть.
6: Вы знаете его и его семьи строгие православные убеждения? Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи, но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него, и в особенности для матери, немыслимо сближение женщины без церковного брака.
2: Да, я знаю его тупость, прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод? Я давно сказал им, что готов дать. Но условие принятия вины на себя, всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы.
6: Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, я понимаю вас.
2: Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше. Я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.
6: Я вас тоже не понимаю. Вы способный, умный человек, с такой чуткостью к добру. Как это вы можете увлекаться? Можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь?
2: Вот уже 10 лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины, но разумный, добрый человек, как вы, спасибо вам. Как я дошел до своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то, что вкусно, а что я не делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо. И мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, так стыдно, так стыдно. И только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка не опера и Бетховен, а цыгане. Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее.
6: Ну, а труд?
2: Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен. Спасибо вам.
6: Так что же мне сказать?
2: Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, чтобы ничто не мешало им жениться.
6: Разумеется.
2: Сделаю. Скажите, что, наверное, сделаю.
6: Когда же?
2: Постойте. Ну, скажем, 2 недели. Довольно?
6: Так и могу сказать.
2: Можете. Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Чудесно.
0: 2 недели истекли, а Протасов все медлил с ответом о разводе.

0: отдельный кабинет в трактире. В дверях появляется половой со свечой в руках, пропускает впереди себя Протасова.
1: Сюда, пожалуйте. Здесь никто не обеспокоит. А бумагу сейчас подам.
0: Почти следом входит человек в оборванном сюртуке, похожий на бродягу. Это случайный знакомый Протасова Иван Петрович Александров.
2: Протасов, я войду.
3: Пожалуй, войди, но я занят. Хочешь, войди.
2: Ты хочешь ответить на их требования? Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно.
3: Бутылку шампанского.
4: Слушаюсь.
2: Что ж, что ты, застрелиться хочешь? Можно. Можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить, а ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений.
3: Ну да, ну да. Только откупорь.
1: Пожалуйтесь.
3: Давай выпьем. Погоди немного.
2: За твое большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь, и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя, а я убью себя за тем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял, раз, и готово. Но еще рано, и мне писать нечего. Они сами должны понять. Ох, вы!
3: Немножко подожди.
2: Жалкие люди. Копошатся, хлопочут и не понимают. Ничего не понимают. Я не тебе, я так высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало. Ценить своих гениев. Они всегда казнили их, гнали, мучили. Нет, я не буду вашей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Нет, лицемеры.
3: Уйди, пожалуйста.
2: Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я тоже сделаю, но еще рано. Я только хочу сказать.
3: Хорошо, тебе. Ты скажешь, но после. А теперь вот что, дружок. Пожалуйста, отдай вот это хозяину и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.
2: Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе. Такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем. По крайней мере, до тех пор, пока я не приду туда. Так все отдать?
3: Сколько нужно?
0: Федя запирает за Иваном Петровичем дверь. Берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и опускает.
3: Нет. Не могу. Не могу. Не могу. Кто там?
5: Я.
3: Кто я? Ах, Маша.
5: Была у тебя, у Попова, у Афремова и догадалась, что здесь. Хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле?
3: Нет, не мог.
5: А меня-то нет разве? Безбожник. Меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех. Грех за мою любовь.
3: Хотел их отпустить, обещал, а лгать не могу.
5: А я-то?
3: Что ты, тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучиться?
5: Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить.
3: Какая со мной жизнь? Поплакала бы, да и прожила бы.
5: И совсем не плакала бы. Черт с тобой, коли ты меня не жалеешь.
3: Маша, дружок, ведь я хотел лучше сделать.
5: Себе лучше.
3: Да как же себе лучше, коли бы я себя убил?
5: Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.
3: Как что нужно? Много нужно.
5: Ну что? Что?
3: Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу.
5: Положим, что гадко я сама.
3: Потом нужно точно их освободить. И жену, и его. Что же они хорошие люди? Зачем им мучиться? Это два.
5: Ну, хорошего мне мало, коль она тебя бросила.
3: Не она бросила, я бросил.
5: Ну, хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Еще что ж?
3: А еще то, что ты хорошая, милая девочка. Люблю тебя. И коли останусь жить, то погублю тебя.
5: Это ж не твое дело. Я сама про себя знаю, где я погибну.
3: А главное, главное, что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропащий? Не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящая.
5: Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я. Да и все. А что ты плохо живешь? Пьешь, докутишь, а ты живой человек. Брось, вот и все.
3: Легко сказать.
5: И сделай так.
3: Да вот как смотрю на тебя, так кажется, все сделаешь.
5: И сделаешь, все сделаешь. Что же это? Ты им писал? Что же писал?
3: Что писал, теперь уже не нужно.
5: Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?
3: Да, что меня не будет.
5: Давай, давай, давай, давай, давай. Читал ты, что делать?
3: Читал, кажется.
5: Скушай, Роман. Одно очень и очень хорошо. Он этот, как его? Рахманов. Взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот. Не умеешь плавать?
3: Нет.
5: Ну вот. Давай сюда твое платье и бумажник.
3: Да как же...
5: Стой, стой, стой, стой. Поедем домой, там переоденешься.
3: Да ведь это обман.
5: И прекрасно. Пошел купаться, платье осталось на берегу, в кармане бумажник и это письмо.
3: Ну, а потом?
5: А потом? Потом уедем и будем жить во славу.
2: Вот тяна. А револьвер я себе возьму.
5: А мы...

0: гостиная у Протасовой. Лиза и Виктор Каренин с нетерпением ждут возвращения секретаря Каренина, посланного к Протасову с текстом прошения о разводе.
1: Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание.
2: Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думаю, что это была ревность. Это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну, как вам сказать?
1: Опять вам.
2: Тебе. Да не мешайте. Не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучило меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина.
1: Ты безнравственная женщина.
2: Но с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стала быть, не нужна ему, я освободилась. И почувствовала, что я могу, не солгав, сказать, что люблю вас. Тебя. Теперь в душе у меня ясно. И меня мучает только мое положение. Этот развод. Это все так мучительно. Это ожидание.
1: Сейчас. Сейчас все решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.
2: Он? Нет. Это все та же его и слабость, и честность. Не хочет говорить неправду, а только напрасно послал ему деньги.
1: Нельзя же. Это могло быть причиной остановки.
2: Нет. Деньги что-то нехорошее.
1: Но ему бы уж можно было быть менее щепетильным.
2: Какие мы делаемся эгоисты.
1: Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь... так счастлив, а счастье делает эгоистом. Ты виноват.
2: Ты думаешь, что ты один? Я тоже. Я чувствую, что вся полна, купаюсь в своем счастье. Все. И Мика поправился, и твоя мать меня любит, и ты, и главное, я люблю.
1: Да? Без раскаяния? Без возврата?
2: С того дня все вдруг переменилось во мне.
1: И не может вернуться?
2: Никогда. Я только одного желаю, чтобы тебе это было так же совсем кончено, как во мне.
0: Входит няня с ребенком.
3: Мамочка.
1: Какие мы несчастные люди.
2: А что?
1: Когда ты вышла замуж... и, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя, я был несчастлив. И мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения, я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы к жене моего друга, да и тебя я знал. Так что это не мучило меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучить тебя, и я чувствовал, что я поддержка тебе, и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом, когда он уж стал невозможен, ты решила оставить его. И я в первый раз сказал все, и ты не сказала нет, но в слезах ушла от меня. Я был уже вполне счастлив. Если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал, ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь. Маман полюбила тебя. Возможность эта стала осуществляться. Ты сказала мне, что любила и любишь меня. Потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного, чего бы казалось мне желать. Но нет. Теперь я мучаюсь прошедшим. Хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего. Не было бы того, что напоминает о нем.
2: Виктор.
1: Лиза, ты прости меня. То, что я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все это я сказал нарочно за тем, чтобы показать, как я дурен. И как я знаю, что идти дальше некуда. Что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.
2: Так и надо. Я сделала все, что могла. Не я, в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать. Из него все исчезло, кроме тебя.
1: Все?
2: Все, все. Я бы не стала говорить.
4: Господин Вознесенский.
1: Это он от Феди с ответом.
2: Зовите сюда.
1: Ну, вот и ответ.
2: Неужели все решится, Виктор?
1: Ну, что?
5: Их нет.
1: Как нет? И не подписал прошение?
5: Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Елизавете Андреевне. Я приехал на квартиру, мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказал, чтобы я пришел через час и найду ответ. Я пришел, и вот.
1: Неужели опять откладывание, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал?
2: Да прочти, что?
5: Я не нужен вам?
1: Да нет.
5: Квартиру? Мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказал, чтобы я пришел через час и найду ответ. Я пришел, и вот.
1: Неужели опять откладывание, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал?

0: чувством горечи и упрека, упрека себе, но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю, знаю, что, несмотря на то, что я муж, я рядом случайностей помешал вам. Это я посторонний, но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизоньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я не прав и не могу измениться.
1: Как это он?
0: Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консисторию, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я не гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие. Просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, самый простой. Вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому. Следовательно, я должен уничтожиться.
1: Виктор.
0: Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет. По скриптум. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и не похоже на вас. Ну, что же делать? Я столько раз ошибался, можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу, не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще... Тут есть часовщик Евгеньев. Не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте, Федя.
1: Он убил себя. Да?
2: Верните господина Вознесенского.
1: Я знала. Федя, милый Федя.
0: Лиза.
1: Неправда, что я не любила, не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня.
0: Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?
3: Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались.
0: Это надо узнать. Лиза, я оставляю тебя.
1: Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узнавай.
4: Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. За столиком сидит опустившийся оборванный Федя и с ним художник Петушков, оба слегка выпившие.
5: Я понимаю, понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?

0: Да, знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека. А тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и это чистая, самоотверженная любовь. Отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.
1: Да, это у нас в живописи валер называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом зеленый. Ну да не в том дело. Я понимаю, понимаю.
0: Да, и это, кажется, один добрый поступок у меня за душой.

0: Скажу, что я не воспользовался ее любовью. А знаете от чего?
1: Жалость?
0: Ох, нет. У меня к ней жалости не было.
2: У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела, ах, как пела. Да и теперь, пожалуй, поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание.
1: Понимаю, понимаю. Значит, идеально.
0: Я вам что скажу. Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен, такая была дама красивая. И я был влюблен скверно, по собачьи. И она мне дала рандеву. И я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно. А раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей напротив. Всегда радуюсь. Радуюсь, что ничем не осквернил. Это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть. Все себя продам. Весь в овшах буду, в коросте. А этот бриллиант... Не бриллиант, а луч солнца. Да. Во мне. Со мной.
1: Понимаю, понимаю. А где же она теперь?
0: Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.
1: Да. Ваша жизнь удивительная.
0: Нет. Самая простая. Всем ведь нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора. Только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем. А я не герой. Или третье – забыться. Пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся.
1: Ну, а семейная жизнь? Вот я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.
0: Семейная жизнь. Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки. Ты знаешь, в квасе изюминка. Не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.
1: А от чего вы говорите «как будто»?
0: Оттого говорю, что никогда не было в ней того, чтобы она в душу мне влезла, как Маша. Ну да не про то. Она беременная, кормящая, а я пропаду и вернусь пьяной. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да. Да. Вот сейчас пришло в голову. Оттого-то я и люблю Машу, что...
2: что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучил. Зато не то, что не люблю. Да нет, просто не люблю. Ревновал, да, но и то прошло.
3: Приятного аппетита.
4: Подходит Артемий в фуражке с кокардой. У него крашеные усы.
3: Познакомились с артистом-художником?
2: Да, мы знакомы.
3: Что ж, портрет кончил?
1: Нет, расстроилась.
3: Я не мешаю вам?
1: Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.
3: Тайны? Так я не мешаю, продолжайте. Я тоже в вас не нуждаюсь, свиньи.
2: Не люблю этого господина.
1: Обиделся.
2: Ну, бог с ним, не могу. Как такой человек, у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил?
1: Вы говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?
2: Ах, это удивительная история. Жена моя замужем.
1: Как же, развод?
2: Нет. Она от меня осталась вдовой.
1: То есть как же?
2: А так же. Вдовой. Меня ведь нет.
1: Как нет?
2: Нет. Я труп. Да. Видите ли, вам я могу сказать. Да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучил жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее. Нет, мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это был и есть хороший, очень хороший человек, честный, твердый, воздержанный. И просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее. И потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делался невозможнее, невозможнее, и кончилось тем, что...
1: Ну, как всегда.
2: Нет. Я уверенно знаю, что они оставались чисты. Он религиозный человек. Считал грехом брак без благословения. Ну, стали требовать развод, чтобы я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь. И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит, зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал. А на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею.
1: Ну а как же тело-то? Не нашли же?
2: Нашли. Представьте, через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть разложившееся тело. Она взглянула. Он. Он. так и осталось. Меня похоронили, а они женились и живут здесь, и благоденствуют. А я вот он, и живу, и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах. Тень чья-то прошла по шторе. Иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет.
3: Ну уж, простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо?
2: Позвольте, я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.
3: А я желаю их вам подать. Вы труп. А если оживете, то что они-то, ваша супруга с господином, которые благоденствуют? Они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?
2: Прошу вас оставить меня.
3: Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.
2: Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил.
3: Нет, говорили. Вот он, свидетель. Половой, слышал, что вы говорили, что труп.
5: Мы ничего не знаем.
2: Негодяй!
3: Я негодяй. Эй, городовой!
5: Городовой!
3: Акт составить.
4: Ясный летний день. Дача Карениных. На террасе, увитой плющом, Анна Дмитриевна Каренина что-то вяжет. Лиза прислушивается к шуму отходящего от станции поезда.
6: Теперь уж едет со станции.
7: Кто едет?
6: Папа.
7: Папа едет со станции.
6: Это удивительно, как он его любит. Совершенно как своего отца.
8: Tant mieux. Se souvient-il de son père véritable?
6: Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, мама?
8: Я думаю, Лиза, что это дело чувства. И если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Ах, как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя, ведь я его знала ребенком, был мне неприятен. Но теперь... Я только помню его милым юношей, другом Виктора и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. Он рабодир l'action est belle. Надеюсь, Виктор не забудет привезти шерсти. Сейчас вся выйдет.
6: Вот он и едет. Кто-то с ним. Дама в шляпе. Мама! Я ее 100 лет не видала.
8: Ну,
9: Викторный встретил и увез.
8: И прекрасно сделал.
9: Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу и опять отложу. Вот и приехала. Если не прогоните до вечернего поезда. О,
10: а я как счастлив. Поздравьте меня. 2 дня дома. Завтра все без меня сделает.
6: Прекрасно. 2 дня. Давно не бывало. Съездим в пустынь, да?
9: Как похож. Какой молодец. Только бы не все наследовал. Сердце отцовское.
8: Но не слабость.
6: Все, все. Виктор согласен со мной, что если бы только с молоду он был направлен...
9: Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.
6: И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти.
9: Да, я думаю.
6: Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг все разрешилось.
8: Ну, Виктор, привез шерсть?
10: Привез, привез. Вот шерсть, вот одеколон, и вот письма, и вот конверт казенный на твое имя. Ну-с, Анна Павловна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза, ведь в нижнюю угловую, Анна Павловна. Что с тобой? Лиза, что там?
6: Он жив. Боже мой, когда же он освободит меня? Виктор, что это?
10: Это ужасно.
8: Что? Да скажи же.
10: Это ужасно. Он жив. И она двоемужница... И я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.
8: Какой ужасный человек. Зачем он это сделал?
10: Все ложь. Ложь.
6: О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю.
9: Как же он остался жив?
8: Знаю только, что как только Виктор прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Все обман, все ложь.
4: Камера судебного следователя. Следователь сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель перебирает бумаги.
11: Да, да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.
10: Она не упрекает.
11: Да?
10: А огорчается.
11: Ну, хорошо. Хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. Просите.
10: Обоих?
11: Нет. Одну госпожу Каренину. Или правильнее, по первому мужу. Протасову.
10: А, это Каренина?
11: Да, грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо, нехорошо. Ну, прощай, прощай, прощай. Прошу покорно. Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость. Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше, правда. Всегда лучше и даже практичнее.
6: Мне нечего скрывать.
11: Так вот, ваше имя, звание, исповедание... Это все я записал, так?
6: Да.
11: Так, вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.
6: Я не знала.
11: И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман, подобие самоубийства, с тем, чтобы освободиться от него.
6: Все это неправда.
11: Так вот, позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги, 1200 рублей.
6: Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время, как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему.
11: Так, очень хорошо, очень хорошо. Деньги эти посланы 17 июля, то есть за два дня до его исчезновения.
6: Кажется, что 17 июля, я не помню.
11: А почему прекращены были ходатайства в консисторию в то же время и было отказано адвокату?
6: Не знаю.
11: Так-с. Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга?
6: Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что... Когда меня спросили, я ответила, кажется, что он...
11: Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо. Ну, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?
6: Деньги эти посылал мой муж. Я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.
11: Очень хорошо, очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивая государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверность. Но, одним словом, делал несчастье вам.
6: Я любила его.
11: Да, но все-таки вам, естественно, желание освободиться. И вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением, двоебрачию. Это понятно и мне, и судьи поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все.
6: Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. Я не нужна больше.
11: Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. Прошу вас. Попросите господина Каренина. Прошу покорно.
10: Благодарю. Что вам угодно?
11: Я обязан снять допрос.
10: В качестве чего?
11: Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.
10: Вот как? В чем же?
11: В женитьбе на замужней женщине. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.
10: Благодарю.
11: Ваше имя?
10: Виктор Каренин.
11: Звание?
10: Камергер действительной статской советник.
11: Возраст?
10: 38 лет.
11: Веры?
10: Православный, под судом и следствием не бывал. Ну-с.
11: Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?
10: Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.
11: Так-с. Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?
10: Я не желаю отвечать на этот вопрос.
11: Очень хорошо, очень хорошо. С какой целью были посланы вами деньги 1200 рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти 17 июля?
10: Деньги эти были переданы мне моей женой.
11: Госпожою Протасовой.
10: Моей женой для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги.
11: Теперь еще один вопрос. Почему вы прекратили ходатайство о разводе?
10: Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.
11: Есть у вас это письмо?
10: Письмо затеряно.
11: Как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.
10: Нужно вам еще что-нибудь?
11: Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга. А вам нужно оправдаться. Я сейчас советовал госпоже Протасовой и тоже посоветовал бы вам. Не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал.
10: Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей, а советы свои оставить. Можем уйти.
11: Очень сожалею, что должен задержать вас. О, нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас, хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.
2: Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, то простите, простите.
11: Прошу вас отвечать на вопросы.
2: Спрашивайте.
11: Ваше имя?
2: Ведь вы знаете...
11: Прошу вас отвечать.
2: Ну, Федор Протасов.
11: Ваше звание, года, вера.
2: Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
11: Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.
2: Ну, коли не совестно, извольте. Звание кандидата, года 40, веры православной. Ну-с, дальше...
11: Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
2: Наверное, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
11: Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
2: Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел в Ржанов дом? Я был пьян и врал ему, что не помню. Все это вздор. Теперь я не пьяный, говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это бы так и осталось, если бы не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.
11: Да, я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги? Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам, и им. Так как же?
2: Господин следователь, как вам не стыдно? Но что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и чтобы показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячу раз лучше вас.
11: Прошу вас.
2: Нечего просить. Я скажу все, что думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. Живут три человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы. Любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я негодный и ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует у меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности, и вы, получая 20 числа по 2 гривен за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, но вы добрались и рады.
11: Я вас выведу.
2: Я не боюсь никого, потому что я труп, и со мной ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
10: Мы можем уйти.
11: Сейчас подписать протокол.
2: И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.
11: Уведите его. Я арестую вас.
2: Так простите.
10: Так, видно, должно было быть.
4: Коридор в здании окружного суда. Судебный зал полон. На площадке у входа судейский курьер. Он загородил дорогу оборванному Ивану Петровичу Александрову, который хочет пройти.
12: Куда? Нельзя. Ишь, лезет.
13: Отчего нельзя?
12: Закон гласит, заседание публичное.
13: А вот нельзя, да и все тут. Не велено.
12: Невежда. Не знаешь, с кем говоришь.
14: Что, вы по делу?
12: Нет, я публика. А вот невежда Цербер не пускает.
14: Да ведь здесь не для публики.
12: Знаю. Только меня-то можно пустить.
14: Погодите, перерыв будет сейчас.
15: Позвольте узнать, в каком положении дело?
14: Речи адвокатов. Петрушин говорит.
15: Что же, как подсудимые несут свое положение?
14: С большим достоинством. Особенно Каренин и Елизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и ловит Петрушин.
15: Ну, а Протасов?
14: Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен. Перебивал несколько раз и прокурора, и адвокатов в каком-то особенном возбуждении.
15: Какой же результат, полагаете?
14: Трудно сказать. Во всяком случае, предумышленности не признают. Но все-таки вы хотите пройти?
15: Да, хотел бы.
14: Вы князь Обрезков?
15: Я.
14: Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный.
12: Аристократы! Я аристократ духа, а это выше.
14: Ну уж извините. А, здравствуй, Иван Петрович. Ну, что дело?
12: Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.
13: А вы не шумите тут. Тут не кабак.
16: Прекрасно. Прямо до слез довел.
17: Лучше.
16: младше всякого Романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.
17: Вот он. Посмотрите, как он взволнован.
18: Принес?
19: Вот он.
4: Александров передает Протасову револьвер. Федя прячет его в карман.
18: Глупо. Пошло. Скучно, скучно. Бессмысленно.
4: Из зала выходит адвокат Петрушин.
20: Ну, батюшка, дела наши хороши. Только вы в последней речи не напортите меня.
18: Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.
20: Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас осудят, то только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному.
18: Я ничего не скажу.
20: А чего?
18: Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите, в худшем случае, что может быть?
20: Я уже говорил вам. В худшем случае ссылка в Сибирь.
18: То есть кого ссылка?
20: И вас, и вашей жены.
18: А в лучшем?
20: Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.
18: То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее со мной.
20: Да, это уж как должно быть. Да вы не волнуйтесь, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только главное, ничего лишнего. Ну, впрочем, я устал, пойду посижу, да и вы отдохните пока. Главное, не робеть.
18: И другого не может быть решения?
20: Никакого другого.
21: Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять.
18: Сейчас.
20: Что?
18: Ничего. Кажется, хорошо. Лизу.
6: Что ты сделал, Федя? Зачем?
18: Прости меня, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне это к лучше. Я уже давно готов.
6: Ты будешь жив.
20: Доктора! Доктора!
18: Я без доктора знаю. Виктор, прощай. А Маша... опоздала.

слушаете «Умное радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-96. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Радиоканал без возрастных ограничений.

0: «Золотой жук». Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть первая.
1: Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Салливановом острове поблизости от Чарльстона в Южной Каролине. В сокровенных глубинах миртовой чащи Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я по воле случая с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Легран любил охотиться и ловить рыбу, или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. В этих странствиях его обычно сопровождал старый негр Юпитер. Я жил в Чарльстоне в 9 милях от острова и нередко навещал Леграна. Однажды, в необычный для этих мест холодный день, добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в потайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

0: О, как я рад, дружище, вас видеть! Вы пришли как нельзя кстати.
1: О, мастер Джордж, добрый вечер, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Посмотрите, Джордж, какая удача! Я нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее. И что еще интереснее, поймал необыкновенного жука. Неизвестного доселе жука. Я очень хочу услышать ваше суждение об этом жуке. Завтра вы его увидите.
2: А почему не сегодня?
0: Ну, если бы я знал, что вы здесь, но как я мог угадать, что именно сегодня, сегодня вечером, вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали знакомого лейтенанта из форта. И я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Просто восторг. Он ослепительно золотой. Величиной с крупный лесной орех. И на спине у него 3 черных пятнышка, как смоль. 2 круглых повыше и 1 продолговатое внизу.
1: Мастер Вилл, послушайте-ка. Жук весь золотой. Чистое золото. Внутри и снаружи. Только вот пятна на спине. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.
0: Ну, допустим, что все это так. И жук из чистого золота. Но почему же, Юпитер? Мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? А? Ну, действительно, жук таков, Джордж. Я почти готов согласиться с Юпитером. Над крылья излучают яркий металлический блеск. Вот вы сами сможете убедиться. Пока что я нарисую вам его. Где же бумага? Ага. Ну, не беда. Обойдусь этим.
2: Легран вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он рисовал, я продолжал греться у камина. Легран закончил рисунок и протянул его мне. Я взглянул на бумагу и, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга. Ну что же, Легран, это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка. Никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах.
0: Череп?
2: Да.
0: Ну, пожалуй, это так. В особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. 2 черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли?
2: Да.
0: А нижнее удлиненное пятнышко можно считать за скал черепа.
2: Ну, может быть, что и так, Легран, но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.
0: Ну, как вам угодно. Как вам угодно, но, по-моему, я рисую недурно. По крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и я позволю себе заметить, чему-то я должен был у них все-таки научиться.
2: Ну, в таком случае вы просто дурачите меня, милый друг. Вы нарисовали настоящий череп. И если ваш жук на самом деле похож на него, то это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Понимаете? Ну хорошо, а где же у него усики?
0: Усики? Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.
2: Не надо, не стоит волноваться. Может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. Прошу вас, возьмите свой рисунок. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук, как 2 капли воды, походил на череп. Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там Потом он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак. Однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Считаясь с настроением хозяина, я решил вернуться домой. Легран меня не удерживал.

0: Масса Джордж, масса Джордж. Уже целый месяц вы не были у нас. Мне пришлось приехать к вам в Чарльстон.
1: А что там у вас? Уж не случилось ли чего дурного с моим другом? Как поживает твой господин?
0: По чести говоря, масса, он нездоров.
1: Нездоров?
0: Нездоров.
1: Ты пугаешь меня, Юпитер. На что же он жалуется?
0: В том-то и штука. Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.
1: Очень болен?
0: Очень болен.
1: А что же ты сразу мне не сказал? Он что, лежит в постели?
0: Где там лежит? Его и собаками не догонишь. В том-то и горе. Ох, болит у меня душа, бедный мой Массавилл.
1: Подожди, Юпитер, я все-таки хочу понять, о чем ты толкуешь. Ты сказал, что хозяин твой болен.
0: Да.
1: Не говорил он тебе, что у него болит?
0: Вы не сердитесь, Масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот у вас спрошу. Почему Массавилл ходит весь день, уставившись в землю? А сам белый-белый. И почему он все время считает?
1: Что? Что он делает?
0: Считает.
1: Считает?
0: Да. Да цифры пишет.
1: Цифры?
0: Таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю.
1: Так-так.
0: А вчера проворонил. Он убежал, солнце еще не вставало и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет.
1: Отлупить?
0: Да, да пожалел, старый дурак. Уж очень он грустный вернулся.
1: Отлупить его? Нет, Юпитер, не надо, не будь слишком строгим с беднягой, не бей его, он этого не принесет. Скажи-ка лучше вот что, Юпитер.
0: Что?
1: Как ты считаешь... Что послужило причиной болезни твоего господина? Или вернее, ну как бы тебе это сказать? Причиной этого странного поведения, ты меня понимаешь? Не приключилось ли с ним что-нибудь дурное после того, как я приходил к вам?
0: После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось.
1: До того?
0: Да, в тот самый день и приключилось.
1: А что? О чем ты толкуешь?
0: Известно, масса, о чем? О жуке.
1: О чем, о чем?
0: О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил Массавилла в голову.
1: Золотой жук укусил его?
0: Я так думаю.
1: Эка напасть.
0: Вот-вот, масса. Очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука. Бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Массавилл схватил его, да и выронил.
1: Выронил?
0: Тут же выронил. Вот тогда жук, наверное, и укусил его.
1: Так, так, так.
0: А мне морда этого жука не понравилась. И я сразу решил, голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул. Вот что я сделал.
1: Так, так, так, так, так. Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук?
0: Да.
1: И именно это причина его болезни?
0: И ничего я не думаю. Точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве бы ему снилось золото?
1: А откуда ты знаешь, что ему снится золото?
0: Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.
1: Хорошо. Хорошо, Юпитер, может быть, ты и прав. Ну, а каким же счастливым обстоятельством я обязан чести твоего сегодняшнего визита?
0: О чем это вы толкуете? А?
1: Ну, хорошо. Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?
0: Нет, масса, нет. Но он приказал передать вам вот это.
1: Хорошо. Вот это. Дорогой Джордж, почему
2: дорогой
1: вы совсем
2: Джордж,
1: перестали бывать?
2: Почему вы совсем перестали бывать у нас? Ну, неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою резкость? Ну, этого не может быть. За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как взяться за это, да... И рассказывать ли вообще? Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело великой важности. Великой важности. Ваш, как всегда, Вильям Легран.
1: Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так не похож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его семью разорении надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать за негром. Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопату, как видно, совсем новые. Юпитер, что это?
0: Коса и еще две лопаты, Масса.
1: Да, ты совершенно прав, но откуда они взялись?
0: Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.
1: Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему Масса Виллу коса и лопаты?
0: Зачем, я не знаю. И черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке.

0: Ну, наконец-то, друг мой.
1: Как вы себя чувствуете, Легран?
0: Как обычно.
1: Вы получили от лейтенанта своего золотого жука?
0: О, да. На другое же утро. Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?
1: А в чем Юпитер был прав?
0: Жук из чистого золота.
1: Из чистого золота?
0: Этот жук принесет мне счастье. Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если я только правильно пойму его указания. Юпитер, пойди принеси жука.
2: Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком.
0: Ну,
2: несите его.
0: Ну, хорошо, сами. Хорошо. Вот. Смотрите. А?
1: Да. Жук действительно великолепен. И какой тяжелый. Научная ценность находки неоспорима.
0: Я послал за вами, чтобы испросить совета и ваши... Вот. Смотрите. А?
1: Да. Жук действительно великолепен. И какой тяжелый. Научная ценность находки неоспорима.
0: Я послал за вами, чтобы испросить...

0: тревожит волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.
1: А как это сделать?
0: Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы. И нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас успех или неудача? Все равно. Это волнение во мне сразу утихнет.
1: Я буду счастлив, Легран, если смогу быть полезным. Но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?
0: Да, да, имеет.
1: Ах так? В таком случае, Легран, я отказываюсь принимать участие в этой нелепейшей затее.
0: Так, ну жаль, жаль, очень жаль. Нам придется идти одним.
1: Идти одним? Он действительно сумасшедший. Погодите, Легран, а вы поклянетесь честью, что когда ваша прихоть будет исполнена, и вся эта затея с жуком благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?
0: Да, да, да, да, да, да, обещаю, обещаю. Скорее, скорее в путь. Время не ждет.

сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около 4 часов дня, когда мы пустились в путь. Легран, Юпитер, собака и я.

0: Когда мы причалили к берегу, Юпитер взял косу и лопаты. Мне поручили 2 потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель.
1: Чертов жук!
0: Зачем вы все время крутите этого жука, Легран?
2: Видим.
0: Мне все-таки интересно, зачем мы идем.
2: Увидим.
0: По крайней мере, скажите, Легран, долго ли еще идти?
2: Увидим.
1: Чертов жук.
0: Так мы шли 2 часа. И на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был рот плато, раскинувшегося у подножия почти недоступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.
3: Юпитер, ты видишь вон то огромное тюльпановое дерево?
1: Да, Маса. Такого огромного дерева я никогда еще не видел. Оно больше всех дубов, которые его окружают.
3: Да, так, Юпитер, ты сможешь забраться на это дерево?
1: Да, Маса. Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.
3: Так, тогда не мешкай и влезай, потому что скоро станет темно, и мы ничего не успеем сделать.
1: Высоко залезть, Маса?
3: Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикнул. Понимаешь? Погоди, возьми жука.
1: Жука? Маса Вил, золотого жука? Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.
3: Слушай, Юпитер, если ты здоровенный, рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке. Но если ты вовсе отказываешься взять жука, мне придется, как это не грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.
1: Совсем ни к чему шуметь, Масса. Всегда вы броните старого негра. А я пошутил, и только. Я боюсь жука. Подумаешь, жук.
0: И осторожно взявшись за самый конец шнурка, чтобы быть от жука подальше, он приготовился.

0: Ставился лезть на дерево. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая босыми пальцами ног неровности коры для упора, и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола.
1: Куда мне лезть дальше, Мася Вил?
2: По толстому соку вверх, вон с той стороны.

0: Где ты сейчас? Тебя не видно.
1: Высоко, высоко. Вижу верхушку дерева. Дальше небо.
0: Да, ну, поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я скажу. Посмотри теперь вниз. Сколько ветвей ты миновал?
1: Одна, две, три, четыре. Подо мной пять ветвей, Мася.
0: Так, поднимись еще на одну.
1: Ну все, я на седьмой, Мася.
0: А теперь, Юпитер, ты полезешь вот по этой ветви. Лезь, пока она будет тебя держать. А найдешь что-нибудь, крикни, слышишь?
2: Если у меня еще оставались какие-то сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их уже не стало. Увы, он был сумасшедший. Следовало теперь подумать о том, как доставить его домой.
1: Мася! По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти сухая.
0: Ты говоришь, что она сухая, Юпитер?
1: Да, Мася, мертвая. Готова для того света.
3: Боже мой, что же делать?
0: Так, возьми нож.
3: Господи, боже мой.
0: Постругай эту ветвь. Ну, может быть, она не очень гнилая, а?
1: Она, конечно, гнилая, да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед, но только один.
0: А, что это значит? Разве так не один?
1: Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.
0: Старый плут. Ну, не городи вздора. Если ты переберешься еще немного вперед, осторожно. Конечно, чтобы не грохнуться вниз. Если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар сразу, как только ты спустишься вниз, слышишь?
1: Хорошо, Мася, Вил. Лежу. А вот уже и конец.
0: Ты правда мне говоришь? Ты на конце ветви?
1: Не совсем на конце, Мася. Ой, Господи, Боже мой, что это здесь на дереве?
0: Ну что ты там видишь?
1: Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве.
0: Ты говоришь, череп?
1: Да.
0: Отлично. А как он там держится? Почему он не падает?
1: А верно ведь, Мася. Сейчас погляжу. Что за притча такая? Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем, Мася.
0: Так, теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?
1: Слышу, Мася.
0: Найди левый глаз у черепа.
1: О, да. А где же у черепа левый глаз, если он вовсе без глаза?
0: Ох, какой ты болван! Ты знаешь, Юпитер, где у тебя правая рука? И где левая рука?
1: Знаю, как же не знать. Левой рукой я колю дрова.
0: Ну, правильно, правильно, ты левша. Так вот, левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз.
1: Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа. Но у черепа нет левой руки, Мася. Что ж, на нет и суда нет. Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?
0: Ну, пропусти сквозь него жука и спусти его вниз. Сколько хватит шнура, только не урони.
1: Пропустил, Мася, Вил. Это самое плевое дело, пропустить жука через дырку. Смотрите-ка.
2: Во время этого разговора Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если бы Юпитер сейчас отпустил шнурок, то упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в 10-12 футов.
0: Юпитер, отпусти шнурок. Так, вот здесь забьем колышек и здесь. Теперь будем копать.

Теперь я не сомневался, что Легран заразился столь обычной на юге Америки манией кладоискательства, и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука. Над ним витала тень знаменитого пирата Кидда.

0: Жук? Жук! Золотой жук! Он вернет мне утерянное родовое богатство.
1: Чертов жук!
2: Я решил проявить добрую волю, поскольку не видел другого выхода, и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его выдумок. Мы копали не менее 2 часов.
1: Замолчи, Лестер! Тише, замолчи!
2: Никаких признаков клада не видно, Легран.
0: Понимаю. Нужно рыть еще глубже. Копайте.

0: «Золотой жук». Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть вторая.
1: Замолчи, Лестер! Тише, замолчи!
2: Никаких признаков клада не видно, Легран.
3: Понимаю, понимаю. Нужно рыть. Рыть еще глубже. Копайте, копайте, копайте, копайте.
4: Жаба. Жаба.
3: Жаба. Жаба. Жаба. Жаба. Жаба. Жаба.

Ничего нет. Юпитер, собирай инструменты. Вернемся домой.

0: Что? Ах ты мерзавец! Канале, проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай, где у тебя левый глаз?
1: Помилуй бог, Мазовил, вот у меня левый глаз, вот он.
0: Ведь это же правый глаз. Так я и думал, я же знал, ура, за дело, вернемся, мы еще выиграем эту игру. Ну, Юпитер, говори, как был прибит череп к ветке лесом или наружу?
1: Наружу, Маса.
0: Теперь говори мне, в какой глаз опустил жука, в тот или в этот?
1: В этот самый, Маса, в левый, как вы велели.
0: Видите, Джордж? Он показывает на правый. Отлично! Отлично! Начнем сначала!
2: Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес. Более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план. И это, вероятно, оказало на меня свое действие.
0: Масовил!
1: Масовил! Посмотрите, Лестер отрыл что-то.
0: Что?
1: Кости! Куски одежды!
0: Она совсем истлела.
1: Нож! Вот, нож, Маса, нож!
3: Да, это лезвие испанского ножа. Пираты! Пираты!
0: Копайте! Закопайте дальше!
3: Железное кольцо!
0: Осторожно, это сундук!
2: Сундук, который мы отрыли, был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Сундук был так велик, что, взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть его с места. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы,

0: Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, обижал его. Я бронил его, и не стыдно тебе, старый негр. Отвечай, отвечай.
1: Я так знал, я знал.
2: Успокойтесь, Леган, успокойтесь. Нужно подумать, как перенести это сокровище до рассвета. Когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкой леса, драгоценная ноша уже была перенесена и сложена в хижине у Леграна. Сундук был наполнен до самых краев. Мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Тяжелые большие золотые монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Рубины, превосходные изумруды, сапфиры, кольца, серьги, золотые цепочки, большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурками искусной ювелирной работы. Две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких золотых вещиц.
3: Ну, теперь я вижу, что вы сгораете от нетерпения и жажды узнать разгадку этой тайны.
2: Да, я сгораю от нетерпения.
3: Так слушайте. Вы помните тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука?
2: О, да, конечно, помню. Как вы были раздосадованы, когда я сказал, что ваш рисунок похож на череп.
3: Вначале я думал, что вы просто шутите. Потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спине жука и решил, что ваше замечание не так уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня. Я считаюсь недурным рисовальщиком. Поэтому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в погоню.
2: Простите, клочок бумаги, вы хотите сказать?
3: Нет. Я сам так думал вначале, но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-притонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязный, да?
2: Да, помню.
3: Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал жука. В первую минуту я просто растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мной рисунок не был похож на тот, который я видел сейчас. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать свой рисунок. Совершенно такой, как он вышел из-под моего пера. На обороте пергамента в точности под моим рисунком был нарисован череп, который напоминал моего жука и размерами, и очертаниями.
2: Невероятное совпадение.
3: Это ошеломило меня. Когда я пришел в себя, меня вдруг осенила мысль. Когда я рисовал своего жука, на пергаменте никакого другого рисунка не было. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить.
2: А как пергамент попал к вам в руки?
3: Мы ведь нашли жука на материке, поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу же выронил. И Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать или листок, или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он, и я одновременно увидели этот пергамент. Он показался мне тогда обыкновенной бумагой. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки ничего не осталось.
4: Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка. Неподалеку от шлюпки пергамент. Не бумага, заметьте, а пергамент, который, как вы знаете, сохраняется очень долго, ну, что называется, вечно.
2: Так где же здесь связь?
4: А я отвечу. Отвечу, мой друг. Череп. Всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. И лист этот предназначен для памятной записи, которую следует тщательно долго хранить.
2: Хорошо, предположим, все это так. Но ведь вы сами сказали, что когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа.
4: Так.
2: Так как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован один только бог знает кем, уже после того, как вы нарисовали жука?
4: Ага, вот здесь-то и начинается тайна. Вы помните, был очень холодный день, и Юпитер затопил камин.
2: Конечно. Я сильно продрог и с радостью опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям.
4: Не продолжайте. В этом-то все и дело. Вы рассматривали рисунок у огня. Пергамент нагрелся. Вот когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла.
2: Влиянием тепла.
4: Я не давал своим мыслям сбиться с пути, и тогда я разжег огонь и стал разогревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно, а по диагонали от него в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Ну, более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.
2: Простите. Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами. $1,500,000 не тема для шуток.
4: Да, но...
2: Но прибавить еще одно звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместимы. Пираты не занимаются скотоводством.
4: Я же не сказал вам, что это была коза.
2: Ну, не коза, так козленок. Не вижу большой разницы.
4: Нет, ну большой я тоже не вижу, но разница все-таки есть. Сопоставьте. Написание двух английских слов. Кид – козленок. И кид – 2D. Помните рассказ о капитане Кидде?
2: Честно говоря, меня никогда не увлекали истории о пиратах.
4: Как видите, напрасно. Я с юности помню увлекательные предания и легенды о капитане британского флота Кидде, ставшего пиратом. Вместе со своими сообщниками он награбил огромные богатства, которые успел зарыть до того, как его казнили. О нем говорили, что он продал душу дьяволу, зарыв песок в Библию. Мне даже припомнилась песня об этом. Я прозываюсь Скипер Кид, собравшись в путь, держал я Библию в руке, собравшись в путь. И схоронил ее в песке, собравшись в путь.
2: Это интересно, и все же мне непонятна логическая связь между изображением козленка и легендарным пиратом.
4: Как же вы не понимаете? Ну, смотрите, вспомнив о Кидде, Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунков в ребусе. Подпись, я говорю, потому что козленок был нарисован на пергаменте именно в том месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескуражило отсутствие главного текста моего воображаемого документа.
2: Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?
4: Да. Ну да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладело непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему сам не знаю, ну, может, это удивительная цепь случайностей и совпадений. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда бы не узнал о черепе. И никогда не стал бы владельцем сокровищ.
2: Ну, хорошо, а что же дальше?
4: Дальше мне пришло в голову, что несмотря на то, что предания живут с давних пор, они не теряют своей живучести. Да, представьте себе. На мой взгляд, это значило, что клад до сих пор не найден. Ну, если бы кит сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, ну, едва ли предания дошли бы до нас. Правда? Заметьте, легенды рассказывают лишь о поисках клада, а о находке в них нет ни слова. Вам доводилось слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?
2: Нет, никогда.
4: А ведь всякий знает, что кит владел несметным богатством. И я сделал вывод, что клад остался в земле. Ну, не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничащая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу кида.
2: Ну и что же вы предприняли дальше?
4: Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь. Но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я взял его и осторожно обмыл теплой водой.
2: И что же?
4: Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил ее на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. И, наконец, надпись выступила вся целиком. Вот она.
2: Да тут одни какие-то цифры. Меня бы это не подвинуло ни на шаг. Я не взялся бы решать подобную головоломку.
4: И все же она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, шифр.
2: Шифр?
4: Ну, конечно. Иными словами, они скрывают словесную запись, которая незатейливой фантазии моряка должна была показаться совершенно непостижимой.
2: И что же, вы сумели найти решение?
4: Ну, конечно, с легкостью, с легкостью. Едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Конечно, мне пришлось повозиться, однако мне удалось все цифры заменить буквами.
2: И что же у вас получилось?
4: А вот что у меня получилось. Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле, 21 градус и 13 минут северо-северо-восток, главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, стреляй из левого глаза, мертвой головы, прямая от дерева через выстрел на 50 футов.
2: Что, загадка осталась загадкой? Как это перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину? Трактир епископа, мертвая голова, чертов стул.
4: Согласен, согласен. Текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.
2: То есть расставить точки и запятые?
4: Ну да, да, да, да, в этом роде.
2: И как же вы сделали это?
4: Ну, прежде всего, я разделил эту запись на несколько фраз.
2: Ну и что же, смысла стало больше?
4: Не сразу. Не сразу, мой друг. Сперва я расспрашивал всех, кого не встречал, нет ли где по соседству с Селивановым островом какого-нибудь строения, известного под названием трактир епископа. Ну, никто ничего не знал. Вдруг, однажды утром, мне пришло в голову, что, может быть, это название трактир епископа нужно связывать со старинной фамилией Бессопов, владевших в давние времена усадьбой в 4 милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. Самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось трактиром епископа, и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир, и даже не таверна, а высокий скалистый утес.
2: Утес?
4: Утес! Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, осмотрелся вокруг. Трактир оказался нагромождением скал и утесов. Взор мой упал на узкий выступ в скале на восточном ее склоне. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших предков. И я сразу понял, что это и есть чертов стул, и что я проник в тайну записи на пергаменте.
2: А как вам удалось расшифровать слова «хорошее стекло»?
4: Ну, «хорошее стекло» могло значить только одно – подзорную трубу. Моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем в заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений.
2: А теперь я начинаю догадываться. Слова 21 градус и 13 минут и северо-северо-восток указывали направление подзорной трубы.
4: Совершенно верно, совершенно верно, мой друг. Усевшись на чертов стул, я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Я поднял трубу и направил ее приблизительно под углом в 21 градус и стал осторожно передвигать сперва вверх, потом вниз, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп. Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, означает место, где надо искать череп на дереве, а приказ стрелять из левого глаза мертвой головы допускает тоже лишь одно единственное толкование и указывает местонахождение клада. Надо спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести прямую, то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через выстрел. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

Ну что ж, все это выглядит убедительно, и при некоторой фантазии все логично и просто. Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке? Что это за странное было чудачество? И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

0: Ну что же, не скрою.
1: Не скрою.
0: Ваши намеки на то, что я не в своем уме, честно говоря, рассердили меня. И я решил отплатить вам маленькой мистификацией. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.
2: Теперь все ясно. Ответьте еще на один вопрос, Легран. Откуда эти скелеты в яме?
0: Ну, об этом я знаю не больше вашего. Тут, возможно, по-видимому, только одна догадка. Но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кид не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Приехал он автобусом, который подают к поезду в 4:52. У него был чемоданчик и какая-то корзина. Мне показалось, что это корзинка для белья. Он не позволил слуге даже притронуться к корзине и сам потащил ее в свой номер. Он нес ее за ручки, держа прямо перед собой, и спотыкался чуть ли не на каждой ступеньке. На повороте лестницы он поскользнулся и сильно стукнулся головой о перила, но не выпустил корзину, а только выругался и продолжал путь. Я видел, что он взволнован и нервничает. Но работая в гостинице, привыкаешь к нервным и взволнованным людям. Когда человек за кем-нибудь гонится или кого-нибудь удирает, он по дороге останавливается в гостинице. А если по его внешности видно, что он заплатит по счету, нам больше ни до чего дела нет. Но этот человек заинтересовал меня. Он был удивительно молодым и простодушным. Да и гостиница казалась мне скучнейшей дырой после того, к чему я привык. А когда вы 3 месяца никого не обслуживали, кроме какого-нибудь коммерсанта, для которого сезон оказался на редкость неудачным, или супругов, одержимых манией разъезжать повсюду с путеводителем, вам становится так тоскливо, что вы рады всякому событию, самому незначительному, лишь бы оно нарушило однообразие. Я последовал за приехавшим в его номер и спросил, не нужно ли ему чего-нибудь. Со вздохом облегчения он опустил корзину на кровать, снял шляпу, вытер платком лоб и затем обернулся, чтобы ответить мне. «Вы женаты?» – спросил он. Странно, когда задают такой вопрос, но поскольку его задал джентльмен, нечего было беспокоиться. «Как вам сказать?» «Не совсем», – ответил я. В то время я был только помолвлен, к тому же не со своей женой, если вам ясно, что я хочу сказать. «Но я кое-что понимаю в этих делах», — добавил я. «Если вам нужен совет...» «Не в этом дело», — перебил он меня. «Я не хочу, чтобы вы надо мной смеялись. Я думал, что если вы человек женатый, вы бы все поняли лучше. Нет ли в этом доме какой-нибудь опытной, здравомыслящей женщины?» «У нас служат женщины», — ответил я. «Что касается того, здравомыслящие они или нет, то на этот счет могут быть разные мнения. В общем, они обыкновенные женщины. Позвать вам горничную?» «Да, пожалуйста», — сказал он. «Подождите минутку. Давайте сначала откроем это». Он принялся распутывать веревку, потом вдруг выпустил ее и усмехнулся. «Нет», — проговорил он, — «откройте-ка вы. Только осторожно, это будет для вас сюрпризом». Я не очень-то люблю сюрпризы. По собственному опыту я знаю, что они большей частью бывают неприятными. «Что там такое?» – спросил я. «А вот откроете и увидите», – ответил он. «Вреда вам от этого не будет». И отойдя, он снова захихикал. «Ну, – сказал я себе, – надеюсь, этот субъект ничего плохого не задумал». И вдруг странная мысль пришла мне в голову, и я замер, держа в руках веревку. «А у вас там не мертвец?» – выговорил я. Молодой человек ухватился за каминную доску, и лицо его стало белым, как простыня. «Боже мой!» – воскликнул он. «Не говорите таких ужасных вещей! Мне это в голову не приходило! Откройте скорей! Открывайте скорей!» «Лучше идите-ка вы сами сюда и откройте ее, сэр!» – возразил я. «Вся эта история мне что-то не нравилась». «Не могу», — сказал он. «После ваших слов меня всего трясет. Скорее откройте и скажите мне, что все благополучно». Любопытство пришло мне на помощь. Я разрезал веревку, откинул крышку и заглянул в корзину. Молодой человек отвернулся, точно боялся взглянуть в мою сторону. «Все благополучно?» — спросил он. «Он жив?» «Да уж так жив, что дай бог всякому». «А он дышит как следует», – продолжал посетитель. «Вы, наверное, оглохли», – возразил я, – «если не слышите, как он дышит». Действительно, его дыхание можно было слышать даже на улице. «Слава богу!» – воскликнул молодой человек и опустился в кресло у камина. «Вы знаете, мне просто в голову не приходило. Больше часа я продержал его в этой корзине. Если бы он случайно запутался головкой в одеяле, никогда больше я не повторю эту глупость». «Вы его любите?» – спросил я. Он взглянул на меня. «Люблю ли?» – повторил он. «Еще бы! Я его отец. И он опять засмеялся. «Вот как?» – проговорил я. «Значит, я полагаю, что имею удовольствие разговаривать с мистером Костером Кингом». «Костер Кинг?» – удивленно повторил он. «Моя фамилия Милбери». «Но», — возразил я, — «на наклейке с внутренней стороны крышки сказано, что его отец Костер Кинг, отпрыск Старлайта, а мать Дженни Динс, отпрыск Дарби Дьявола». Он подозрительно посмотрел на меня и поставил между нами стул. Очевидно, теперь пришел его черед думать, что я сумасшедший. Убедившись, по-видимому, что я во всяком случае не опасен, он стал продвигаться поближе к корзине, пока, наконец, ему не удалось заглянуть в нее. Никогда в жизни я не слышал, чтобы мужчина издавал такой нечеловеческий вопль. Он стоял по одну сторону кровати, я по другую. Щенок, разбуженный шумом, сел и зарычал сначала на одного из нас, потом на другого. Я разглядел, что это был бульдог примерно месяцев 10. Превосходный щенок для своего возраста. «Мое дитя!» – закричал молодой человек, и глаза у него буквально на лоб вылезли. «Это не мое дитя! Что случилось? Или я сошел с ума?» «Вы к этому близки», – произнес я. «И так оно и было. Успокойтесь. Что вы рассчитывали увидеть здесь?» «Моего мальчика!» Снова закричал он. «Моего единственного ребенка! Моего сыночка!» «Вы имеете в виду настоящего ребенка?» Продолжал я. «Человеческого ребенка?» «У некоторых людей есть глупая привычка говорить о своих собаках, как о детях. Так что кто его знает, кого он имел в виду?» «Конечно, настоящего!» Отвечал он. «Самого прелестного ребенка, которого вы в своей жизни видели!» В воскресенье ему исполнилось ровно 13 недель, и вчера у него прорезался первый зубик. Вид собачьей морды, кажется, сводил молодого человека с ума. Он бросился к корзине, и если бы я ему не помешал, наверное, задушил бы несчастного пса. «Щенок не виноват», — говорю я. «Осмелюсь сказать, что ему так же тошно, как и вам. Его ведь тоже потеряли. Кто-то сыграл с вами шутку. Вытащил вашего младенца и сунул вместо него вот этого. Если только тут вообще был ребенок». «Что это значит?» – возмутился он. «Ну, сэр, — говорю я, — вы меня извините, но джентльмены в здравом уме не возят ребят в бельевых корзинах. Откуда вы приехали?» «Из Бенбери, — говорит он. — Меня хорошо знают в Бенбери». «Вот этому можно поверить, — ответил я. — Такого молодого человека, как вы, наверное, все знают». «Я мистер Милбери, — говорит он, — бакалейщик с Хай-стрит». «В таком случае, что вы делаете здесь с этой собакой?» — спрашиваю я. «Не доводите меня до исступления, — отвечает он. — Говорю вам, я сам не знаю. Моя жена сейчас в Уорвике, ухаживает за своей больной матерью, и в каждом письме вот уже 2 недели только и пишет: ах, как я хочу видеть Эрика, если бы мне хоть на минуту увидеть Эрика». «Естественные материнские чувства, — говорю я, — они делают ей честь. И вот сегодня, — продолжал он, — я рано окончил работу и решил привезти сюда ребенка, чтобы жена могла повидать его и убедиться, что с ним все благополучно. Она не может оставить мать больше, чем на час, а мне нельзя идти к ней, потому что там меня недолюбливают, и я ее раздражаю. Я хотел подождать здесь, а Милли, это моя жена, пришла бы сюда, когда освободится. Я собирался сделать ей сюрприз». «По-моему, — говорю я, — большего сюрприза вы никогда в жизни не устраивали». «Не шутите с такими вещами, — говорит он, — я все еще сам не свой, я могу вас искалечить». Он был прав, нельзя было шутить с этим делом, хотя, конечно, оно имело свою смешную сторону. «Но зачем же, — спрашиваю, — было совать ребенка в бельевую корзинку?» «Это вовсе не бельевая корзинка, — с яростью отвечает он, — это плетенка для пикников. В последнюю минуту я подумал, что мне не к лицу нести ребенка на руках. Уличные мальчишки кричали бы мне вслед. Мой малыш очень любит спать, и я решил, что если его устроить поудобнее в этой корзине, он отлично перенесет такое короткое путешествие. Я взял корзину с собой в вагон и не спускал ее с колен. Ни на одну минуту я не выпускал ее из рук. Это колдовство, вот что! Я теперь буду верить в чертей». «Не валяйте дурака, — говорю я. — Всему должно быть объяснение, надо куда искаться для него. Вы уверены, что это та самая корзина, в которую вы упаковали младенца?»
2: Мильберри был теперь немножко спокойнее. Он наклонился и тщательно осмотрел корзину.
3: «Кажется, — сказал он, — но не могу поручиться».
1: «Скажите-ка, — говорю я, — вы не выпускали корзины из рук? Подумайте хорошенько».
3: «Нет, она все время была у меня на коленях».
1: «Но это же чепуха, если только вы сами по ошибке не сунули туда щенка вместо ребенка. Ну, подумайте спокойно. Я не ваша жена и хочу только помочь вам. Я ничего не скажу, если вы сознаетесь, что на минутку отвели глаза от корзины». Он опять задумался, и вдруг в глазах его блеснул свет.
3: «Ей-богу, — говорит он, — вы правы. Я на минутку поставил ее на платформу в Бенбери, чтобы купить иллюстрированный журнал».
1: «Ну вот, теперь вы говорите разумно.
3: Подождите-ка, завтра, кажется, открывается собачья выставка в Бирмингаме».
1: «Как будто, — говорит он, — вот мы и добрались до сути, — говорю я. По совпадению эту собаку везли в Бирмингам в точно такой же корзине, как та, в которой вы упаковали своего младенца. Вы по ошибке взяли корзину со щенком, а его хозяину достался ваш малыш. Я бы затруднился сказать сразу, кто из вас сейчас больше сходит с ума. Он, наверное, думает, что вы сделали это нарочно».
2: Мистер Мельберри прижался головой к спинке кровати и застонал.
3: «В любую минуту может явиться Милли, и мне придется сказать ей, что нашего крошку по ошибке послали на собачью выставку. У меня язык не повернется сказать ей такое».
1: «Поезжайте в Бирмингем, — говорю я, — и постарайтесь уладить это дело. Вы можете успеть на поезд 5:45 и вернуться около 8.
3: Поедемте со мной, — говорит он. — Вы добрый человек. Поедемте со мной. Я не могу ехать один».
1: Он был прав. В таком состоянии он бы угодил под копыта лошадей, не успев выйти на улицу. «Ну что ж, — говорю я, — если хозяин отпустит...»
3: «О, он не может не отпустить вас, — ломая руки, — воскликнул молодой человек. — Скажите ему, что речь идет о счастье целой жизни. Скажите ему».
1: «Я скажу ему, что речь идет о лишнем полсоверене по счету, — говорю я. — Это больше поможет делу». Так оно и было. И не прошло и 20 минут, как я и молодой Мельберри и щенок в корзине сидели в вагоне 3-го класса, направляясь в Бирмингам. Тут я представил себе все трудности нашего предприятия. Предположим, по счастью, окажется, что я прав. Предположим, щенка действительно везли на выставку в Бирмингам. Предположим, нам еще более посчастливится, и на вокзале нам скажут, что там видели джентльмена с такой корзинкой, как наша, приехавшего поездом в 5:13. А дальше что? Может быть, нам придется опрашивать всех извозчиков в городе, и к тому времени, когда мы найдем ребенка, окажется, что уже незачем трудиться распаковывать его. Ну, конечно, я не собирался болтать о том, что было у меня на уме. По-моему, бедняга-отец чувствовал себя так плохо, что дальше некуда. Мое дело было вселить в него надежду. Поэтому, когда он в 20-й раз спросил меня, думаю ли я, что он еще увидит своего ребенка живым, я сердито оборвал его. «Да не мучайтесь вы так, — говорю я. — Вы еще вволю насмотритесь на своего малыша. Дети не так-то легко пропадают. Только в пьесах люди готовы взять на себя заботу о чужих детях. Я в своей жизни знавал множество прохвостов, но даже худшему из них я не пожелал бы иметь дело с десятком другим чужих младенцев. Не обольщайтесь, будто кто-то похитил его у вас. Поверьте мне, тот, к кому он попал, не успокоится до тех пор, пока ему не удастся вернуть ребенка законному владельцу».
2: Такая болтовня подбодрила его, и когда мы приехали в Бирмингам, он был гораздо спокойнее. Мы набросились на начальника станции, а тот на всех носильщиков, которые находились на платформе, когда прибыл поезд 5:13. Все в один голос утверждали, что из этого поезда не выходил джентльмен с бельевой корзиной. Начальник станции оказался человеком семейным, и когда мы ему все объяснили, он посочувствовал нам и телеграфировал в Бенбери. Кассир в Бенбери помнил, что на этот поезд брали билеты 3 джентльмена. Одним из них был мистер Джепсоп, торговец хлебом, другим неизвестный, взявший билет в Вулхэмптон, а третьим был сам молодой Мильберри. Дело, казалось, становилось безнадежным, как вдруг мальчишка-газетчик, слонявшийся вокруг, вмешался в разговор. «Я видел одну старушку, — говорит он, — которая болталась около вокзала и нанимала кэп.
3: У нее была корзина, как две капли воды, похожая на вашу.
2: Я думал, юный Мильбери бросится мальчишке на шею и расцелует его. С помощью мальчика мы принялись допрашивать извозчиков. Нетрудно приметить старенькую леди с бельевой корзиной в руках. И мы узнали, что она поехала во второразрядную гостиницу на Астеррод. Остальные подробности мне рассказала горничная. По-видимому, старушка по-своему переживала не меньше, чем мой джентльмен. Корзинку нельзя было поставить в кэп, и пришлось водрузить ее на крышу. Леди очень беспокоилась, и так как шел дождь, заставила извозчика накрыть корзинку фартуком. Снимая ее с кэба, она уронила ее на мостовую, отчего ребенок проснулся и заплакал. «Боже мой, мэм, что это?» — воскликнула горничная. «Там ребенок?» «Да, милая, там мой малыш», — ответила леди, которая, по-видимому, любила подшутить и была веселой старушкой. По крайней мере, в то время она еще была веселой. «Бедняжка, надеюсь, его не ушибли?» Леди заказала комнату с камином. Слуга внес корзину и поставил ее на коврик. Леди сказала, что она и горничная обо всем позаботится, и выставила слугу. К этому времени, рассказывала мне девушка, младенец ревел, как пароходная сирена. «Душечка», — говорила старушка, возясь с веревкой, — «не плачь, мамочка сейчас развяжет корзинку». Затем она повернулась к горничной. «Пожалуйста, откройте мою сумку. Вы найдете там бутылку молока и собачьи галеты».
1: «Собачьи галеты?» — воскликнула горничная.
3: «Да», — смеясь ответила старушка, — «мой малыш любит собачьи галеты».
2: Девушка открыла сумку. Там действительно была бутылка молока и несколько собачьих галет. Она стояла спиной к леди, когда услышала легкий стон и стук, заставивший ее обернуться. Старушка лежала, простершись на ковре, мертвая, как показалось горничной. Ребенок сидел в корзине, вопя благим матом. Растерявшаяся девушка, не соображая, что делает, сунула младенцу галету, за которую тот жадно ухватился. Тогда горничная стала приводить в чувство леди. Примерно через минуту старушка открыла глаза и огляделась. Ребенок увлекся галетой и успокоился. Леди взглянула на малыша, отвернулась и спрятала лицо на груди у горничной.
3: «Что это такое?» – испуганным шепотом спросила леди. «Там, в корзине».
2: «Там ребенок, мэм», – ответила девушка.
3: «Вы уверены, что это не собака?» – спросила старушка. «Посмотрите хорошенько».
2: Девушка стала нервничать и пожалела, что осталась наедине с этой старой леди. «Не могла же я принять собаку за ребенка, мэм», – выговорила она. «Это дитя, человеческое дитя».
3: Старушка тихо заплакала. «Меня постигла Божья кара», – сказала она. «Я разговаривала со своим щенком так, точно это был младенец. И теперь вот что случилось мне в наказание».
2: «Что же случилось?» – спросила горничная, которая, естественно, все больше и больше интересовала эта история.
3: «Не знаю», – продолжая сидеть на полу, сказала леди. «Если все это не сон, и я не сошла с ума, то 2 часа назад я выехала из своего дома с корзинкой, в которой был годовалый бульдог. Вы видели, как я открыла корзинку, и вы видите, что там такое».
2: «Не бывает таких чудес, чтобы бульдоги превращались в ребятишек», заметила горничная.
3: «Я не знаю, как это получилось», проговорила старушка. «И я не понимаю, что это значит. Но я знаю, что выехала я с бульдогом, а он каким-то образом превратился вот в это».
2: «Кто-то подсунул его вам», — сказала горничная. «Кто-то хотел избавиться от своего ребенка, вытащил нашего щенка и сунул в корзину младенца».
3: «Это, должно быть, были необыкновенно ловкие люди», — сказала старушка. «Я не спускала с корзинки глаз, если не считать, что в Бенбери я зашла в буфет выпить чашку чая, но я отсутствовала не больше 5 минут».
2: «Кто-то хотел избавиться от своего ребенка, вытащил нашего щенка и сунул в корзину младенца».
3: «Это, должно быть, были необыкновенно ловкие люди», — сказала старушка. «Я не спускала с корзинки глаз, если не считать, что в Бенбери я зашла в буфет выпить чашку чая, но я отсутствовала».

0: Это ужасно! Чудесный ребеночек, сказала горничная. Может быть, вы хотите взять его к себе? Спросила леди. Но девушка ответила, что она этого не хочет. Старушка села и принялась обдумывать положение. Чем больше она думала, тем хуже себя чувствовала. Горничная убеждена, что не появись мы вовремя, несчастная сошла бы с ума. Когда в дверях показался слуга и сообщил, что внизу какой-то джентльмен с бульдогом спрашивает о ребенке, она обвела руками шею слуги и чуть не задушила его в объятиях. Мы успели на поезд в Уорвик и, к счастью, вернулись в гостиницу за 10 минут до прихода миссис Мильбери. Всю дорогу мистер Мильбери держал ребенка на руках. Он предложил мне оставить себе корзину и дал мне еще полсоверена, намекнув, чтобы я держал язык за зубами. Что я и сделал.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Бестужев-Марлинский.

0: И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желание и надежд — томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Александр Сергеевич Пушкин. Ветер свежал. Валы разыгрывались сильнее и сильнее. Наш английский фрегат быстро катился по темной пучине океана. Заря давно уже потухла на краю пустого небосклона. Кругом темнело, и только вдали чернелись мачты сопутного нам русского флота. Только мерцали по кораблям фонари, будто звездочки. Я сидел на корме, на коронаде, и любовался великанскими валами, которые как будто на перерыв гонялись за фрегатом, достигали его и с журчанием, с плеском о него разбивались. Фрегат вздрагивал при каждом ударе, клонился на бок перед каждым напором ветра и снова вставал с треском и скрипом. Я уже ознакомился с морскими опасностями и привык их не бояться. Притом равнодушие всех окружающих внушает спокойствие и самому робкому путешественнику. Я беззаботно предался мечтаниям под свистом ветра, и мысли стремились далеко, очень далеко. Ко мне подошел капитан фрегата Рональд.
1: «Опять мечтаешь? А любезные твои товарищи беспечно пируют с нашими моряками в кают-компании. Но скажи искренне, дорогой Алистер, куда и к кому летала теперь крылатая мысль твоя?»
0: «Я упредил быстроту твоей стрелы, капитан. Я уже был на родине, милый Рональд».
1: «Счастливец. Для тебя расцветает там будущее. А для меня оно нигде не существует».
0: «Почему же? Неужели ты несчастлив?»
1: «Несчастлив. Люди так расточительны на выражения, что я боюсь показаться забавным, назвав себя только несчастливым. Говорят, как я несчастлив, что опоздал в театр, как я несчастлив, что не затравил зайца. Что же сказать после этого мне, потерявшему все радости невозвратно и безнадежно?»
0: «Ты любил, Рональд?»
1: «Любил ли я?»
0: «Но позвольте, я пишу прежде, кто был этот Рональд. Он шотландец. Говорят, отличный офицер на море и на суше. Высокого роста и стройного стана. Русоволос и смугл. Две редкие вещи в британской природе. Не красавец, но право, если бы я был женщиной, то трудно было бы в него не влюбиться. Какая-то суровая грусть придавала бледному лицу его важность и занимательность. Его глаза сверкали редко, но видно было, что это зарево прежнего пожара страстей. Есть глаза, которые с первого взгляда вызывают откровенность и заверяют дружбу. Таково было благородное лицо Рональда.

0: мы с первой встречи были уже друзьями.
1: Любил ли я? Какая иная страсть в наши лета может возвысить душу до восторга или убить ее до отчаяния? Честолюбие родится уже в чаду потухшей любви. Прилипчивое золото останавливает одну ползущую старость. Юноша летит и любит. Ты и сам любил, Алистер, и ты поймешь меня. Я стал чужой между одноземцами. Товарищи не могут разуметь моих чувств. Но у пылких душ одна отчизна. И я рад, что могу высказать свое горе минутному другу, обитателю берегов Невских. Послушай.
0: Я был очень тронут его откровенностью и с неподдельным интересом стал внимать его рассказу.
1: 4 года тому назад, как я ходил в Ост-Индию на военном корабле, конвоировавшем флот компании, на возвратный путь к нам флагманам назначен был контр-адмирал кавалер Астон, занимавший в Мадрасе место вице-губернатора и возвращавшийся тогда с семейством своим в Европу. Никогда не забуду той минуты, в которую я впервые увидел старшую дочь адмирала Мэри. Как теперь гляжу на нее в полном блеске красоты и молодости, одетую в светло-зеленое платье с перламутровой пряжкой на поясе и в широкой соломенной шляпке. Не умею выразить, что со мной сталось, когда я подал ей руку, чтобы помочь выйти из шлюпки, когда она, закрасневшись, опустила длинные ресницы.
2: Ах, благодарю вас. Вы очень любезны.
1: Есть страсти, которые вспыхивают, как порох, и горят до конца, как свеча. Такая-то страсть вспыхнула и во мне, Алистер. По счастью или по несчастью, меня, как младшего лейтенанта, назначили к адмиралу флаг-офицером, то есть в должность, равносильную адъютантской, которая требовала, чтобы я безотлучно находился при нем. Скоро я сделался у него домашним. Еще скорее Мэри освоилась со мною. Уже она не краснела, встречаясь со мной взорами, и нередко я заставал их пристально устремленными на меня. Бывало, когда я сижу за рисованием, она склонялась через мое плечо посмотреть на рисунок, и карандаш трепетал в руке, как в груди трепетало сердце.
2: Очень мило, мне кажется. Только вот эта линия не крива ли? По-моему, симметрия чуть нарушена, а? А этот вид... Не чересчур ли ярок?
1: Как любил я спорить с этой милой, остроумной Мэри, и как часто забывал свой предмет и доказательство, вперяясь в ее небесные очи. Вся вселенная вместилась для меня в каюту адмирала. Желал бы забыть и позабыл тебе сказать, что Астон имел жену, которая имела все недостатки дурного воспитания, все пороки злого характера, все прихоти ничтожной гордости. Она управляла адмиралом, человеком умным, но слабым. И вот эта капризная женщина по-своему увидела каждое движение дочери и каждый мой шаг. Меня стали звать к адмиралу реже и реже, и, наконец, совсем удалили от должности. Ну, не досадно ли?
3: Вмешательство и правда досаднейшее. Но ведь вы находились с Мэри на одном корабле. Следовательно, могли видеться и вне должности.
1: В том-то и дело, что не могли. Леди Астон не оставляла Мэри ни на минуту без надзора. Быть так близко подле нее и не быть с нею, слышать ее голос и не видеть ее лица, внимать шум ее походки и только. О, Алистер, это выше всякого понятия. Уныние Мэри двоило тоску мою. Этого мало. Несчастье преследовало меня еще далее. Однажды мне удалось поговорить с Мэри через окно с галереей кают-компании. Но я дорого заплатил за это минутное удовольствие. Леди Астон меня увидела. Через полчаса я был позван к адмиралу. Леди Астон с пылающим лицом сидела на диване, и следы ее гнева видны были на опрокинутом чайном столике и разбитых чашках. Сам адмирал ходил взад и вперед по каюте.
4: Рональд, вы съедете сию же минуту на корабль «Неодолимый» и заступите там место заболевшего лейтенанта. Я сожалею, что здесь задержал вас. Вот ордер капитану Форестеру. Возьмите.
5: Надеемся никогда вас больше не видеть.
4: Прощайте.
1: Прелестное лицо Мэри было закрыто от меня длинными локонами. Не помню, как я вышел наверх. Не помню, как посадили меня в шлюпку. Знаю только, что огромным валом опрокинуло нас у самого борта. Из корабля едва успели спасти меня и плавающих гребцов. Начавшаяся буря свирепела час от часу. И уже нельзя было думать спустить грибное судно. Я остался. были уже на параллели Бискайского залива, когда ураган захватил нас. Он был жесток и продолжителен. Двухдневная ночь задернула небо. Ветер кружил, и никто не знал, где мы находимся. Вода врывалась в корабль, как в решето, и люди падали упом под изнеможение. Вдруг мы почувствовали удар, и руль вылетел вон, как перо. Корабль всем днищем грянул на мели, волнением его начало бить о подводные скалы. Ужасное мгновение. Настала мертвая тишина. Корабль тихо повалился на бок. Валы, как горы, пошли через палубу и, поднимая всю громаду, разрушили ее в щепы. Уносили в море несчастных. Только при блеске молний, разрывающих мрак, обозначились черные скалы недалекого берега. И белыми полосами мелькали, будто привидения, станицы хищных чаек, которые со зловещим криком вились над нами, радуясь своей добыче. Смерть была кругом, все гибло. Отчаянный, вбежал я в адмиральскую каюту. Половина ее была уже в воде. Сердце мое облилось кровью. Адмирал метался между женой и двумя полумертвыми дочерьми. Хотел и не мог скрыть ужасную истину.
4: Мы гибнем. Да-да, гибнем. Нет спасения. Я не сумел защитить вас от страшной стихии, дорогие мои. Нет мне прощения.
5: Да неужели же ничего нельзя сделать? Ты всегда был слабак, ты погубил нас. О, Изер!
4: Да, да, ты права. Я ничтожество. Бедные мои девочки.
2: О, Рональд, какое счастье, что вы здесь. Спасите нас. Вы видите, в каком мы отчаянии. Мои родители, моя сестра. Неужели всем суждено погибнуть? Я заклинаю, спасите нас. Вы же такой смелый, сильный. Вы можете все.
5: Забудьте наш гнев, молодой человек. Помогите нам, и мы не забудем ваши услуги.
1: Вы понимаете, Алистер, что и без этой просьбы я готов был сделать для них все, что мог. Мы с матросами решились связать в плот кое-какие доски и бревна, привязать к ним женщин и пуститься с волнами к берегу на Божью волю. Трое матросов унесены были волнами, еще двое раздавлены стиснутыми обломками, но остальные, напутствуемые провидением, полуизбитые о камни, выброшены были на берег у подошвы скал. Во все это время я находился подле Мэри, поддерживал ее на воде и уже видел ее вне опасности, распростертую на песке, как вдруг огромный вал далеко взбежал на берег, покрыл нас и унес бесчувственную Мэри опять в море.
3: Она утонула?
1: Она спаслась, Алистер. Одна любовь могла вдохнуть в меня тогда новые силы. Я кинулся в море, долго боролся с набегающими валами и, наконец, достиг ее. И с нею выплыл до мелкого места. Изнемогая, обвязал я около ее тела брошенную с берега веревку и опустился на дно. Горькая вода лилась в меня, в ушах звенела и журчала, меня душило, грудь разрывалась, еще усилие, еще вздох. И больше не помню. Но есть утешительные минуты в жизни. Я открыл глаза, и что ж, Мэри, бледная как воск, склонясь, стояла надо мною. Влажные волосы прильнули к шее, капли морской воды катились по прелестному ее лицу. Вся душа ее была в глазах, устремленных на меня со страхом ожидания. Рука ее лежала на моем сердце, которое билось для одной ее.
2: Вы очнулись, Рональд. Господи, какое счастье, что вы очнулись. Знаете, вы наш спаситель. И я никогда не забуду этого. Моя семья выжила благодаря вашему мужеству. Вы совершили чудо. О, Рональд!
1: Ах, зачем я не умер после этого небесного мгновения? Мы находились на пустом берегу острова Авизанда. Спаслись еще двое офицеров и 8 человек матросов. Прочие погибли. Скоро утихла буря, и шлюпки, посланные с флота, нашли нас и перевезли на корабль. Помощь лекарей и старания дружбы восстановили силы наши, и флот без всяких приключений прибыл в Англию.
3: Что же могло помешать вашему счастью? Могли ли родители Мэри желать ей иного жениха после случившегося?
1: Не скрою, я тоже надеялся на это. Леди Астон не могла не чувствовать важности услуги мною оказанной. Обещания, которые вырвались у ней в минуту опасности и ласки, которыми она осыпала меня за спасение Мэри, были еще свежи в ее памяти. Дом адмирала стал для меня отворен.
3: Ну и?
1: Я взял отставку и зажил в Лондоне. Настала зима, пришла пара балов, и я сказал «прости своему спокойствию». Свет был для меня не чужой. Я бросил его по сердцу и снова бросился в него для сердца, вслед за Мэри. Но, к сожалению, увидел я, что лесть и пышность кружили Мэри голову. Она уже скучала домашней жизнью и только воздухом гостиных дышала веселее. Гораздо чаще произносила она имена графинь и леди, чем имена других своих приятельниц. Улыбка самодовольствия мелькала на ее щеках, когда лорды и баронеты танцевали с нею. Одним словом, я не узнавал в этой гордой красавице Мэри. И она едва узнавала своих старых знакомцев. Я так любил ее, что не мог не желать быть часто с нею. Но и гордость жила во мне. Я не собирался ползать в толпе окружавших ее кукол и добиваться очереди. Нередко, правда, когда Мэри сходилась со мною, видно было, что хотя тщеславие шептало ей за лордов и эсквайров, сердце говорило за сира Роланда. И она незаметную ласкою награждала своего верного рыцаря. Однако ж самолюбие мое оскорблялось, тем не менее, что она не искала, хотя и не избегала случаев быть со мною. Сколько бессонных ночей, сколько дней безотрадных провел я от этих балов. Как много крови сожгли во мне ревность и досада. Только дома находил я в ветреной Мэри прежнюю, милую Мэри. И сердце мое, охладевшее в свете, таяло от ее взора, и ревность утихала от ее внимания. Наконец, благосклонность Мэри оживила щекотливые надежды мои, и страсть сравняла все препятствия. Я забыл высокомерие ее родственников и неудовольствие моих родных. Лестная мысль обладать Мэри совершенно овладела мною, и я стал довольно явно оказывать свои намерения. Да и почему бы не мог я жениться на Мэри? Предки мои предводили кланами еще тогда, когда предки многих из нынешних лордов пасли стада свои. Имена Рональдов были чаще на устах славы, чем имя Астонов, и состояние мое могло доставить жизнь не блестящую, но безбедную. Заметив мои виды, леди Астон вспыхнула, привязалась ни к чему, велела дочери удалиться и обиняками наговорила мне множество обидного. Для Мэри я скрепил сердце, переломил свою гордость и молчал. Я еще желал внутренно разуверить себя, извинить леди Астон, приписывая все угрюмости ее характера, а не умыслу. Дорого стоило мне решиться быть еще раз у Астона, однако ж любовь перемогла, и я через 3 дня явился к обеду.
4: А, Рональд, мы уж, признаться, не думали видеть вас у себя.
2: Простите, Рональд, что мы не можем уделить вам сейчас должного внимания. Мама нездорова. Может, в другой раз?
1: Адмирал был холоден. Я ожидал этого и не удивился, но вид Мэри поразил меня. Ее спокойное цветущее лицо немало не изменилось при моем входе. Она обошлась со мною, будто с едва знакомым. Односложные слова были ответом на мои вопросы. Друг Алистер, она коротко знала мой нрав. Знала, что малейшая безделица может расстроить меня надолго, что одно ее холодное слово могло отравить мое существование. Знала, и ни одного утешительного взора не склонила на того, кому за 3 дня посылало с ними и сердце. Это уже было чересчур для меня. Воля матери не могла заставить ее терзать меня и холодность удвоить высокомерием. Есть конец всему, и чувство собственного достоинства подкрепило мое слабое сердце. Я гордо простился с Мэри, но мог ли я хладнокровно перенести эту обиду моему самолюбию, эту измену в прекраснейшем существе на земле и с тем уничтожение лучших надежд, сладчайших мечтаний моих? Друг! Друг, я впервые плакал тогда кровавыми слезами обманутой любви и неудовлетворенного бешенства.
3: И что же, вы более не встречались?
1: Я уехал. Заря застала меня на пути к Плимуту, и через 10 дней я ступил на испанский берег, как волонтер Веллингтоновой армии. Там искал я рассеяние и не находил его. Мое сердце замерло для красот природы и для веселости жизни. Образ Мэри не оставлял меня в дыму битвы и на софах красавиц знойного климата. Искренне признаюсь тебе, Алистер, что безнадежная страсть это утешала меня. Я любил воображать Мэри невольно меня оправдывающую, может быть, сожалеющую Рональда. Я думал о ней, гоняясь за славой. Мечтал, как Как дойдет до нее весть о моей отваге, о моем отличии, она со вздохом скажет: «Он мог быть моим». Протекло 2 года, и моя тихая грусть взволнована была вновь письмом от двоюродной сестры моей из Англии.
2: «Милый друг мой, в завершении хочу сказать тебе, что я часто бываю у Астона. У них многое-многое переменилось. Ты знаешь, в большом свете на все мода. Мэри проблестела свою череду, и мотыльки вьются теперь около новых цветков. Да и без того в молодежи нашей не было бы проку. Один золотой магнит привлекает ее постоянно, а Мэри недовольно богата для того круга, в который бросила ее судьба. Воздушные королевства леди Астон рассеялись, и она видит теперь, что напрасно метила на пэров да вицероев. Зато бедная Мэри со своим пылким сердцем и с необходимостью любить достойна участия, не только сожаления. Завлеченная наружностью, обманутая выученными фразами, она думала найти Грандисона в большом свете и поздно узнала свою ошибку. Автоматы наши не могли не только чувствовать подобно ей, но даже разуметь ее чувствования. Забытая в толпе, снедаемая самолюбием и раскаяньем, Мэри блекнет и худеет. И мне кажется, милый Рональд, что она еще любит тебя. Любит более, чем когда-нибудь. Когда заводит о тебе разговор, она задумывается, вздыхает украдкою, и нередко слезы навертываются у ней на глазах. Адмирал скучает, что не с кем спорить о политике. «Бывало, Рональд», — говорит он. «Даже леди Астон начинает хвалить тебя. Милый братец, отбрось гордость, которая делает тебя несчастливым. Перестань бегать от самого себя. Приезжай к нам, а прочее сладится само собой. Мэри еще прекрасна, и с тобой расцветет вновь, как роза».
1: Можешь себе вообразить, Алистер, что это письмо еще более прежнего возбудило мой гнев? Нет. Унижением не купит Рональд своего счастья. Не станет заменительным мужем за недостатком лучшего. Я изорвал письмо и остался в армии. Славный день сражения при Витории был черным днем для меня. Увлеченный излишней запальчивостью в преследовании неприятеля, я вскакал в кирасирский эскадрон и, простреленный пулей в руку, был сбит с лошади и захвачен в плен. В Испании трофеи были редки для французов, и меня немедленно отослали во Францию. Скоро, по размене пленных, я стал свободным и выздоравливающий полетел на родину. Как сладостно забилось сердце мое, когда с пристани в Кале завидел я туманные берега Британии. Время утешает гнев, разлука придает цену свиданию, и я радостно воображал себя уже в кругу друзей, родных и, скажу ли, мечтал о Мэри, о счастье. Сердце ее оправдывало, и даже самый разум говорил, кто не заблуждался. Я колебался. Все может быть, думал я наконец, но к чему разгадывать будущее? Между тем, в ожидании судна, мне вздумалось побродить по городу. Я зашел в английскую церковь. Меня удивило, что двери не были заперты, а в церкви ни души. Только в пределе направо стоял на катафалке гроб. Я взошел на ступени, чтобы прочесть надпись, прибитой на нем гербовой доски, но верхняя ее часть случайно была закрыта крепом. Я только мог разобрать, что умершая была молодая путешественница, которая искала на твердой земле здоровье, а нашла смерть, едва ступив на нее. Любопытство заставило меня поднять покрывало, но какой-то невольный трепет охватил меня, когда я стал отцеплять покров от цветочного венка, в который он запутался. Я поднял его медленно, и умершая, бледная как смерть, но прелестная как жизнь, представилась глазам моим. Дыхание мое остановилось. Это была Мэри Астон. Ах, Алистер, не ощущают дважды чувств, которые соединяют в одной минуте целые века адских мучений. Не знаю, как вынес я и одно то мгновение, когда прижал губы свои к мертвым, посиневшим устам обожаемой Мэри и запечатлел на них прощальный поцелуй, который запрещен был мне при ее жизни. Кровь во мне застыла, разум помрачился, и я без чувств упал на холодный пол. Друг Алистер, я едва не плачу теперь, но тогда Я не мог плакать.
0: Рональд завернулся в полосатый плащ свой, чтобы скрыть свои слезы. Но ему нечего было их стыдиться. Горячая слеза участия упала на сжатую в моей руке руку несчастного. Ветер завывал, паруса трепетали, и фрегат наш быстро катился по темной влаге океана.
6: Вы слушали радиоспектакль «Ночь на корабле» по одноименному рассказу Александра Бестужева-Марлинского. Роли исполняли Дмитрий Полонский, Александр Груздев, Геннадий Фролов, Алина Покровская и Ирина Киреева. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Режиссер Александр Трухан. Композитор Шандор Калыш.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: Далее в нашем эфире страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читает Юлия Борисова.
9: Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большее, — думал он, — будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают. Или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза». Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Настасья Филипповна встала и пошла сама встретить князя. «Я сожалела, — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе. И очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей: «У вас все совершенство, даже то, что вы худы и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти. Я... Простите, не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете? Да? Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню». Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тотский тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя.
10: «Князь!» — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет?» «Как скажете, так и сделаю». Афанасий Иванович побледнел, генерал остолбенел. Все уставили глаза, протянули головы. Ганя застыл на месте.
11: «За,
9: «За кого?» спросил князь замирающим голосом.
10: «За Гаврилу Ардальоныча Иволгина!» продолжала Настасья Филипповна по-прежнему резко, твердо и четко. Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь. «Нет, не выходите», прошептал он наконец и с усилием перевел дух. «Так тому и быть. Гаврила Ардальоныч», властно и как бы торжественно обратилась она к нему, «вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда».
5: «Настасья Филипповна», дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович, «Настасья Филипповна», убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились.
10: «Что вы, господа!» — продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?»
5: «Но вспомните, Настасья Филипповна!» — запинаясь, пробормотал Тоцкий. «Вы дали обещание, вполне добровольное, могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так, кончить дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит...»
10: «Не понимаю вас, Афанасий Иванович, вы действительно совсем сбиваетесь? Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему вы говорите несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», и я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее?» «Но князь, почему тут князь? И что такое, наконец, князь?» пробормотал генерал, почти уже не в силах сдержать негодование на такой обидный даже авторитет князя.
9: «А князь для меня то, что я в него впервого во всю мою жизнь как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила», проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. «Это, конечно, так тому следовало, но князь в этом деле
10: до 75 тысяч добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно, надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца, завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе в первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг, подарите супруге, вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю, и уже больше не будет вечеров, господа». Сказав это, она вдруг встала, как бы желая уйти.
9: «Настасья Филипповна! Настасья Филипповна!»
5: послышалось со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика. «А-а-а! Вот и развязка! Наконец-то! 11:30!» — вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться, господа, это развязка!» Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь.
11: «Рогожин и 100 000. Сомнения нет», — пробормотал про себя Птицын.
5: Вошла горничная Катя, сильно испуганная. «Там бог знает что, Настасья Филипповна. 10 человек ввалились, и все хмельные-с. Сюда просятся. Говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете».
10: «Правда, Катя, впусти их всех тотчас же».
5: «Неужто? Всех-с, Настасья Филипповна, совсем ведь безобразные. Страсть!
10: Всех, всех впусти, Катя, не бойся, всех до одного, а то и без тебя войдут».
5: Компания Рогожина была почти в том же составе, как и давеча утром. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего, трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну, все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром, даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собой в обеих руках. Это была большая пачка бумаги, 3 в высоту и 4 в длину, крепкая и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и 2 раза накрест бечевкой. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний, кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовую булавкою, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки.
10: «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет.
11: 100 000, — ответил тот почти шепотом.
10: «А, сдержал-таки слово! Каков! Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вот там на диване можно. Вот еще диван. Вот там 2 кресла.
11: Что они, не хотят, что ли?»
5: Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам. Одни все еще желая несколько стушеваться,
11: А другие, чем дальше, тем больше, и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя. «Вишь, на генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особого любопытства. Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него, в чрезвычайном удивлении, как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал.
12: «Это, господа, 100 000!» — сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке!» Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 000, и я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 000, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот и эти 100. Сдержал-таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство, а там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужто эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке брату в лицо плюнула. С характером девушка.
11: «Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему.
12: «Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то. Что я в театре-то французском в ложе, как неприступная добродетель билетажная, сидела? Да всех, кто за мною гонялись 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела. Так ведь это все дурь меня доехала. Вот, перед вами же пришел, да и положил 100 000 на стол после 5 лет невинности. И уж, наверное, у них там тройки стоят. Меня ждут. Во 100 000 меня оцени!»

0: вижу, и ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто ты меня в свою семью вести хотел? Меня-то, Рогожинскую! А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка? Так это я нарочно хотела в последний раз посмотреть. Да чего же ты сам можешь дойти? Ну и удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит? Чуть ли не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то, ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты все-таки свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто ж правду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь? Да ползет, проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. И добро бы ты с голоду умирал. А то ведь жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену вести в дом. Потому что ведь ты меня ненавидишь. Я это знаю. Нет, уж лучше на улицу, где мне и следует быть, или разгуляться с Рогожином, или завтра же в прачки пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Да меня и Фердыщенко не возьмет.
1: Фердыщенко, может, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю.
2: Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. «Правда?» – спросила она.
1: «Правда?» – прошептал князь.
2: «Возьмете как есть, без ничего?»
1: «Возьму, Настасья Филипповна».
3: «Вот и новый анекдот», – пробормотал генерал. «Ожидать было можно».
2: Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавшей его оглядывать, Настасьи Филипповны.
4: «Вот еще нашелся, а ведь впрямь от доброго сердца. Я его знаю, благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что того.
3: Чем жить-то будешь, коль уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя?
1: За князя-то. Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую, сказал князь. Это я-то честная? Вы.
4: Но это там, из романов. Это князь-голубчик старый бредни. А нынче свет-то поумнел, и все это вздор.
3: Да и куда тебе жениться-то? За тобой и за самим еще няньку нужно.
2: Князь встал и дрожащим робким голосом
0: но в то же время с видом глубоко убежденного человека произнес:
2: «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел. Вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничего, а вы страдали, и из такого ада чистое вышли. А это много.
0: К чему же вы стыдитесь? Да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 тысяч отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна». При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления. «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день. Но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо». Князь действительно вынул из кармана письмо.
5: «Да он уж не бредит ли?» – пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий». На мгновение последовало некоторое молчание.
0: «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина?» – спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать». Князь молча, дрожащей рукой, протянул ему письмо.
6: «Да что такое, что такое?» – спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?»
0: Все устремили взгляды на птицу, начитавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок.
7: «Верное дело», – объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете, безо всяких хлопот, по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки, чрезвычайно большой капитал».
6: «Быть не может», – воскликнул генерал, точно выстрелил.
7: «Ай да последний вроде, князь Мышкин», – завопил Фердыщенко. «Ура!» Пьяным голоском прохрипел Лебедев.
8: «А я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки! Фантасмагория, да и только!» Почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его.
0: За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского. Все затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась.
7: Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас же ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему.
9: «Значит, в самом деле княгиня?» —
7: прошептала она про себя как бы насмешливо и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась.
9: «Развязка неожиданная. Я не так ожидала».
6: «Да что вы, господа, стоите? Сделайте одолжение, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша!» — увидала она вдруг в дверях своих девушек. «Подите сюда! Я замуж выхожу, слышали? За князя! У него 1,5 миллиона! Он князь Мышкин и меня берет!»
9: «Да и с Богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим.
7: «Да садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так. А вот и вино несут.
9: Поздравьте же, господа! Ура!» —
7: крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину. В том числе были почти все рогожинцы. Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво. А многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся, и цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку.
6: «Князь, голубчик, опомнись!» —
7: с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила это и захохотала.
9: «Нет, генерал, я теперь и сама княгиня. Слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женою везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона? Да еще князь, да еще, говорят, идиот в придачу. Чего лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин. Убирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя».
7: Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он сплеснул руками, и стон вырвался из его груди.
9: «Отступись!» –
7: прокричал он князю. Кругом засмеялись.
9: «Это для тебя отступиться-то!» – торжествуя подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь, деньги вывалил на стол мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился! И я беру, сейчас беру, сию минуту все отдам. Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» — в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще.
7: «Слышишь, князь, — обратилась к нему Настасья Филипповна, — вот как твою невесту мужик торгует.
9: Он пьян, — сказал князь.
10: Он вас очень любит. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были. Вы теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила? Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь? Не попрекну. Ну, смотри. За всю жизнь не ручайся.
11: Настасья Филипповна, сказал князь тихо и как бы с состраданием, я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал. Вы сейчас загубить себя хотели безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого. А вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврила Ардальонович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали, на то немногие способны. Это я вам повторяю. А что вы с Рогожиным ехать хотели? Виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврила Ардальонович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали, на то немногие способны.

0: Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал. Идиот, а знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура. Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его. «Вот так добрый человек!» – провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна.
1: «Человек образованный, но погибший!» – вполголоса прошептал генерал.
0: Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе.
2: «Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор», — проговорила Настасья Филипповна. «Меня все торговали, а замуж еще никто не сватал из порядочных людей. Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично.
3: Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?»
0: «В Екатерингов», — отрапортовал из угла Лебедев, а Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он словно отупел, точно от ужасного удара по голове.
4: «Да что ты! Что ты, матушка? Подлинно припадки находят! С ума, что ли, сошла?» — вскинулась испуганная Дарья Алексеевна.
5: «А ты впрямь думала!» — хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. «Это кого-то младенца сгубить! Да это Афанасий Ивановичу в ту ж пору! Это он младенцев любит! Едем, Рогожин! Готовь свою пачку! Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай! Я за тебя-то еще не пойду, может быть! Ты думал, как сам жениться хотел? Так пачка у тебя и останется! Врешь! Я сама бесстыдница! Я Тоцкого наложницей была! Князь, тебе теперь надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то что, Фердыщенко-то пальцами будет указывать? Ты не боишься? Да я-то буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь!»
0: Настасья Филипповна была как бы в выступлении.
5: «Неужели?» – простонал князь, ломая руки. «А ты думал, нет? Ты меня совершенством давеча называл? Хорошо, совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптало, в трущобу идет. Ну какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75

0: тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович, и до ста-то не дошел. Рогожин перещеголял. А Ганечку я утешу сама. Мне мысль пришла. Рогожин готов?
1: Готова! Не подходи!
0: Готова! Раздалось несколько голосов. Тройки ждут с колокольчиками! Настасья Филипповна схватила в руки пачку. Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу. Потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет он на Васильевский за три целковых?
1: Доползет.
0: Ну так слушай, Ганя, я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целые 3 месяца мучил. Теперь мой черед. Видишь эту пачку? В ней 100 тысяч. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели, как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками, и рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь твоя, все 100 тысяч твои. Капельку только пальчики обожжешь. Да ведь 100 тысяч, подумай, долго ли выхватить? А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя. А не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу. Прочь, все прочь, мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои деньги, Рогожин, твои, радость, твои, королева. Ну так все прочь, что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь.
2: Настасья Филипповна, руки не поднимаются. Отвечал ошеломленный Фердыщенко. «Эх!» Крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла 2 отлевшие полена и чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом, многие даже перекрестились. «С ума сошла! С ума сошла!» кричали кругом. «Не связать ли нам ее?» – шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла, сошла!»
3: «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», – прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки.
2: «Сумасшедшая? Ведь сумасшедшая!» – приставал генерал к Тоцкому.
1: «Я вам говорил, что колоритная женщина!» – пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович.
2: «Но ведь однако ж 100 тысяч! Господи! Господи!» – раздавалось кругом.
3: Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали. Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала.
0: «Матушка, королевна всемогущая!» вопил Лебедев, ползая на коленках перед Настасьей Филипповной и простирая руки к камину. «100 тысяч! 100 тысяч! Сам видел, при мне упаковывали! Матушка, милость моя, повели мне в камин, весь влезу, всю голову седую в огонь вложу, больная жена без ног, 13 человек детей, все сироты, отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит, Настасья Филипповна!
3: И провопив, он пополз было в камин.
2: Прочь! Закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. Расступись все! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись, полезай! Твое счастье!
3: Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию не был приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной в трех шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от нее, от затлевшейся пачки. Но казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места. Через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой. Не хочет идти.
0: «Эй, сгорят! Тебя же застыдят!» — кричала ему Настасья Филипповна. «Ведь после повесишься! Я не шучу!»
3: Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один уголок нижней головешки. Наконец, тонкий, длинный язычок огня лизнул и пачку. Огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули.
0: «Матушка!»
3: Все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед, но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова. Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался. Он был на седьмом небе.
2: «Вот это королева!»
3: Повторял он поминутно, обращаясь кругом, кому не попало.
2: «Вот это по-нашему!» — вскрикивал он, не помня себя. «Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?»
3: Князь наблюдал грустно и молча.
2: «Я зубами выхвачу за одну только тысячу!» — предложил было Фердыщенко. «Зубами-то и я бы сумел!»
3: Проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния.
2: «Черт возьми! Горит! Все сгорит!»
3: Вскричал он, увидев пламя.
2: «Горит! Горит!»
3: Кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину.
2: «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю! Полезай!»
3: Заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном иступлении, дергая его за рукав.
2: «Полезай, фанфаронишка, сгорят! О, проклятый!»
3: Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям, но, не сделав и двух шагов, зашатался и грохнулся о пол.
2: «Обморок!» – закричали кругом. «Матушка, сгорят!» – вопил Лебедев. «Даром сгорят!» – ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!»
3: – крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку. Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее.
4: Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы.
3: С умилением выговорил Лебедев.
0: Все его, вся пачка его. Слышите, господа? Провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. А не пошел-таки, выдержал. Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег. Ничего, очнется, а то бы зарезал, пожалуй. Вот уж и приходит в себя. Генерал Иван Петрович, Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение, ну так чего бы там ни было. Скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш!
1: Прощай, князь, в первый раз человека видела.
0: Прощайте, Афанасий Иванович! Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала.
4: «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день!»
3: Спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки.
4: «На улицу пойду, Катя. Ты слышала? Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасьем Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня. А меня не поминайте лихом!»
3: Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на четырех тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись!» — говорил он, хватая его за руку. «Брось! Видишь, какая она! Как отец, говорю!»
0: Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз. У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика и крикнул ему в Екатерингов вслед за тройками.
5: Вы слушали страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читала Юлия Борисова.
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: так строго. Это через то.
1: А все равно красивый, ноги прям сами начинают танцевать. Слушай, Джим, а может быть, Страшила тоже под него танцует,
0: да? Он же не слышит музыки. Даже форточки у него все закрыты.
1: А может быть, с той стороны открыто? Джим, ну пойдем посмотрим.
0: Да? Мне не хочется.
1: Ты скажи лучше, боишься.
0: Ничего не боюсь. Ну, пошли.
1: Пошли. Ой, смотри, в капусте кто-то шевелится.
0: Это, наверное, щенок. У мисс Моди в экстерьер должен очиниться.
1: Нет, нет, это не щенок. Смотри, это какой-то коротенький.
2: Привет.
3: Сам привет.
2: А я Чарльз Беккер Харрис. Я умею читать.
1: Мы что?
2: Я думал, может, вам интересно, что я умею читать. Может, а надо что прочитать? Так я могу.
0: Тебе сколько? 4,5?
2: Скоро 7.
0: А чем ж ты хвастаешь-то? Он глазастик, сроду, например, читать умеет. Она даже еще в школу не ходит. А ты что-то больно маленький для 7.
2: А я маленький, но я уже взрослый.
0: И мы тебя должны называть Чарльз Беккер Харрис? Мистер Харрис! Мистер Харрис! Мистер Харрис!
2: Нет, меня все зовут просто Дил.
1: Ну, откуда ты взялся?
2: Я из Меридиана, штат Миссисипи. Я приехал к моей тете, мисс Рэйчел. И теперь всегда буду летом жить у вас в Мейкомбе. Моя мама работает в Меридиане фотографии. Она послала мою карточку на конкурс самого красивого ребенка. И получила самую первую премию.
1: Ой, врешь!
2: Целых $5. И все деньги отдала мне. И я 20 раз ходил в кино.
1: Ну, а у тебя где отец?
2: А у меня отца нет.
1: Что, он умер, да?
2: Нет.
1: А как так? Раз не умер, значит, должен быть. Чего ты покраснел-то?
0: Не приставай, глазастик. Не приставай. А у нас есть свой дом на дереве. Хочешь, покажем, а?
2: Хочу. А что вы так смотрели на этот дом?
1: Ой, там живет Страшила Редли.
0: За мной!

Подожди немножко, Джин Луиза. Подожди, глазастик. Ты сейчас все расскажешь делу про Страшилу Рейли. Дай только я немножко расскажу людям про тебя, которой была когда-то я сама.

сале, и под ногами хлюпала рыжая глина. Почему-то в те времена было жарче, чем теперь. Крахмальные воротнички мужчин размокали уже к 9 утра. Дамы принимали ванну около полудня, затем после дневного сна в 3 часа, и все равно к вечеру походили на сладкие булки.

Все годы двигались медленно, разгуливали по площади, обходили одну лавку за другой, все делали не торопясь, расстановкой. В сутках были те же 24 часа. Оказалось, что больше

0: Нас было четверо. Атикус, Джим, я и наша кухарка Кельпурния. Мама умерла, когда мне было 2 года, так что я не чувствовала утраты, я по ней не скучала. Но Джим, наверное, скучал. Он хорошо помнил маму. И иногда посреди игры вдруг длинно вздыхал, уходил за гараж и играл там один. Когда он бывал такой, я уж знала, лучше к нему не приставать. В то лето, когда приехал Дил, Джиму было около 11, а мне около 7. Дил был какой-то чудной. Голубые полотняные штаны, пуговицами пристегнутые к рубашке, волосы совсем белые и гладкие, как пух на утенке. А Кельпурния была вся из углов и костей, близорукая и косила. И рука у нее была широкая, как лопата, и очень тяжелая. Мы с ней все время сражались, но она всегда побеждала. Тем более, что Атикус каждый раз принимал ее сторону. Но мы с Джимом считали, что отец у нас неплохой. А страшила Рыгли жил в соседнем доме.
1: Эй, Дил, видишь вон то дерево? Смотри, никогда не ешь с него орехов. Они ядовитые.
2: А ты их пробовал?
1: Ох, их никто не пробовал, потому что все знают, что они ядовитые. Сами Редли их не едят. О, Редли скупают хлопок, и у них куча денег. Только живут они, как в тюрьме. Видишь, как закрылись? Никто к ним не ходит.
2: И они никому не ходят.
1: А страшилу нашего зовут Артур. Когда он был мальчишкой, знаешь, чего делал?
2: Ой.
1: Он с компанией ходил на танцульки в игорный притон. Даже виски пробовал пить. Один раз прикатил на развалюхе фордики на площадь, стал колесить на ней задом наперед.
2: И песни орали, да, всякие. Ой.
1: Наш церковный староста хотел их задержать. Они взяли и заперли его во дворе суда. А потом их судить стали за хулиганство. Но судья не послал их в тюрьму, а послал в ремесленное училище. А старый мистер Редли попросил отдать Артура ему под залог. Да, все мальчишки вернулись. Про них говорят, что они самые лучшие механики в штате. А Артура 15 лет никто не видел. Потому что мистер Редли его не выпускал.
2: Ага. А когда мистер Редли умер, то Кельпурния, наша кухарка, говорит, что вот хоронит самого подлого человека на свете. И даже плюнула. Она ни про кого так не говорила. Особенно про белых. Но только Страшилу так все равно никто не увидел. Потому что приехал старший брат Страшилы и не дал ему выйти.
1: Понял?
3: Интересно, что он там делает? Вот возьмет сейчас и высунется из-за двери.
1: Да он по ночам выходит, когда темно. Ты знаешь, я сам утром сколько раз видал на задворках у нас его следы. А раз ночью, слышим, он скребется в окно.
2: А, у заднего крыльца.
1: А наш папа, Атикус, вышел, а его уже нет.
2: Нет.
3: Вот бы поглядеть, какой он, а?
1: Наверное, ростом 1.2 метра. А руки у него всегда в крови.
2: Это потому, что он ест сырых белок и кошек, все, что ему попадется. А кто ест животных сырыми, тому век не отмыть руки.
1: У него длинный кривой шрам через все лицо. Зубы желтые, гнилые. Он пучеглазый.
2: Слюнявый.
3: А как же удалось мистеру Редли запугать Страшилу, что он не показывается на людей?
1: Так Страшила почти все время сидит на цепи, прикованной к кровати.
2: Нет, Атикус сказал, не в этом дело. Можно другими способами превратить человека в привидение.
3: Давайте выманим его из дома, а? Я хочу на него поглядеть.
1: Ну, если тебе жить надоело, поди постучи к ним в парадную дверь, только и всего.
2: Да.
3: А ты сам никогда не стучал?
1: А зачем это мне?
3: Ты, по-моему, трусишь. Спорю на самую интересную книжку на свете «Серые привидения», что ты не посмеешь сунуться в ворота Редли.
1: Просто такие вещи нельзя делать, не подумавши, понятно? Это все равно, что, ну, как заставить черепаху высунуть голову.
3: А как ты ее заставишь?
1: Ну, зажечь у нее под пузом спичку.
3: Ну, валяй, а?
2: А мы с глазастиком тут. Давай, Джим, а? Давай, а?
1: Подождите.
2: Джим, давай, мы тебя ждем.
1: Ну, сейчас не торопите меня.
2: Ты что, боишься?

0: Я?
1: Я это видел.
0: Я тоже.
1: Ой, это же был Страшила Редли.
2: А через неделю я пошла в школу. С каким нетерпением я ждала этот день. А мисс Кэролайн, моя первая учительница, она была молодая, 21, не больше. Волосы темно-рыжие, щеки розовые и темно-красный лак на ногтях. Она была очень похожа на мятную конфетку. И пахло от нее конфеткой.
3: Дети, меня зовут мисс Кэролайн Фишер. Сейчас я познакомлюсь со всеми вами. Знает ли кто-нибудь, что это такое?
4: Знает!
3: Откуда ты знаешь, мальчик?
5: А я остался на второй год.
3: А ты, мальчик?
6: А я тоже второгодник. У нас почти что все второгодники.
3: Это ужасно. Но ты, девочка, ты, наверное, не знаешь алфавит? Как тебя зовут?
7: Джин Луиза Финч, мисс. Но я знаю буквы.
3: Тогда назови их.
7: А, Б, В, Г, Д, Е, Ш, З, И, К, Л, М, Н.
3: Ладно, не надо так быстро. Ты, может быть, и читать умеешь?
7: Да, мисс. Мэри ела кашу. Каша была вкусная. Мэри дала кашу кошке. Кошка серая. Она любит молоко и мышей. Мыши боятся кошки.
3: Достаточно. Твой отец адвокат Атикус Финч?
7: Да, мисс Кэролайн.
3: Скажи своему отцу, чтобы он тебя больше не учил. Иначе это повредит твоим школьным занятиям.
7: Но он меня ничему не учил, мисс Кэролайн. Атикусу некогда меня учить. Знаете, он вечером всегда такой усталый, он только и делает, что сидит в гостиной и читает.
3: Если не он, так кто-то же тебя учил? Ну, кто-то ведь учил? Не с пеленок же ты читаешь газеты.
7: А Джим говорит, с пеленок. Вы знаете, он читал одну книжку, и я там была не Финч, а Пинч. И Джим говорит, что по-настоящему меня зовут Джин Луиза Пинч. Но когда я родилась, то меня подменили. И по-настоящему я называю...
3: Не будем давать волю фантазии, деточка. Итак, передай отцу, чтобы он тебя больше не учил. Учиться читать лучше по всем правилам. Скажи своему отцу, что я теперь сама за тебя возьмусь. И постараюсь исправить это зло.
7: Как вы сказали, мэм?
3: А теперь садись.
7: Прошу прощения, мэм.
3: Дети, все, кто ходит завтракать домой, поднимите руки. Теперь достаньте завтрак те, у кого он с собой. А где твой завтрак, мальчик? Как тебя зовут?
8: Уолтер.
3: Ты сегодня забыл взять завтрак с собой? Вот тебе 25 центов, поди и купи себе поесть. Деньги отдашь мне завтра.
8: Нет, мэм, спасибо.
3: Пойди сюда, Уолтер, и возьми деньги.
7: А, мисс Кэролайн.
3: Что тебе, Джин Луиза?
7: Мисс Кэролайн, он Каннингем.
3: Что такое, Джин Луиза?
7: Мисс Кэролайн, ведь Уолтер из Каннингемов.
3: Не понимаю, Джин Луиза, о чем ты говоришь?
7: Это ничего, мэм, вы скоро всех в округе узнаете. Каннингемы никогда ничего не берут бесплатно. Ни у школы, ни у муниципалитета. Они фермеры. Они ни у кого ничего не берут и обходятся тем, что есть. У них мало что есть, но они обходятся. И вы только зря срамите Уолтера. Вы знаете, у него дома нет и четвертака, чтобы вам вернуть. Он мог бы, конечно, вам принести его с хворосту, но ведь хворост-то вам ни к чему. Вот знаете, когда отец Уолтера приходил к моему отцу Атикусу за советом, они говорили про ущемление прав, то отец Уолтер очень печалился, что ему нечем расплатиться, что у него нет денег. И вы знаете, что нам приносил? Хворост. Он приносил нам хворост, потому что у него не было денег. Атикус сказал, что отец Уолтер из породы непреклонных, и что ущемление прав – это не единственная его беда. Но, правда, когда я спросила Джима, что такое ущемление, он сказал, что... Когда тебе прищемит хвост. А вы как думаете, мисс Кэролайн?
3: Ты мне надоела. Ты во всех отношениях плохо начинаешь. Протяни руку. Сейчас я накажу тебя линейкой. Раз, два, три. А вам всем достанется. Вот почему ты громче всех смеешься? Как тебя зовут?
0: Кого, меня? Борис Юэл.
3: Боже мой, почему ты такой грязный? Подойди сюда, покажи уши. Ой, живая! Нет. Живая!
4: Куда она побежала, мисс Кэролайн? Говори скорее, закрой дверь, сейчас мы ее поймаем. Скорее, мэм, скажите, куда она побежала?
3: У него волоса, по волосам прямо ползет!
4: Так это же Вошка! Ничего страшного, мэм, эко невидаль, Вошка.
3: Ой, пожалуйста, прежде чем прийти завтра в школу, прими ванну.
0: Думаете, вы меня прогнали? Это я сам ушел. На нынешний год я уже отучился.
3: Что ты хочешь сказать?
4: Он из Юэлов, мэм. У нас полная школа Юэлов. Они каждый год приходят в первый день, а потом бросают.
3: Иди домой, Юэл.
0: Ишь ты, нашлась училка сопливая. Видали мы таких. Думает, она меня выгнала. Да я сам ушел, так и запомнил.
5: Грубиян.
4: Таких учить-то нечего. Да вы не горюйте, мэм.
9: Ну, почитайте нам лучше что-нибудь, мим. Вот про кошек было очень интересно.
3: Да. Спасибо, дети. Спасибо. Я вам расскажу про жабу, которая жила в доме.
10: Устала. Соскучилась я. Дом так стало пусто. Пришлось часа в два включить радио.
7: А почему? Мы с Джимом все равно дома не сидим, если только дождь.
10: Не сидим, если крикнуть. Кто-нибудь да прибежит.
11: Глазастик, принеси мне газеты.
7: Вот, пожалуйста.
11: Ну, давай почитаем. Не хочешь? Что случилось, Глазастик?
7: Мне не здоровится. Если ты не против, я в школу больше не пойду.
11: Так. Так, ну давай обсудим это.
7: Ты же не учился в школе. Не учился, и ничего, и я не буду. Ты меня сам учи. Как вас дедушка учил с дядей Джеком.
11: Не могу. Мне надо зарабатывать на хлеб. И потом, если ты не станешь ходить в школу, меня посадят в тюрьму. Так что прими сейчас лекарство, а завтра пойдешь учиться.
7: Я здорова, просто я не хочу идти в школу. Мисс Кэролайн отругала меня за то, что я умею читать. А потом поругала тебя за то, что ты меня неправильно учишь. Слушай, Атикус, мне совсем не обязательно ходить в школу. Ведь вот у нас Борис Юэл, он даже не второгодник, он пятый год сидит в классе. И ничего, по закону все в порядке.
11: Это не годится, Глазастик. Иногда в особых случаях закон можно обойти. Но в твоем случае он неумолим. Так что придется ходить в школу.
7: Ну почему же Юэлу можно, а мне нельзя?
11: Юэлы всегда были позором для нашего города. Уже целых три поколения. Сколько я помню, ни один Юэл дня не жил честным трудом. Боб Юэл получает пособие на детей и тут же пропивает. Вот его ребятишки и шныряют где могут, чтобы хоть как-то прокормиться.
7: Ну, Атикус, ведь если я буду ходить в школу, мы никогда не будем вместе читать.
11: Это тебя сильно огорчает?
7: Да, сэр.
11: Ну, ладно. Ты знаешь, что такое компромисс?
7: Это когда обходит закон?
11: Нет, когда уступают друг другу и таким образом приходят к соглашению. Например, если ты согласишься учиться в школе, мы с тобой будем каждый вечер читать, как прежде. Договорились?
7: Да, сэр.
11: Но знаешь, Глазастик, в школе ты лучше не упоминай о нашем с тобой уговоре.
7: А почему?
11: Боюсь, что наша деятельность не встретит одобрения высших авторитетов.

0: резинка чужую. Вот что, резинка.
1: Где столько взяла?
0: В дупле дуба, около дома страшилы Редли.
2: Вы прям сейчас...
0: Я полдня ее жую, еще не умерла, мне даже не тошнит.
2: Ты что, не знаешь, что деревья Редли трогать нельзя? Помрешь!
0: Ты ведь трогал тогда стену?
2: Это другое дело. Иди сейчас же прополощи горло.
0: Не хочу, ну тогда весь вкус во рту пропадет.
2: Не станешь полоскать, скажу Килпурни.
0: Да ладно уж! Я беда.
2: Вообще, ты знаешь, займись-ка чем-нибудь дома по хозяйству, что ли.
0: Ах так! Ах, у вас с делом свои дела! Ну и пожалуйста, у меня тоже есть свой друг! Мисс Моди! Дил еще вспомнит меня. Еще в начале лета сказала, выходи за меня замуж. И так скоро про это забыл. Как будто участок застолбил, я его собственность. Сказал, всю жизнь будет любить только меня одну, а теперь внимания не обращает.
3: Мисс Моди, только теперь я, пожалуй, смогу понять, кто такая была мисс Моди. Она была вдова и при этом женщина-хамелеон. Когда она копалась в саду, надевала старую соломенную шляпу и мужской комбинезон. А в 5 часов вечера, после ванны, усаживалась на веранде, точно королева нашей улицы, нарядная, красивая и величественная. Она любила все, что растет на земле, даже сорную траву. А какие пироги пекла мисс Моди. Когда Дил подружился с Джимом, а я почувствовала необходимость тоже найти себе друга, и я выбрала мисс Моди.
0: Мисс Моди! Мисс Моди, как вы думаете, страшила Редли еще жив?
4: Его зовут Артур, и он жив. Чувствуешь, как сегодня пахнет моя мимоза, прямо как в раю.
0: Угу. А вы откуда знаете?
4: Какой мрачный вопрос. Я знаю, что он жив, потому что я пока еще не видела, чтобы его выносили из его дома.
0: А может быть, он умер, и его запихнули в каменную трубу?
4: Как, из чего ты взяла?
0: Джим сказал.
4: Артур Редли просто сидит у себя дома только и всего. Если бы тебе не хотелось выходить на улицу, ты тоже сидела бы дома, верно?
0: Ну, а почему ему не хочется?
4: Ты всю эту историю знаешь не хуже меня.
0: Я не знаю, мисс Моди, почему так? Мне никто не говорил. По-вашему, это все правда, что говорят про страшные?
4: Нет, девочка. Это дом печали. Артура Редли, я помню мальчика. Что бы про него ни говорили, а со мной он всегда был вежливым.
5: Я пекла торт. Хочешь взять кусок?

0: Мисс Моди. Слышите? Поет пересмешник. Атикус говорит, что убить пересмешника – большой грех.
1: Твой отец прав. Пересмешник – самая безобидная птица. Она только поет нам на радость. Пересмешники не клюют ягод в саду, не гнездятся в авинах. Они только и делают, что поют нам свои песни. Поэтому убить пересмешника – большой грех.
2: Зачем ты ее позвал? Мы же не можем подвергать ее опасности.
3: Вы знаете, что мне рассказала мисс Моди?
2: Да тихо ты.
4: Мы хотим взглянуть на страшилу в окошко.
3: Мисс Моди сказала, что это дом печали.
2: Девчонка всегда девчонка.
3: Ну ладно, ладно, я с вами.
2: За мной.
3: Давай. А мы что, под проволокой полезем?
2: Так, давай я подержу ее.
3: Давай, Сила, давай пролезай.
2: Ползком. Ты не наткнись на капусту, а то будет такой треск, мертвецы проснутся.
4: Вот калитка. Ой, надо поплевать на петли.
2: Плюй на петли, глазастик. Довольно. Ну, теперь лучше. Пошли через веранду. Окошку. Эх, не достаю. Давай, Дил, давай мы тебя подсадим.
3: Давай, Дил, давай,
2: глазастик,
3: давай.
2: Подсаживай его. Смотри, а то мы тебя не удержим. Скорей. Ну чего, видел?
4: Ничего. Шторы. Ну, где-то там светится огонек.
2: Кончай смотреть. Тяжело. Пошли отсюда.
3: Нет. Давай с той стороны попробуем. Не надо.

0: моей шляпе. Она поднимает руки, сейчас схватит Джима. Нет, скрылась за домом.
1: Бежи!
0: Ой, кто-то выстрелил.
1: За мной, ребята!
2: Скорее, скорее, глазастик. Лезьте под проволоку.
0: Давай, Дим, залезай, быстрее. Погоди.
2: Вот теперь я.
0: Ой, что?
2: Застрял.
0: Джим.
2: Тяните. Тяните меня.
0: Ты их же не отцепить.
2: Ой.
0: Вылезай из штанов.
2: Вот теперь другое дело.
0: Все.
2: Ну, давай. Давай теперь пошли домой. С другой стороны.
0: Пошли. Смотрите. Смотрите, брат Страшила Редли вышел на улицу. У него ружье. И Калпурния, и Атикус. Мистер Редли ушел. Давайте подойдем.
3: Если про это узнает моя тетя, то меня отправят домой.
4: Добрый вечер!
5: А вы все где были? Разве вы ничего не слыхали?
6: А что случилось?
0: Что?
5: В огород к мистеру Редли забрался негр.
0: Да?
5: И мистер Редли в него стрелял.
6: Попал?
5: Нет. Нет, он стрелял в воздух. Но напугал негра так, что он весь побелел. Говорит, если кто увидит белого негра, так это тот самый и есть. Говорит, что у него второй ствол заряжен. И если в огороде еще что-нибудь шелохнется, так он будет бить прямо в цель. Будь то собака, негр или... Или Джим Финч.
6: Чего?
7: Кэл? Где твои штаны, Джим?
6: А штаны, сэр?
7: Да, штаны, сэр.
0: Мистер Финч!
7: Ты хочешь что-то сказать, Дил?
0: Я их у него выиграл.
7: Как так выиграл?
6: А так.
0: А мы у пруда играли в раздевальный покер. Играли.
5: Господи! Играть в азартные игры!
7: Вы что же играли в карты?
6: Нет, сэр, мы просто спички.
7: Ага.
0: Спички.
7: Ну, Джим и Глазастик, чтобы я больше не слышал ни о каком покере. Джим, пойди с Дилом и возьми свои штаны обратно. Разберитесь между собой сами.
6: Хорошо, сэр.
3: Завтра меня наверняка отправят домой к матери. Тетя всегда все узнает.
0: Не бойся, Дил. Атикус что-нибудь придумает.
3: Неужели я завтра уеду?
0: Я буду очень скучать по тебе.
3: Слушай, Джим, мне надо сказать два слова Глазастику. Глазастик, я хочу сказать, чтобы ты выходила за меня замуж. Ладно?
0: Угу.
3: Я всю жизнь буду любить только тебя одну. Ладно?
8: Эй! Чего вы там шепчетесь?
0: Это тебя совсем не касается, Джим. Дил, может быть, все будет в порядке.
3: Угу. Ну, я пошел.
0: Да! Ой, ведь мы с тобой помолвлены.
3: Я должен тебя поцеловать.

0: Глазастик. Глазастик, ты спишь? Я пойду.
1: Куда?
0: Пойду за штанами.
1: Не смей, не смей, не пущу.
0: Надо, Глазастик.
1: Только попробуй, я разбужу Атикуса.
0: Только попробуй, смотри, я тебя вообще убью.
1: Но брат Страшила утром их найдет. Он знает, что это ты потерял. Конечно, будет плохо, когда он принесет их Атикусу. Но ничего, ничего тут не сделаешь, Джим, ложись.
0: Я все это сам знаю, поэтому и иду.
1: Не надо, Джим, не ходи. Ну, выдерет тебя Атикус. Это больно, но пройдет. А так тебя застрелят, Джим. Не надо, не надо, ну пожалуйста.
0: Господи, понимаешь ты, Глазастик, сколько я себя помню. Атикус меня ни разу не ударил, понимаешь ты, ни разу. И мне неохота пробовать.
1: Тогда я пойду с тобой.
0: Никуда ты не пойдешь, ты только наделаешь шума. Сиди тут, Глазастик.
1: Я буду ждать его тут. Может быть, мистер Редли промахнется и только ранит Джима. Я тогда его спасу. Но почему он так долго? А, наверное, пошел в обход. Джим, Джим, скорее возвращайся. Только бы не надо выстрела. Только бы не надо выстрела, только бы мистер Редли промахнулся. О, Джим! Джим, что ты молчишь? Что ты весь трясешься?
0: Спи, спи, слышишь?
1: Тебе плохо, Джим. Где штаны?
0: Да вот они. Вот. Под подушкой. Спи, спи, Глазастик.

0: Глазастик. Глазастик, проснись. Глазастик, я хочу тебе все рассказать. Ты знаешь, ничего не понимаю. Я же вылез из штанов, потому что они совсем запутались в проволоке. Ты помнишь?
1: Да.
0: Их нельзя было отцепить. А когда я ночью сегодня туда пришел, штаны висели на изгороди, сложенные прямо... Ну, как будто ждали меня. Смотри, смотри, глазастик. Штаны зашиты.
1: Ага. В кривь и в кость, как обычно ты зашиваешь, а не Калпурни. Джим, значит, кто-то знал, что ты за ними придешь.
0: Да, как будто кто-то прочитал мои мысли и знал, что я буду делать. Но ведь никто же не может заранее сказать, что я буду делать. Для этого надо знать меня самого, правда, глазастик?
1: Конечно, никто заранее не может знать, только свои домашние. Даже я иногда не знаю, чего ты будешь делать.
0: А потом, когда я возвращался со штанами, я заглянул в наше дупло. Смотри, чего я там нашел.
1: Ой, Джим, смотри-ка, куколки. Мальчик и девочка из мыла вырезаны.
0: Это же мы с тобой. Смотри, челка у девочки прямо твоя.
1: А мальчик-то, мальчик, вылитый ты!
0: И посмотри, что еще здесь есть, смотри. Карманные часы на цепочке с алюминиевым ножиком.
1: Жевательная резинка, медаль.
0: Кто, по-твоему, это сделал?
1: Не знаю. Что это с тобой? Че ты на меня так уставился?
0: Ничего, ничего, ничего, глазастик. Знаешь что? Давай мы напишем письмо тому, кто все это нам оставляет.
1: Правильно. Напишем и скажем ему спасибо.
0: Вот сейчас же возьмем и напишем.
1: Только тихо, тихо, тихо.
0: А то Атикус проснется. Дорогой сэр, мы вам очень признательны за куколки.
1: Нет.
0: Лучше так. За все, что вы нам положили в дупло. А также за мои штаны. Искренне преданный вам Джим Финч. Теперь ты подпиши.
1: Джин Луиза Финч. Глазастик.
0: Пойду сейчас и положу письмо в дуб.

0: Иди сюда, посмотри вон на то дерево.
1: Которое?
0: Ну, сейчас скажи, вон то, которое ближе к школе. Оно умирает?
1: Да нет, ну почему же? А в чем дело?
0: А мистер Редли сказал, что оно умирает. Он сказал, что запломбировал дырку в этом дереве. Когда деревья болеют, их лечат цементом.
1: Ну, может быть. Ну, идемте, дети, домой, а то становится прохладно.

0: Я очень хорошо помню, как Джим стоял на веранде, пока совсем не стемнело, и я его ждала. А когда мы вошли в дом, я увидела, он плакал. На лице, где положено, были грязные разводы. Но почему-то я все это время ничего не слыхала. Это было очень-очень давно.
1: Глазастик, проснись. Проснись, детка.
2: Разве уже утро?
1: Вставай, малышка. Быстрее, дружок. Вот твои чулки, башмаки. Джим, помоги ей.
2: Уже утро?
1: Нет, еще второй час. Ну, побыстрее, милый.
2: А что еще случилось?
3: Пожар! Пожар!
1: У мисс Моди, дружок.
3: Все сгорит!
1: Наверное. Теперь вот что. Пойдите оба к дому Редли и стойте там, и не вертитесь под ногами. Стойте у дома Редли!
2: Правда, все прям такое рыжее, как тыква!
3: Смотри, глазастик! От нашего дома повалил дым!
2: Книжка про дома. Джим, правда, все прям такое рыжее, как тыква.
3: Смотри, глазастик, от нашего дома повалил дым.

0: пошли домой. Я, кажется, велел вам с Джимом стоять на месте и никуда не соваться.
1: Но мы не совались, мы стояли.
2: Мы стояли.
0: Тогда откуда же это одеяло?
1: А, одеяло?
0: Да, мэм, одеяло, это не наше.
1: Атикус, я ничего не знаю, я и Джим...
2: А кто узнает, что это за одеяло? Мы стояли у дома Редли.
0: Редли. Видно, так ли, этак ли, а весь Мэкком вышел сегодня на улицу.
2: Значит, одеяло... Атикус, Атикус, слушай, может, он сумасшедший, только честное слово, он нам ничего плохого не сделал. Он ведь тогда ночью мог отрезать мне голову вообще. Он наоборот, он сидел и чинил штаны мои. Атикус, он ничего нам плохого не сделал.
0: Ты прав, Джим, прав. Оставим мы это одеяло при себе. Может быть, когда-нибудь Глазастик сможет сказать ему спасибо за то, что он не дал ей замерзнуть.
1: Кому? Кому спасибо?
2: Кому, кому? Страшили Редли.
1: Редли?
2: Ты так усердно смотрел на пожар, что не заметил, как он закутал тебя своим одеялом. Он ведь потихоньку вышел из дыма. Из-за угла подошел вот так вот и тихо-тихо махал.
0: Подожди, подожди, не увлекайся представлением, Джереми.
2: Да ничего не увлекайся. Просто подумай, если бы ты оглянулась, ты бы могла увидеть его.
1: Его?

0: Мисс Моди, мы принесли ваши вещи. Нам так жалко.
1: Я всегда хотела, чтобы дом у меня был поменьше, Джим Финч. Зато сад будет больше. Подумай, теперь у меня будет больше места для азалий.
2: Вы разве не огорчены?
1: Огорчена? Есть на свете вещи, которых ты еще не понимаешь. Вот теперь я построю себе маленький домик, пущу парочку постояльцев, и, ей-богу, у меня будет лучший сад во всем штате. А к тебе ночью приходил нежданный гость, мисс Луиза?
2: Откуда вы знаете?
1: Аттикус сказал мне сегодня, когда шел на работу. По правде говоря, мне жаль, что я не стояла там с вами. У меня бы уж хватило ума оглянуться. И как только отмою руки, я испеку для вас свой лучший пирог.
2: Мисс Моди, что у вас с руками?
1: Я тут стою с 6 утра. Наверное, отморозила.
2: Ой, они же все в трещинах. Мисс Моди, вы загубили руки. Почему вы не позвали нас с Джимом? Мы бы вам помогли.
1: Благодарю вас, мэм.

Не поймешь ее. Что с ней? Чудачкой. Пойдем. Пусть она останется одна.

нет Дила. Тетя не перенесла выстрела и отправила его домой. Правда, он прислал мне письмо и карточку. У него новый папа. На карточке отец Дил очень славный. Хорошо, что Дил такого заполучил, а то я была бы в отчаянии. Под конец Дил пишет, что будет любить меня вечно. Конечно, я все равно невеста, но от этого мало радости, если Дила тут нет. С Дилом жизнь была проста и понятна. Без него жизнь стала невыносимой.

0: обещаешь черномазых?
1: Да, конечно. Но только никогда не говори черномазый, глазастик. Это грубо.
0: Атикус, а адвокаты все защищают негров?
1: Конечно, глазастик.
0: А почему же мне сегодня в школе кричали, что ты защищаешь черномазых? Так кричали, будто ты воруешь. Чернолюб, черный шут, с черными связался, вакс нализался.
1: Просто я защищаю негра. Его зовут Том Робинсон. Он живет в маленьком поселке за свалкой. Келпурни хорошо знает и его, и всю его семью. Кел говорит, что они все очень порядочные люди. Ты еще недостаточно взрослый, глазастик, и не все понимаешь. Но в городе многие кричат, что не следует мне стараться ради этого человека. Это совсем особенное дело.
0: Но если не следует его защищать, зачем же ты защищаешь?
1: По многим причинам. Главное, если я не стану его защищать, я не смогу смотреть людям в глаза. Даже не смогу сказать вам с Джимом, делайте так, а не иначе. Это дело Тома Робинсона взывает к нашей совести. Чтобы я мог жить в мире с людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой. Ну, такая наша работа. У каждого адвоката хоть раз в жизни бывает дело, которое задевает его самого. Вот это видно, такое дело для меня. Возможно, из-за этого тебе придется выслушать в школе много неприятного. Но я тебя прошу об одном. Держи голову выше, а в драку не лезь. Кто бы что бы ни сказал, не давай себя разозлить. Старайся для разнообразия воевать не кулаками, а головой. Она у тебя неплохая.
0: Атикус, а мы выиграем дело?
1: Нет, глазастик.
0: Тогда зачем же?
1: А затем, что если нас и побили еще 100 лет назад, все равно сейчас надо снова воевать.
2: Василь.
1: Кэл.
2: Да, и вы, мистер Финч, извините меня.
1: Ну, что тебе, Келпурни?
2: Там пришел мусорщик Зибо. Он говорит, что Тома должны перевести в окружную тюрьму. Но некоторые люди хотят что-то с ним сделать. Ну, вы, конечно, понимаете, как, мистер Финч. Это же нехорошие люди.
1: Посидите здесь, а я сейчас позвоню шерифу.
2: Спасибо. Спасибо, мистер Финч.
0: Кэл! Кэл, а что он такое сделал?
2: Ох, этот старый мистер Боб Юэлл заявил, что Том снасильничал над его дочкой. Вот Тома арестовали и засадили в тюрьму.
0: Ну, я знаю этого Юэла, его сына. Они очень противные. Атикус говорит, что они просто настоящие подонки. Атикус ни про кого так не говорит.
2: Вот это они самые есть.
0: Кэл, Кэл, а что такое насильничать?
2: Ну, это ты спроси у мистера Финча. Он тебе лучше объяснит.
1: Кэл, я так и не могу нигде разыскать шерифа. Но ничего, ничего. Пусть Зиба и его друзья не беспокоятся. Все будет в порядке. Я им обещаю.
2: Спасибо. Спасибо, мистер Финч. Спасибо вам.
0: Атикус, а что такое насильничать?
1: Насилие есть плотское познание женщины силой и без ее согласия.
0: Только и всего?
1: Спокойной ночи, глазастик.
0: Джим! Джим, иди скорее ко мне.
3: Что случилось?
0: Какие змеи на ощупь?
3: Ну, не знаю, жесткие, холодные, пыльные. А что?
0: У меня под кроватью, по-моему, змея.
3: Ты что, шутишь?
0: Нет, правда, я чуть на нее не наступил. Может, ты посмотришь, Джим?
3: Если ты думаешь, что я сунусь носом змея, ты ошибаешься.
0: О, Джим!
3: Я сейчас швабру.
0: Ой, Джим! Слушай, разве змеи рычат?
4: Я ему сейчас.
0: Ты что, Джим?
4: А ну, вылезай оттуда.
0: Дил! Ой, Дил!
5: Ну?
6: Привет!
5: Откуда ты появился?
6: Ой, сейчас помру, поесть что-нибудь найдется.
0: Конечно, Дил!
6: Понимаете, новый отец не взлюбил меня. Посадил в подвал и обрек на голодную смерть.
5: Так?
6: Но меня тайно спас фермер, который проходил мимо и услыхал, как я кричу. Он мне через вентилятор высыпал по одному стручку целый мешок гороха. И я им питался. Ага, а потом понемногу вытащил цепи из стены и выбрался на свободу.
0: В цепях?
6: Да, в наручниках.
5: Так.
6: Ну, я выбрался из города и встретил маленький бродячий зверинец. Меня сразу наняли мыть верблюда.
5: Так, ври дальше, ну.
6: Чего? Потом мы со зверинцем путешествовали вдоль Миссисипи, добрались до Мейкомба. Я переплыл реку.
5: Ну, кончай. Ты как сюда попал?
6: Я взял у матери из кошелька $13, сел в поезд и приехал к вам. Ну, сошел раньше, чтобы не схватила полиция, и пробирался 10 миль кустами. А потом прокрался к вам и пролежал 2 часа.
5: Значит, родные твои ничего не знают?
6: Они, наверное, до сих пор меня ищут в Меридиане по всем киношкам.
5: Так надо им сообщить.
4: Атикус!
0: Джим, не надо!
5: Ну, нельзя же удрать из дому за 300 миль, чтобы мать ничего не знала.
4: Какой за мной парень уже сам?
0: Дил, а почему ты все-таки убежал? Он правда такой злой?
6: Нет.
0: А помнишь, ты писал, будете мастерить лодку? Не смастерили?
6: Ничего мы не смастерили. Он просто обещал.
0: Ну, из-за этого еще не стоило удирать. Большие много чего обещают, они делают.
6: Да нет. Я не потому. Просто он... Просто им не до меня.
0: Как так?
6: Ну, просто я им очень не нужен. Они не злые. Но они все время меня куда-то отсылают. Все время хотят отделаться от меня. И покупают мне все, что я хочу. Мне уже полна комната всего. Только и слышно. Вот тебе книжка. Иди читай. Нет, они не злые. Они меня и целуют, и обнимают. И говорят спокойной ночи, доброе утро, что они меня любят. Ну, просто я им

0: Дим, ну что ты, Дим?
1: Знаешь, глазастик, пускай у нас будет ребенок.
0: Хорошо, Дим, но а где его взять?
1: А есть один человек, и у него лодка. Он уходит на веслах к какому-то острову, где всегда туман. И там сколько угодно маленьких детей. И можно заказать ему привезти ребеночка. У него на острове их сколько хочешь. Только надо их разбудить. Он как дунет, и они все оживают.

0: детей рождает друг от друга. Но этого человека с лодкой тоже можно взять. Дил, ты спишь?
1: Нет.
0: А почему тогда страшила Редли не сбежал из дома?
1: Может, ему некуда бежать?
2: Ребята, Аттикус куда-то уходит. Я боюсь, Глазастик.
0: Чего ты боишься?
2: Боюсь за Аттикуса. Тут что-то не так. Вдруг что-нибудь с ним случится. Я побегу за ним.
0: Тогда и я с тобой. Если ты скажешь не ходить, я все равно пойду.
2: Тихо. Смотрите. Смотрите, вон Аттикус подходит к тюрьме, где сидит Том.
0: Зачем же он взял с собой стул?
2: Садится у входа. Газету достал. Читает. Ничего не понимаю.
0: Бежим к нему, спросим.
2: Не смей, он рассердится. Тут что-то не так. Машины идут.
0: Раз, два, три, четыре. Влезают какие-то люди. Ой, по-моему, они пьяные. Идут к тюрьме. Это какая-то банда. Один он в сторону куда-то прячется.
3: Так это же мистер Натан Редли. Он с ними заодно.
2: Они подошли к воротам.
4: Hello, мистер Финч. Отойдите-ка от двери. Вы знаете, зачем мы пришли?
5: Поезжайте домой, Уолтер. Шериф где-то поблизости.
6: Черт из два. Он со своими подручными рыщет по лесу. До утра оттуда не вылезет.
5: Вот так? С чего об этом?
7: Ищет ветра в поле. Вы про это не думали, мистер Финч?
5: Думал, но не верил. Ну что ж, это меняет дело, не так ли?
4: Ну, ясно. И лучше не мешать нам.
5: Да. Ну, вы серьезно так думаете?
0: Да, ребята,
5: серьезно.
0: Сейчас что-то будет, уходи, ребята. Уходи.
5: Сюда попал. Джим, и ты тут? И Дил тоже. Иди домой, Джим. Отведи сестру и Дил домой.
8: Я не пойду.
5: Иди, я сказал.
8: Я не пойду.
5: Сын, я сказал, иди домой.
8: Я не пойду.
9: Я его отправлю домой.
0: Не трогай его, вот тебя.
5: Хватит, Глазастик, не легайся, не брыкайся.
0: Пускай они не трогают Джима.
7: Ладно, мистер Финч, заберите их отсюда. Да. Даем вам на это дело 15 секунд.
9: Сам убирайтесь с ними. Мистер Защитник Черномазый.
5: Я тебя прошу, Джим.
0: Кто-нибудь знакомый?
5: Я не пойду.
0: Я не пойду. Знакомый? А, вон. Привет, мистер Каннингем. Как у вас с ущемлением прав? Мистер Каннингем, вы не узнаете меня? Я Джим Луиза Финч. Я учусь вместе с вашим сыном, Уолтером. Ведь это ваш сын, правда, сэр?
10: Да.
0: Вы знаете, мы вместе с Уолтером в одном классе. Он очень хорошо учится, он очень славный. Один раз он приходил к нам домой обедать. Может, он вам про меня рассказывал, я один раз его наколотил, но это ничего, он очень хороший. Вы передайте ему от меня привет. Ладно, сэр? Вы знаете, Уолтер мне говорил, что у вас ущемляют права. Ущемление прав – это очень неприятная штука. Знаешь, Аттикус, я вот говорю мистеру Каннингему, что ущемление прав – это очень плохо, это все равно как в трясину попадешь. Но иногда ведь это долго тянется, здесь не надо волноваться. И потом Аттикус говорит, что вы общими силами как-нибудь из этого выпутаетесь. А что случилось?
10: Вот что, ребята, пошли отсюда. А я передам привет от тебя, маленькая леди. Поехали, ребята. Или я встану рядом с Финчем, и мы поссоримся с вами, а мне совсем не хочется этого. Тем более, что в башке у меня что-то начинает проясняться. Иди домой спокойно, Джин Луиза.
1: можно я понесу ваш стул, мистер Финч?
8: Спасибо, дружок. Спасибо, ребят. Пошли, глазастик. Глазастик.

0: Глазастик, ты хоть понимаешь, что ты сделала сейчас? Что могло бы произойти, если бы ты не высказала того, что думала? И что могло бы произойти, если бы Аттикус не пошел помочь Тому?
1: Сегодня наступил трудный день. День суда над Томом Робинсоном. Мимо нашего дома неторопливым, но беспрерывным потоком двигались люди. Жители округа все шли и шли мимо нас.
2: А вы пойдете в суд?
3: Нет, в суде мне нынче делать нечего.
4: А поглядеть не хотите?
3: Нет, жестоко это. Смотреть, как беднягу того и гляди засудит насмерть. А народ съезжается, как на праздник.
2: Но мы все-таки хотим туда пойти, мисс Моди. Ведь Аттикус там.
3: Не знаю. А может быть, вам как раз это полезно увидеть.
2: Вы что? Конечно, пойдем.
5: Это дети мистера Финча. Уступите им место.
6: Роберт Ли Юэлл.
7: Здесь я, господин судья.
6: Поклянитесь на Библии, что будете говорить только правду.
8: Клянусь говорить правду и только правду, и да поможет мне Бог.
6: Прокурор, задавайте вопрос.
9: Вы мистер Роберт Юэлл.
8: Будто сами не знаете.
9: Вы отец Мэйела Юэлл?
8: Может и нет. Только теперь уж этого не узнать. Мать-то померла.
6: Вы отец Мэйела Юэлл?
8: Да, сэр.
6: Давайте условимся. Пока я тут судьей, в этом зале никто не произнесет ни одного непристойного слова. Ни по какому поводу. Понятно? Продолжайте, мистер Жилмер.
9: Благодарю вас, сэр. Мистер Йол, не будете ли вы так добры рассказать нам своими словами, что произошло тогда вечером?
8: Стало быть, иду я вечером из лесу с охапкой хвороста, дошел до забора и слышу, Мэйл визжит в доме, как свинья недорезанная.
6: Какое это время было, мистер Юэлл?
8: Да перед закатом. Так вот, стало быть, слышу, Мэйл визжит так, что чертям тошно.
9: Да, и так она громко кричала.
8: Ну, услыхал я, как она орет, бросил хворост, побежал со всех ног, да наскочил на забор, на силу выпутался из проволоки, подбежал к окошку и вижу, этот черномазый брюхатит мою Мэйелу.
2: Иди домой, глазастик. Дил, отведи ее.
4: Ты мне только заставь, попробуй.
2: Тебя Аттикус увидит.
4: Он слишком далеко, не увидит.
6: Мистер Юэлл, соблаговолите по возможности давать показания, не выходя из рамок благопристойности. Продолжайте, мистер Джилмер.
9: Мистер Юэлл, и как вы тогда поступили?
8: Я вовсю прыть за шерифом Тейтом. Черномазого я признал, он мимо нас всякий день ходит. Вот что я вам скажу, судья, я уж 15 лет требую с наших окружных властей. Выкурить им оттуда черномазых! С ними по соседству и жить-то опасно, да ему имение один вред.
6: Мистер Юл, в тот вечер вы много бегали. Помнится, вы сказали, что бежали к дому, подбежали к окну, вбежали в дом, подбежали к Мэйли, побежали за мистером Тейтом. А за доктором вы заодно не сбегали?
8: А на что он мне сдался? Я и сам видел, что к чему. Я сам видел, кто тут виноват. У нее под этим, под правым глазом был фонарь, и сама вся избитая.
6: Не будете ли вы любезны выполнить одну мою просьбу? Покажите, как вы расписываетесь.
9: Я протестую. Вопрос несущественный и к делу не относится.
10: Странно. Зачем это вам, адвокат?
6: Я прошу.
10: Ну, ладно. Протест отклоняется. Распишитесь, Йоэл.
6: Пожалуйста, вот здесь. И станьте так, чтобы вас видели присяжные.
8: Пожалуйста.
11: А ну,
8: посмотри. Чего? Чего вы не видели?
10: Да вы, оказывается, левша, мистер Юр.
8: Да при чем тут левша? И нечего Аттикусу Финчу надо мной измываться!
9: Кстати, насчет того, что вы подписываетесь левой рукой. Может быть, вы одинаково пользуетесь обеими руками, мистер Йол?
8: Ясно, нет. Я и одной левой управляюсь не хуже другого.
10: Садитесь, мистер Юэл.
0: Вот теперь мы его приперли к стенке. Аттикус старается доказать, что мистер Юэл мог и сам поколотить Мэйл.
4: Ничего не приперли еще. А если Том Робинсон тоже левша? Может, он держал ее правой, а колотил левой?
0: Да молчи-ка.
6: Мэйл Юэл!
10: Прошу вас, расскажите, как было дело. Ну-ну-ну, хватит, хватит. Только говори правду, и никого не надо бояться. Чего ты испугалась? Что такое?
3: Вон его.
10: Адвоката? Мистера Финча?
3: Не хочу я. Он меня допечет, вон как папашу допек, левша да левша.
4: Она дочка.
0: Кто ее знает? Разжалобить судью у него ума хватило. Может, она просто... Да не знаю я.
3: Значит, сэр, была я на крыльце, и он шел мимо. А у нас во дворе стоял старый гардероб. Папаша купил его на растопку. Папаша велел мне его расколоть, а сам пошел в лес. А мне чего-то не моглось, и тут он идет.
10: Ну, кто он?
3: Вот он, Робинсон. Я ему говорю: «Пойди сюда, черномазый, раскали гардероб, а я тебе дам пятачок. Ему это расплюнуть». Он вошел во двор, а я пошла в дом за деньгами. Обратился, а он на меня и набросился.
10: Повторите еще раз.
3: Он за мной шел по пятам. Вон что. И как схватил меня за горло, и давай ругаться и говорить гадости. Я давай отбиваться и кричать, а он меня душит. И давай меня бить. Ну, он повалил меня и придушил, и одолел.
9: А вы кричали и отбивались?
3: Еще как. Я орала во все горло и брыкалась. Я орала во всю мочь.
10: А дальше что было?
3: Дальше я не больно помню. А потом смотрю, папаша стоит надо мной и кричит: «Это кто тебя? Это кто тебя?» А потом я вроде обмерла и больше ничего не помню.
9: Значит, вы сопротивлялись как могли.
3: Ясное дело.
9: Но он вас все-таки одолел.
3: Он чего хотел, то и сделал.
6: Я вовсе не собираюсь вас пугать. Давайте лучше познакомимся. У такой молодой девушки, как вы, наверное, есть друзья и подруги. С кем вы дружите?
3: Дружу?
6: Ну да. Есть у вас самые обыкновенные друзья.
3: Чего вы надо мной насмехаетесь?
6: Вы любите своего отца, мисс Мэйла.
3: То есть, как это? Люблю.
6: Он добрый,
11: Вам легко с ним ладить?
3: Да. Он ничего, покладистый. Вот только когда...
11: Когда что?
3: Когда ничего. Я же говорю, он покладистый.
11: Так вы утверждаете, что Том снасильничал?
3: Я же говорю, все получилось больно быстро.
11: Вы девушка крепкая. Что же вы делали все это время? Стояли смирно.
3: Я же вам говорила. Я орала во всю мочь, брыкалась и отбивалась.
11: Хорошо. Почему же вы не убежали?
3: Я старалась, но...
11: Старалась. А что же вам помешало?
3: Я... Он сбил меня с ног. Вон как было. Он меня сбил с ног и навалился на меня.
11: И вы все время кричали?
3: Ясно кричала.
11: Ну а как же вас не услышали братья и сестры? Где они были? Где они были? Почему они не сбежались на ваши крики? Ведь от вашего дома до свалки не так далеко, как до леса. Может быть, вы закричали только тогда, когда увидели в окне своего отца, а до той минуты вы и не думали кричать. Так? Может быть, вы начали кричать не из-за Тома Робинсона, а из-за своего отца. Так было дело. Кто вас избил? Том Робинсон или ваш отец? Вы уверены, что указали настоящего виновника? Не опознаете ли вы перед нами человека, который совершил над вами насилие?
3: А, конечно. Вот он самый и есть.
6: Встаньте, Том. Пусть мисс Мейла хорошенько на вас посмотрит. Это и есть тот самый человек. Мисс Мейла!
12: Смотри, глазасти! Смотри, он же калека! У него левая рука совсем высохла. Он ей ничего сделать не может.
6: Это и есть тот самый человек, который совершил над вами насилие. Мисс Мейла!
3: Ясно, он самый. А что он меня обзывает, мисс Мейла? Я не нанималась на смешки терпеть, больно надо!
11: Как вы сказали, мэм?
10: У мистера Финча просто привычка такая. Он со всеми всегда разговаривает вежливо.
4: Интересно, называл ее кто-нибудь когда-нибудь мисс или мэм Мейла? Наверное, нет, раз она обижается на самое обыкновенное и вежливое обращение. Что же это у нее за жизнь?
3: Мне... надо кое-что сказать.
11: Вы хотите рассказать нам, как все было на самом деле?
3: Я хочу сказать одно. Этот черномазый меня одолел, и все, и больше я ни словечка не скажу.
10: Достаточно. Том Робинсон.
11: Том. Вы знакомы с Мейлой Юэлл?
13: Да, сэр. Мне мимо них всякий день приходится ходить на плантацию мистера Линка Диза и обратно.
11: Мисс Юэлл когда-нибудь заговаривала с вами, Том?
13: Да как же, сэр. Я как раз иду мимо, всегда кланяюсь. А один раз она велела мне войти во двор и порубить гардероб.
11: Когда она велела вам порубить этот гардероб?
13: Прошлый год, мистер Финч. По весне, я почему помню. Была самая пора окапывать хлопок, и у меня была при себе мотыга. Я говорю, у меня инструмента-то нет, одна мотыга. А она говорит, дам тебе топор. Я и порубил гардероб. Она тогда говорит... Что ж, придется дать тебе пятак, а? А я говорю, нет, мэм, ничего мне не надо. И пошел домой.
11: А еще когда-нибудь вы туда заходили?
13: Да, сэр.
11: Когда?
13: Да сколько раз.
10: Почему вы много раз заходили к ним во двор?
13: Она меня звала, сэр. Я мимо иду. А у нее всегда какая-нибудь работа для меня. То дров наколоть, то нащипать лучины, то воды натаскать.
11: А заходили ли вы хоть раз без приглашения?
13: Нет, сэр. Никогда, мистер Финч. Как можно, сэр?
4: Джим! Джим, это Мейла все равно, что одна на свете. Страшила Редли, и то не такой одинокой, хотя он сидит 25 лет заперти. Один Том, наверное, с ней обходился по-человечески.
14: А говорил он ее одолел. А когда показания давала, смотрела на него, как на самую грязную грязь.
11: Что произошло с вами, Том, в тот вечер?
13: Иду я в тот вечер домой, мистер Финч. А мисс Мейла стоит на крыльце, она вам так и сказала. У них было больно тихо, а почему, я не знал. Я иду и удивляюсь, отчего это тихо. А она меня кликнула, велела зайти и помочь. Я и вошел во двор, поглядел кругом, думал, надо дров нарубить, а их не видать. А она говорит, нет, говорит, у меня для тебя в доме дело есть. Дверь, мол, соскочила с петель. Вошел я, поглядел дверь и говорю, мисс Мейла, а дверь-то вроде в порядке. Отворил дверь, затворил, и петли в порядке. А она взяла, да и захлопнула дверь. Я все думал, мистер Финч, почему это так тихо? А тут понял, детишек-то ведь ни одного нет. И спрашиваю, мисс Мейла, а куда же все детишки подевались?
11: Ну и что она вам ответила?
13: А она говорит, в город пошли. Мороженое есть. Я им денег дала, накопила и дала. Ну, я сказал, я пойду, раз у вас для меня работы нет. А она говорит, есть. Я спросил, какая? А она говорит, есть. И велела, влезь вон на стул и сними тот ящик со шкафа. Я снял ящик, стал слезать, а она вдруг взяла и да и обхватила меня, мистер Финч. Я до того напугался, спрыгнул, стул и опрокинулся. Только этот один стул и опрокинулся, а другие все по местам стояли, когда я уходил, мистер Финч. Бог свидетель.
11: А после того, как вы опрокинули стул, что было? Том, вы поклялись говорить всю правду. Мы ждем. Что же было дальше?
10: Отвечай на вопрос.
13: Я спрыгнул со стула, мистер Финч. Повернулся, а она как накинется на меня.
11: Накинулась на вас с кулаками?
13: Нет, сэр, нет. Она меня обняла. Обеими руками обхватила.
11: А потом что она сделала?
13: Она встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. И говорит, отродясь, ни с кем не целовалась, хоть черномазову поцелую. А что отец с ней делает, так это, мол, не в счет. Поцелуй и ты меня, черномазый, говорит. Я говорю, отпустите меня, мисс Мейла. И хотел бежать, а она загородила дверь. Ну, не толкать же мне ее. Не хотел я ее толкать, мистер Финч. И говорю, пропустите меня. А тут как раз мистер Юэлл заглянул в окно и давай кричать.
11: Что он кричал?
13: Не могу я это сказать, не могу. Тут же народ дечит.
11: А потом что было?
13: Я сразу убежал, мистер Финч. Не знаю я, что потом было.
11: Том, вы изнасиловали Мэлу Юэлл?
13: Нет, сэр.
6: Почему вы убежали?
13: Напугался, сэр.
6: Почему вы испугались?
13: Были бы вы черный, мистер Финч, вы бы тоже напугались.
15: Он хороший парень, я его знаю.
10: Замолчите, а то вам придется покинуть зал, сэр. Прокурор, можете задавать вопрос.
9: Робинсон, ты давно на нее заглядывался?
13: Нет, сэр, никогда я на нее не глядел.
9: Так ты что же, из одной любезности и дрова колол, и вещи перетаскивал, а, парень?
13: Я ей старался помочь.
9: Смотри, какой добрый. Сколько работал, и все даром.
13: Да, сэр, я ее жалел, она вроде одна из них за всех старалась.
9: Ах, вот она что, жалел. Это ты-то ее жалел. А скажи, почему ты все-таки удрал? Что, совесть была нечиста?
13: Нет, сэр. Я боялся попасть под суд, а все равно попал.
9: Боялся, что тебя арестуют. Боялся, что придется отвечать за то, что натворил.
13: Нет, сэр. Боялся, придется отвечать за то, чего не делал.
9: Ты что же, парень? Дерзишь мне?
13: Нет, сэр, что вы?
14: Ты что, Дин? Перестань плакать. Глазастый, выведи его.
4: Дин, ты что, заболел? Ну, наверное, только ты.
16: Нет, просто я не мог его слушать.
4: Кого? Дома?
16: Да нет же, этого противного прокурора. Как он его мучает?
4: Уже этого нет ничего на свете. Ну ладно, перестань, пойдем, а то мы пропустим главное.
6: Обвиняемый невиновен, но в этом зале присутствует тот, кто действительно виновен. Не могу оправдать свидетельницу, хотя она и жертва нужды и невежества. Когда она старается переложить свою вину на другого, зная, что это будет стоить ему жизни. Что же она совершила? Она хотела соблазнить негра. Она, белая, хотела соблазнить негра. Ей необходимо было избавиться от того, кто обо всем этом знал. Она должна была уничтожить улику. Что же это за улика? Том Робинсон. Живой человек. И последнее. Суд разумен лишь постольку, поскольку разумные присяжные. А присяжные в целом разумны лишь постольку, поскольку разумен каждый из них. Бога ради, исполните свой долг.
4: Что он сказал?
14: По-моему, он сказал: Бога ради, поверьте ему.

0: Как они могли, Атикус? Это же несправедливо!
1: Да, сэр, несправедливо.
0: Нет, я решил. Я тоже буду юристом, буду защитником.
2: А я, когда вырасту, стану клоуном. Я пойду в цирк и буду смеяться над людьми, над такими вот, как прокуроры присяжные и Боб Юэлл.
1: Ты все перепутал, Дил. Сами клоуны грустные, а вот над ними все смеются.
2: Ну и пусть, а я буду другой клоун. Буду стоять посреди арены и смеяться в лицо. Разве эти присяжные прокуроры люди, им только напомеля летать?
3: Помолчи, Дил!
0: Кажется, я начинаю понимать кое-что. Кажется, я начинаю понимать, почему страшила Редли весь век сидит взаперти. Просто ему не хочется на людей.

0: Добрый день, Джим. Добрый день, Луиза.
1: Добрый день, мисс Молди.
0: Не горюй, Джим. В жизни все не так плохо, как кажется. Мы платим вашему отцу самую высокую дань, какой только можно удостоить человека. Мы доверяем ему отстаивать справедливость. Как не могут понять люди, что счет все растет и растет. Рано или поздно, но расплаты не миновать. Вас слушают. Негодяй! Кто-то прокаркал. Один готов, остались еще двое. Мне кажется, это был голос Боба Юэлл. Джим, прошу тебя, не отпускай глаза стекать себя ни на шаг. И вообще, сидите-ка лучше дома.
1: Успокойтесь, мисс Молди, успокойтесь.
2: Я никого не боюсь.
0: И все-таки держись ближе к дому и не отходи от Джима.
3: Опять начались занятия, а с ними наши ежедневные походы мимо дома Редли. Сколько всего случилось с тех пор. И оказывается, страшила Редли не самое страшное. Но от того, что случилось летом, мы не могли вздохнуть свободно. Будто в комнате, где душно и накурено.
2: Дил, поди сюда. Отвернись, не смотри. Я буду в школе представлять окорок. У меня уже готов костюм. Джим, помоги мне. Ну, смотри. Видишь, он из проволоки, поэтому так и держится.
1: Ну, ты знаешь, ты настоящий окорок. С ногами, только без фасоли.
2: Слушай, очень... Тесно, прям нос нельзя почесать.
1: А смотреть можешь? Ну?
2: Угу, пожалуйста.
4: Потрясающе. Ну, снимай.
2: Джим, помоги мне. А то у меня и правда нос зачесался.
1: А может, ты так пойдешь, а?
4: Иди так, глазастик. А я сейчас побуду немножко дома для конспирации. А потом тоже приду в школу посмотреть.
2: Джим, учти, если я опоздаю, мне попадет в школе.
1: Ну, давай подождем отца. Он ведь просил нас вечером не ходить одних.
2: А не хочу, чтобы мне доставался от мисс Кэролайн.
1: Но ведь отец просил нас.
2: Ты, наверное, стал бояться, Джим.
1: Да ничего я не стал бояться.
2: Ой.
1: Ну, ладно. Идем.
2: Идем.
1: Темень какая. Луны нет. Слышь, пересмешник запел. Это к дождю. Так Келпурни говорит, к дождю. Может, ты снимешь эту штуку?
2: Не хочу, я так пойду.
1: Ну тогда давай, я тебя буду держать за ножку окорока. А то как будто не потерял равновесие.
2: А мне все видно.
1: Почему ты замолчал?
2: А?
1: Глазастик.
2: Что?
1: Нет, ничего.
2: Джим, ну чего ты?
1: Помолчи минуту, глазастик.
2: Ну, минута уже прошла. Про что ты все время думаешь?
1: Мне что-то послышалось. Постой.
2: Джим, слушай, ты что, хочешь меня напугать, да? Я уже не маленький.
1: Это слышно, когда мы идем, а когда остановимся, то не слышно.
2: Ой, это же мой костюм шуршит. Хотя нет. Я знаю, это Дил. Он хочет нас разыграть. Давай пойдем потише. Пусть думает, что мы трусим.
1: не боюсь. Он сейчас, наверное, уже около дуба. А там уже школа рядом.
2: Давай запоем, Джим, а?
1: Не надо, тише, глазастик, тише.

0: Джим, что с тобой? Джим, стой, что с тобой? Что с тобой? Несите его в дом, сэр. А где Луиза? Луиза, где ты?
1: Па, я тут.
0: Ты цела, Глазастик?
1: Я цела, Атикус. Джим умер.
0: Нет, Глазастик, он ранен. Келпурния, позвоните шерифу и вызовите срочно доктора. Боже милостив, Глазастик, ну ты по крайней мере, на ногах. Посмотрим Джима.
1: Джим умер.
0: Ничего подобного, у него сломана рука. А, шериф, пожалуйста.
2: Боже милостивый, ты цела? А Джим как?
1: Я цела, а Джиму сломали руку.
2: Здравствуйте, мистер Финч. Я осмотрел место преступления. Ну, в общем, там на школьном дворе под дубом лежит Боб Юэлл. И между ребер у него торчит кухонный нож. Он мертв, мистер Финч.
0: Вы уверены?
2: Больше он вашим детишкам ничего плохого не сделает. Ну, дай-ка я осмотрю твой костюм. Да, похоже, эта штука спасла тебе жизнь, Глазастик. Есть такая порода людей, мистер Финч. Их надо приканчивать без разговоров, да и то обидно пулю тратить. Юэлл как раз такой. Ну-ка, Глазастик, расскажи, как он напал на вас?
1: Мистер Юэлл, наверное, хотел задавить меня до смерти. Но кто-то его дернул и повалил. Кто-то там ходил, и спотыкался, и все пыхтел, и кашлял. Так кашлял, будто разрывался.
2: Да кто же это был?
1: Да, по-моему, вот он, мистер Тейт. Пускай он вам сам скажет, как его зовут.

0: дружок. Джин Луиза – это мистер Артур Редли. Думаю, что ты ему уже знакома.
1: Надо же, чтобы Джим увидел тоже.
0: Не трогай его и думай, что делаешь. А теперь мне хотелось бы поговорить с вами, шериф. Джиму еще нет 13 или уже исполнилось. Никак не могу собраться с мыслями. Но как бы то ни было, этим займется суд.
2: Чем займется, мистер Финч? Мистер Финч, вы что? По-вашему, Боба Юэл убил Джим? Так что ли?
0: Ну вы же слышали, что говорит моя дочь. Тут нет никаких сомнений. Джим, вероятно, как-то перехватил у Юэла нож.
2: Стоп, мистер Финч. Джим вовсе не ударил Боба Юэла.
0: Это очень великодушно с вашей стороны, шериф. Но не вздумайте ничего такого затевать. Я не допущу, чтобы эту историю замяли. Замять это дело, это значит просто-напросто закрыть для Джима дорогу, к которой я старался его подготовить. Я не хочу терять его и глазастика, ведь кроме них у меня ничего нет.
2: Вот что, мистер Финч, Боб Юэл напоролся на собственный нож. Он сам себя заколол. Вот так вот, споткнулся и упал. Я могу это доказать.
0: Я на это не пойду.
2: Да черт побери, не о Джиме я забочусь. Так вот, мальчишка, да еще со сломанной рукой, не мог сладить со взрослым мужчиной и убить его. И не вам тут решать, а мне. Боб Юэл сам напоролся на нож. Я так понимаю, мистер Финч, человек сослужил и вам, и другим великую службу. И взять его вот такого скромного и пугливого и вытащить всем на показ, по-моему, это просто грех. А с этим человеком так нельзя, мистер Финч. Боб Юэл напоролся на собственный нож. Не такой уж я хороший человек, сэр, но я шериф округа. У нас тут умер черный, погиб ни за что, ни про что. И тот, кто за это в ответе, тоже умер. И пускай на этот раз мертвые хоронят своих мертвецов, мистер Финч. Пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Спокойной ночи.
0: Глазастик. Мистер Юэл упал на свой нож. Ты это понимаешь?
1: Ну, конечно, понимаю. Мистер Тейт все правильно говорил.
0: Что ты хочешь сказать?
1: Ну, это было бы все равно, как

0: Спасибо вам за моих детей, Артур.
1: Я пойду. Отведешь меня домой?
2: Пойдемте, сэр. Только согните-ка руку. Вот так. Я возьму вас под руку. Вот хорошо, сэр.
0: До свидания, Артур.
1: До свидания.

0: никогда не видела. Если у вас кто-нибудь умер, соседи приносят цветы. Если кто-нибудь болен, приносят поесть. И так просто иной раз что-нибудь подарит. Страшила был наш сосед. Он подарил нам две куколки из мыла, сломанные часы с цепочкой, два пении на счастье. И еще он нам подарил жизнь. Но соседям даришь подарки в ответ. А мы только брали из дупла и ни разу ничего туда не положили. Мы ничего не подарили ему. И это очень грустно.
1: Глазастик, ты где?
2: Я тут, Атикус. У Джима был врач.
1: Да. Он спит крепким сном.
2: Ты будешь сидеть возле него?
0: Он погасил свет и пошел к Джиму.

0: слушаете «Умное радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-96. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Радиоканал без возрастных ограничений.
1: Александр Грин. Апельсины.
2: Брон отошел от окна и задумался.
3: Да, там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река. Широкая, свободная.
2: Свежевесенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце.
3: Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и я увижу вблизи синюю холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увижу все. Как молодой орел я взмою освобожденный в воздушной пустыне и крикну. Что? Не все ли равно? Крикну, и в крике будет радость жизни.
2: Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах.

0: он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким плачущим криком.
1: Сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто завидует гостиницей с железными занавесками.
0: Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования, но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые певучие звуки дразнили и нежели.
1: Тяжело сидеть весной. Третья весна в тюрьме.
0: И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо.
1: И это ушло. Ради чего? Да, ради чего? Несчастная арабская страна.
0: Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери.
2: «Передача!»
0: Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровище, неожиданно свалившееся в форточку. И от того, что день был тепел и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело.
1: Но кто же мог прислать?
0: На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.
1: Нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих.
0: И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин, и вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.
1: Вот она, какая маленькая, однако хитро придумана.
0: Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
1: «Товарищ, я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания. Если что нужно, пишите. НБ».
0: И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости.
1: «А теперь ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из...»
0: Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать. И стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку.
1: «А все же пошлю. Ответ — долг вежливости. Скучно же так сидеть. Как приятно, когда тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы».
0: Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все оказалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свидания и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. НБ писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнений в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
1: «Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это? Не знаю. НБ».
0: Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо.
1: «И еще. Наши страдания — ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон.
0: Раскрывая на сон грядущий Герца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что НБ высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герца. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь посылая большие подробные письма в красивой и грустной форме, заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем ощущал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни. Контраст синей реки, окрыляющего пространства, и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой полудетской рукой.
1: «Мне тесно жить, чувствую себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства. Необходимо бороться с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе».
0: И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим, отвагу юности. В один из четвергов Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный, и вытащил из него записку.
1: «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно, поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н.Б. И так тепло, весело на улице».
0: Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху.
2: 56-й, до свидания!
0: И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь, Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре